0: помолчав немного, в том, что вы сказали, есть доля истины.
1: «Желаю вам всевозможных успехов», — заметил я.
0: «Спасибо за желание».
1: Слуга Евгения Александровича вошел в комнату.
0: «Запряжены ли лошади, Ганс?» — спросил мой знакомый.
1: «Да, они готовы», — отвечал Ганс. Евгений Александрович поспешно допил чай, встал и надел шинель.
0: «Я не смею вас звать к себе», — промолвил он, — «до моей деревни более 100 верст. Однако ж, если вздумается...»
1: Я поблагодарил его, мы простились, он уехал. В течение целого года я ничего не слыхал об моем петербургском приятеле. Раз только помнится, на обеде у предводителя один красноречивый помещик, отставной брандмайор Шептунович, между двумя глотками Мадеры упомянул при мне об Евгении Александровиче как о дворянине мечтательном и увлеченных свойств. Большая часть гостей немедленно согласилась с брандмайором, а один из них, толстый человек с лиловым лицом и необыкновенно широкими зубами, смутно напоминавший какую-то здоровую корнеплодную овощ, прибавил тут же от себя, что у него, Ладыгина, тут, указав на лоб, что-то не совсем того, и с сожалением покачал своей замечательной головой. Кроме этого случая, никто даже не произнес при мне имени Евгения Александровича. Но как-то раз осенью случилось мне, переезжая с болота на болото, далеко отбиться от дома. Страшная гроза застала меня на дороге. К счастью, невдалеке виднелось село. С трудом добрались мы до околицы. Кучер повернул к воротам крайней избы и кликнул хозяина. Хозяин, рослый мужик лет 40, впустил нас. Изба его не отличалась опрятностью, но в ней было тепло и не дымно. В сенях баба со стервенением крошила капусту. Я уселся на лавку, спросил горшок молока, хлеба. Баба отправилась за молоком.
0: «Чьи вы?» — спросил я мужика.
2: «Ладыгина Евгения Александровича».
0: «Ладыгина? Да разве здесь уже Курская пошла губерния?»
2: «Курская, как же! От самого Худышкина Курская пошла».
0: Баба вошла с горшком, достала деревянную ложку, новую, с сильным запахом деревянного масла, проговорила: «Кушай, батюшка ты мой, на здоровье!» и вышла, стуча лаптями. Мужик хотел было отправиться вслед за ней, но я его остановил. Мы понемногу разговорились. Мужики, большей частью, не слишком охотно беседуют с господами, особенно когда у них неладно. Но я заметил, что иные крестьяне, когда им больно плохо приходится, необыкновенно спокойно и холодно высказывают всякому проезжему барину все, что у них на сердце, словно речь идет о другом, только плечом изредка поводят или потупятся вдруг. Я со второго слова моего хозяина догадался, что мужичкам Евгения Александровича житье плохое. «Так недовольны вы вашим барином?» — спросил я.
2: «Недовольны», — решительно отвечал мужик.
0: «Что ж, он притесняет вас, что ли?»
3: «Замотал вовсе, заездил как есть».
2: «Как же так?»
3: «Да вот так. Господь его знает, что за барин такой. Такого барина и старики не запомнят. И ведь не то, чтоб разорял крестьян. С оброчных даже оброку сбавил. А плохо приходится вот как, не приведи бог. Приехал он к нам прошлой осенью, под самый Спас, ночью приехал. На другой день, где солнышко еще только что выглянуло, а он уже вскочил, оделся духом, да и побежал по дворам. Ведь он такой у нас проворный, прыток больно, словно лихорадка его колотит. Вот ты пошел он по дворам. Хозяина, говорит, сюда со всей семьей. А сам по самой середине избы стоит, не шевельнется и книжечку в руках держит. Так и озирается, словно ястреб. Глаза-то у него такие славные, светлые. Вот и спрашивает у хозяина: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Ну, мужик, разумеется, отвечает, а он записывает: «А жену зовут как? Детей? Сколько лошадей, овец, свиней, поросят, кур,

0: гусей, телег, оплугов, борон, овса собрано, ржи, муки. Квасу мне подай отведать. Хомуты мне покажи. А сапоги есть? Горшков сколько, мисок, ложек, тулупов сколько, рубашек? Ей-богу, и про рубашки спрашивал. И все записывает, словно на допросе. Чем, говорит, ты промышляешь? В город ездишь? Часто? А именно? Сколько раз в месяц? А вино любишь пить? А жену бьешь? Детей бьешь тоже? К чему тебе сердце лежит? Да ей-богу же спрашивал, прибавил мужик в ответ на мою невольную улыбку. И все дворы обошел как есть. Тита старосту совсем истомил, даже в ноги ему Тит повалился, говорит: «Батюшка, пощади! Уж коль чем перед тобой виноват, лучше высечь прикажи». На другой день опять до зари поднялся и всех, как есть крестьян, на сходку собрать приказал. Вот мы и пришли к нему на двор. Он вышел к нам на крыльцо, поздоровался и начал говорить. Уж говорил он, говорил, говорил. Что за диво? Не возьмем мы его в толк, а кажется, по-русски говорит. Все, говорит, у вас не так, не ладно. Я, мол, говорит, вас иначе поведу. Впрочем, я не хочу вас принуждать, а вы, говорит, у меня отяглости все исполнять должны. Как будете исполнять, хорошо, а не будете исполнять, я ни на что не погляжу. А что исполнять, Бог его знает. Ну, говорит, вы теперь поняли меня. Ступайте по дворам. А дело у меня с завтрашнего дня начнется. Вот мы и пошли. Пошли мы, пошли, дошли до села. Поглядели друг на друга. Поглядели друг на друга, да побрели по дворам.
1: Мы читали Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Реформатор и русский немец».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Маяковский рассказывал мне, будто молодые москвички, назначая рандеву своим поклонникам, произносят два слова: «Твербуль», «Пампуш». И те будто хорошо понимают, что так называется популярное место любовных свиданий – Тверской бульвар, памятник Пушкину. В 20-х годах в Москве существовало двустишие: «На Твербуле у Пампуша ждет меня миллионок груша». Вообще, такие новообразования нередко имели для русского уха какой-то иноязычный оттенок, и когда кооператив сахарной промышленности стал сокращенно называться «Коопсах», Маяковский ощутил это слово как библейское имя. Например, вот это говорится или блеется: «Синемордое, в оранжевых усах, новохудоносором библейцем Коопсах». Словесные агрегаты так часто встречались в тогдашнем быту, что даже самые простые слова воспринимались как склеенные. Василий Иванович Качалов рассказывал, что, увидев на двери какого-то учреждения надпись «Вход», он остановился в недоумении, размышляя про себя, что же может она означать, и в конце концов решил, что это «Высший художественный отдел дипкурьеров».
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С сентября в России начнется эксперимент с передвижными аптеками. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Аптеки будут работать в отдаленных районах, где нет специальных аптечных пунктов и медицинских учреждений. В эксперименте примут участие 11 регионов. Отмечается, что в передвижных мобильных аптеках можно будет приобрести все лекарства, кроме тех, что содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунно-биологические препараты. В Донецке активисты «Молодой гвардии» и местные жители почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года. Люди возложили гвоздики к памятнику с именами жертв трагедии, а некоторые принесли свечи и читали стихи. В Севастополе горожане также отдали дань уважения жертвам, возложив цветы к памятнику Одесса. В тот день радикалы напали на противников госпереворота, укрывшихся в Доме профсоюзов. Здание подожгли, и в огне погибли 48 человек. Европейский суд признал украинские власти виновными в действиях, которые способствовали этой трагедии. Валентина Матвиенко заявила, что по завершении специальной военной операции Россия сделает все возможное, чтобы трагедия в Одессе заняла важное место в обвинениях против Киева. Россия активно привлекает иностранных студентов. В Министерстве образования и науки уверены, что к 2030 году число студентов достигнет 500 тысяч, как и постановил президент. О преимуществах российского образования рассказал академик РАН, проректор исследовательского медицинского университета имени Пирогова Христо Тахчиди.
2: Образование в России, оно имеет очень тонкую специфику. Если западная система преимущественно построена на том, чтобы студенты осваивали объемы и запоминали их, то российская система образования имеет несколько другой акцент. Именно акцент развития мыслительного аппарата человека.
1: В ведомстве отметили, что более 300 тысяч иностранных студентов обучаются в российских вузах на платной основе. Дональд Трамп объявил Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана. Закон о военных полномочиях ограничивает операции 60 днями без одобрения законодателей, которого не последовало. Военная операция началась 28 февраля, и в последний срок Трамп письменно уведомил о ее завершении. При этом он подчеркнул, что Иран остается серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Лидер демократов в Сенате раскритиковал это заявление Трампа, назвав его полным бредом. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Иван Литвинов.
4: Глава 3. Арест Спенсера. Пробило час ночи, когда Нат Пинкертон сел в роскошный экипаж. «В Кайзеркеллер!» — крикнул он. По пути он обдумывал, как арестовать Спенсера. С таким опытным преступником надо быть крайне осторожным. Если он прямо подойдет к нему и схватит за руку, то не избежать отчаянного сопротивления, последствия которого могут быть самыми плачевными. Поэтому Пинкертон не мог предпринять ничего такого, что могло бы возбудить хоть малейшее подозрение Спенсера, покуда тот не будет лишен всякой возможности сопротивляться. Тем не менее, когда знаменитый сыщик вышел возле ресторана из экипажа, план действий уже созрел в его голове. Он велел позвать одного из распорядителей. «Я хотел бы видеть господина...» И он сделал вид, будто не может вспомнить имени. «Черт возьми, забыл. Ну, словом, того господина, который сидит рядом с графом фон Морбургом». «С графом фон Морбургом? Ну да, у него окладистая черная борода». «А, теперь понимаю. Эти господа здесь. Вам нужен господин фон Зольбах?» «Да, он. Попросите его сюда. На минутку. Слушаюсь». Распорядитель ушел, и через несколько минут появился очень элегантно одетый господин. Он остановился у дверей, удивленно ища глазами того, кто его вызывал. Сыщик подошел к нему и вежливо поклонился.
5: «Я имею честь видеть господина фон Зольбаха».
4: «Да», — ответил тот. «Это вы хотели говорить со мной? Но я не имею чести знать вас».
5: «Я лорд Эсдерс», — ответил Пинкертон. «И хотя мы и не знакомы, я много слышал о вас, а потому позволю себе обратиться к вам с нижайшей просьбой».
4: Фон Зольбах учтиво ответил: «Я к вашим услугам, милорд».
5: «Видите ли, дело в том, — сказал Пинкертон, — что я хотел бы с полчаса понаблюдать за одной личностью, которая находится сейчас здесь, в этом ресторане. Для этого мне надо незаметно пройти в зал, и я прошу вас сопровождать меня, словно старого знакомого. Подведите меня к вашему столу и представьте своему обществу».
4: Зольбах медлил с ответом. Дело требовало некоторого размышления. Но Пинкертон сказал сердечно:
5: «Даю вам слово, что вы и ваши друзья в течение часа узнаете обо всем».
4: Тогда Зольбах решился.
6: «Хорошо, идемте. Я чувствую к вам доверие. Судя по вашей внешности, нельзя предположить, что у вас какой-то коварный замысел».
4: Зольбах тотчас же вошел в роль. Он взял Пинкертона под руку и прошел с ним через весь зал к столику, где сидели его знакомые. Столик стоял в самом углу, и Пинкертон сразу увидел, что Спенсер все еще там, среди всех этих нарядных дам и господ.
5: «Позвольте, господа, — сказал Зольбах, — представить вам лорда Эсдерса, с которым я познакомился в Лондоне. Я от души рад, что лорд разыскал меня здесь». «Надеюсь, я вам не помешаю, господа, — произнес Пинкертон с сильным английским акцентом. — Но я хотел бы перед отъездом хотя бы час провести в обществе моего друга Зольбаха».
4: Зольбах познакомил мнимого лорда со всеми присутствующими, в том числе и с графом Гайна фон Морбургом, который вежливо поклонился незнакомцу. Пинкертон сел за стол напротив Джерарда Спенсера. Он вступил с присутствующими в разговор самого невинного характера и особенно много говорил с Зольбахом, который все же относился к нему с некоторым недоверием. Граф Морбург несколько раз обратился к нему англичанину с вопросами.
7: «Вы давно в Берлине, милорд?»
5: «Да», — ответил Пинкертон, — «и сильно скучаю».
7: «А вы путешествуете по Германии ради удовольствия?»
5: «Я приехал сюда на охоту», — ответил сыщик.
4: Никто из присутствующих и не догадывался, за какой дичью охотится этот лорд.
7: «А вы бывали в Америке?» — спросил Спенсер.
5: «О, да. Я бывал и в Нью-Йорке, и в других больших городах, и везде много охотился».
7: «Охота должна быть ваша страсть, милорд».
5: «Да, только я люблю охотиться на редкую дичь», — ответил Пинкертон.
7: Одна из молодых дам спросила: «Значит, наверное, вы охотились и на хищных зверей?»
5: «О, да, на очень опасных хищных зверей», — ответил с достоинством лорд. «Какой у вас прелестный браслет, миледи!»
4: Он сказал это как бы вскользь, глядя на украшение, сверкавшее на белоснежной руке молодой дамы. Она, смеясь, кивнула и сказала, что это фамильная драгоценность, доставшаяся ей в наследство.
5: «Я нахожу, что носить браслеты пристало только дамам. Но когда их носят мужчины, это уже безобразие», — сказал лорд. «Посмотрите, господа, наши руки слишком грубы, чтобы надевать на них такие изящные вещи».
4: Говоря это, лорд показал свои руки, потом взглянул на руки Спенсера.
5: «Вот у графа, кажется, такие тонкие белые руки, что на них, пожалуй, кстати, были бы браслеты», — сказал он, смеясь.
4: Граф невольно положил руки на стол и отогнул манжеты. «Вы немного увлекаетесь, милорд. Я...» Больше он не успел ничего сказать. Сыщик с быстротой молнии вскочил, раздался лязг металла, а затем страшное проклятие вырвалось из груди Спенсера.
5: «Вот настоящие браслеты для таких мошенников, как вы, мистер Спенсер», — спокойно заявил Пинкертон, с изумительной ловкостью защелкивая на руках мнимого графа Морбурга наручники специальной конструкции.
7: Все присутствующие были поражены случившимся, а сыщик хладнокровно вытащил револьвер и направил его на ошеломленного преступника.
5: «Вы арестованы, Джерард Спенсер. Не с места, или я убью вас?»
7: Хладнокровный голос Пинкертона и дуло револьвера заставили Спенсера покориться. Но он пришел в еще больший ужас, когда Пинкертон обратился к присутствующим со словами:
5: «Извините, господа, если я нарушил ваше веселье, но я исполняю свой долг. Я Нат Пинкертон, сыщик из Нью-Йорка, а этот человек — опасный брачный авантюрист и мошенник. Он украл у сына графа фон Морбурга его документы и, воспользовавшись ими, втерся в ваш круг».
7: Присутствующие не верили своим ушам, а Спенсер, бледный как смерть, проворчал: «Нат Пинкертон, этот дьявол преследовал меня до самого Берлина».
5: «До свидания, господа», — сказал сыщик. «Если кто-то из присутствующих пожелает отправиться со мной в полицию, то узнает там интересные подробности».
7: Зольбах и еще один господин решили воспользоваться приглашением. Поступок сыщика был до такой степени смел, что никто не сомневался в правдивости его слов и даже не подумал вступиться за человека, которого они знали всего несколько дней.
5: «Идемте, Джерард Спенсер. К сожалению, я не могу сейчас же забрать вас с собой в Америку. Вам сначала придется в Германии отвечать за попытку ограбления и убийства графа фон Марбурга. К счастью, ни то, ни другое не удалось совершить вашему сообщнику Вильяму».
7: Эти слова были для Спенсера подобны удару грома. Молча, с поникшей головой, вышел он за сыщиком из ресторана и был доставлен на экипаже в полицию. Около управления он попытался было бежать, но железная рука Пинкертона осадила его.
5: «Видите, то, о чем вы любезно писали мне еще в Нью-Йорке, не сбылось. Мы все-таки встретились еще раз, и при новой встрече вы даже помогли мне устроиться камердинером к старому графу».
7: «Так это были вы», — прошипел Спенсер.
5: «Да, вы не узнали меня в одежде лакея, питающего слабость к спиртным напиткам».
7: Арестованный больше не разговаривал. Он понял, что на этот раз проиграл. На следующий день Спенсер сознался во всем. Сначала он упрямился и отпирался, но когда в комнату судебного следователя вошел Пинкертон в сопровождении настоящего графа Гайна фон Морбурга, ему пришлось покориться. Преступник вздрогнул, когда увидел графа. Барлок, которого привели в кандалах, также немедленно признал его. Спенсер бросил на сыщика взгляд, полный злобы, к которой, однако, примешивалось невольное уважение. «Как вы смогли обо всем узнать?» — спросил он сыщика. Тот спокойно опустил руку в карман, вынул оттуда бумажку и показал преступнику. Это было меню гостиницы «Россия» в Филадельфии.
5: «Вы оставили это в центральной гостинице в Нью-Йорке».
7: Спенсер выругался. «В другой раз буду осторожнее». Пинкертон улыбнулся.
5: «Боюсь, что вам, мистер Спенсер, придется очень долго ждать другого раза».
7: Из признаний преступников выяснилось, что все события происходили именно так и в том порядке, как представлял это Пинкертон. Со своим сообщником Барлоком Спенсер познакомился в Чикаго. Посулив ему большие доходы, он сделал его своим лакеем и соучастником преступлений. Барлок в то же время и сам был уже матерым преступником, которого давно разыскивала полиция Соединенных Штатов и Англии. Во время своих совместных скитаний они прибыли в Филадельфию и остановились в гостинице «Россия». Откровенность официанта, который проникся доверием к лорду, за которого выдавал себя Спенсер, навела преступников на мысль воспользоваться удачным случаем. Пока мнимый лорд разговаривал с официантом, Барлок отправил свою комнату, открыл отмычкой сундук и похитил бумаги. Прихватил он и деньги, не сказав о них Спенсеру, который только теперь узнал об этом. Спенсер совершенно не опасался преследования. Он знал, что сын старого графа никогда не обратится к своему отцу, даже если окажется в крайне бедственном положении, и поэтому преспокойно взялся за дело. В Берлине мнимый сын отыскал графа Бода фон Морбурга и бросился ему в ноги, моля о прощении. Граф простил его, и скоро сын стал играть роль хозяина в доме графа. План Спенсера заключался в том, чтобы присвоить все состояние старика, поручив лакею украсть деньги и потом удрать со своей добычей. Из своих брачных афер Спенсер признал очень немногие. В авантюре с мисс Кроудер он не мог не сознаться, так как в письме, посланном перед отъездом из Нью-Йорка Пинкертону, он сам подтвердил, что знаком с ней. Спенсер и его сообщник были приговорены в Берлине за попытку ограбить и убить старика к 8 годам тюремного заключения. Кроме того, им улыбалась перспектива после отбытия этого наказания быть выданными Соединенным Штатам, где за все их многочисленные преступления им грозило, по крайней мере, не менее 10 лет каторги. Поэтому Нат Пинкертон был совершенно прав, когда сказал Спенсеру, что ему придется долго ждать другого раза. Граф Гайна фон Морбург помирился со своим отцом и стал наследником несметных фамильных богатств. Нат Пинкертон отправился на родину.
3: Радио «Звезда». Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
8: Заговор преступников. Глава 1. Таинственное убийство. Холодная осенняя ночь. Сильный ветер дико завывает на улице. Оконные ставни трещат, ежеминутно угрожая сорваться с петель и слететь на головы прохожих. Косой дождь обдает запоздалых путников холодом, в то время как ветер подгоняет их, побуждая искать теплого убежища. Нат Пинкертон, знаменитый американский сыщик, только что вернулся домой после целого дня усиленной работы и чувствовал себя порядочно уставшим. Задумчиво сидел он на диване, вытянув ноги, и курил сигару. Он только что собрался зажечь спиртовку и приготовить себе чай, как услышал резкий звонок у входной двери. «Опять посетитель! И в такой поздний час!» — пробормотал он недовольно. Послышался легкий стук в дверь, и в комнату вошла хозяйка квартиры, маленькая толстенькая миссис Шелвуд. «Какой-то незнакомый господин просит видеть вас немедленно. Прикажете впустить его?» «Конечно», — ответил Пинкертон. Пинкертон всегда был настороже, когда в поздний час приходили к нему незнакомые посетители. Вот поэтому он быстро встал с дивана и достал из ящика письменного стола револьвер. Затем он снова сел на диван и сделал вид, что чистит оружие. В комнату вошел коренастый парень, плохо одетый, с довольно угрюмым лицом, на котором опытный взгляд сыщика прочел плохо скрытую хитрость.
9: «Добрый вечер, мистер Пинкертон. Я пришел сообщить вам о страшном убийстве. Пойдемте скорее со мною. Вам удастся по горячим следам поймать убийцу».
8: Однако волнение посетителя не сообщилось сыщику. Он улыбнулся. «Так быстро дела не делают, как вы хотите. Вы сначала мне расскажите, в чем суть, а затем я сам увижу, следует ли мне заняться им или нет. Вы, вероятно, знаете, что я занимаюсь только сложными и запутанными делами. Простые пускай ведет полиция».
9: «Знаю, хорошо знаю все это. Должен вам сказать, что здесь дело идет не о простом убийстве. И раскусить такой орешек во всем Нью-Йорке может только один человек. Это Нат Пинкертон».
8: «Благодарю», — улыбаясь, ответил сыщик. «Но у меня, видите ли, привычка самому судить о трудностях и запутанности обстоятельств, сопровождающих преступление. А потому еще раз прошу вас сесть и рассказать подробно все дело». Посетитель тяжело опустился на стул и, спустив глубокий вздох. «Право не знаю, у меня в голове от этого происшествия такой хаос, что трудно будет рассказать вам все последовательно. Однако попробуйте как-нибудь». «Ну вот», — начал незнакомец, — «меня зовут Чарли Смит. Моя квартира находится в одном из одноэтажных домов на Габур-стрит, номер 5, и там же, кроме меня, жила одна старая женщина по имени Бетти Зипланд. Час тому назад эту женщину убили».
9: «Вот как?»
8: И сыщик пожал плечами. «Откуда вы это знаете, мистер Смит?»
9: «Когда я вернулся домой, разделся и лег в кровать, я услышал из соседней комнаты душераздирающий крик. Я вскочил в испуге, накинул на себя платье и поспешил в квартиру старухи. При свете свечи, которую я держал в руке, я увидел Бетти Сипланд, лежащую с закатившимися глазами на полу в луже крови. От охватившего меня ужаса я выронил свечу и выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь, и вошел обратно в свою комнату. Тут мне пришла мысль в голову обратиться к вам за помощью, вместо того, чтобы сообщить полиции».
8: Пинкертон подозрительно взглянул на посетителя и спросил: «Вам эта старуха не родственница?»
9: «Совершенно чужая. Я думаю, у всякого порядочного человека должно бы смутиться сердце от такого зверского и загадочного убийства, требующего должного возмездия. Вот почему я, опасаясь, чтобы следы не были заметены, обратился к вам».
8: «Да вы и сами, как я погляжу, наполовину сыщик, ибо так проницательно делаете свои заключения», — заметил Пинкертон. «Но все-таки вы ошиблись в расчете. Я не могу вмешиваться в это дело, пока не будет извещена о нем полиция». При этих словах он встал, оделся, взял шляпу и палку.
9: «Вы идете, милорд?» — воскликнул Смит.
8: «Конечно, иду», — ответил Пинкертон. «Но сначала мы отправимся в полицию, сделаем там заявление и возьмем с собой на всякий случай людей».
9: «Но ведь это бессмыслица!» — воскликнул Смит. «Мы потеряем много времени, а преступник между тем скроется за 3-9 земель!»
8: «Он уже удрал», — сухо заметил Пинкертон. «Или вы, может быть, думаете, что негодяй уселся возле трупа и ждет, пока не придет мистер Пинкертон и не арестует его?»
9: «Этого я не думаю. Но я вам уже сказал, следы будут заметены».
8: Сыщик вдруг выпрямился и смерил посетителя пронзительным взглядом.
9: «Я не понимаю, как вы беретесь меня учить? Похоже, вы разбираетесь в этом деле лучше меня. Так почему сами его не расследуете? Будьте уверены, я и сам отлично знаю, что мне следует делать. А вот ваше рвение немедленно доставить меня на место преступления представляется мне подозрительным».
8: При последних словах Пинкертона посетитель невольно опустил глаза, но тут же овладел собой и рассмеялся.
9: «Хе-хе-хе. Вы правы, мистер Пинкертон, совершенно правы. Было бестактно с моей стороны в таком вопросе противоречить знаменитому сыщику».
8: «Совершенно верно», — заметил Пинкертон. «И оставим этот разговор. Пойдемте». Они вышли из дому и поспешили к расположенному неподалеку зданию полиции. Пинкертон не выпускал из вида шедшего рядом с ним Смита. Смутное подозрение, что здесь дело неладно, не покидало сыщика. Вдали показалось здание полицейского управления. И тут проводник сыщика метнулся в сторону, в один из пересекающих главную улицу темных переулков. Мгновение, и мрак поглотил его. Пинкертон остановился и присвистнул.
10: «Вот как», — пробормотал он. «Дел ты впрямь нечисто. Надо будет во всем этом разобраться, ибо здесь явно скрыты какие-то козни».
8: Быстрым шагом он добрался до полицейского управления, велел доложить о себе дежурному, и когда тот явился, в нескольких словах рассказал обо всем, что с ним случилось.
10: «Вас, очевидно, хотели надуть, мистер Пинкертон», — воскликнул чиновник. «Теперь нет смысла идти нам на Габур-стрит. По моему мнению, это будет потерянное время».
8: «Может быть и нет. Я все-таки прошу вас дать в мое распоряжение несколько человек». Дежурный поворчал, но тем не менее исполнил просьбу Пинкертона и отрядил с ним троих полицейских.
9: «Если там ничего не произошло, пришлите людей тотчас же обратно!» — крикнул он вдогонку, когда за сыщиком уже закрывались двери.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
8: Дом номер 5 по Габур-стрит оказался низеньким одноэтажным строением. Внутри него было тихо и темно. Пинкертон громко постучал в дверь.
9: «Именем закона отворите!»
8: Все было тихо, ничего не пошевелилось. Только в окнах соседних домов показались головы проснувшихся и любопытствующих обитателей. Пинкертон подождал несколько мгновений, потом крикнул полицейским. «Ломайте дверь! Мы должны войти и убедиться, все ли там ладно». Двое дюжих полицейских уперлись плечами в хилую дверь, и она тут же поддалась и с треском отворилась. Сырой гнилой воздух пахнул в лицо вошедшим. Полицейские зажгли карманные электрические лампочки, и Пинкертон с револьвером в руке первый вступил в узкий, мощеный камнем коридор. По левой стороне была дверь с привешенной грязной бумажкой, на которой было выведено «Чарли Смит». «Хм», — пробормотал сыщик. «Если этот негодяй и не Чарли Смит, то все же сведения об этом доме у него точные. Ну а теперь мы посмотрим, что с Бетти Сипленд». В противоположной стене тоже была только одна дверь, и Пинкертон решительно открыл ее. И, едва вступив на порог, остановился пораженный. «Значит, все же вырвалось у него. Незнакомец, был ли он Чарли Смитом или только назывался так, во всяком случае не солгал. Посреди убогой комнаты, на грязном полу, лежала, вытянувшись, старая, бедно одетая женщина. Голова ее плавала в луже крови. Увядшее желтое лицо с закатившимися неподвижными глазами производило страшное впечатление. Пинкертон овладел собой и, подойдя к трупу, нагнулся. «Женщине перерезали горло острым ножом», — констатировал он. «Нож лежит здесь же, возле тела. Никаких следов борьбы не видно, судя по всему. Несчастная стала жертвой трусливого и коварного нападения, совершенного неожиданно. Оставьте ее лежать и пойдемте на улицу». Несмотря на поздний час, на улице перед домом собралась уже маленькая толпа, привлеченная появлением полиции. «В этом доме совершено убийство», — сказал, обращаясь к собравшимся, Пинкертон. «Убита Бетти Сипленд. Нет ли среди вас кого-либо из соседей, кто мог бы дать о ней какие-нибудь сведения?» Одна старушка выступила вперед. «Я могла бы, сэр. Ну так войдите со мной в дом». Женщина нехотя последовала за сыщиком и, войдя, боязливо покосилась на лежащий на полу труп, который полицейские накрыли темным платком. Пинкертон начал допрос. «Как вас зовут?» «Мэри Петерсон, сэр. Вы живете здесь, поблизости?» «В соседнем доме. Вы хорошо знали покойную?» «Очень хорошо. Мы почти каждый день встречались. Как вы думаете, хранила ли она в этой комнате какие-либо драгоценности?» Старуха горько усмехнулась. «Она была так же бедна, как и я. Иной день мы обе не имели куска хлеба». «Странно. Итак, убийство не могло быть совершено из корысти. Но, возможно, у покойной были враги?» «Нет, врагов у нее не было. Она никому не причиняла зла, никем не интересовалась. Да к тому же была наполовину слепа и глуха. У нее не бывало гостей? Кроме меня не бывало, сэр. Она всегда была одна. Вспомните хорошенько. Может быть, все же у нее кто-нибудь был, и вы об этом забыли?» «Нет», — уверяла старуха. «Но в каких была она отношениях с соседом из комнаты напротив?» «Со Смитом. Он переехал сюда несколько дней тому назад, и с ним она не вымолвила еще ни слова». «Но она его знала?» «Думаю, что нет. Видела она плохо, а слышно ее бывало редко. Его же здесь весь день не было дома».
11: «А вы видели этого Смита?»
8: «Да, несколько раз».
11: «Как он выглядит?»
8: «Это мужчина небольшого роста. Лицо у него бритое и такое хитрое, как мне кажется, сэр. Ходит он в клетчатом костюме, уже довольно потертом».
11: «Значит, это тот самый человек, который принес мне известие об убийстве. А как вы думаете, сударыня, он способен был совершить это преступление?»
8: «Этого я не знаю. Я с ним слова не сказал. Откуда же мне знать?»
11: Сыщик отпустил женщину. Затем он вошел в комнату, в которой жил Смит, но кроме нескольких старых полуполомных стульев, кресла до старого грубой работы стола, в этой комнате ничто не говорило о том, что она жилая. Пинкертон прислонился к косяку двери и задумался, глядя прямо перед собой. «Кто этот Чарли Смит?» — думал он. «Зачем ему понадобилось извещать меня об убийстве и затем удрать по дороге в полицию? Если убийца он сам, то какого черта он пошел к сыщику доносить на самого себя? На вид он не такой осел. Допустим, полиция знает его под другим именем. Допустим, у него с нею старые счеты. Положим, он преступник, но не убийца, а просто мошенник. И, стало быть, убийство возмутило его до глубины души. Но, боясь полиции, он не обратился к ней, а решил позвать меня. Когда же я заявил, что без полицейских на место преступления не пойду, Смит сбежал, решив, что дело так и так сделано, а ему лучше исчезнуть, не навлекая на себя неприятностей». Рассуждая таким образом, Пинкертон стал уже думать о Чарли Смите благосклоннее, Но какой-то внутренний голос при этом упорно твердил ему: «Черта с два, Нат, это все не так просто. Здесь сокрыта тайна, и ты должен ее раскрыть, потому что тебе, похоже, бросили вызов. Оступишься, останешься в дураках». «Ладно», — проговорил сыщик, — «я разберусь с этим делом и непременно узнаю, какое отношение имеет к нему этот Чарли Смит». Приняв такое решение, он опять позвал полицейских и вместе с ними начал подробный осмотр дома. Сперва они поднялись на чердак, но там, в маленьких тесных каморках, валялись лишь кучи старого хлама. Они снова спустились вниз. В комнате, где лежала убитая, Пинкертон не нашел ничего, что могло бы дать ему нить в руки. Даже нож, послуживший орудием убийства, был самый обыкновенный, кухонный, отточенный как бритва. Каменный пол, сырой и грязный, сложенный из больших серых плит, не позволял рассмотреть каких-либо следов. В коридоре Пинкертон обнаружил нишу и в ней низкую дверь. Она вела в погреб, довольно просторный, служивший, верно, прежде местом хранения каких-то товаров, а теперь совершенно пустой. Крепкая деревянная стена делила его на две части. В этой стене была дверь, снабженная крючками-запорами с той и с другой стороны. Та часть погреба, которая находилась за стеной, не имела другого выхода наружу, кроме этой двери. Пинкертон обыскал оба помещения самым тщательным образом, но ничего в них не нашел, хотя и обшарил все углы. В погребе, похоже, давно никто не бывал. Поднявшись наверх, сыщик наткнулся в коридоре на инспектора по уголовным делам МакКоннелля, который встретил его вопросом. «Ну, мистер Пинкертон, удалось вам отыскать что-либо интересное?» Нат пожал плечами. «Случай довольно непонятный. Кому было выгодно убить старуху? Она была так бедна, что по целым дням голодала». «Ну, мистер Пинкертон, у меня на этот счет иные мысли. Неужели вы никогда не слышали, что старые люди бывают страстными скупцами? Старуха, по всей вероятности, хранила среди своего тряпья какой-нибудь чулок, набитый золотыми монетами и банковыми билетами. Ее скупость не позволяла ей истратить из этих сбережений ни цента, и она предпочитала лучше голодать, но не наносить ущерба своему сокровищу». Пинкертон покачал головой. «Это предположение может быть и верное, однако в таком случае представляется почти невозможным, чтобы при такой скупости старуха сообщила кому-нибудь о своих деньгах».
12: «Какой-нибудь негодяй мог случайно узнать об этом».
11: «Но тогда убивать старуху этому негодяю было вовсе не обязательно. Она часто отлучалась из комнаты. Он мог дождаться ее отсутствия и украсть спрятанные деньги». МакКоннелл усмехнулся.
12: «Ну, такому-то человеку это безразлично. К тому же он мог прийти и в отсутствие Бетти Сипланд, а покуда рылся в ее тряпье, она вернулась, и ему пришлось с нею расправиться».
11: «Нет, инспектор, здесь никто ни в чем не рылся. Вещи не тронуты», — возразил Пинкертон. «Вы же видели комнату. Если там были деньги, то преступник знал, где они».
12: «И знал, что никто другой о них не подозревает», — подхватил инспектор. «Значит, он может теперь спокойно тратить свою добычу, ни в ком не возбуждая подозрений. Я так полагаю, и, исходя из этого, буду действовать».
11: «Желаю вам удачи, инспектор», — сказал Пинкертон, и, кивнув МакКоннеллю, с самой вежливой улыбкой вышел из дому.

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Петр Каледин.
1: Глава вторая. Странный посетитель. На другой день утром Пинкертон собрал в своем бюро несколько своих помощников и, объяснив, в чем суть дела, а также дав подробное описание Чарли Смита, разослал их по разным частям города. «Кто сумеет мне его доставить, получит приличное вознаграждение», — пообещал сыщик. «Если просто что-то услышите о нем, либо заметите где-либо что-то подозрительное, сразу возвращайтесь сюда. Я и сам займусь поисками, но в течение дня раза 3-4 наведаюсь в бюро». Заметив сомнения на лицах своих подручных, Пинкертон добавил: «Может быть, с виду такие розыски и кажутся безнадежным делом, но пока иного пути нет. Ты возьмись за кабаки в гавани, Боб», — обратился он к молодому немцу по имени Боб Руланд. Тот пользовался особым его доверием. «Я знаю, что ты человек не только смелый, но еще и хороший актер. Переоденься, чтобы ни одна собака тебя не узнала, и пошатайся по этим злачным местам. Может, именно там и отыщется наш молодец. Я должен заполучить его во что бы то ни стало». Сам Пинкертон нарядился в костюм уличного торговца и отправился бродить по притонам и игорным домам, надеясь там что-то разузнать, а если посчастливиться, то и поймать свою птицу. Однако целый день поисков ничего не дал ни Нату, ни его подручным. Никому из них даже услышать ничего не довелось о Чарли Смите. Усталый и скверно настроенный, Пинкертон вечером вернулся домой и в первый момент был немало удивлен, увидев у своего письменного стола какого-то матроса в поношенном платье с красным лицом бывалого пьяницы. Только что сыщик собирался спросить гостя, отчего тот с такой бесцеремонностью уселся за его стол, как вдруг моряк поднял голову, и, встретившись с его усталым и довольно угрюмым взглядом, Пинкертон расхохотался. «Фу ты, черт! Это ты, Боб! Ну, на этот раз ты так переменил свою внешность, что и я узнаю тебя только по глазам. Но постой-ка, а это что такое?» Только теперь он заметил, что висок Боба Руланда был залеплен пластырем, и что это явно не часть его маскарада. Молодой человек встал перед своим начальником. Его лицо выражало отчаяние. «Ах, мистер Пинкертон, ведь этот молодец был у меня в руках и все-таки улизнул!» «И притом, мне кажется, порядком тебя хватил», — воскликнул сыщик. «Не он, а один из его сообщников. Он, оказывается, довольно опасный тип. По крайней мере, место, в котором я его застал, много говорит за это. Вы, вероятно, знаете кабак Тома Иллинга, мистер». Нат Пинкертон кивнул головой. «Знаю ли я его? Еще бы! Там бывают самые отъявленные разбойники. И я не раз настигал свою дичь у этого Тома Иллинга». «Да, мой Боб, теперь я понимаю, что с тобой произошло и отчего добыча от тебя улизнула. Дьявольская банда, которая там вращается, имеет свои особые приемы, которыми умеет сбить с толку неопытного агента. Да и у меня бывали случаи, когда мошенник, которого я, казалось, уже держал в руках, в последний момент скрывался». «Но почему полиция не закроет этот притон?» — в сердцах спросил Боб. Пинкертон улыбнулся. «Тогда полиция лишилась бы своего самого богатого места охоты. Мой милый Боб, это было бы непоправимой ошибкой. Знаешь, прямо удивительно. Негодяи прекрасно знают, что полиция туда частенько наведывается, и все же не перестают туда ходить. Словно этот кабак имеет для них какую-то притягательную силу. Я точно знаю, что в кругу отъявленных молодцов тот, кто избегает Тома Иллинга, считается трусом. Вот почему нельзя закрыть этот кабак. Ну а теперь расскажи мне, что с тобой случилось». «Я вошел в здание и притворился пьяным. У прилавка в это время стояло несколько человек, на которых было казенное полосатое платье. В стороне, за отдельным столом, сидело трое молодцов, и один из них своей рожей как раз походил на того человека. Я спросил себе водки и стал за ним наблюдать. Все шло как нельзя лучше, ибо я вполне убедился, что это Чарли Смит по облику, фигуре и костюму. Его два товарища тоже искоса поглядывали на меня и, переговорив между собой, встали, распрощались с Чарли и медленной походкой вышли из кабака. Я понял, что надо действовать. Подошел к молодцу, сел против него и сказал: «Как поживаете, Чарли Смит?» Негодяй вздрогнул, отпрянул, да деваться-то ему было некуда. я уже торжествовал победу и сказал ему: «Нат Пинкертон свидетельствует вам свое почтение».

0: и просит вас пожаловать к нему, а потому соблаговолите незаметно последовать за мною, иначе мне придется угостить вас свинцовым орехом». При этих словах он бешено выругался, а потом сказал довольно спокойно: «Что ж, пойдем. Видно, глупо я попался. Ну и черти же вы, агенты Пинкертона». И он поднялся и покорно пошел впереди меня к задней двери. Вообразите себе, наставник, как я был горд и счастлив! Пинкертон улыбнулся. «Дай мне продолжить, Боб», — сказал он спокойно. «Ты только начинал проникаться сознанием своей победы, как почувствовал сильный удар сзади по правому виску. У тебя искры посыпались из глаз, ты зашатался и упал без сознания. Если бы у тебя не было истинно немецкого железного черепа, ты лежал бы теперь на носилках, и через несколько дней я мог бы уже отдать последний долг своему любимому Бобу. Но, к счастью, удар не был смертелен, и ты очнулся спустя какое-то время со страшной головной болью. Добыча же твоя улетучилась, а вместе с нею и твое торжество. Вы правы, наставник, и очень верно себе все представили. Я не был достаточно осторожен, я дал им заметить, что наблюдаю за ними, и они стали питать ко мне подозрения». «И приняли меры предосторожности», — заключил Пинкертон. «А смотреть и наблюдать надо, не подавая виду, что тебе интересен тот, за кем ты наблюдаешь. Впрочем, со временем у тебя появится опыт, а на этот раз ты легко отделался. Тебя угостили ударом, от которого обыкновенно не встают». Боб Руланд был совершенно подавлен, и Пинкертону пришлось долго утешать его, пока он не успокоился. «И все-таки я еще раз пойду в этот квартал!» — вскричал он и вскочил с кресла. «Я должен найти этого мерзавца, ей-богу! Во второй раз он от меня не уйдет!» «Ладно, ладно, Боб!» — Пинкертон похлопал его по плечу. «Действуй, как знаешь, только уж подожди до завтра. Отдохнешь, переменишь платье, да и голове твоей станет полегче». «Нет, я отправлюсь сегодня на ночное дежурство!» «Ну, бог с тобой, только подкрепись и переоденься». Через некоторое время Пинкертон тоже ушел из дому. Он хотел немного пройтись, чтобы на свежем воздухе собраться с мыслями. Дело показалось ему еще более запутанным. Выходило так, что Чарли Смит был членом шайки опытных преступников. Но ведь эти люди не имеют обыкновения трогать бедных старух. И как могло случиться, что подобный негодяй по доброй воле явился к сыщику? Вдруг у Пинкертона явилась неожиданная мысль. Ну а если это заговор против него самого? Может быть, преступники хотели завлечь его в дом одного и уложить? Может быть, он в тот вечер смутно предчувствовал это и потому воспользовался помощью полиции? В таком случае дом, в котором совершилось убийство, был убежищем преступников. Когда сыщик вернулся домой, в коридоре его встретила квартирная хозяйка, ее лицо выражало смятение и страх. «Ради бога, мистер Пинкертон, будьте осторожны!» — воскликнула она. «Там сидит господин, который мне кажется весьма подозрительным». «Кто же он такой?» «Я его не знаю. Час тому назад он позвонил, и едва я приоткрыла дверь, как он бесцеремонно в нее протиснулся и заявил, что должен вас видеть. Я ему сказала, что вас нет дома, но он заявил, что будет вас ждать. Он вошел в вашу комнату и уселся за стол, как будто так и надо было». Пинкертон усмехнулся и вытащил из кармана револьвер. «Посмотрим поближе этого красавца и постараемся вознаградить его за дерзость». При этом он открыл дверь и вошел. За столом сидел оборванный детина с красным обрюзгшим лицом и косматой бородой. Маленькие глазки его сверкали злобой. При появлении сыщика он поднялся и отвесил неуклюжий поклон. «Добрый вечер, мистер Пинкертон». Последний остановился у двери и пристально посмотрел на оборванца, а затем холодно спросил: «Что вам здесь угодно? Как вы осмелились ворваться в мою квартиру и расположиться здесь так бесцеремонно? Убирайтесь вон!» Непрошенный гость расхохотался.
1: «Но, почтеннейший мистер Пинкертон, разве вы меня не узнаете?»
0: Сыщик на мгновение задумался, затем воскликнул: «Ага, так это рыжий Билл. Что же вам от меня нужно?» Тот опять опустился на стул, вытащил трубку и закурил, выпустив целое облако вонючего дыма. «Что еще за шутки?» Рассердился теперь сыщик и навел на молодца револьвер. «Если вы через 3 секунды не уберетесь, то я вам всажу пулю между ребер».
1: «Оставьте, сейчас уйду, мистер Пинкертон. Я только хотел исполнить долг вежливости. Припомните, когда вы 3 года тому назад помешали мне в одном славном предприятии? Ну, помните, у ювелирного магазина на Бродвее. И я должен был на 3 года отправиться в Синг-Синг. Я вам пообещал ведь, что позволю себе после выхода на свободу сделать вам визит, чтобы достойным образом отблагодарить вас за любезно предоставленные мне государственные харчи».
0: Он поднялся и собрался уходить, косо посматривая на револьвер Пинкертона. «Сожалею, — сказал Пинкертон, — что благодарность ваша не вышла такой, как вы желали. Но я знаю, как уберечь себя от нежелательных гостей».
1: «Я в этом сомневаюсь. Знаете, мистер Пинкертон, хорошо смеется тот, кто смеется последним».
0: При этом он повернулся и вышел. Шумом хлопнула входная дверь, которую миссис Шелвуд тщательно заперла за Биллом. Пинкертон, однако, обратил внимание на последний взгляд негодяя, который тот, выходя, бросил на него. В этом взгляде читалось нескрываемое злобное торжество, как если бы рыжему Биллу удалось исполнить то, ради чего он явился. От сыщика также не укрылось, что к запаху отвратительного дешевого табака, который курил Билл, примешивался какой-то другой запах, что-то вроде порохового дыма. Он отошел от двери и заглянул под свой письменный стол. «Ага, фитиль», — пробормотал он. Затем он быстро нагнулся и загасил горящий фитиль. Между деревянными брусьями стола он заметил блестящий металлический предмет. Это оказалась начиненная бомба. Если бы он опоздал на 2-3 минуты, то взрыв разнес бы все его жилище, не оставив камня на камне. «Ну, конечно», — пробормотал Пинкертон. «Рыжий Билл обязан мне уже, по крайней мере, 10 годами Синг-Синга. До сих пор я выслеживал его во всех делишках, и он, конечно, давно мечтает со мной посчитаться. Но ты опять проиграл дело, Билл. Рано ты торжествовал победу». Пинкертон отрезал от бомбы конец зажигательного шнура и сунул ее в карман, чтобы отнести в полицию. Уже выйдя из дома, он вдруг понял, что должен еще раз непременно побывать в том злосчастном доме, где была убита Бетти Сипланд, где могло быть, в этом он не сомневался, убежище преступников. Сыщик прекрасно сознавал, что в этом случае небезопасно идти туда в одиночку, но охотничий азарт пересилил в нем доводы разума.
2: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
0: Глава 3. В большой опасности. Когда он подошел к дому, где была убита Бетти, было уже совсем темно. По дороге Пинкертона снова одолели сомнения, которые привели его в самое мрачное настроение. С чего в самом деле он придумал, что здесь был заговор? К чему было бандитам куда-то его заманивать? Ведь нашел же рыжий Билл куда более простой способ, как с ним разделаться. Уж не прав ли инспектор МакКоннелл, подозревая, что у убитой были деньги, которые она не тратила по скупости? Он взглянул на окна соседнего дома, где жила подруга убитой, Мэри Петерсон, та, что согласилась тогда ответить на его вопросы. Сыщик хорошо запомнил, в какую дверь она вошла, когда он отпустил ее. Эту дверь было видно из окна комнаты покойной. У Пинкертона родилась мысль еще раз поговорить с миссис Петерсон. Он подошел к двери и постучал. Старуха была дома, она открыла и, узнав сыщика, впустила его в свою комнату, такую же бедную и убогую, как комната ее несчастной подруги. Извинившись за свое позднее появление, Пинкертон спросил: «Простите, но мне говорили, что покойная Бетти Сипланд была богата, а денег не тратила по скупости. Как вы думаете, это правда?»
3: «Бетти была богата и скупа?» — возмутилась Мэри. «Нет-нет, это неправда. Напротив, мистер, когда к ней в руки попадали деньги, она была расточительна. Помню я, как один богатый и добрый человек подарил ей $10. И что вы думаете? Она накупила вина, фруктов, сластей и угостила меня прекрасным ужином, истратив на это не только все те деньги, но еще задолжала в магазине $2». Такова была Бетти. И после этого подозревать ее в скупости? Я уверена, если бы ей подарили состояние в $10,000, она потратила бы его в течение года».
0: Пинкертона убедили эти доказательства. Он знал теперь достаточно. Он был уверен, что убийство Бетти Сипланд совершено было не из корыстных побуждений. Но все-таки из каких?
3: Знаменитый сыщик не подозревал, что еще в эту ночь ему предстоит узнать причину убийства, и притом не совсем приятным образом. Он поблагодарил старую Мэри Петерсон за ее сведения и оставил ее лачугу, снова имея твердое намерение еще раз

0: Тщательно исследовал обе передние комнаты. Комната, в которой убили Бетти, оказалась в прежнем виде. Верно, с того дня в ней никто больше не побывал. Но когда он вошел в комнату, где жил Чарли Смит, он сразу сделал открытие. На полу лежало несколько обожженных спичек, остатки табаку и пепла. Это свидетельствовало, что тут были люди и курили. Запах скверного табака еще чувствовался в воздухе. В углу, в куче хлама, валялась старая мятая шляпа, в которой Пинкертон признал шляпу Чарли Смита. Так, быть может, Смит здесь, и притом не один? Вновь смутно предчувствуя западню и вновь не имея сил побороть азарта, вызванного к тому же длительным поединком с хитрым противником, Пинкертон еще раз обошел все помещение и затем направился в погреб. Сначала он простоял несколько минут на верхней ступеньке лестницы и осторожно прислушался. Не было слышно ни звука. С револьверами в руках сыщик спустился вниз и открыл дверь, отделявшую заднюю часть погреба от передней. Когда он переступил порог, он сразу почувствовал, как какие-то сильные руки схватили его с двух сторон, вышибли из рук револьверы и опрокинули его на пол. Однако он не потерял присутствие духа и, вывернувшись, быстро вскочил на ноги. Дверь за его спиной захлопнулась, лязгнул засов. Справа от себя он заметил нишу, образованную дымовой трубой, за которую он и встал. Перед ним стояли 8 человек. В 6 из них он сразу признал преступников, которых давно искала полиция. 7 был Рыжий Билл, а 8 Смит. Они закрыли и вторую дверь, дверь крепкой деревянной стены, перед которой стояли, так что отступать Пинкертону было некуда. Положение было отчаянное. Бандиты между тем разразились хохотом.
1: «Видишь, мой милый Нат», — сказал, выступая вперед Чарли Смит, — «наконец ты все-таки попался к нам в руки».
0: «Вы так думаете?» — проговорил сыщик. «А я сомневаюсь в этом. Советую открыть дверь, иначе вы дорого заплатите за эту шутку». Бродяги вновь захохотали.
1: «Посмотрите-ка, как он себя держит!» — воскликнул один из них. «Так и мечет глазами искры, точно взбесившийся кот!»
2: «Пора, наконец, играть в открытую», — сказал Смит. «Ты хочешь знать, кто убил старуху? Это я. И сделал это для того, чтобы заманить тебя к нам в гости».
0: «Мерзавцы!» — прошипел Пинкертон.
1: «Ты не так давно расследовал убийство Джона Петтера? Его тоже убил я. Некую молодую девицу убил и украл ее драгоценности я же. Желаешь ли, чтобы я продолжал?»
0: «Довольно», — ответил Пинкертон. «И этого вполне достаточно, чтобы познакомить тебя с электрическим стулом». Как бы случайно, он сделал шаг в сторону к нише и при этом медленно опустил руку в карман и обхватил пальцами лежавшую там бомбу. Бандиты тем временем вытащили свои револьверы и держали их направленными на сыщика.
1: «Сегодня вечером, Нат, ты от меня спасся», — сказал Рыжий Билл. «Зато ты пришел сюда, и этого вполне достаточно. Эти джентльмены могут принести тебе свою благодарность, причем они устроят в честь тебя небольшую стрельбу, а ты соблаговолишь изобразить собою мишень».
0: Взрыв хохота наградил Билла за остроту.
1: «Не будем больше медлить», — воскликнул Чарли. «Я тогда только буду убежден в безвредности Пинкертона, когда тело его будет лежать у моих ног, пробитое пулями, как решето».
0: «В этом ты прав, дружище», — спокойно ответил сыщик. «А все же мне жаль вас, господа. Вы вообразили, что поймали меня в западню, между тем, как сами попали в засаду. Извините, джентльмены, но вы большие ослы».
1: «Покончим с ним скорее», — яростно воскликнул Чарли. «Я буду считать. При трех стреляем». Все взвели курки, Чарли считал. «Раз!»
0: «А я стреляю при двух!» — закричал в это мгновение Нат. И выхватил из кармана бомбу, он бросил ее по направлению к деревянной стене, а сам быстро спрятался в нишу за трубу. Раздался оглушительный взрыв. Столб пламени охватил все помещение, и крепкая деревянная стена рухнула. Сам Пинкертон был прижат к стене воздушной волной. Одежда висела на нем лохмотьями, правая сторона тела была вся изранена и обожжена. С трудом заставив себя не потерять сознание, Нат выбрался из ниши в полуразрушенный погреб, наполненный дымом. Действие взрыва было ужасающе. 4 преступника лежали мертвые, обезображенные до неузнаваемости. Это были те, которые ближе всех стояли к стене. Рыжий Билл, Чарли Смит и другие 2 были тяжело ранены. В сознании был один Чарли. Он посмотрел на сыщика взглядом,

0: полным ненависти. «Собака!» – прошипел он. «Мы все же еще друг с другом посчитаемся!» И он впал в беспамятство. Между тем прибыла полиция. Ее вызвали соседи, перепуганные взрывом. В коротких словах Пинкертон рассказал, в чем было дело. Полицейским оставалось только поздравить его с успешным завершением дела. Оно и в самом деле завершилось полным успехом, если не считать, что на этот раз неустрашимый сыщик не вышел сухим из воды. Он получил немало сильных ожогов и ранений и на несколько дней вынужден был оставить дела.
1: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Жан Лерон Д'Аламбер. Французский философ, математик, механик. Запомните это имя. В середине 18 века он первым ввел понятие единства времени и пространства. Потому что без первого не существует второго. Не бывает где без когда.
0: Человек и время.
1: Француз прославился еще одной идеей. Он предложил перейти на единую десятичную систему не только в финансах, но и в исчислении времени. Такое деление привело бы к более простым и удобным вычислениям. И было бы желательнее произвольного деления дня на 24 часа, часа на 60 минут и так далее.
0: Человек и время.
1: Д'Аламбер не был единственным сторонником такой унификации. В 1788 году еще один француз, адвокат Клод Колиньон, выступил с идеей разделить день на 10 часов, час на 100 минут, а минуту на 1000 секунд. Всем привычный семидневный цикл Колиньона тоже не устроил. В неделю у него было 10 дней, а в году 10 месяцев. Эти весьма спорные идеи нашли поддержку в революционно настроенном французском парламенте, который ввел десятичное время в полночь 24 ноября 1793 года. В новых десятичасовых сутках полдень наступал в 5 часов, минуты стали длиннее, а секунды, напротив, короче. Завтракать садились где-то в 3 часа 75 минут, а нашему в 9. Но одно дело ломать Бастилию, и совсем другое – вековые привычки целого народа. Десятичное время не прижилось, и спустя полтора года его упразднили. Но до наступления 20 века во Франции еще как минимум дважды предпринимались попытки реанимировать не слишком удачную идею. Последнего реформатора звали Анри Пуанкаре. Да-да, тот самый знаменитый математик, глава Парижской академии наук. Умнейший вроде бы человек, а что задумал? В сутках оставил 24 часа, но сам час разделил на 100 минут, а минуту на 100 секунд. Проект в итоге не утвердили, что не помешало Пуанкаре войти в историю с другими, куда более внушительными достижениями.
0: Человек и время. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Константина Сергеевича Станиславского матери. Лето 1899 года. Франция. Что я здесь делаю? Ничего. В театрах не бываю совсем, потому что не нам у французов, а им у нас следовало бы поучиться. Все одно и то же. Рутина и рутина. Недавно я выиграл спор с одной здешней француженкой. Я взялся предсказать по первым двум актам неизвестной мне пьесы все последующие. И, конечно же, угадал. Это так легко. Она была поражена моим знанием французской литературы. Но при чем тут литература? Просто скучная рутина. Пусть учатся у нас, у русских. Твой, Кокося, Станиславский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Фонд «Защитники Отечества» решает проблему нехватки инженеров, запустив программу обучения для ветеранов спецоперации. Об этом сообщила заместитель министра обороны и глава фонда Анна Цивилева.
2: Мы заключили договора со всеми СУЗами, ВУЗами, ведущими нашими ВУЗами, которые дают компетенции для трудоустройства именно в том направлении, в котором ветеран хочет. У нас сейчас есть очень хорошая программа с МГТУ имени Баумана, курсы по подготовке инженерных специальностей, чтобы они поступали в вузы у себя в регионы, именно получая инженерное направление по профессии, по образованию. Очень востребованное, потому что в регионах много промышленных предприятий, там дефицит кадров.
1: Фонд «Защитники Отечества» обработал более 20 тысяч запросов о трудоустройстве и свыше 13 тысяч о получении образования, добавила Анна Цивилева. Россиян предупредили о возможных правовых последствиях за неправильное ношение георгиевской ленты. Адвокаты отметили, что ношение ленты на одежде ниже локтя, прикрепление ее к ошейникам собак или ручкам автомобилей может вызвать вопросы у правоохранительных органов и даже привести к уголовной ответственности. В таких ситуациях возрастает риск загрязнения и повреждения ленты. Это может быть воспринято как неуважение к символу воинской славы. Эти действия могут подпасть под статью о реабилитации нацизма. Юристы советуют носить ленту только на груди, следуя установленным правилам. Авиакомпания «Россия» запускает новые регулярные рейсы из Красноярска в Шанхай. С июня самолеты будут летать дважды в неделю. Из международного аэропорта Красноярск по средам и пятницам и обратно из Шанхая по четвергам и субботам. Полеты пройдут на лайнерах «Боинг 737» с двумя классами обслуживания – эконом и бизнес. Новый маршрут расширит возможности для деловых поездок и культурного обмена между Сибирью и Китаем, способствуя росту интереса к экономическим и культурным связям регионов. В Финляндии стартовали военные учения под названием Northern Strike 26. Они проходят в 70 километрах от границы с Россией. Сухопутные войска Финляндии официально подтвердили тренировки. На них будут отрабатывать тактические операции, артиллерийские и минометные стрельбы. Учения продлятся до 12 мая. В них участвуют 640 финских бойцов. Количество задействованной техники пока не разглашается. Отмечается, что учения направлены на возможную военную блокировку Калининградской области. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Михаил Зощенко. Главы из «Голубой книги». Читает Алексей Войтюк.
4: Рассказ об имениннице. Однажды я поехал в деревню Борки. Мне туда надо было по делу. От станции до этой деревни было не так много, может быть, километра три. Но пешком я идти не рискнул. Весенняя грязь буквально доходила до колена. Возле самой станции, у кооператива, стояла крестьянская подвода. Немолодой мужик в зимней шапке возился около лошади. «А что, дядя?» — спросил я. «Не подвезешь ли меня до Борок?»
5: «Подвезти можно», — сказал мужик. «Только даром мне нет расчету тебя подвозить. Рублишко надо мне с тебя взять, милый человек. Дюжи дорога трудные, воды много».
4: Я сел в телегу, и мы тронулись. Дорога действительно была аховая. Казалось, дорога была в свое время специально устроена с тем тонким расчетом, чтобы вся весенняя дрянь со всех окрестных полей стекала именно сюда. Жидкая грязь покрывала почти полное колесо. «Грязь-то какая!» — сказал я.
5: «Воды, конечно, много», — равнодушно ответил мужик.
4: Он сидел на передке, свесив вниз ноги и непрестанно цокал на лошадь языком. Между прочим, цокал он языком абсолютно всю дорогу. И только когда переставал цокать хоть на минуту, лошадь поводила назад ушами и добродушно останавливалась. Мы отъехали шагов 100, как вдруг позади нас у кооператива раздался истошный бабий крик. И какая-то баба в сером платке, сильно размахивая руками и ругаясь, на чем свет стоит, торопливо шла за телегой, с трудом передвигая ноги в жидкой грязи.
6: «Ты что же ты, бродяга?» — кричала баба, доходя в некоторых словах до полного визгу. «Ты кого ж посадил-то, черт рваный? Обормот, горе твое луковое!»
4: Мой мужик оглянулся назад и усмехнулся в броденку.
7: «Ах, паразит баба!» — сказал он с улыбкой. «Кроет-то как!»
4: «А чего она?» — спросил я.
7: «А пес ее знает», — сказал мужик, сморкаясь. «Не иначе, как тоже в телегу ладит. Неохот ей должно статься по грязи хлюпать».
4: «Так пусть сядет», — сказал я.
7: «Троих не можно увезти», — ответил мужик. «Дюже дорога трудная».
4: Баба, подобрав юбки чуть ли не до живота, нажимала все быстрее, однако по такой грязи догнать нас было трудновато.
7: «А ты что, с ней уговорился, что ли?» — спросил я. «Зачем уговорился?» — ответил мужик. «Жена это мне. Что мне с ней зря уговариваться?»
4: «Да что ты, жена?» — удивился я. «Зачем же ты ее взял-то?»
7: «Да увязалась баба. Именинница она, вишь, у меня сегодня. За покупками мы выехали, в кооператив. Эван, гляди, как нажимает. Ай, ей-богу, смехота!»
4: Мне, городскому человеку, ужасно как стало неловко ехать в телеге, тем более что именинница крыла теперь все громче и громче и меня, и моих родных, и своего полупочтенного супруга. Я подал мужику рубль, спрыгнул с телеги и сказал: «Пущай баба сядет, я пройдусь».
7: Мужик взял рубль и, не снимая с головы шапки, засунул его куда-то под волосы. Однако свою именинницу он не стал ждать. Он снова зацокал языком и двинул дальше. Я мужественно шагал рядом, держась за телегу рукой, потом спросил: «Ну что ж, не сажаешь-то?» Мужик тяжело вздохнул. «Дорога дюжа тяжелая, не можно сажать сейчас». «Да ничего ей, бабе-то, она у меня дьявол двужильная».
4: Я снова на ходу влез в телегу и доехал до самой деревни, стараясь теперь не глядеть ни на моего извозчика, ни на именинницу. По дороге мужик сказал: «Я, видишь ли, собственно, лошадь жалею. Тем более мы не в колхозе, а мы единоличники. А то я бабу обязательно бы посадил на казенную лошадь, а эту я берегу. Тем более баба у меня может ходить сколько угодно по самым худым дорогам». Я говорю мужику: «Все-таки она именинница, надо было бы ее уважить».
7: «Дома я ее непременно уважу», — сказал мужик. «Но тут дорога тяжелая, и ты еще в лес».
4: Через полчаса мы приехали. Мужик сказал:
7: «Дорога дюже тяжелая, вот что я скажу. За такую дорогу надо трояк брать с вас, с городских. Кажется, видел, я бабу не посадил, до чего тяжелый путь».
4: Я говорю: «Против цены не спорю», и стал с ним расплачиваться. А когда расплатился, вдруг подошла именинница. Пот катил с нее градом. Она одернула свои юбки и, не глядя на супруга, сказала: «Выгружать, что ли?»
7: «Конечно, выгружать», — сказал мужик. «Не до лету лежать товару».
4: Именинница подошла к телеге и стала выгружать покупки, унося их в дом. Я подарил имениннице 5 целковых и с расстроенной душой пошел по своим делам. А когда возвращался обратно в город, то думал о деревенской жизни и о таких нравах, которые даже и не записаны в литературе. Вот, дорогие друзья, какого сорта бывают неудачи. Хорошо, что они сменяются удачами. И как это правда хорошо и вполне удачно, что теперешняя перемена в деревне как раз ударила по таким мужьям, у которых такие именинницы. И ударила по такому быту, который мы развернули перед вами всего лишь на одной страничке. И мы теперь имеем превеликую надежду, что там вскоре рассыплется в прах весь, как говорится, дурацкий строй старой деревенской жизни. И, может быть, тут-то и лежала одна из крупнейших неудач российской жизни. Так что вот вам пример неудачи, который нам с вами говорит о нужных переменах. Теперь, друзья, не угодно ли махнуть с нами в город? Там с нами случилась маленькая неудача, и мы, так сказать, для смеха хотим вам о ней рассказать. Мелкий случай из личной жизни. Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно если сбоку поднапрут, да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит, вот вам и нет галоши. Галошу потерять прямо пустяки. С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел. В трамвай вошел, обе галоши стояли на месте, как сейчас помню. Еще рукой потрогал, когда влезал, тут ли? А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь, как миленькая, а другой нету. Сапог здесь, и носок, гляжу, здесь, и подштаники на месте, а одной галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Снял галошу, которая осталась, завернул в газету и пошел так. После работы, думаю, пущусь на розыски. Не пропадать же товару. Где-нибудь да раскопаю. После работы пошел искать. Первым делом посоветовался с одним знакомым вагоновожатым. Тот прямо вот как меня обнадежил. Скажи, говорит, спасибо, что в трамвае потерял. Это тебе очень поперло, что ты именно в трамвае потерял. В другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвае потерять — святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело. Ну, говорю, спасибо. Прямо гора с плеч. Главное, галоша почти что новенькая. Всего третий сезон ношу. На другой день поехал в камеру. Нельзя ли, говорю, братцы, галошу получить обратно? В трамвае сняли. Можно, говорят. Какая галоша? Галоша, говорю, обыкновенная какая. Размер 12 номер. У нас, говорят, 12 номера может 12 тысяч. Расскажи приметы. Приметы, говорю. Обыкновенно какие. Задник, конечно, обтрепан. Внутри байки нет. Сносилась байка. У нас, говорят, таких галош может больше тысячи. Нет ли специальных признаков? Специальные, говорю, признаки имеются. Носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, говорю, почти что нету. Сносился каблук. А бока, говорю, еще ничего, пока что удержались. Галоша, говорю, конечно, не новенькая, но дорога, как память о потраченных деньгах. Посиди, говорит, тут, сейчас посмотрим. Вдруг выносят мою галошу. То есть ужасно обрадовался, прямо умилился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди, сколько хлопот на себя приняли из-за одной галоши. Я им говорю, спасибо, говорю, друзья, погроб жизни. Давайте поскорее сюда, сейчас я надену, благодарю вас. Нету, говорят, уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, говорят, не знаем, может, это не вы потеряли. Да я же, говорю, потерял. Что, вы объелись? Они говорят, верим и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу, но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пущай домоуправление заверит этот факт, и тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял. Братцы, говорю, святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги? Дадут, говорят, это ихнее дело дать. На что они у вас существуют? Поглядел я еще раз на галошу и вышел. На другой день пошел к председателю нашего дома. «Давай, — говорю, — бумагу, галоша гибнет». «А верно, — говорит, — потерял, или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба?» «Ей-богу, — говорю, — потерял». Он говорит, «Конечно, на слова я не могу положиться. Вот если бы ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял, тогда бы я тебе выдал бумагу. А так... не могу». Я говорю, так они же меня к вам посылают. Он говорит, тогда, говорит, напиши мне в крайнем случае заявление. Я говорю, а что там написать? Он говорит, пиши. Сего числа пропала галоша и так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения. Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою галошу. Только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, думаю, люди работают. Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее с трамвая, только и делов. А тут неделю не хлопотал, выдают обратно. Одно досадно. За эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой в пакете и не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Но где ее искать? Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно. Взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает. Рассказали вам эту историю, и теперь пугаемся, как бы трамвайщики на нас не обиделись. А чего обижаться? Наверное, они уже эти свои недочеты исправили. И, наверное, у них галоши выдаются еще более проще. Тем более, это было еще в 30-м году. А с тех пор я ничего не терял. Так что не могу удовлетворить ваше любопытство. А в общем, тут дело даже не в трамвае, а в самой закрученной психологии. А поскольку с этой психологией идет борьба, и вообще канцелярия выравнивается, то в чем же может быть и речь? Конечно, эта борьба нелегкая. Тем более подобная психология есть, скорее всего, глупость. А глупость — не головная боль, которая от порошка проходит. В общем, другой мелкий случай из области подобных неудач произошел на этом фронте уже не со мной, а с другим. Вот что с ним случилось.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из «Голубой книги» Михаила Зощенко.
4: Интересное происшествие в канцелярии. Недавно один уважаемый товарищ Кульков Федор Алексеевич изобрел способ против бюрократизма. Вот государственная башка-то. А способ до того действительный, до того дешевый, что надо бы патент взять. Да, к глубокому сожалению, Федор Алексеевич Кульков в тюрьме сидит за свой опыт. Нет пророка в отечестве своем. А против бюрократизма Федор Кульков такой острый способ придумал. Кульков, видите ли, в одну канцелярию ходил очень часто, по одному своему делу. И не то он месяц туда ходил, не то два, ежедневно. И все никаких результатов. То есть не обращают на него внимания бюрократы, хоть плачь, не отыскивает ему его дело. То в разные этажи посылают, то с завтраками кормят, то просто в ответ грубо сморкаются. С одной стороны, это было даже удивительно наблюдать к нему такое бюрократическое отношение, поскольку канцелярия сейчас у нас находится на большой высоте. С другой стороны, было отчасти понятно. Они осенью переезжали в другое помещение, и это кульковское дело куда-то засунули. Или они его потеряли, они во всяком случае не могли его сразу найти. И вдобавок, наверное, искали без всякой охоты. И вот, естественно, тянули. Хотели, может, на сроках отыграться. Там, думают, отыщут в дальнейшем. Либо, думают, посетитель захворает и помрет, и тогда все само собой встанет на место. Не надо будет искать. Либо еще чего-нибудь будет. Может быть, они так подумали и стали тянуть с ним канитель. И вдобавок ему об этих подробностях ничего не говорили. Стеснялись ему это в глаза сказать. И он, как дурак, зная себе, ходит в эту канцелярию. И там, естественно, он всех возненавидел. Он прямо не мог видеть уже этих канцелярских работников, которые сидели за своими столами и что-то такое делали. Он приходил в ужас от них, но крепился. И только говорил с ними немного более визгливо, чем полагается, но все-таки сдерживался. Однажды он пришел туда и думает: «Если сегодня дело не кончу, то, я так думаю, они меня еще свыше месяца затаскают». И с этими мыслями он спрашивает кого-то там: «Ну как?» Тот говорит: «Еще, говорит, не прояснилось». Наш Кульков в смятении чувств выбегает от этого работника, чтобы скорее выйти на улицу отдышаться. И вдруг на пути, в одной комнате, видит такую возмутительную картину. Сидит за столом какой-то средних лет бюрократ и абсолютно ничего не делает. Он ноготки себе полирует и посвистывает. И сам напыщенный, развалившись, сидит в кресле и слегка ногой болтает. Салон вагон. То есть эта картина прямо вывела из себя нашего терпеливого Кулькова. Он и так-то взволнован и выскочил из кабинета, а тут вдруг нарывается на подобный пейзаж. Наверное, Кульков подумал: «Я хожу свыше месяца в это учреждение, мне тут морочили голову и учиняют такую волокиту, а тут, наряду с этим, сидят бюрократы подобного типа. Нет, я не могу терпеть». И, возмутившись еще больше, подходит до этого чиновника и, мало чего соображая, ударяет его наотмашь. Тут свалился этот бюрократ со своего венского кресла. Кричит. Тут другие бюрократы сбежались со всех сторон. Схватили Кулькова и держат, чтобы он не ушел. Битый, приподнявшись, говорит: «Я, — говорит, — по делу пришедший и с утра не жравший сижу, и если, — говорит, — меня натощак по морде еще хлопать начнут в этом учреждении, то я, — говорит, — категорически от этого отказываюсь». Кульков, то есть, до крайности удивился от этих слов. Он говорит: «Неужели вы не здесь работаете, а вы посетитель?» Побитый говорит: «Да, я к ним второй месяц хожу за своим делом, и они все тянут, и уж меня-то, во всяком случае, не надо было трогать. В том-то и дело, что я посетитель. А если бы я был из тутошних, то я, может быть, ничего бы вам и не сказал».
7: Кульков говорит: «Пардон, товарищ, я прямо не знал. Я думал, вы среди них бюрократ и ничего не делаете. Так себе сидите за столом». Битый говорит: «Я тут попривык у них, вот и сел за стол. А вы меня вдруг бьете».
4: Какие-то начальники в это время орут: «Отыскать туда-сюда кульковское дело. Это он еще что за фрукт? Надо поглядеть в его бумаги». Побитый говорит: «Позвольте, а почему же такая привилегия бьющему? Пущай тогда и мое дело отыщут. Фамилия Обрезкин». Те кричат: «Отыскать туда-сюда и Обрезкина дело». Обрезкин говорит Кулькову: «Теперь, кажется, они найдут. Без вас бы, кажется, этого не случилось».
7: Кульков говорит: «Скажите спасибо. Без меня вы бы тут совсем закисли».
4: Тут меньше чем в час отыскали оба эти дела.
7: Кулькову говорят: «Вот ваши бумаги, получите на руки, но за битье в нашем учреждении ответите по закону». Потом обращаются до Обрезкина и говорят ему: «А что касается вас, молодой человек, то вы вообще ошиблись учреждением. Вам надо в собес, а не к нам. Так что вы схлопотали себе по морде отчасти даже зря. Это уж целиком ваша неудача».
4: Тут рассерженный Обрезкин уходит, а на Кулькову составляют протокол. И потом за мордобой дают ему месяц заключения.
7: И правильно, нельзя же так поступать и горячиться. Уж лучше пожаловаться, чем лезть в физиономию.
4: Но неудача, собственно, тут даже не в том, что Обрезкина побили, а в том, что среди конторского труда бывает еще такая забывчивость на бумаге. Ну, это, конечно, мелочь, пустяки на общем фоне жизни. Между прочим, совсем другое, более крупное дело, чем с этим Кульковым, произошло однажды с одним поэтом. С ним произошла огромная неудача. Он приезжий поэт. Он недавно побывал у нас в Ленинградском литфонде, где ему пришлось выдать 100 целковых на дорогу. Вот что с ним случилось. Он нам подробно рассказал о своей неудаче, а то иначе он не получил бы это пособие. Так что эту свою историю он поведал нам скорее по необходимости, чем по общительности характера. Вот его поэтическая история, которая обошлась литфонду в 100 рублей. Мы ее, кстати, рассказываем более коротко, чем поэт. Поэту крайне нужны были деньги на дорогу, и потому он старался не пропускать подробности, чтобы не уменьшить дело в его психологическом значении. Мы же расскажем вам это своими словами, без особых тонкостей, но со знанием сердца мужчины.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: мы читаем главы из «Голубой книги» Михаила Зощенко.
4: Романтическая история с одним начинающим поэтом. Один молодой поэт, довольно интересной волевой наружности, автор книги «Навстречу жизни», влюбился на курорте в одну недурненькую особу. Она не была поэтесса, но она имела все время наклонность к поэзии, и от этого наш поэт совершенно от нее растаял. Кроме того, она вдобавок понравилась ему как тип, то есть ее наружность соответствовала его идеалам. Она была из блондинок, в то время как там у них на юге, он говорит, преобладали все больше черноватые, которые не вызывали у него поэтических эмоций. Тем более, что он был лирик и, как он говорит, певец революционных будней. В результате чего он и влюбился в эту особу до потери сознания. Ну, вообще, поэт, мировоззрение, пылкая, забывчивая натура, стихи пишет, любитель цветов и хорошо покушать. И ему всякая красота доступна, и он психологию понимает, знает дам и верит в их назначение. Он встретил ее на южном побережье, куда он прибыл в сентябре месяце по путевке. И она тоже со своей путевкой прибыла туда же в сентябре. И там они имели неожиданное счастье встретиться. Они там познакомились. И у него возникло чувство к ней. И она тоже им исключительно увлеклась. И у них там целый месяц прошел, как в угаре. С одной стороны, море, природа, беззаботная жизнь на готовом питании. С другой стороны, понимание с полслова, поэзия, переживания, красота. То есть, как во сне промелькнули все дни, которые были один другого лучше. И вот ударило время разлуки. Наступило время расставания. Она вернулась к себе в Ленинград и приступила к там завершению курса каких-то там исключительных наук. А он прибыл к себе в Ростов или куда-то там еще в эти места. И там продолжал свою поэзию. Но там он продолжать ее не мог, поскольку ему вспоминалась его особа. Он там тосковал по ней и, будучи лириком, грустил. И вот, просидев пару недель в своем южном городе, он вдруг моментально сложился и, никому ничего не сказав, дернул к своей особе в далекий Ленинград. Он только в последний момент сказал своей супруге: «Возникло чувство к другой, расстаемся, деньги буду посылать почтой». И с этими словами махнул в Ленинград. Тем более она его туда усиленно звала. Она ему говорила: «Приезжай скорее. Я живу там совершенно одиноко, совсем одна, кончаю курс науки, ни от кого не завишу, и мы там будем продолжать наше чувство». И теперь, перебирая в своей памяти эти нежные слова, полные глубокого значения, наш поэт лихорадочно спешил поскорей с ней встретиться. И он даже удивлялся, как это он не сообразил сразу выехать к ней, раз имелись такие великолепные предпосылки. Короче говоря, он прибыл к ней и вскоре держал ее в своих объятиях. И они оба были так довольны, что и сказать нельзя. Она его спросила, надолго ли? И он ей поэтически ответил: «Навсегда». И они опять были очень довольны. Но он у ней остановиться не мог, поскольку она жила не одна в общежитии. Не без некоторого волнения он вдруг увидел в ее уютной комнате четыре постели, при виде которых сердце оборвалось в его груди. Она сказала: «Живу с тремя подругами по образованию». Он сказал: «Я это вижу и недоумеваю. Вы мне сказали о своем одиночестве, через что я имел смелость приехать. Вы, кажется, мне прихвастнули?» Она сказала: «Я это сказала, живу одиноко не в смысле комнаты, а в смысле чувства и брака». Он сказал: «Ах, вот что. В таком случае это недоразумение». После чего они снова обнялись и долго не могли друг на друга налюбоваться. Он сказал: «Ну ничего, я пока буду жить в гостинице, а там мы посмотрим. Может быть, вы кончите образование, или, может быть, я напишу какие-нибудь ценные стишки». И она сказала: «Вот и хорошо». он переехал в гостиницу «Гермес» и там стал с ней жить. Но он порядочно уже поистратился и недоумевал, что же, собственно, будет дальше. К тому же, на его несчастье, сразу после его приезда она была 2 дня подряд именинница. То есть один день у нее были ее именины. И наш поэт, зная немного жизнь, был уже совсем успокоился. Но на второй день, без перерыва, ударило вдруг ее рождение. И наш поэт совершенно обезумел от трат на это. На первый день он ей купил кондитерский крендель и думал только и делов. Но, узнавши об рождении, он растерялся и купил ей бусы. Каково же было его удивление, когда она, получив бусы, вдобавок сказала: «Сегодня, по случаю моего дня рождения, я хотела бы в этих бусах пройтись с вами в какой-нибудь коммерческий ресторан». И при этом она сказала ему что-то еще про Блока, который в свое время тоже любил почем зря бывать в ресторанах и в кондитерских. И хотя он ей ответил уклончиво, то Блок, но все-таки вечером он с ней побывал в ресторане, где страдания его достигли наивысшей силы по случаю порционных цен, о которых в Ростове слышали только мельком. Нет, он не был скуп, наш поэт, но он, так сказать, совершенно вытряхнулся. И к тому же, имея мелкобуржуазную сущность, он ей не решился сказать о своем крайнем положении, хотя намекал, что в гостиницах ему беспокойно. Но она, подумав о его нервности, сказала: «Надо взять себя в руки». Он пытался взять себя в руки. И в день ее рождения попробовал было оседлать свою поэтическую музу, чтобы настрочить хотя бы несколько мелких стихотворений на предмет, так сказать, продажи в какой-нибудь журнал. Но не тут-то было. Муза ему долго не давалась, а когда далась, то поэт просто удивился от того, что у него с ней получилось. Во всяком случае, по прочтении продукции, ему стало ясно, что не может быть и речи о гонораре. Получилось нечто неслыханное, что поэт приписал отчасти своей торопливости и неспокойствию духа. Тогда наш молодой поэт, подумав о превратностях судьбы и о том, что поэзия — дело в сущности темное, не способствующее ведению легкой жизни, продал на рынке свое пальто и налегке побывал со своей барышней там, где она того хотела. После чего он рассчитывал пару дней прожить легко, стараясь ни о чем не думать, так сказать, в полное свое удовольствие, снимая пенки с блестящего ресторанного вечера. И только уже после этого он решил обдумать свое положение и как-нибудь извернуться. В крайнем случае он надумал призанять некоторую сумму у своей особы. Но на другой день после ее рождения вдруг ударил в Ленинграде ранний мороз. И наш поэт в легком пиджачке стал на улице подпрыгивать, говоря, что он совершенно закалился там у себя на юге и потому так ходит почти без ничего. В общем, он простудился и слег в своей гостинице «Гермес». Но там удивились его нахальству и сказали, что прежде следует заплатить за номер, а потом уже хворать. Но все же, узнав, что он поэт, отнеслись к нему гуманно и сказали, что вплоть до выздоровления они его не тронут. После каковых слов поэт совершенно слаб физически и 6 дней не поднимался с постели, ужасаясь, что даже за лежачего жильца в советских условиях насчитываются за номер те же суточные деньги. Барышня его посещала и приносила ему пожрать, а то ему пришлось бы совсем невероятно. И, может быть, он даже бы не поправился. После выздоровления поэт было думал снова на пушку поймать свою музу. Но та вовсе отказала что-либо путное ему присочинить. И поэт до того упал духом, что дал себе обещание. В случае, если он выпутается благополучно из создавшегося положения, непременно найти службу, чтобы не полагаться в дальнейшем на чистое искусство. Правда, после того, как у него в номере побывал директор гостиницы, поэт еще в 3-й раз попробовал приблизиться к своей поэзии, но кроме как 3 строк ему ничего удалось из себя выжать. «В который раз гляжу на небо и слышу там пропеллеров жужжанье, и кто-то вниз сигает на...» Но уже слова «на парашюте» никак не входили в размер стиха, а сказать «с парашютом» он не рисковал, не зная авиационной терминологии. После чего поэт окончательно захандрил и сложил оружие. Мечты же занять у своей подруги оказались тоже нереальны. К его удивлению, в тот самый момент, когда он было решился ей сказать об этом, она сама ему сказала о том же, но только про себя, а не про него. Так что поэт, ослабший от болезни, не сразу даже и понял всей остроты ситуации. Она сказала, что ей до получения пособия осталась ровно неделя, и что если он сможет, то пусть ей кое-что одолжит, тем более что она ему покупала еду во время болезни. Он сказал «непременно». И после ее ухода решил ликвидировать свой коверкотовый костюм. Он продал на рынке костюм, отчасти устроился со своими делами и в одной майке и в спортивных брючках вдруг, в один прекрасный день, явился к нам в Ленинградский Литфонд, где и рассказал нам эту свою историю. И мы ему дали за этот рассказ 100 рублей на билет с тем, чтобы он ехал к себе на родину. И он нам сказал: «Эта сумма мне хватит, чтобы уехать. А я бы желал прожить тут еще неделю. Мне бы этого очень хотелось». Но мы ему сказали: «Уезжайте теперь, и лучше всего устройтесь там у себя на работу. И параллельно с этим пишите иногда хорошие стихи. Вот это будет правильный для вас выход». Он сказал: «Да, я так, пожалуй, и сделаю. И я согласен, что молодые авторы должны, кроме своей поэзии, опираться еще на что-нибудь другое. А то вон что получается. И это правильно, что за это велась кампания». И, поблагодарив нас, он удалился. И мы, литфондовцы, подумали словами поэта: «О, как божественно соединение, извечно созданное друг для друга! Но люди, созданные друг для друга, соединяются, увы, так редко». На этом заканчивается история с начинающим поэтом, и начинается другая история, еще более исключительная. Там совсем другое дело, чем с поэтом, случилось с одним работником. Причем то, что с ним случилось, для него была крупнейшая неудача, а для других мы бы этого не сказали. В общем, вот что с ним произошло.

0: Радиозвезда. Михаил Зощенко. Главы из «Голубой книги». Читает Алексей Войтюк.
1: Рассказ о человеке, которого вычистили из партии. Еще в первую чистку вычистили из партии одного человечка. Он каким-то там у них был по линии инвалидов-парикмахеров или бродобреев. Причем вычистили его по бытовому признаку. Он слишком выпивать любил. У него была такая вообще бурлацкая натура. Он чуть что за воротник заливал и не всегда твердо стоял на ногах. Так что если он из бродобреев, а не в канцелярии, то он мог бы причинить физические увечья любому из клиентов, не говоря уже о порче пациентам мировоззрения и так далее. В общем, его, наверное, я так думаю, вычистили под лозунгом «Худая трава с поля вон». И с этими словами его вычистили. А больше никаких дел он за собой не замечал. Он считал себя всецело на высоте положения. Он энергично работал, ни в чем таком особенном замешан не был, и вообще он удивился, зачем его вычистили. Он очень что-то расстроился. Думает, сколько лет я крепился и сдерживал порывы своей натуры. Сколько лет, думает, я себе ничего такого особенного не позволял, вел себя прилично и не допускал никаких эксцессов, и вдруг, пожалуйте, бриться. А что касается выпивки, то почему бы и не так? Комиссии он ничего не сказал, но подумал, ах, вот как. И, значит, придя домой, хорошенько выпил, нахлестался, можно сказать, побил супругу, разбил стекла в дворницкой и исчез на пару дней. Где он мотался, неизвестно, только пришел с поколоченной мордой, рваный и без пальто. И жильцам сказал, что меня вычистили, я никакого горя не имею. И даже напротив, я рад не встречаться больше с ненужной дисциплиной. «Сколько лет, — говорит, — я сдерживался и портил себе кровь всякими преградами. И то нельзя, и это не так, и жену не поколоти. Но теперь это кончилось. Аминь. Профессия моя хороша при всех режимах, так что я плевал на вас всех вместе взятых». Жильцы удивились его словам. Но он сам сосчитал свои поступки правильными и, снова надравшись, выбил в дворницкой то же самое окно, что только что вставили. А в жакте он содрал со стены все лозунги и санитарные плакаты и одним картонным плакатом с надписью «Не пьет, не курит пионер, берите взрослый пример» побил даже председателя. И, в общем, за 3 дня он до того развязал свою натуру, что все в доме поразились. Как это так? И вдруг он откуда-то узнает, или кто-то ему сказал, что хотя и вычистили, но опять как будто восстановили. То есть, что было, передать нет возможности. Он мигом протрезвел и почистился. Собрал жильцов и им сказал, «Бывают, друзья, происшествия. Умоляю вас, забудьте то, что эти дни видели. Меня, говорит, как это ни странно, кажется, восстановили». И сам бежит, куда полагается, и там говорит, «Вот так номер вы со мной учинили. Сначала так, а потом обратный ход даете. Это каждый может растеряться, как себя вести. Я, говорит, не знал, и за эти промежуточные дни наделал делов, и если вам теперь пришлют на меня 2 протокола, то виноват не я, а обстоятельства». Ему говорят, «Тебя, товарищ, не восстановили. Чего ты расстраиваешься?» Это действительно один из товарищей про тебя сказал. Он, кажется, ничего, только выпивает, так что вы, говорит, его, пожалуй, даже зря вычистили. Но теперь сомнения отпадают, поскольку такая картина. Он говорит, «Ну я не знал же». Ему отвечают, «Значит, ты не чистой воды пролетарий. Другой бы при всех ситуациях был, как стеклышко. А ты чуть что обнаружил свою свиную морду. Привет!» Так его и не приняли. И он теперь сидит в своей комнате тихо и не бузит. Все думает, вот его позовут и скажут, «Видим, что ты на высоте положения. Принят». Но его не зовут, поскольку теперь его хорошо знают. Тут неудача человека в том, что он проявил себя во всем объеме. а для других как раз это была удача. И она бы возросла, если бы такое происшествие повторилось еще с кем-нибудь. Между прочим, совсем другое дело, чем с этим тупицей, произошло недавно с одним стариком. Старика никто ниоткуда не чистил, и ниоткуда никто его не выгонял, а он сам всех запутал своим поведением и сам всех выгнал из квартиры. Вот какая житейская неудача произошла с этим дураком в прошлом году.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из «Голубой книги» Михаила Зощенко.
1: Рассказ о беспокойном старике. У нас в Ленинграде один старичок заснул летаргическим сном. Год назад он, знаете, захворал куриной слепотой, но потом поправился. И даже выходил на кухню ругаться с жильцами по культурным вопросам. А недавно он взял и неожиданно заснул. Вот он ночью заснул летаргическим сном, утром просыпается и видит, что с ним чего-то такое неладное. То есть, вернее, родственники его видят, что лежит бездыханное тело и никаких признаков жизни не дает. И пульс у него не бьется, и грудка не вздымается, и пар от дыхания не садится на зеркальце, если это последнее преподнести к ротику. Тут, конечно, все соображают, что старичок тихо себе скончался. И, конечно, поскорее делают разные распоряжения. Они торопливо делают распоряжения, поскольку они всей семьей живут в одной небольшой комнате. И кругом коммунальная квартира. И старичка даже поставить, извините, некуда, до того тесно. Тут поневоле начнешь торопиться. А надо сказать, что этот заснувший старикан жил со своими родственниками. Значит, муж, жена, ребенок и няня. И вдобавок он, так сказать, отец или, проще, папа его жены, то есть ее папа, бывший трудящийся. Все, как полагается, на пенсии. И нянька, девчонка 16 лет, принятая на службу на подмогу этой семье, поскольку оба два, муж и жена, то есть дочь его папы, или, проще сказать, отца, служат на производстве. Вот они служат, и, значит, под утро видят такое грустное недоразумение. Папа скончался. Ну, конечно, огорчение, расстройство чувств, поскольку небольшая комнатка, и тут же лишний элемент. Но этот лишний элемент лежит теперь в комнате, лежит этакий чистенький, миленький старичок, интересный старичок. Он лежит свеженький, как увядшая незабудка, как скушенное крымское яблочко. Он лежит и ничего не знает, и ничего не хочет, и только требует до себя последнего внимания. Он требует, чтобы его поскорее во что-нибудь одели, отдали бы последние прости и поскорее бы где-нибудь захоронили. Он требует, чтобы это было поскорее, поскольку все-таки одна комната и вообще стеснение. И поскольку ребенок вякает, и нянька пугается жить в одной комнате с умершими людьми. Ну, глупая девчонка, которой охота все время жить, и она думает, что жизнь бесконечна. Она пугается видеть трупы. Она дура. Муж, этот глава семьи, бежит тогда поскорее в районное бюро похоронных процессий и скорее оттуда возвращается. Но, говорит, все в порядке. Только маленько с лошадьми зацепка. Колесницу, говорит, хоть сейчас дают, а лошадей раньше, как через 4 дня, не обещают. Жена говорит, я так знала. Ты, говорит, с моим отцом завсегда при жизни царапался и теперь не можешь ему сделать одолжение, не можешь ему лошадей достать. Муж говорит, «А идите к черту, я не верховой, я лошадьми не заведую. Я, говорит, и сам не рад дожидаться столько времени. Очень, говорит, мне глубокий интерес все время твоего папу видеть». Тут происходят разные семейные сцены, ребенок, не привыкший видеть неживых людей, пугается и орет благим матом, и нянька отказывается служить в этой семье, в комнате которой живет покойник. Но ее уговаривают не бросать профессию и обещают ей поскорее ликвидировать в комнате смерть. Тогда сама мадам, уставшая от этих делов, поспешает в бюро, но вскоре возвращается оттуда бледная, как полотно. «Лошадей, — говорит, — обещают не так скоро. Если б мой муж, этот дурак, оставшийся в живых, записался, когда ходил, тогда через 3 дня. А коляску, — говорит, — действительно, хоть сейчас дают». и сама одевает поскорее своего ребенка, берет орущую няньку и в таком виде едет в Сестрорецк пожить у своих знакомых. Мне, говорит, ребенок дороже. Я не могу ему с детских лет показывать такие туманные картины. А ты как хочешь, так и делай. Муж говорит: я, говорит, тоже с ним не останусь. Как хотите, это не мой старик. Я, говорит, его при жизни не особенно долюбливал. А сейчас, говорит, мне в особенности противно с ним вместе жить. Или, говорит, я его в коридор поставлю, или я к своему брату перееду, а он, пущай, тут дожидается лошадей. Вот семья уезжает в Сестрорецк, а муж, этот глава семьи, бежит к своему брату. Но у брата в это время всей семьей происходит дифтерит, и его нипочем не хотят пускать в комнату. Вот тогда он вернулся назад, положил заснувшего старичка на узкий ломберный столик и поставил это сооружение в коридор около ванной. И сам закрылся в своей комнате и ни на какие стуки и выкрики не отвечал в течение 2 дней. Тут происходит в коммунальной квартире сплошная ерунда, волынка и неразбериха. Жильцы поднимают шум и вой. Женщины и дети перестают ходить куда бы то ни было, говорят, что они не могут проходить мимо без того, чтобы не испугаться. Тогда мужчины на расхват берут это сооружение и переставляют его в переднюю, что, естественно, в высшей степени вызывает панику и замешательство у входящих в квартиру. Заведующий кооперативом, живущий в угловой комнате, заявил, что к нему почему-то часто ходят знакомые женщины, и он не может рисковать ихним нервным здоровьем. Спешно вызвали домоуправление, которое никакой рационализации не внесло в это дело.

и, главное, не взнос квартирной платы, который и без того задерживается. Тогда стали раздаваться крики и угрозы по адресу владельца старичка, который закрылся в своей комнате и сжигал теперь разные стариковские ошметки и оставшееся ерундовое имущество. Решено было силой открыть дверь и водворить это сооружение в комнату. Стали кричать и двигать стол, после чего покойник тихонько вздохнул и начал шевелиться. После небольшой паники и замешательства жильцы освоились с новой ситуацией. Они с новой силой ринулись к комнате. Они начали стучать в дверь и кричать, что старик жив и просится в комнату. Однако запершийся долгое время не отвечал. И только через час сказал: «Бросьте свои арабские штучки! Знаю, вы меня на плешь хотите поймать». После долгих переговоров владелец старика попросил, чтобы этот последний подал свой голос. Старик, не отличавшийся фантазией, сказал тонким голосом: «Хо-хо!» Этот поданный голос заперший все равно не признал за настоящий. Наконец он стал глядеть в замочную скважину, предварительно попросив поставить старика напротив. Поставленного старика он долго не хотел признать за живого, говоря, что жильцы нарочно шевелят ему руки и ноги. Старик, выведенный из себя, начал буянить и беспощадно ругаться, как бывало при жизни, после чего дверь открылась, и старик был торжественно водворен в комнату. Побронившись со своим родственником о том о сём, оживший старик вдруг заметил, что имущество его исчезло и частично тлеет в печке. И нету раскидной кровати, на которой он только что изволил помереть. Тогда старик, по собственному почину, со всем нахальством, присущим этому возрасту, лег на общую кровать и велел подать ему кушать. И он стал кушать и пить молоко, говоря, что он не посмотрит, что это его родственники, а подаст на них в суд за расхищение имущества. Вскоре прибыла из Сестрорецка его жена, то есть дочь этого умершего папы. Были крики радости и испуга. Молодой ребенок, не вдававшийся в подробности биологии, довольно терпимо отнесся к воскресению. Но нянька, эта 16-летняя дура, вновь стала проявлять признаки нежелания служить этой семье, у которой то и дело то умирают, то вновь воскресают люди. На 9-й день вдруг приехала белая колесница с факелами, запряженная в одну черную лошадь с наглазниками. Муж, этот глава семьи, нервно глядевший в окно, чтобы забыться, первый увидел это прибытие. Он говорит: «Вот, папаня, наконец за вами приехали лошади». Старик начал плеваться и говорить, что он больше никуда не поедет. Он открыл форточку и начал плевать на улицу, крича слабым голосом, чтобы кучер уезжал поскорее и не мозолил бы глаза живым людям. Кучер в белом сюртуке и желтом цилиндре, не дождавшись выноса, поднялся наверх и начал грубо ругаться, требуя, чтобы ему наконец дали то, зачем он приехал, и не заставляли бы его дожидаться на сырой улице. Он говорит: «Я не понимаю низкий уровень живущих в этом доме. Всем известно, что лошади остро дефицитные». «Нет», — говорит, — «я в этот дом больше не ездок». Собравшиеся жильцы совместно с ожившим старичком выпихнули кучера на площадку и ссыпали его с лестницы вместе с сюртуком и цилиндром. Кучер долго не хотел отъезжать от дома, требуя, чтобы ему в крайнем случае подписали какую-то путевку, без чего он никуда не поедет. Оживший старик плевался в форточку и кулаком грозил кучеру, с которым у них завязалась острая перебранка. Наконец кучер, охрипнув от крика, утомленный и побитый, уехал, после чего жизнь потекла своим чередом. На 14-й день старичок, простудившись у раскрытой форточки, захворал и вскоре по-настоящему помер. Сначала никто этому не поверил, думая, что старик по-прежнему валяет дурака. Но вызванный врач успокоил всех, говоря, что на этот раз все без обмана. Тут произошла совершенная паника и замешательство среди живущих в коммунальной квартире. Многие жильцы, замкнув свои комнаты, временно выехали кто куда. Жена, то есть, проще сказать, дочь ее папы, пугаясь заходить в бюро, снова уехала в Сестрорецк с ребенком и ревущей

0: нянькой. Муж, этот глава семьи, хотел был устроиться в дом отдыха, но на этот раз колесница неожиданно прибыла на второй день, и все закончилось вполне благополучно. Так что тут была скорее нечеткость работы с колесницами, чем постоянное запоздание. Оно не повторялось всякий раз, а бывало, что ли, случайно. Раз на раз, как говорится, не придется. Ну, была неудача, недоразумение. Но теперь это у них сгладилось. И они подают так, что прям красота, лучше не надо. На этом мы вообще хотели закончить наши новеллы о неудачах, но близость нового отдела «Удивительные события», в котором речь главным образом пойдет об удачах, позволяет нам рассказать еще одну историку, в которой два эти предмета, удача и неудача, соединились вместе. И вот, что от этого получилось.
1: Мы читали главы из «Голубой книги» Михаила Зощенко.
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Что вы говорите?
1: Хлеб всему голова. Помните такие агитплакаты? В любой советской столовой обязательно висело что-то подобное. А вот откуда эта голова появилась в нашем языке? Никогда не задумывались? Ох, напрасно! Для приготовления хлеба нужны всего три компонента: мука, вода и огонь. Так что нет ничего удивительного в том, что появился хлеб без малого 12 тысяч лет назад, в эпоху неолита. Крупу использовали любую: пшеницу, рожь, кукурузу, ячмень, рис, гречку, просо и так далее. И, кстати, не только крупу. Вот вы когда-нибудь слышали про хлеб из пальмовой муки? Да-да, существует и такое. Итак, мы выяснили: хлеб – продукт с богатой историей. А его название? Тут все то же самое. Судя по всему, корни слова «хлеб» нужно искать далеко за пределами древнего общеславянского языка. Одни лингвисты отправляют нас к немецкому первоисточнику. Другие предлагают обратить внимание на слово из языка готов – «хлев». Последняя буква в нем «ф», но ее иногда читали как «б». Получается, что различий с нашим хлебом не остается вовсе. Вот такой он, этот удивительный продукт, без которого история нашей цивилизации могла пойти совсем иначе. Не зря в советских столовых красовались лозунги вроде этого: «Хлеба для еды в меру бери, хлеб драгоценность, им не сори».
0: Да что вы говорите? Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности Федеральной таможенной службы в борьбе с беспилотниками. Теперь таможенники смогут принимать меры для подавления и уничтожения беспилотных аппаратов, если те угрожают объектам инфраструктуры или безопасности. Сотрудники службы получат право блокировать сигналы управления, воздействовать на системы беспилотников и повреждать или уничтожать сами аппараты. Закон охватывает все виды беспилотников, независимо от их назначения. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Мирапольем в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным объектам Украины. Среди них предприятия военной промышленности, аэродромы, портовая инфраструктура, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации боевиков и наемников. Удары были нанесены в 152 районах. За сутки уничтожены более 500 украинских беспилотников самолетного типа и два реактивных снаряда установки «Хаймарс», добавили в оборонном ведомстве. В Абхазии при поддержке Народного фронта начался международный фестиваль сообществ «Вдох». Он призван укрепить связи между народами России, Абхазии, Киргизии и других стран, сообщила Евгения Калачева, первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта. Она также рассказала о новых условиях премии «Все для России. Сообщество».
2: Народный фронт в этом году планирует во второй раз проводить премию сообществ. И в этом году новизной станет то, что эта премия будет международная. И мы очень ждем сообщества и из Абхазии, и из Киргизии, которые сегодня здесь представлены, и из других стран.
1: Фестиваль «Вдох» завершится 4 мая. В программе панельные дискуссии, интерактивные мастер-классы и культурные мероприятия. За приготовление шашлыка в парке вне специально оборудованной зоны россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости. Если в регионе действует особый противопожарный режим, сумма штрафа увеличивается до 20 тысяч. Готовить мясо на мангале или костре можно только в разрешенных местах, где есть необходимые противопожарные устройства, ящики с песком и урны. Если по причине разведения огня случится пожар, пострадают люди или будет повреждено чужое имущество, штраф может составить до 50 тысяч рублей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Крымск. Вышка-бабушка полковника Новосильцева. Крымск. Небольшой город в Краснодарском крае, недалеко от Анапы. В его окрестностях есть необычный памятник. Настоящая нефтяная вышка, между опор которой стоит скромных размеров стел. С дороги вышку почти не видно, можно не заметить, да и указателей никаких нет. Зато любой местный житель с удовольствием расскажет, как до нее добраться. И называется этот памятник необычно. Вышка-бабушка. В грани стелы вмонтированы таблички с надписями. Одна из них гласит: «Имя первого бурильщика Кубанского края А.Н. Новосильцева, надо думать, не забудется в России. Д.И. Менделеев». Казалось бы, к чему все это? Это же Кубань, при чем здесь нефть? И кто такой этот Новосильцев А.Н., о котором упомянул великий химик Менделеев? Малоизвестный факт. Именно Кубань считается родиной нефтяной промышленности России. Не в далеком Баку, а в долине реки Кудака, близ станицы Киевской Крымского района, в 1864 году поставили первую в стране настоящую буровую вышку. До этого нефть добывали по старинке. Черпали ведрами из колодцев.
1: Имя на карте.
2: В конце 50-х годов позапрошлого века отставного полковника Ардалиона Николаевича Новосильцева назначили чиновником особых поручений. По делам службы он неоднократно бывал на Кубани, где заинтересовался местными нефтеносными участками. Весьма состоятельный внук графа Апраксина, он обладал живым умом и, по утверждению многих, отличной деловой хваткой. Зная об успешном опыте американцев по бурению скважин, Новосильцев решил организовать промышленную добычу нефти на Кубани. Сначала за большие деньги выписал из США буровую бригаду из компании Standard Oil, принадлежавшей Джону Рокфеллеру. Но американцы не справились. А если точнее, их не устроили тяжелый грунт, климат, а также отсутствие цивилизованных условий. После нескольких неудач Новосильцев выгнал капризных иностранцев и создал бригаду из отечественных специалистов, которые с интересом взялись за новое дело – ударное бурение скважин с применением паровых машин.
1: Имя на карте.
2: И вот 3 февраля 1866 года с глубины 55 метров ударил первый в России нефтяной фонтан. Очевидцы писали: «После неимоверных усилий пробит был камень, и с необыкновенным шумом открылась сильная струя, дающая от 1500 до 2000 ведер в сутки». Это была первая в России нефть, полученная с глубины. Вдохновленный полученным результатом, Новосильцев вложил в дело все свои деньги и разорился. В надежде на государственную поддержку он даже писал Александру II, но ответа так и не дождался. В декабре 1878 года Ардалион Новосильцев умер. После его смерти нефтяное дело на Кубани постепенно зачахло. А в 1958 году на месте первой в России нефтяной скважины установили обелиск и поместили его между опор буровой, которую ласково назвали «Вышка-бабушка». Крымск. Вышка-бабушка полковника Новосильцева.
1: Имя на карте.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. он стал первым в мире параатлетом, который проплыл почти километр в ледяных водах Антарктиды. Виталий Кочнев, мастер спорта, чемпион российских и международных соревнований по плаванию на открытой воде. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1717 году из очередной заграничной поездки вернулся в Россию царь Петр I. В Петербурге его встречала маленькая дочь, цесаревна Елизавета, в традиционном наряде испанской инфанты, в платье, вышитом золотыми и серебряными нитями и с бриллиантовой диадемой на голове.
3: «Скажи, батюшка, похожа я на принцессу? Ну скажи, батюшка!»
2: Петр Елизавету обожал. Хотел выдать замуж за французского короля Людовика XV. Не сложилось. Бывает. Но первый русский император и представить себе не мог, что когда-то на российский престол взойдет именно она, его дочь, и начнется эпоха, которую впоследствии назовут веком «Веселый Елисавет».
4: «Уведомилась я, что корабль французский пришел с уборами разными, и шляпы шитые мужские, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие. Но прослышала я, что купец заморский, подлец эдакий, продал товар не мне, а столичным модницам. Теперь я повелеваю всеконечно все сыскать и ко мне возвратить».
2: Первая модница Европы. В 1745 году в гардеробе Елизаветы Петровны насчитывалось 15 тысяч платьев. Придворным запрещалось одеваться безвкусно.
4: «Дамы должны заниматься только нарядами и менять их, по крайней мере, 2 раза в день.
2: И не дай бог появиться на балу в платье, похожем на царское. Наказание не избежать». Стацдаму Наталью Лопухину императрица публично отхлестала по щекам, после чего несчастная женщина упала в обморок, не выдержав унижения. Елизавета лишь пожала плечами.
4: «Ничто ей, дури, не поможет».
2: Дресс-код соблюдался неукоснительно. За этим следила отдельная прислуга. Гости прибывали на бал одновременно. Чтобы избежать пробки у парадного входа, их развозили по разным подъездам в соответствии с общественным положением. В гардеробе работали рядовые лейб-гвардии Преображенского полка. Так захотела Елизавета.
4: «Метьте чернильными печатями все наряды гостей, даже шубы, чтобы отмеченные не смели появляться в старых одеждах».
2: Любимым развлечением веселый Елисавет стали маскарады. Костюмы распределялись заранее, и однажды мужчинам было велено явиться во дворец в женском платье, а женщинам в мужском. Танцевать разрешалось только лишь части присутствующих, чтобы императрица могла оценить все, без исключения, наряды.
4: «Лопухина, опять ты? А ну-ка, повертись-ка на месте, голубушка. Крутись давай, крутись. Дай-ка я тебя внимательно рассмотрю».
2: Этикет того времени позволял курить в присутствии императрицы. Иногда гостю предлагали разжечь трубку бумажкой, то есть крупной купюрой. Забавы ради великие князья давали прикурить 100-рублевыми ассигнациями. Метаморфозы. Так назывались эти придворные развлечения. После смерти Елизаветы в 1761 году правила поведения в обществе изменились. Екатерина II деньги считать умела. Она хорошо понимала, на постоянные маскарады по поводу и без одной только царской казны не хватит. Наступил век экономной роскоши. Теперь удивлять нужно было не самих себя, а иностранных послов. И на вопросы фрейлин, когда же состоится очередной бал метаморфоза, императрица, как правило, отвечала:
1: «Теперь так не принято».
0: Премьера на радиозвезда.
5: «Дай пять. 5 удивительных фактов о...»
6: О предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о грибах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Грибы ближе к людям, чем к растениям. К фотосинтезу они не способны. И в отличие от растений, грибы, как и мы, дышат кислородом и выделяют углекислый газ.
0: Факт второй.
2: Один из самых старых грибов живет в Орегоне. Это опенок темный. Его грибница занимает площадь 10 квадратных километров. Возраст монстра от 2 до 8 тысяч лет.
0: Факт третий.
2: Грибы разговаривают электричеством. Ученые зафиксировали, что грибы посылают электрические импульсы по гифам, тонким нитям грибницы. Частота меняется в зависимости от условий. Грибы кричат, когда им больно, и молчат в покое. Это похоже на примитивный язык.
0: Факт четвертый.
2: В Чернобыле нашли грибы, которым никак не вредит радиация. Они содержат меланин и используют гамма-излучение как источник энергии.
0: Факт пятый.
2: Под землей грибы образуют микоризные сети, связывающие корни разных растений. По этим каналам деревья обмениваются углеродом, азотом и даже предупреждениями об опасности. Это живая паутина, которой миллионы лет. Первый природный интернет.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о грибах.
3: Что вы говорите?
4: Канцелярия. Что это такое, объяснять не надо никому. Именно здесь всесильные чиновники, обложившись для важности десятками папок с неведомыми бумагами, вершат судьбы простых людей. Вам справку? С печатью? Зайдите через неделю. Что значит долго? Долго — это месяц. А мы вам все сделаем быстрее, некуда. Именно такая канцелярия прибыла в Россию в середине 17 века. Не нравится? Бывает. Потерпите. А пока ждете в очереди, немного лингвистики. Слово «канцелярия», кстати, когда-то его писали с двумя буквами «Л», пришло к нам из польского языка, но его родина южнее. Латинское «канцеллос» — это решетка. Есть такая версия, что раньше чиновники сидели в специальном огороженном помещении. Мол, отсюда и канцелярия. Но, похоже, все немного сложнее. Дело в том, что в латыни у этого слова было еще одно значение – помост. Как раз с такого возвышения в Древнем Риме оглашались все судебные вердикты и распоряжения властей. Чиновников, которым доверяли сообщить нечто важное народу, называли канцелляриями. А отсюда уже рукой подать и до их рабочего места. То есть канцелярии.
3: Да что вы говорите?
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. В России зарегистрирована первая отечественная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых – ААКСДМ. Одна доза защищает от всех перечисленных болезней на 10 лет. Разработка снизит зависимость от импорта и укрепит систему здравоохранения, сообщили в Ростехе. Безопасность и эффективность подтверждены клиническими испытаниями. В перспективе препарат может войти в национальный календарь прививок. Михаил Мишустин отметил сложность и ответственность работы сотрудников скорой помощи, когда каждая минута имеет решающее значение. Правительство, по словам премьера, продолжает системную работу по повышению уровня оснащенности техникой и оборудованием. Современные машины скорой – это фактически мини-реанимация на колесах. Об этом «Радио Звезда» рассказала медицинский журналист Наталья Троицкая.
2: Прямо в машине можно контролировать жизненно важные показатели пациента – давление, пульс, уровень кислорода в крови, сердечный ритм. Есть портативные аппараты ЭКГ, и результаты можно мгновенно передать в больницу. Очень важная вещь – дефибриллятор. Сегодня бригада может буквально на месте запускать сердце при опасных аритмиях. Раньше такие возможности были только в стационаре. Современные реанимобили оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. То есть пациента можно поддерживать даже в крайне тяжелом состоянии по дороге в больницу.
1: Многие бригады могут проводить сложные реанимационные мероприятия прямо во время движения машины. Правительство утвердило новый перечень стратегически важных лекарственных средств. В него вошли 206 наименований. Это препараты для лечения онкологии, сердечно-сосудистых и неврологических болезней, а также для защиты от опасных инфекций. Полный цикл их производства должен быть обеспечен в России. Такие лекарства получат приоритет при госзакупках. Доля отечественных разработок будет расти, отметили в Кабмине. Международный коллектив ученых обнаружил в Восточной Африке новый коронавирус у летучих мышей KY-43. Он уже приобрел способность связываться с рецепторами в легких человека. Случаев заражения людей пока не зафиксировано, но сам факт мутации вызывает серьезную обеспокоенность. Чтобы вызвать пандемию, вирусу необходимо научиться уклоняться от иммунитета и активно передаваться от человека к человеку. Исследователи называют это открытие ранним предупреждением и призывают заранее создавать вакцины, не дожидаясь вспышек болезни. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: еще нас ждет на пути.
1: Радиозвезда. История в звуке.
2: 31 июля 1943 года речной тральщик Т-611 целый день искал мины на участке Волги севернее Сталинграда. И целый день все было чисто. Взрыв раздался вечером. Спасательный катер, высланный к месту трагедии, вернулся ни с чем. В дивизионе уже готовились к поминкам. Однако на рассвете потрепанный Т-611, чихая и кашляя мотором, приковылял на базу. Его встречали криками «Ура!». И радость товарищей была понятна. На тральщике Т-611 служил единственный в Советском Союзе женский экипаж. 7 20-летних девчонок. Они остались живы. И они отстояли свой корабль.
3: Экипаж.
2: До мобилизации в вооруженные силы тральщик Т-611 был речным газогенераторным буксиром Г-12, или попросту газоходом. Так называли эти неуклюжие деревянные посудины, топливом для машины которого служили дрова. Судно оснастили крупнокалиберным пулеметом на тумбе и тралами. Так некогда буксирный газоход стал катерным тральщиком.
3: Техническая справка.
4: Катерный тральщик Т-611 построен в 1937 году. Водоизмещение 28 тонн. Корпус деревянный. Длина 22 метра. Ширина 4,5. Осадка на корму 50 сантиметров. Мотор тракторный 60 лошадиных сил. Экипаж 7 человек.
2: Волжские тральщики работали так. Брали на буксир трал-баржу, набитую металлоломом, и таскали ее по реке, ожидая, пока на нее среагирует мина. А мины немцы часто оснащали приборами кратности. Можно было пройти по речному участку с трал-баржей дважды, трижды, а мина среагирует лишь на 16-й раз.
3: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
3: Командная работа.
2: Вот и тогда, вечером 31 июля 1943 года, неожиданно грянул взрыв такой силы, что не только разворотил баржу, которая в секунду ушла под воду, но и покалечил сам тральщик. Сквозь доски обшивки хлынула забортная вода. Девчата кинулись откачивать воду помпой и ведрами, одновременно с этим занимаясь поисками пробоин. Обездвиженный тральщик начинал сносить речным течением. Самую крупную пробоину нашли в машинном отделении, будучи уже по пояс в воде. Работали всю ночь. Заделали дыру в корпусе. Выкачали воду. Двигатель, хлебнув воды, предательски не хотел работать. Запустить его удалось только под утро. Экипаж. Командир Антонина Куприянова, моторист Агния Шабалина, механик Евдокия Пархачева, рулевой Тамара Лекалина, пулеметчица Вера Чапова, матрос Вера Ухлова и минер Анна Тарасова расформировали в апреле 44-го. После войны боевые подруги часто виделись и на встречи приходили с детьми и внуками.
3: Экипаж.
1: Радиозвезда. История награды.
6: Медаль за возобновление Зимнего дворца. В ночь на 18 декабря 1837 года тысячи жителей Петербурга спешили на Дворцовую площадь. Люди несли с собой ведра, кадушки, ковши, все, из чего можно было заливать огонь. В самом центре города полыхал Зимний дворец. Зарево пожара было видно за 50 километров от столицы. Но никакой паники не было и в помине. В считанные минуты солдаты императорской гвардии вынесли из Георгиевского зала царский трон. Из Эрмитажа удалось спасти уникальные произведения искусства. Мраморные статуи, картины, китайскую мебель. Сокровища, которые на протяжении многих столетий собирали русские монархи. Золотая и серебряная посуда, каменные и фарфоровые вазы, хрусталь, персидские ковры. Все роскошное имущество императорской семьи было аккуратно сложено на Дворцовой площади. Пожар был настолько сильным, что после него от Зимнего дворца остались только обгоревшие стены. Больше месяца гвардейские части очищали руины от мусора, а потом еще 2 месяца вывозили его за пределы города. Но при этом не пропало ни одной ценной вещи. После пожара многие были уверены, что на восстановление дворца понадобится по меньшей мере 15 лет. Однако Зимний дворец был полностью восстановлен уже через год, благодаря круглосуточной работе более чем 7000 человек. В декабре 1838 года по указу Николая I была учреждена новая награда «Медаль за возобновление Зимнего дворца». На ее лицевой стороне размещался вензель царя с императорской короной, над которой была сделана надпись «Благодарю». На реверсе поместили изображение Зимнего дворца с надписью «Усердие все превозможет». В 1838 году всем, кто ценой своей жизни тушил пожар, а затем участвовал в строительных работах, была вручена особая памятная награда «Медаль за возобновление Зимнего дворца».
7: В 1932 году Александр Куприн завершает роман «Юнкера».
8: Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в Белом доме на Знаменке. С его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром и с превосходным строевым порядком юнкеров на больших парадах и маневрах.
9: По случаю присвоения. История воинских званий. Юнкер. Слово это немецкое, переводится как «молодой господин». В нашей стране звание «юнкер» присваивалось военнослужащим армии и гвардии, которые считались кандидатами на первый офицерский чин. Чуть позже юнкерами стали называть воспитанников военных училищ. Как тогда говорили, лица, перешагнувшие в юношеский возраст или в уже летах полной возмужалости.
10: История воинских званий.
9: Первые юнкерские училища появились в России в 1864 году. Туда принимались исключительно неженатые молодые люди в возрасте от 17 до 28 лет. Продолжительность обучения – 2 года. Окончившие заведение по первому разряду получали чин подпоручика. По второму разряду, то есть чуть хуже, звание прапорщика.
10: По случаю присвоения.
9: А теперь о Куприне. Спрашивается, с чего это он вдруг взялся за роман о военных? Были причины. Дело в том, что Александр Иванович сам поступил в 1888 году в Александровское юнкерское училище в Москве. Более того, писатель никогда и не скрывал, что своего главного героя, юнкера Александрова, он срисовал с самого себя.
8: Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движении. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть и всего мира, Александровское училище – самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва.
9: Вот так. А теперь, чтобы окончательно дополнить образ молодого красавца-юнкера, вспомним фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В этой картине роль воспитанника военного училища блестяще исполнил Олег Меншиков. Юнкер, между прочим, правда, киношный.
10: Юнкер. По случаю присвоения.
1: Премьера на радио «Звезда».
11: Танцуем польку, едим корейку, носим панамку, пилим болгаркой. Почему все так сложилось географически?
1: История с географией. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: История с географией. Феска. Красная шапка без козырька и полей. Шерстяная. По форме строгий усеченный конус, в макушку которого вставлена легкомысленная кисточка на шнурке. Настоящий символ Турции. Однако есть неувязочка. Головной убор назвали феской в честь древнего марокканского города Фес. Именно там, в средние века, изготавливали знаменитые красители для шерсти, которыми окрашивали такие головные уборы. Так вот, Марокко, на минуточку, это северо-запад Африки. Причем здесь Турция?
0: История с географией. Феска.
1: В начале 19 века османский султан Махмуд II решил провести реформу армии. Одеть военнослужащих единообразно и, наконец, отказаться от громоздких тюрбанов. Только на что их поменять? Случилось однажды османскому флоту прибыть с визитом в Марокко. Глядят, а там все в этих колпачках ходят. Султану понравилось. Феска оказалась идеальным вариантом. Так она и стала официальной частью формы для военных. Да и простые граждане стали носить ее с удовольствием.
0: История с географией.
1: В 20-х годах прошлого века ношение фески буквально запретил первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк, как пережиток прошлого. Запрет действовал почти 50 лет. За это время о феске забыли. Сегодня она пользуется спросом, пожалуй, только у туристов.
0: Феска. История с географией.
2: Радио «Звезда».
3: Год 1760-й. В ходе Семилетней войны русские войска под командованием генерала Чернышова захватили Берлин, столицу прусского королевства. А в Британии в том же году престол занимает король Георг III. Он будет править 59 лет. Больше него царствовали лишь королева Виктория и Елизавета II. Ну а в Петербурге в 1760 году впервые встретятся два автора, которые положат начало классическому русскому театру и отечественной драматургии. Соратники. Фонвизин и Сумароков. Сумароков происходил из русского дворянского рода. Его дед Панкратий Богданыч служил подьячим при царе Федоре Алексеевиче. Фонвизин по происхождению был немцем. Его предков фон Визенов пленили еще в Ливонскую войну. Но, несмотря на разную родословную, у Дениса Ивановича и Александра Петровича было много общего. Оба с детства любили читать, а потом и переводить. Блестяще владели французским и немецким языками. Оба построили удачную государственную карьеру. Фонвизин служил в коллегии иностранных дел, Сумароков дорос до военного бригадира. А еще и тот, и другой удачно женились. Александр Петрович на Иоганне Балк, фрейлине будущей императрицы Екатерины Великой. Денис Иванович связал судьбу с Екатериной Хлоповой, дочерью богатого купца.
4: Соратники.
3: К моменту встречи Сумароков уже известный поэт, писатель и драматург. А Фонвизину всего 15. Свою первую пьесу он написал

0: пишет лишь спустя 4 года. Они никогда не станут друзьями. Даже скорее наоборот. Фон Визин будет часто передразнивать старомодные взгляды своего оппонента. Но в этом споре и родится пестрый репертуар русского театра 18 века. Сумароков станет мастером трагедий. Хорев, Дмитрий Самозванец. Фон Визин прославится как выдающийся автор комедий. Корион, Бригадир и, конечно, Недоросль. И пусть Александр Петрович был убежденным монархистом, а Денис Иванович откровенным демократом, но оба они беззаветно любили театр, которому посвятили большую часть жизни.
1: Фон Визин и Сумароков. Соратники.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С сентября в России начнется эксперимент с передвижными аптеками. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Аптеки будут работать в отдаленных районах, где нет специальных аптечных пунктов и медицинских учреждений. В эксперименте примут участие 11 регионов. Отмечается, что в передвижных мобильных аптеках можно будет приобрести все лекарства, кроме тех, что содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунно-биологические препараты. В Донецке активисты «Молодой гвардии» и местные жители почтили память погибших в Одессе 2 мая 2014 года. Люди возложили гвоздики к памятнику с именами жертв трагедии, а некоторые принесли свечи и читали стихи. В Севастополе горожане также отдали дань уважения жертвам, возложив цветы к памятнику Одесса. В тот день радикалы напали на противников госпереворота, укрывшихся в Доме профсоюзов. Здание подожгли, и в огне погибли 48 человек. Европейский суд признал украинские власти виновными в действиях, которые способствовали этой трагедии. Валентина Матвиенко заявила, что по завершении специальной военной операции Россия сделает все возможное, чтобы трагедия в Одессе заняла важное место в обвинениях против Киева. Россия активно привлекает иностранных студентов. В Министерстве образования и науки уверены, что к 2030 году число студентов достигнет 500 тысяч, как и постановил президент. О преимуществах российского образования рассказал академик РАН, проректор исследовательского медицинского университета имени Пирогова Христо Тахчиди.
2: Образование в России, оно имеет очень тонкую специфику. Если западная система преимущественно построена на том, чтобы студенты осваивали объемы и запоминали их, то российская система образования имеет несколько другой акцент. Именно акцент развития мыслительного аппарата человека.
1: В ведомстве отметили, что более 300 тысяч иностранных студентов обучаются в российских вузах на платной основе. Дональд Трамп объявил Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана. Закон о военных полномочиях ограничивает операции 60 днями без одобрения законодателей, которого не последовало. Военная операция началась 28 февраля, и в последний срок Трамп письменно уведомил о ее завершении. При этом он подчеркнул, что Иран остается серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Лидер демократов в Сенате раскритиковал это заявление Трампа, назвав его полным бредом. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музеи и едва ли не главные украшения многих российских городов. Не зря ведь говорят...
4: Земля начинается с Кремля.
5: Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как разлив нефтепродуктов в Туапсе отразится на курортном сезоне, чем предлагают заменить ОБЖ в школах, что написано в самом древнем любовном послании, которое смогли расшифровать ученые. Более 9 тысяч кубометров нефтепродуктов убрали из реки и из береговой линии Туапсе. Разлив произошел после атак беспилотников на морской терминал. Дроны также атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Как ситуация может отразиться на курортном сезоне? Рассказывает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
2: Был затронут промышленный центр Туапсе, а самые популярные у туристов отели на побережье находятся на достаточно большом расстоянии от 15 километров и более. Они ориентированы прежде всего на пляжный отдых. Сейчас еще достаточно прохладно, и туристический сезон не начался. Он начнется где-то в июне. Тем не менее, после сообщения об атаках беспилотников и загрязнении нефтепродуктами, количество новых бронирований в моменте у некоторых туроператоров по курорту снизилось примерно на 15%. При этом доля курортов Туапсинского района в общем объеме продаж у некоторых компаний составляет всего около 2%. Средняя глубина бронирования по данным туроператоров, входящих в Союз, на данный момент составляет около 20 дней. Многие туристы будут принимать окончательное решение о поездке немного позже, ближе уже к своим датам отдыха. Массовых аннуляций на летний период также не наблюдается. Часть путешественников лишь меняет направление внутри региона, например, вместо Туапсинского района выбирает Геленджик или Сочи.
1: По поручению президента ликвидацией последствий налета беспилотников в городе руководит лично глава МЧС Александр Куренков.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Начальная военная подготовка может вернуться в российские школы. Представители образовательных и военных структур обсудили возрождаемый предмет на форуме в парке «Патриот». Предполагается, что содержание нового курса будет более прикладным, чем нынешний предмет «Основы безопасности и защиты Родины». А какими были уроки НВП в советские годы? Почему на время от этой дисциплины отказывались? И от чего зависела эффективность приобретаемых навыков? Ким Андреев изучил все детали.
3: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
4: Такая тема идет с древнейших времен, там с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
3: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
3: Вне зависимости от пола, школьники изучали звание, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
4: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
3: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Нейросеть помогла расшифровать любовное послание 15 века. Его автор, англичанка Марджери Брюс, сообщает своему жениху о проблемах с приданным и, несмотря на обстоятельства, клянется ему в верности. Романтические письма сопровождают всю историю человечества. В Древнем Китае они воплощали искусство тонких намеков. В Европе на их основе возник эпистолярный жанр. А в средневековом Новгороде отправляли подобие смс-ок на бересте. О традиции любовных посланий Анна Елисеева.
6: Одни из первых любовных посланий встречаются в священных текстах индуизма, которым более 5000 лет. Например, письмо принцессы Рукмини царю Кришне, в котором она просит, чтобы он взял ее в жены. Помимо индийской мифологии, существуют реальные тексты подобного содержания. Так вдова фараона Тутанхамона, царица Анхисинамон, обратилась к хетскому правителю с просьбой прислать ей жениха. Прямолинейность египетской царицы, китайская знать предпочитала искусство тонких намеков. Любовные признания облекались в форму стихов или изысканной прозы, а вместо прямых слов использовались аллегории и метафоры, рассказывает заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Константин Барабошкин.
7: Это связано еще с классической конфуцианской поэзией, где говорится о том, что выражение чувства, оно возможно, но не сверх меры. Поэтому человек там не будет писать прямо, что «я тоскую по тебе», а он будет описывать позднюю ночь, ту же самую луну, осенний дождь.
6: Иносказательность была характерна и куртуазной культуре. Как система этических норм, она сложилась в средневековой Европе, включала идеалы благородства, верности, возвышенной любви. В центре – культ прекрасной дамы, нежной и беззащитной, которой служит рыцарь. В литературе это нашло отражение в рыцарских романах, а также стихотворениях и песнях поэтов эпохи. Отсюда же возник эпистолярный жанр – искусство разговора через текст. Впрочем, идеи куртуазной культуры, включая литературные направления, опирались на традиции античности, отмечает историк-медиевист Олег Воскобойников.
8: В монастырских, там, соборных школах, городских школах учились читать, писать и говорить на латыни, в том числе читая античную классику. А античная классика – это, среди прочего, и любовная лирика. Ну и как-то ее более-менее христианизируя, люди учились, значит, выражать как-то там свои чувства. Эти выражения чувств, конечно, кодифицировались, потому что, в общем, у всех эпох есть свои коды.
6: А в Восточной Европе, в средневековом Новгороде, чувства выражали открыто, решительно, даже смело. Новгородская республика была одним из центров международной торговли. Люди жили не бедно, владели грамоты и обменивались посланиями с такой же активностью, как мы сейчас общаемся в мессенджерах. Только вместо электронных носителей в их распоряжении были берестяные грамоты, большая часть которых ныне хранится в Новгородском музее-заповеднике. Заведующий отделом хранения и изучения археологических коллекций музея Мария Курбанова приводит нам один из ярких примеров новгородского любовного послания.
9: Берестяная грамота номер 377, в котором адресат делает напрямую предложение руки и сердца. То есть он так и пишет: «От Микиты к Маланье, пойди за меня, я тебя хочу, а ты меня». А на то послух, то есть свидетель, Игнат Моисеев. Мне кажется, это вполне себе такая яркая иллюстрация того, что новгородцы были людьми деловыми, и это проявлялось в том числе и в личной переписке.
6: Кстати, женщины Новгородской республики тоже не стеснялись проявлять свои чувства. Причем выражали их конкретно, со свойственной новгородцам деловитостью. Порой даже могли отчитать своих избранников. Так сохранилось письмо одной влюбленной дамы, в котором она упрекает мужчину за неявку на свидание. «А я к тебе относилась как к брату. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе?» Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как выход Арабских Эмиратов из ОПЕК скажется на ценах на нефть, почему легенду нашего автопрома в народе прозвали «Буханкой», какой рекорд установил российский легкоатлет на марафоне в Германии.
0: Премьера на Радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама.
2: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Человек и время. В 18 веке шведский ученый Карл Линней заметил, что разные растения раскрывают и закрывают свои цветы строго в определенное время суток. Это по расписанию. Исследователь подумал о том, что если собрать такие растения в одном саду, можно получить живые часы, которые показывают время без стрелок и механизмов. Разумеется, их назвали цветочными. В основе часов лежат биоритмы растений. Цветы реагируют на свет, температуру и влажность. Они чувствуют смену дня и ночи. Например, одуванчик открывает свои яркие корзинки около 6 утра. Ноготки тянутся к солнцу чуть позже. Белая кувшинка раскрывается ближе к полудню. А вечерняя примула оживает только к сумеркам. Если наблюдать за таким садом, можно понять, который час, просто взглянув на то, какие цветы уже проснулись, а какие еще спят.
1: Человек и время.
0: Линней составил подробный список растений и указал время их пробуждения. Он мечтал создать идеальный круглый цветник, где каждая клумба отвечала бы за свой час. В реальности такие часы редко работают точно. На растения влияет погода. Облака могут задержать раскрытие цветков. Холодный ветер способен усыпить растения на продолжительное время. Но сама идея остается красивой и вдохновляющей. Цветочные часы можно увидеть в ботанических садах разных стран. Они создают особое настроение. Это напоминание о том, что природа измеряет время не стрелками, а дыханием света. Концепция Линнея показывает, насколько тонко растения чувствуют окружающий мир. Их биоритмы – естественный календарь, который работает без батареек и технологий. Достаточно просто за ними понаблюдать.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Главное в ней – козырек.
5: Вместо солнцезащитных очков.
6: Сочетаю и с платьем, и с костюмом.
3: Вот это вещь!
7: Стильный головной убор, выросший из спортивной экипировки. Хотя предшественников у него много. В их числе военная фуражка «Кивер», шапка рабочих «Бини», наконец, обычная кепка шофера. Бейсболка. Представьте фуражку французского жандарма. Скажем, героя Луи де Фюнеса из нашумевшей комедии 60-х. Почти такие же кепи носили военнослужащие 19 века в той же Франции. От них уже форма перешла солдатам гражданской войны в Соединенных Штатах. Бейсболка от военной кепи унаследует козырек, а также рант. В оригинале это ремешок для фиксации головного убора. А сейчас декоративный шнурок, отделяющий кепку от козырька. Flat cap, или плоская кепка, стала модным аксессуаром автогонщиков. В 20-е годы она задержалась в гаражах и полюбилась автомеханикам. Головной убор назвали шоферской кепкой. А спустя еще 20 лет американские строители начали носить шерстяные кепки «Бини». Удобные и практичные, они защищали от солнца и при этом не мешали работать. Бейсболки повторят технику шитья «Бини» – панели, соединенные на макушке кнопкой, а форму позаимствуют у жокейских шлемов.
3: Вот это вещь!
7: Из названия понятно – аксессуар был придуман для игры в бейсбол. В XIX веке спортсмены выходили на поле сначала в соломенных шляпах, затем в жестких кепках. Но головные уборы не защищали глаза от палящего солнца. И в 1954-м компания New Era представила кепку с козырьком 5950, ставшая стандартом бейсбольной формы. Со временем у команд появились свои фирменные бейсболки. Вскоре за спортсменами последовали их фанаты. Болеть за любимую команду только в фирменной кепке. А со временем бейсболки стали частью корпоративной формы. Их надели менеджеры ресторанов фастфуда. Свой вариант появился в хип-хоп-культуре. Модели с широким прямым козырьком без застежки. Популярный головной убор носят все, от модниц до папы римского. Так, в 2009 году Бенедикт XVI примерил кепку на 13-м чемпионате водных видов спорта Международной федерации плавания. Невесомая бейсболка, конечно, дарит иные ощущения, чем 8-килограммовая папская тиара.
3: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости общества и потребительского рынка. Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой снизить документационную нагрузку на работников бюджетной сферы, особенно в здравоохранении и образовании. По данным опросов, до 40% рабочего времени учителя и врачи тратят на заполнение отчетов вместо непосредственной работы. Инициатива предполагает автоматизацию документооборота, сокращение обязательных форм отчетности и внедрение цифровых платформ. Пилотный проект запустят в 5 регионах уже в этом году. Цель – освободить время специалистов для основной деятельности и повысить качество услуг в социальной сфере. С октября этого года вступает в силу новый федеральный закон, регулирующий работу маркетплейсов, продавцов и покупателей. Так, площадки должны будут ежемесячно передавать в ФНС сведения о продажах продавцов и проверять контрагентов через государственные реестры, а также систему учета в течение 3 рабочих дней. Запрещено продавать товары, изъятые из оборота, незарегистрированные БАДы, пестициды, лекарства и медицинские изделия. Также появится система досудебного обжалования с обязательным ответом в течение 15 дней. В России растет число высотных зданий, особенно в городах-миллионников. Там строят дома более 30 этажей. Врач-терапевт Филипп Кузьменко считает, что проживание на верхних этажах не имеет особых преимуществ или опасностей для здоровья.
2: Конечно же, это просто воздух немножко чище, меньше шума, соответственно, скорее всего, человек такой будет высыпаться получше и как-то вот, может быть, будет немножко бодрее. Опять же, из-за того, что солнечного света, скорее всего, будет больше. Ну, а из минусов, если это пожилой человек, то, соответственно, он очень сильно зависит от лифта. Если лифт не работает, то как бы сложности будут очень большие. Я, например, живу там на 8 этаже, и я спускаюсь периодически пешком. Но вот если бы я жил на 25 этаже, здесь уже как бы вопрос. То есть снижается физическая активность.
1: Отмечается, что российские небоскребы самые высокие в Европе, но уступают США и Азии. Например, Лахта-центр в Петербурге занимает 17 место в мировом рейтинге высотных зданий. Осознанное потребление становится все более популярным трендом у молодежи. Кроме того, растет процент пользования ноу-бай-листами. Это списки вещей и услуг, от которых люди отказываются в течение года, пишет «Коммерсант». По данным издания, молодые люди все чаще отдают предпочтение винтажной одежде, ресейл-платформам и барахолкам, отказываясь от масс-маркета. Это связано с увеличением затрат на производство и логистику, а также с низким качеством товаров массового производства, отмечают эксперты. Это были новости общества и потребительского рынка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что стоит за решением Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, какой бренд хочет запатентовать Ульяновский автозавод, сколько килограммов теряет марафонец во время забега. Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Страна намерена далее самостоятельно определять свою нефтяную политику. Что стоит за этим шагом? Как он повлияет на организацию и цены на топливо? Рассказывает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
5: Проблема эта зрела достаточно давно, еще с того момента, когда ОПЕК начал вводить систему добровольных сокращений добычи для того, чтобы уменьшить количество нефти, выплескиваемой на рынок, и повысить ее стоимость. Далеко не все страны были довольны таким подходом, поскольку их бюджет в немалой степени зависит от продажи нефти. Теперь, соответственно, страна воспользовалась тяжелой ситуацией на мировом рынке нефти из-за блокировки Ормузского пролива. Одним из факторов послужили не слишком простые отношения между Объединенными Арабскими Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, фактически лидером ОПЕК. Ну и кроме того, Эмираты недавно обращались к США за финансовой поддержкой. Ну, вполне возможно, что США предложили им эту поддержку на вот таких вот условиях. Мы поможем вам финансово, а вы выйдете из ОПЕК, поскольку для США организация ОПЕК является противником и антагонистом.
3: Как этот выход скажется на ценах на нефть?
5: В ближайшее время не скажется никак, потому что большая часть нефти заперта в Бормузском проливе. Но когда эта ситуация все-таки разрешится, фактор Объединенных Арабских Эмиратов будет влиять. Если, не подчиняясь квотам, ОПЕК будет увеличивать объемы поставок со своей нефти на международные рынки, это будет давить на цены сверху.
6: Эксперт не исключил, что и другие государства, которые сейчас состоят в организации стран-экспортеров нефти, последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов и захотят тоже действовать на рынке самостоятельно.
4: Утро на радио «Звезда».
6: Ульяновский автозавод подал заявки на регистрацию в России товарного знака «УАЗ Буханка» и его аналога на латинице, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Легендарная модель выпускается на Ульяновском автозаводе с 1958 года и считается долгожителем отечественного автопрома. Почему ее прозвали «Буханкой»? Какие модификации получил автомобиль? И благодаря чему он по-прежнему востребован? Ответы у Анны Елисеевой.
7: Под «Буханкой» следует понимать целое семейство УАЗов, ныне известных как СГР – старый грузовой ряд. Первая модель, полноприводный УАЗ-450, создавался по заказу армии для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья. Разработку автомобиля поручили ульяновскому конструктору Ивану Давыдову, а за дизайн отвечал художник Владимир Арямов. Он и представил эскиз фургона с буквой «У» на передке. Значок выглядел как часть логотипа немецкого минивэна Volkswagen. У автомобилей было даже внешнее сходство. Только советскую модель за форму кузова сразу прозвали «Буханкой». Кроме того, УАЗ-450 изначально создавался как своего рода конструктор, комментирует автомобильный журналист Антон Размахнин.
8: Он является рамным автомобилем, в отличие от того же самого, кстати, Volkswagen. Имеет еще и классическую компоновку, что позволяет гибче всего подходить к модификациям. А в самой первой вариации «Буханки», не пошедшей в серию, был так называемый мобильный штаб. Он был хорошо оборудован креслами, столиком и так далее, и имел даже встроенный сейф.
7: Классические воплощения «Буханки» — это микроавтобус, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. Последний называют еще «головастиком». А в числе нестандартных, даже экспериментальных, это созданный в 1959 году электромобиль для аэродромов. В начале 60-х выпустили особую серию УАЗа для работы на Крайнем Севере. «Буханка» получила двойные стекла, усиленную термоизоляцию и дополнительное отопление. Позднее машину поставили на лыжи и гусеницы, она стала снегоходом. Это был уже заднеприводный УАЗ-451. А в Краснодаре на основе «Буханки» создали прогулочный автопоезд. Больше всего модификаций появилось в 80-е, когда спрос на микроавтобусы начал расти, рассказывает Антон Размахнин.
8: То есть, например, вместо обычного кузова «Буханки» делали специальный жилой блок, что-то типа современного автодома, который сажали на шасси головастика, то есть с отдельной пассажирской кабиной. Это называлось «автоклуб». Он выигрывал у обычной «Буханки» своими размерами, там можно было стоять в полный рост, и большим панорамным остеклением.
7: «Буханки» по-прежнему сходят с конвейера Ульяновского автозавода, в том числе на экспорт в страны СНГ, на Кубу, в Гондурас и Египет. Кроме того, у советской модели есть поклонники в Италии, Японии и Германии. Секрет ее долголетия в рамной конструкции, которая делает автомобиль удобным трансформером, причем недорогим. Возможно, качество сборки вызывает у кого-то вопросы. Но где еще найти доступный полноприводный внедорожник, рассуждает автоэксперт Антон Ширяев.
9: Это, по сути, возможность купить новый ретро-автомобиль. Понятно, что она получила там АБС обязательную, да, к установке, более производительные современные тормоза, более мощный мотор. Вы наверняка видели видео такие вирусные, где она тормозит и встает на передние колеса, делает стоппи, как мотоцикл.
7: В Италии на базе «Буханки» создаются пожарные машины. А еще на ульяновских внедорожниках водят туристов на вулканы Везувий и Этна. В Финляндии советская автолегенда стала основой для создания реанимобиля с высокой крышей и подъемной дверью. А в британском исполнении УАЗ-452 получил правый руль. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
6: Российский легкоатлет Дмитрий Неделин побил национальный рекорд на марафонской дистанции, установленной почти 20 лет назад. Он преодолел 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 54 секунды. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких соревнований? Правда ли, что мировой успех в беге на длинные дистанции зависит от правильной постановки ног? И на каком километре начинается настоящий марафон? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
10: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
11: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, получаются уже рекордсмены.
10: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
11: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы, в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
10: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
12: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
10: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, сколько нефтепродуктов собрали в Туапсе после атак беспилотников, какими были уроки начальной военной подготовки в Советском Союзе, как удалось расшифровать самое древнее любовное письмо.

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, почему в крупах появляются какие-то жуки и насекомые, даже, казалось бы, в герметичных упаковках?
3: Отвечает агроном Ярослав Ризин.
4: Основные насекомые, которых находят в муке и рисе, это разного вида жучки, моль и личинки червей. Проблема связана с нарушением правил хранения на складе и транспортировки. Упаковка портится, там заводятся жучки. Моль же и прочие летающие насекомые постоянно перемещаются в поисках лучших условий для жизни и находят себе условия в муке и крупах. Некоторых жучков привлекает свет в окне. Залетев в окно, насекомые ищут необходимую им пищу и поселяются в крупах надолго. Если говорить предметно, то возможен такой случай. Вот пьете чай, а в чашку с потолка падает белый червяк. Открываете шкаф, а он весь в опарышах. В данном случае тепло и питательная среда делают свое дело. Но главная причина появления жучков после длительного времени – это нарушение условий хранения. Так что внимательно следите за состоянием муки и читайте этикетки, и проблем не будет.
1: Очень важные вопросы. Всемирная энциклопедия еды.
5: Британский полководец герцог Веллингтон, победивший Наполеона в битве при Ватерлоо, известен не только в истории военного дела. Государственный деятель, фельдмаршал и премьер-министр Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, был героем бесчисленных легенд, анекдотов и даже песен. Именем железного герцога названа столица Новой Зеландии, несколько

0: вырезку запекают, потом на нее выкладывают паштет из гусиной печени и грибную прослойку. Все это заворачивают в слоеное тесто и запекают снова. При подаче получившийся рулет разрезают. Главное, чтобы мясо внутри было чуть розоватое. Смотрится очень эффектно. Не рецепт, а настоящий вызов амбициозной хозяйке. Правда, историки кулинарии так и не смогли найти упоминание блюда ни в одной британской кулинарной книге, старой или новой, изданной до 60-х годов прошлого века. Впрочем, мясо в тесте часто встречалось на столе французов и британцев во времена Веллингтона, хоть и изготовленное по менее прихотливым рецептам. Так что происхождение названия оспаривать не стали. Пик популярности биф Веллингтон пришелся на 60-е. Вскоре появились упрощенные версии с консервированным печеночным паштетом вместо фуа-гра, грибами из банки вместо свежих и замороженным слоеным тестом из супермаркета. Был даже гамбургер а-ля Веллингтон. Однако к 80-м годам мода на трудоемкое и калорийное блюдо прошла. Дома его решались готовить не все. Ингредиенты были дороги, а испортить мясо, запекая его дважды, проще простого. Сегодня классику английской кулинарии можно встретить разве что в ресторанах. Начинка получила множество вариаций. Говядину заменяют на курицу, обычный фарш. Иногда делают вегетарианскую версию рулета, называя его просто «Веллингтон». Но неизменно одно – слоеное тесто и красивый разрез.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Река истории. История реки Амур.
3: Генерал-губернатор Сибири, прозорливый Николай Николаевич Муравьев, за много лет до Крымской, или как ее еще называли, Восточной войны, настаивал на скорейшей переброске войск по Амуру на Дальний Восток. Да император Николай I все никак не решался. И вот, наконец, случилось.
4: Обеспечить доставку войск по Амуру для защиты его устья, Охотского побережья и Камчатки.
3: Для России это стало событием огромной важности. Газеты тогда писали.
5: Вся Сибирь встрепенулась при вести об открытии плавания по Амуру, которого она дожидалась 150 лет.
3: Генерал-губернатор Муравьев приехал в Забайкалье, в Шилкинский завод, где его ждал пароход «Аргунь» и 75 грузовых баркасов. Отплыли. Через 4 дня пути вышли из Шилки в воды Амура.
6: Трубачи играли «Боже, царя храни». Все встали на лодках и осенились крестным знаменем. Генерал зачерпнул стакан воды амурской и поздравил всех с началом плавания по Амуру.
3: 14 июня 1854 года экспедиция достигла Мариинского поста. Часть солдат остались охранять устье Амура, а 350 человек доставили на Камчатку в Петропавловск. И крайне своевременно. 20 и 24 августа десант с англо-французской эскадры пытался взять Петропавловск штурмом. Но оба раза был разбит и сброшен в море. Защитники города одержали блестящую победу. Эскадра союзников ни с чем ушла от берегов Камчатки.
2: Амур. Река истории. История реки.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди.

воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Количество сбитых ночью над Ленинградской областью беспилотников достигло 59. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Аэропорт Пулково закрыт на прием и выпуск самолетов. По информации Министерства обороны, в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 334 украинских БПЛА. Вражеские дроны подавлены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым. Бывшие боевики украинского вооруженного формирования «Смерч» теперь служат в 101-й бригаде теробороны ВСУ на Сумщине. По данным российских силовых структур, украинское командование использует их для казней собственных военнослужащих, а также в качестве карательных отрядов против гражданского населения Сумской области. Ранее стало известно об убийствах заместителя командира роты и насильно мобилизованных украинских солдат после попытки мятежа. Шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка» прошли в центре Вашингтона. Всероссийская же акция «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате. Время и способ проведения региона принимают самостоятельно. А как можно найти информацию о своем герое? Радио «Звезда» рассказала руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.
2: Можно обратиться к сайту Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», попробовать поискать там. Хороший очень поиск, позволяет разные совпадения искать. В Великую Отечественную войну было очень много рукописного текста, и могли быть ошибки при написании, поэтому вот там как раз технологии сайта предлагают большую вариацию. На нашем сайте также есть инструкция, как уже заняться поиском через архивы, но нужно понимать, что архивный поиск занимает достаточно большое время, поэтому к 9 мая, возможно, уже не успеть.
1: Традиционное шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая. Прием заявок на онлайн-шествие уже началось и завершится 6 мая. Число туристических поездок россиян по стране и за рубеж в этом году может снизиться на 10%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Причина, по ее словам, конфликт на Ближнем Востоке, который привел к замедлению потребительского спроса. Если ситуация не обострится снова, такой результат ассоциация сочтет неплохим. Эксперты надеются, что спрос возобновится к лету. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он стал первым в мире параатлетом, который проплыл почти километр в ледяных водах Антарктиды. Виталий Кочнев, мастер спорта, чемпион российских и международных соревнований по плаванию на открытой воде. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как разлив нефтепродуктов в Туапсе отразится на курортном сезоне, чем предлагают заменить ОБЖ в школах, что написано в самом древнем любовном послании, которое смогли расшифровать ученые. Более 9 тысяч кубометров нефтепродуктов убрали из реки и из береговой линии Туапсе. Разлив произошел после атак беспилотников на морской терминал. Дроны также атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Как ситуация может отразиться на курортном сезоне? Рассказывает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
6: был затронут промышленный центр Туапсе. А самые популярные у туристов отели на побережье находятся на достаточно большом расстоянии, от 15 километров и более. Они ориентированы прежде всего на пляжный отдых. Сейчас еще достаточно прохладно, и туристический сезон не начался. Он начнется где-то в июне. Тем не менее, после сообщения об атаках беспилотников и загрязнении нефтепродуктами, количество новых бронирований в моменте у некоторых туроператоров по курорту снизилось примерно на 15%. При этом доля курортов Туапсинского района в общем объеме продаж у некоторых компаний составляет всего около 2%. Средняя глубина бронирования, по данным туроператоров, входящих в Союз, на данный момент составляет около 20 дней. Многие туристы будут принимать окончательное решение о поездке немного позже, ближе уже к своим датам отдыха. Массовых аннуляций на летний период также не наблюдается. Часть путешественников лишь меняет направление внутри региона. Например, вместо Туапсинского района выбирает Геленджик или Сочи.
5: По поручению президента, ликвидацией последствий налета беспилотников в городе руководит лично глава МЧС Александр Куренков.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Начальная военная подготовка может вернуться в российские школы. Представители образовательных и военных структур обсудили возрождаемый предмет на форуме в парке «Патриот». Предполагается, что содержание нового курса будет более прикладным, чем нынешний предмет «Основы безопасности и защиты Родины». А какими были уроки НВП в советские годы? Почему на время от этой дисциплины отказывались? И от чего зависела эффективность приобретаемых навыков? Ким Андреев изучил все детали.
7: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
8: Такая тема идет с древнейших времен, там с Древнего Рима, с Древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
7: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
9: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
7: Вне зависимости от пола, школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
8: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
7: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Нейросеть помогла расшифровать любовное послание 15 века. Его автор, англичанка Марджери Брюс, сообщает своему жениху о проблемах с приданным и, несмотря на обстоятельства, клянется ему в верности. Романтические письма сопровождают всю историю человечества. В Древнем Китае они воплощали искусство тонких намеков. В Европе на их основе возник эпистолярный жанр. А в средневековом Новгороде отправляли подобие смс-ок на бересте. О традиции любовных посланий Анна Елисеева.
10: Одни из первых любовных посланий встречаются в священных текстах индуизма, которым более 5000 лет. Например, письмо принцессы Рукмини царю Кришне, в котором она просит, чтобы он взял ее в жены. Помимо индийской мифологии, существуют реальные тексты подобного содержания. Так вдова фараона Тутанхамона, царица Анхисинамон, обратилась к хетскому правителю с просьбой прислать ей жениха. Прямолинейность египетской царицы, китайская знать предпочитала искусство тонких намеков. Любовные признания облекались в форму стихов или изысканной прозы, а вместо прямых слов использовались аллегории и метафоры, рассказывает заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Константин Барабошкин.
11: Это связано еще с классической конфуцианской поэзией, где говорится о том, что выражение чувств, оно возможно, но не сверх меры. Поэтому человек там не будет писать прямо, что «я тоскую по тебе», а он будет описывать позднюю ночь, ту же самую луну, осенний дождь.
10: Иносказательность была характерна и куртуазной культуре. Как система этических норм, она сложилась в средневековой Европе, включала идеалы благородства, верности, возвышенной любви. В центре – культ прекрасной дамы, нежной и беззащитной, которой служит рыцарь. В литературе это нашло отражение в рыцарских романах, а также стихотворениях и песнях поэтов эпохи. Отсюда же возник эпистолярный жанр – искусство разговора через текст. Впрочем, идеи куртуазной культуры, включая литературные направления, опирались на традиции античности, отмечает историк-медиевист Олег Воскобойников.
12: В монастырских, там, соборных школах, городских школах учились читать, писать и говорить на латыни, в том числе читая античную классику. А античная классика – это, среди прочего, и любовная лирика. Ну и как-то ее более-менее христианизируя, люди учились, значит, выражать как-то там свои чувства. Эти выражения чувств, конечно, кодифицировались, потому что, в общем, у всех эпох есть свои коды.
10: А в Восточной Европе, в средневековом Новгороде, чувства выражали открыто, решительно, даже смело. Новгородская республика была одним из центров международной торговли. Люди жили не бедно, владели грамоты и обменивались посланиями с такой же активностью, как мы сейчас общаемся в мессенджерах. Только вместо электронных носителей в их распоряжении были берестяные грамоты, большая часть которых ныне хранится в Новгородском музее-заповеднике. Заведующая отделом хранения и изучения археологических коллекций музея Мария Курбанова приводит нам один из ярких примеров новгородского любовного послания.
13: Берестяная грамота номер 377, в котором адресат делает напрямую предложение руки и сердца. То есть он так и пишет: «От Микиты к Малане, пойди за меня, я тебя хочу, а ты меня». А на то послух, то есть свидетель, Игнат Моисеев. Мне кажется, это вполне себе такая яркая иллюстрация того, что новгородцы были людьми деловыми, и это проявлялось в том числе и в личной переписке.
10: Кстати, женщины Новгородской республики тоже не стеснялись проявлять свои чувства. Причем выражали их конкретно, со свойственной новгородцам деловитостью. Порой даже могли отчитать своих избранников. Так сохранилось письмо одной влюбленной дамы, в котором она упрекает мужчину за неявку на свидание. «А я к тебе относилась как к брату. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе?» Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, как выход Арабских Эмиратов из ОПЕК скажется на ценах на нефть. Почему легенду нашего автопрома в народе прозвали «буханкой»? Какой рекорд установил российский легкоатлет на марафоне в Германии?
0: Премьера на радио «Звезда».
5: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
14: О предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
3: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о молниях.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт первый.
8: Температура внутри молнии в 5 раз выше, чем на поверхности Солнца. Ее удар разогревает воздух до 30 тысяч градусов Цельсия, а у поверхности нашего светила температура всего 6 тысяч. Подобный разогрев заставляет воздух взрывообразно расширяться. Так рождается гром.
6: Факт второй.
8: Миф о том, что молния не попадает в одно место дважды – опасная ложь. Абсолютный рекорд принадлежит озеру Маракайбо в Венесуэле. Молнии там сверкают до 300 ночей в году, достигая интенсивности в 280 ударов в час.
6: Факт третий.
8: Шаровая молния – не выдумка, хотя долгое время ученые считали ее галлюцинацией.
6: Факт четвертый.
8: Молния создает новые минералы. Когда она ударяет в песок или землю, температура мгновенно сплавляет частицы в стеклянные трубки – фульгуриты. Внутри них иногда образуются редкие минералы, которые больше нигде не встречаются.
6: Факт пятый.
8: Каждую секунду в мире сверкает сотня молний. Их общая энергия за год превышает все выработанное человечеством электричество.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о молниях.
7: Радио «Звезда».
9: Наука на чердаке.
10: Когда вы слышите от кого-то фразу «мы живем в мире иллюзий», то знайте, что это не фигура речи, это так и есть. И наука, кстати, это неоднократно доказала. Сейчас расскажу.
9: Научный журналист Егор Быковский.
10: А расскажу я вам про психологический эксперимент, доказавший, что старость – это иллюзия, в некотором смысле слова. Это было больше 40 лет назад, еще в конце 20 века, когда в 1979 году психиатр Элен Лангер затеяла этот эксперимент. У нее уже была репутация специалиста, предпочитающего подтверждать смелые теории еще более смелой практикой. Практиковалась Элен преимущественно на пенсионерах. Тремя годами ранее она стала автором поистине революционного для геронтологии эксперимента в доме престарелых. доказав, что, знаете, такой трепетный уход за стариками вовсе не так хорош, как принято думать, и сведет в могилу даже быстрее, чем иное заболевание. Эксперимент стал частью исследования синдрома выученной беспомощности. Но миссис Лангер была активным ученым и не намерена была останавливаться на достигнутом. Она собиралась полностью разрушить тусклый ореол старости и доказать, что мы молоды ровно настолько, насколько считаем себя молодыми. Для нового эксперимента Элен отобрала 8 мужчин. Средний возраст испытуемых был 75 лет. Все они должны были неделю жить в переоборудованном для научно-мирских нужд монастыре. Подопытные еще не знали, что именно их ждет. Все, о чем их попросили, не брать с собой книги, журналы или фотографии, появившиеся меньше 20 лет назад. Когда 8 мужчин зашли в дом, в котором им предстояло безвылазно провести неделю, они обомлели. Такое впечатление, будто они перенеслись в прошлое, конкретно в 1959 год. Черно-белый телевизор, старые пластинки, книжки на полках, календари – все возвращало их в реальность 20-летней давности. Дальше больше. Участников эксперимента попросили одеваться и вести себя так, будто на дворе и правда 1959 год, а им, соответственно, не пыльные 75 лет, а задорные 55.
9: Наука на чердаке.
10: В начале эксперимента испытуемым казалось, что ничего не получится. Ну как? Как вычеркнуть последние 20 лет из жизни? Быстро выяснилось, что очень даже легко можно вычеркнуть. Без связи с внешним миром, в котором все еще царствовал 1979 год, мужчины начали говорить, жить и даже думать так, как будто оказались в 59-м. Персонал обращался с ними соответственно. Никаких предложений помочь там донести тяжелую сумку или переставить полку. Никаких напоминаний принять таблетки или пойти на процедуру. Все сами, все сами. Всего одна неделя эксперимента дала потрясающие результаты. У большинства испытуемых улучшилась осанка, гибкость, мышечная сила, зрение на 10% и память. То есть все те параметры, которые как бы не щадит возраст. Кроме того, выяснилось, что у 60% участников в конце эксперимента результаты теста IQ были выше, чем в начале. Самое интересное, участники эксперимента помолодели и внешне. Их фотографии до и после эксперимента были показаны случайным людям. Те, посмотрев на фотографии, посчитали, что на снимках после мужчины выглядит в среднем на 3 года моложе. То есть эксперимент доказал, что наше самочувствие напрямую зависит от нашего окружения и модели, которую оно навязывает. Если ты в 70 лет будешь называть себя дедушкой или бабушкой, жаловаться на старость и просить всех подряд перевести тебя через дорогу, ты будешь чувствовать себя как старик. Но если набраться смелости и проигнорировать запрос социума и до самой смерти в 115 лет думать, что тебе все еще 45, у тебя есть все шансы прожить не только долгую, но и здоровую, активную и счастливую жизнь. Кстати, друзья, мои умные весы считают, что мой метаболический возраст на 15 лет меньше моего истинного. Спасибо спорту и здоровому питанию. И науке, конечно.
9: Наука на чердаке.

поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Шаре.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В деревне Чернево Волоколамского округа в результате падения обломков беспилотника накануне вечером погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над регионами было сбито 6 БПЛА, в том числе над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Вместе с тем, по информации Министерства обороны, минувшей ночью средствами ПВО перехвачены и уничтожены над регионами 334 украинских БПЛА. В подмосковной Кашире на улице Строительной произошел пожар на складе. К настоящему времени огонь локализован на площади 7,5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС. Огонь охватил кровлю здания. Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники. Причины выясняются. Обработка территорий от борщевика началась в Подмосковье. Работы затронут более 23 тысяч гектаров, сообщили в Министерстве сельского хозяйства области. Там также напомнили, что владельцы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать борщевик. За бездействие предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. О вреде борщевика радио «Звезда» рассказала научный сотрудник главного ботанического сада РАН Алла Куклина.
2: Его выращивали для того, чтобы использовать в сельском хозяйстве как фуражное растение, которое обеспечивает хорошие удои у коров. Но позже оказалось, что молоко, которое получают от коров, накормленных борщевиком, с горчинкой. И это было первым препятствием. Позже выяснилось, что растение это оказывает ожоги на кожу человека. Причем ожоги эти очень трудно излечимые.
1: Ранее мошенники начали пугать россиян штрафами за борщевик. Оплатить штраф предлагают по ссылке, ведущей на сайт «Клон госуслуг». Но реальный штраф выписывается только после выездной проверки с составлением акта, а не по СМС. В крупных торговых сетях заметно выросли продажи дачных товаров. Холодная весна сдвинула активность покупателей на апрель-май. Об этом сообщили в ассоциации компаний розничной торговли. Так, продажи семян увеличились примерно наполовину. Садовую технику стали покупать на 56% чаще, а уборочную в 3 раза больше. Почти вдвое выросли продажи ограждений и заборов. Отмечается, что покупатели все чаще рассматривают дачу для комфортного отдыха. И о погоде. По данным центров ОБОС, сегодня в Москве будет преимущественно малооблачно, без осадков. Воздух днем прогреется до 22 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что стоит за решением Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК. Какой бренд хочет запатентовать Ульяновский автозавод? Сколько килограммов теряет марафонец во время забега? Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Страна намерена далее самостоятельно определять свою нефтяную политику. Что стоит за этим шагом? Как он повлияет на организацию и цены на топливо? Рассказывает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: Проблема эта зрела достаточно давно, еще с того момента, когда ОПЕК начал вводить систему добровольных сокращений добычи для того, чтобы уменьшить количество нефти, выплескиваемой на рынок, и повысить ее стоимость. Далеко не все страны были довольны таким подходом, поскольку их бюджет в немалой степени зависит от продажи нефти. Теперь, соответственно, страна воспользовалась тяжелой ситуацией на мировом рынке нефти из-за блокировки Ормузского пролива. Одним из факторов послужили не слишком простые отношения между Объединенными Арабскими Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, фактически лидером ОПЕК. Ну и кроме того, Эмираты недавно обращались к США за финансовой поддержкой. Ну, вполне возможно, что США предложили им эту поддержку на вот таких вот условиях. Мы поможем вам финансово, а вы выйдете из ОПЕК, поскольку для США организация ОПЕК является противником и антагонистом.
3: Как этот выход скажется на ценах на нефть?
6: В ближайшее время не скажется никак, потому что большая часть нефти заперта в Бормузском проливе. Но когда эта ситуация все-таки разрешится, фактор Объединенных Арабских Эмиратов будет влиять. Если, не подчиняясь квотам, ОПЕК будет увеличивать объемы поставок со своей нефти на международные рынки, это будет давить на цены сверху.
5: Эксперт не исключил, что и другие государства, которые сейчас состоят в организации стран-экспортеров нефти, последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов и захотят тоже действовать на рынке самостоятельно.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Ульяновский автозавод подал заявки на регистрацию в России товарного знака «УАЗ-Буханка» и его аналога на латинице, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Легендарная модель выпускается на Ульяновском автозаводе с 1958 года и считается долгожителем отечественного автопрома. Почему ее прозвали «Буханкой»? Какие модификации получил автомобиль? И благодаря чему он по-прежнему востребован? Ответы у Анны Елисеевой.
7: Под «Буханкой» следует понимать целое семейство УАЗов, ныне известных как СГР, старый грузовой ряд. Первая модель, полноприводный УАЗ-450, создавался по заказу армии для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья. Разработку автомобиля поручили ульяновскому конструктору Ивану Давыдову, а за дизайн отвечал художник Владимир Арямов. Он и представил эскиз фургона с буквой «У» на передке. Значок выглядел как часть логотипа немецкого минивэна Volkswagen. У автомобиля было даже внешнее сходство. Только советскую модель за форму кузова сразу прозвали «Буханкой». Кроме того, УАЗ-450 изначально создавался как своего рода конструктор, комментирует автомобильный журналист Антон Размахнин.
8: Он является рамным автомобилем, в отличие от того же самого, кстати, Volkswagen. Имеет еще и классическую компоновку, что позволяет гибче всего подходить к модификациям. А в самой первой вариации «Буханки», не пошедшей в серию, был так называемый мобильный штаб. Он был хорошо оборудован креслами, столиком и так далее, и имел даже встроенный сейф.
7: Классические воплощения «Буханки» — это микроавтобус, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. Последний называют еще «головастиком». А в числе нестандартных, даже экспериментальных, это созданный в 1959 году электромобиль для аэродромов. В начале 60-х выпустили особую серию УАЗа для работы на Крайнем Севере. «Буханка» получила двойные стекла, усиленную термоизоляцию и дополнительное отопление. Позднее машину поставили на лыжи и гусеницы, она стала снегоходом. Это был уже заднеприводный УАЗ-451. А в Краснодаре на основе «Буханки» создали прогулочный автопоезд. Больше всего модификаций появилось в 80-е, когда спрос на микроавтобусы начал расти, рассказывает Антон Размахнин.
8: То есть, например, вместо обычного кузова «Буханки» делали специальный жилой блок, что-то типа современного автодома, который сажали на шасси головастика, то есть с отдельной пассажирской кабиной. Это называлось «автоклуб». Он выигрывал у обычной «Буханки» своими размерами, там можно было стоять в полный рост, и большим панорамным остеклением.
7: «Буханки» по-прежнему сходят с конвейера Ульяновского автозавода, в том числе на экспорт в страны СНГ, на Кубу, в Гондурас и Египет. Кроме того, у советской модели есть поклонники в Италии, Японии и Германии. Секрет ее долголетия в рамной конструкции, которая делает автомобиль удобным трансформером, причем недорогим. Возможно, качество сборки вызывает у кого-то вопросы. Но где еще найти доступный полноприводный внедорожник, рассуждает автоэксперт Антон Ширяев.
9: Это, по сути, возможность купить новый ретро-автомобиль. Понятно, что она получила там АБС обязательную, да, к установке, более производительные современные тормоза, более мощный мотор. Вы наверняка видели видео такие вирусные, где она тормозит и встает на передние колеса, делает стоппи, как мотоцикл.
7: В Италии на базе «Буханки» создаются пожарные машины. А еще на ульяновских внедорожниках возят туристов на вулканы Везувий и Этна. В Финляндии советская автолегенда стала основой для создания реанимобиля с высокой крышей и подъемной дверью. А в британском исполнении УАЗ-452 получил правый руль. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Российский легкоатлет Дмитрий Неделин побил национальный рекорд на марафонской дистанции, установленный почти 20 лет назад. Он преодолел 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 54 секунды. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких соревнований? Правда ли, что мировой успех в беге на длинные дистанции зависит от правильной постановки ног? И на каком километре начинается настоящий марафон? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
10: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
11: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, а там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, но получаются уже рекордсмены.
10: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, ожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
11: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
10: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
12: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
10: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, сколько нефтепродуктов собрали в Туапсе после атак беспилотников, какими были уроки начальной военной подготовки в Советском Союзе, как удалось расшифровать самое древнее любовное письмо в мире.
4: Премьера на радио «Звезда». Танцуем польку, едим корейку, носим панамку, пилим болгаркой. Почему все так сложилось географически? История с географией. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: История с географией. Шотландка.
2: Стоит зайти разговору о шотландцах, как в сознании тут же всплывает образ воинственного героя в клетчатом килте, разумеется. Стереотипы? Пожалуй. От них сегодня никуда. Так вот, ткань, из которой сделан килт, называется тартан. Мы же в России по привычке называем эту ткань шотландкой.
1: История с географией. Шотландка.
2: Интересно, что тартан или шотландка довольно поздняя история. До середины 16 века никаких килтов еще в помине не было. Просто не существовало технологии производства. Но уже к концу 17 века определенные расцветки тартана закрепились не только за местностью, но и за родом, который на ней обитал, положив начало родовым цветам шотландских кланов. Примерно в это же время первые образцы тартана попали в Россию. С английскими купцами или вместе с редкими шотландцами, поступавшими на русскую военную службу. Скорее всего, именно тогда, в России, ткань окончательно обозвали шотландкой.
1: История с географией.
2: Кстати, изначально слова «шотландка» и «тартан» обозначали несколько разные вещи. Шотландка – это непосредственно сама ткань, а тартан – клетчатый узор. Сегодня же мы, опираясь на привычные стереотипы, любую ткань в крупную клетку спокойно называем шотландкой.
1: Шотландка. История с географией.
3: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
4: Ее до сих пор называют самой красивой монетой Российской империи. Медная копейка образца 1755 года. Вес 21 грамм. На лицевой стороне могучий одноглавый орел, сидящий на облаке. В его клюве картуш. Свиток с вензелем Елизаветы Петровны. А над головой птицы императорская корона. На обратной стороне был изображен точно такой же орел на облаке, только в клюве у него свиток с номиналом монеты. Элегантная надпись в три строки.

Медная однокопеечная монета выглядела для того времени необычно. Ее аверс и реверс были перевернуты друг к другу на 180 градусов. Проще говоря, если на лицевой стороне голова орла была вверху, то на обратной стороне голова птицы смотрела уже вниз. Отсюда еще и третье, неофициальное название монеты – переверт.

0: Год 1887. В Мариинском театре проходит премьера оперы Петра Чайковского «Чародейка». Автор либретто – драматург Ипполит Шпажинский. В Соединенных Штатах в тот же год изобретатель Эмиль Берлинер получает патент на аппарат для записи и воспроизведения звука, знакомый нам под именем граммофон. А в Ясной Поляне в том же 1887 произойдет встреча одного великого русского писателя и другого великого русского юриста. Из этого родится многолетняя дружба, а еще великий роман Льва Николаевича Толстого.
1: Соратники. Лев Толстой и Анатолий Кони.
0: На самом деле Анатолий Федорович впервые увидел Льва Николаевича еще в начале 60-х годов 19 века. Кони тогда был студентом Московского университета, а Толстой уже герой обороны Севастополя и популярный писатель. Перед историческим знакомством в Ясной Поляне знаменитый юрист записал у себя в дневнике: «Неизбежность короткого свидания с Толстым вызывает во мне некоторое недовольство». Они, правда, были очень разными. С одной стороны, писатель, критикующий самодержавие и ненавидящий любые формы насилия. С другой – обер-прокурор уголовно-кассационного департамента, то есть чиновник и глаз судебной системы. Вдобавок, разница в возрасте. Толстой старше Кони на 16 лет. Ну, какие тут могут быть общие темы для разговора?
1: Соратники.
0: Но первое же чаепитие быстро сблизило писателя и юриста. Они будут вместе обсуждать философию Канта, русскую литературу и громкие юридические дела. Одна из судебных историй так заинтересует Толстого, что он предложит Кони написать на ее основе рассказ. Тот любезно откажется и подарит сюжет своему старшему товарищу. Сначала у Толстого родится черновик «Коневская повесть», а через пару лет из этого выйдет мировой бестселлер – роман «Воскресенье». Приятели будут обмениваться письмами и идеями больше 20 лет, вплоть до самой смерти Льва Николаевича. В память о встречах и дружбе с великим писателем Анатолий Кони напишет собственную книгу, которую так и назовет «Лев Николаевич Толстой».
1: Лев Толстой и Анатолий Кони. Соратники.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Чегесовой Варвары.

0: Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Более 60 вражеских беспилотников сбиты ночью над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Около 8 утра были сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пулково и Псков. По информации Министерства обороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО над 16 российскими регионами перехвачены и уничтожены 334 украинских БПЛА. В Луганской Народной Республике бойцы Росгвардии обнаружили и уничтожили более 1500 взрывоопасных предметов. Среди них свыше 770 снарядов и мин, сообщили в ведомстве. Кроме того, мобильные огневые группы ведомства продолжают уничтожать беспилотники противника в зоне СВО. При содействии правоохранителей задержаны 45 подозреваемых в преступлениях. Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь он включает 363 позиции. Число организаций, где можно пройти альтернативную гражданскую службу, выросло до 1927. Расширение связано с введением с начала года нового классификатора профессий. В том числе количество врачебных направлений увеличилось более чем втрое. Число туристических поездок россиян может снизиться на 10% в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Очень сложно прогнозировать, потому что ожидания от весны и лета этого года, условно, в январе, да, до 28 февраля были одни. Эти ожидания были весьма и весьма радужные, особенно в выездном туризме, где стабильный курс валюты, в общем, обеспечил достаточно хорошие ценовые предложения. Но после 28 февраля и, собственно, 3 марта, да, рекомендации о приостановке продаж топового направления, это повлияло на все виды туризма и на все туристические дестинации, не только на Арабские Эмираты.
1: Эксперт добавила также, что возобновление полетов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами вызвало бум спроса россиян на поездки в эту страну. Недожаренный шашлык может вызвать острую кишечную инфекцию, отравление или заражение паразитами, предупредила врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненного. При появлении симптомов в первые 2-3 дня после еды нужно пить больше жидкости, а в первые сутки поголодать, после чего постепенно вводить щадящие продукты. Сырое мясо может содержать сальмонеллу, листерию и кишечную палочку. Эксперт подчеркнула, что поговорка «горячее сытым не бывает» не отражает реальности, и мясо должно быть полностью готовым. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музеи, едва ли не главные украшения многих российских городов. Не зря ведь говорят...
4: Земля начинается... с Кремля. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как разлив нефтепродуктов в Туапсе отразится на курортном сезоне, чем предлагают заменить ОБЖ в школах, что написано в самом древнем любовном послании, которое смогли расшифровать ученые. Более 9 тысяч кубометров нефтепродуктов убрали из реки и из береговой линии Туапсе. Разлив произошел после атак беспилотников на морской терминал. Дроны также атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Как ситуация может отразиться на курортном сезоне? Рассказывает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
2: Был затронут промышленный центр Туапсе, а самые популярные у туристов отели на побережье находятся на достаточно большом расстоянии от 15 километров и более. Они ориентированы прежде всего на пляжный отдых. Сейчас еще достаточно прохладно, и туристический сезон не начался. Он начнется где-то в июне. Тем не менее, после сообщения об атаках беспилотников и загрязнении нефтепродуктами, количество новых бронирований в моменте у некоторых туроператоров по курорту снизилось примерно на 15%. При этом доля курортов Туапсинского района в общем объеме продаж у некоторых компаний составляет всего около 2%. Средняя глубина бронирования, по данным туроператоров, входящих в Союз, на данный момент составляет около 20 дней. Многие туристы будут принимать окончательное решение о поездке немного позже, ближе уже к своим датам отдыха. Массовых аннуляций на летний период также не наблюдается. Часть путешественников лишь меняет направление. Внутри региона, например, вместо Туапсинского района выбирает Геленджик или Сочи.
1: По поручению президента, ликвидацией последствий налета беспилотников в городе руководит лично глава МЧС Александр Куренков.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Начальная военная подготовка может вернуться в российские школы. Представители образовательных и военных структур обсудили возрождаемый предмет на форуме в парке «Патриот». Предполагается, что содержание нового курса будет более прикладным, чем нынешний предмет «Основы безопасности и защиты Родины». А какими были уроки НВП в советские годы? Почему на время от этой дисциплины отказывались и от чего зависела эффективность приобретаемых навыков? Ким Андреев изучил все детали.
3: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
4: Такая тема идет с древнейших времен, там, с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
3: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
5: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
3: Вне зависимости от пола, школьники изучали звание, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
4: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда взять нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
3: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Нейросеть помогла расшифровать любовное послание 15 века. Его автор – англичанка Марджери Брюс, сообщает своему жениху о проблемах с приданным и, несмотря на обстоятельства, клянется ему в верности. Романтические письма сопровождают всю историю человечества. В Древнем Китае они воплощали искусство тонких намеков. В Европе на их основе возник эпистолярный жанр. А в средневековом Новгороде отправляли подобие смс-ок на бересте. О традиции любовных посланий Анна Елисеева.
6: Одни из первых любовных посланий встречаются в священных текстах индуизма, которым более 5000 лет. Например, письмо принцессы Рукмини царю Кришне, в котором она просит, чтобы он взял ее в жены. Помимо индийской мифологии, существуют реальные тексты подобного содержания. Так вдова фараона Тутанхамона, царица Анхисенамон, обратилась к хетскому правителю с просьбой прислать ей жениха. Прямолинейность египетской царицы, китайская знать предпочитала искусство тонких намеков. Любовные признания облекались в форму стихов или изысканной прозы. А вместо прямых слов использовались аллегории и метафоры, рассказывает заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Константин Барабошкин.
7: Это связано еще с классической конфуцианской поэзией, где говорится о том, что выражение чувства, оно возможно, но не сверх меры. Поэтому человек там не будет писать прямо, что «я тоскую по тебе», а он будет описывать позднюю ночь, ту же самую луну, осенний дождь.
6: Иносказательность была характерна и куртуазной культуре. Как система этических норм, она сложилась в средневековой Европе, включала идеалы благородства, верности, возвышенной любви. В центре – культ прекрасной дамы, нежной и беззащитной, которой служит рыцарь. В литературе это нашло отражение в рыцарских романах, а также стихотворениях и песнях поэтов эпохи. Отсюда же возник эпистолярный жанр – искусство разговора через текст. Впрочем, идеи куртуазной культуры, включая литературные направления, опирались на традиции античности, отмечает историк-медиевист Олег Воскобойников.
8: В монастырских, там, соборных школах, городских школах учились читать, писать и говорить на латыни, в том числе читая античную классику. А античная классика – это, среди прочего, и любовная лирика. Ну и как-то ее более-менее христианизируя, люди учились, значит, выражать как там свои чувства. Эти выражения чувств, конечно, кодифицировались, потому что, в общем, у всех эпох есть свои коды.
6: А в Восточной Европе, в средневековом Новгороде, чувства выражали открыто, решительно, даже смело. Новгородская республика была одним из центров международной торговли. Люди жили не бедно, владели грамотой и обменивались посланиями с такой же активностью, как мы сейчас общаемся в мессенджерах. Только вместо электронных носителей в их распоряжении были берестяные грамоты, большая часть которых ныне хранится в Новгородском музее-заповеднике. Заведующая отделом хранения и изучения археологических коллекций музея Мария Курбанова приводит нам один из ярких примеров новгородского любовного послания.
9: Берестяная грамота номер 377, в котором адресат делает напрямую предложение руки и сердца. То есть он так и пишет: «От Микиты к Малане, пойди за меня, я тебя хочу, а ты меня». А на то послух, то есть свидетель, Игнат Моисеев. Мне кажется, это вполне себе такая яркая иллюстрация того, что новгородцы были людьми деловыми, и это проявлялось в том числе и в личной переписке.
6: Кстати, женщины Новгородской республики тоже не стеснялись проявлять свои чувства. Причем выражали их конкретно, со свойственной новгородцам деловитостью. Порой даже могли отчитать своих избранников. Так сохранилось письмо одной влюбленной дамы, в котором она упрекает мужчину за неявку на свидание. «А я к тебе относилась как к брату. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе?» Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как выход Арабских Эмиратов из ОПЕК скажется на ценах на нефть, почему легенду нашего автопрома в народе прозвали «буханкой», какой рекорд установил российский легкоатлет на марафоне в Германии.
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Человек и время. Традиционные японские часы, известные как Вадокей, удивительный пример того, как когда-то технологии подстраивались под ритмы природы. До середины 19 века Япония жила по системе переменного времени, то есть привычные нам фиксированные минуты и секунды там просто не существовали. Сутки делились на две части – от восхода до заката и от заката до рассвета. Каждая часть состояла из 6 часов. Главная сложность заключалась в том, что продолжительность светового дня постоянно менялась в зависимости от времени года. Летом дневные часы были длиннее, а ночные – короче, а зимой все обстояло с точностью да наоборот. Ночные интервалы растягивались. Японцы считали, что время должно следовать за солнцем. Если день стал длиннее, то и час должен подрасти.
7: Человек и время.
6: Чтобы отсчитывать переменные интервалы, японские мастера создавали невероятно сложные механизмы. Самые известные часы имели два регулятора. Один работал днем, а другой включался ночью. Каждое утро и каждый вечер специальное устройство переключало часы с одного режима на другой. Раз в две недели часовщик вручную подстраивал веса на регуляторах, чтобы все точно соответствовало движению солнца. Вместо цифр на циферблате часто красовались знаки зодиака. Полдень назывался часом лошади, а полночь – часом крысы. Также часы били от 9 до 4 ударов. Числа 1, 2 и 3 не использовались в быту, так как имели ритуальное значение для буддистов. Сегодня Вадокей считаются шедеврами инженерной мысли, редчайшими предметами искусства.
7: Человек и время.
8: Радиозвезда.
9: Игры
7: человечества.
1: Она была популярна у древних римлян и египтян. Азартная, бесовская забава. Ее любили Геродот, Евклид и Гомер. Ахиллес и Аякс так увлеклись этой игрой во время службы в карауле, что пропустили вылазку троянцев. Мушкетер Атос однажды рискнул и умудрился проиграть своего верного слугу, а король Англии Генрих VIII – колокола собора святого Павла. Великий Данте в своей божественной комедии с горечью отмечал:
8: «Когда кончается игра в три кости, то проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости, другого провожает весь народ».
1: Игра в кости едва ли не самая древняя в мире. Первые упоминания о ней относятся к X веку до нашей эры. С тех пор правила практически не изменились. На ровную поверхность бросают два кубика, то есть две кости. Канонический кубик – это многогранник. У него 6 сторон или грань. На каждой нанесены очки. Это может быть все что угодно – точки, черточки, звездочки. При классической разметке противоположные стороны кубика в сумме должны составить цифру 7. 6 очков против 1, 5 против 2, 4 очка против 3. Дальше все просто. Бросил кости и смотришь, сколько очков выпало. Минимальное количество 2 очка, максимальное 12. У кого больше, тот и победил.
7: Игры человечества.
1: Изначально кубики делали из костей животных, отсюда, кстати, и название. Затем в дело пошли бронза, мрамор, янтарь, золото и даже хрусталь. Сильные мира сего тоже любили играть. Самую удивительную партию в кости провели 1000 лет назад два короля – норвежский Олаф II и шведский Улов Заботливый. Они никак не могли определить, кому из них принадлежит небольшой остров. Когда переговоры зашли в тупик, спорную территорию разыграли. Швед выбросил 2 шестерки и уже начал было праздновать, когда Олаф метнул кости с такой силой, что одна из них раскололась. Целая кость и 2 половинки в сумме показали число 13. Этот бросок признали победным, и остров достался Норвегии.
7: Игры человечества. Радиограмма.
9: Африканские хомяковые крысы – профессиональные саперы. Они способны за метр унюхать мину, гранату и даже простой патрон. Крысы-саперы слабо видят, но зато прекрасно слышат и различают запахи.
10: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В подмосковной Кашире на улице Строительной произошел пожар на складе. К настоящему времени огонь локализован на площади 7,5 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС. Огонь охватил кровлю здания. Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники. Причины возгорания выясняются. В Москве к 2028 году построят новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его площадь составит 150 тысяч квадратных метров, рассказал директор института Сергей Петриков. В здании разместят операционные отделения терапии, хирургии, кардиологии, неврологии, гинекологии и другие. Вся клиническая часть будет собрана в одном месте. Также на крыше установят арт-объект в виде пульсирующего сердца высотой 21 метр. Строительство началось в 2025 году. Россияне в майские праздники отдавали предпочтение коротким поездкам недалеко от дома. В целом, на путешествия внутри страны приходится около 75% всех бронирований. Об изменившихся предпочтениях туристов телеканалу «Звезда» рассказал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
3: Разделенные рабочие недели, короткие окна, это с 1 по 3 мая, 9 и 11 мая, существенно ограничили интерес к длительным турам и усилили спрос на форматы выходного дня или отдых рядом с домом. Лидером остался Краснодарский край. В топ-6 продаж также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Кавказские минеральные воды, Москва, естественно, и Татарстан.
2: Средний чек для поездок по стране оценивается в 92 тысячи рублей на человека, заключил эксперт. Около 90% россиян смотрят рецепты блюд в социальных сетях, а более половины из них включают увиденное в свой рацион. Чаще всего люди готовят пиццу из лаваша, торт из печенья и суши-бутерброды. Результаты опроса опубликовал ТАСС. Отмечается, что при выборе рецептов для большинства важны доступность ингредиентов, легкость и скорость приготовления. Почти половина опрошенных делают скриншоты понравившихся рецептов. Еще столько же отправляют их себе в личный чат. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, сегодня в Москве будет преимущественно малооблачная погода без осадков. Воздух днем прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице плюс 14. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
9: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что стоит за решением Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, какой бренд хочет запатентовать Ульяновский автозавод, сколько килограммов теряет марафонец во время забега.
10: –
9: Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Страна намерена далее самостоятельно определять свою нефтяную политику. Что стоит за этим шагом? Как он повлияет на организацию и цены на топливо? Рассказывает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
4: Проблема эта зрела достаточно давно, еще с того момента, когда ОПЕК начал вводить систему добровольных сокращений добычи для того, чтобы уменьшить количество нефти, выплескиваемой на рынок, и повысить ее стоимость. Далеко не все страны были довольны таким подходом, поскольку их бюджет в немалой степени зависит от продажи нефти. Теперь, соответственно, страна воспользовалась тяжелой ситуацией на мировом рынке нефти из-за блокировки Ормузского пролива. Одним из факторов послужили не слишком простые отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, фактически лидером ОПЕК. Ну и кроме того, Эмираты недавно обращались к США за финансовой поддержкой. Ну, вполне возможно, что США предложили им эту поддержку на вот таких вот условиях. Мы поможем вам финансово, а вы выйдете из ОПЕК, поскольку для США организация ОПЕК является противником и антагонистом.
7: Как этот выход скажется на ценах на нефть?
4: В ближайшее время не скажется никак, потому что большая часть нефти заперта в Ормузском проливе. Но когда эта ситуация все-таки разрешится, фактор Объединенных Арабских Эмиратов будет влиять. Если, не подчиняясь квотам, ОПЕК будет увеличивать объем поставок со своей нефти на международные рынки, это будет давить на цены сверху.
9: Эксперт не исключил, что и другие государства, которые сейчас состоят в организации стран-экспортеров нефти, последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов и захотят тоже действовать на рынке самостоятельно.
1: Утро на радио «Звезда».
9: Ульяновский автозавод подал заявки на регистрацию в России товарного знака «УАЗ-Буханка» и его аналога на латинице, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Легендарная модель выпускается на Ульяновском автозаводе с 1958 года и считается долгожителем отечественного автопрома. Почему ее прозвали «Буханкой»? Какие модификации получил автомобиль? И благодаря чему он по-прежнему востребован? Ответы у Анны Елисеевой.
10: Под «Буханкой» следует понимать целое семейство УАЗов, ныне известных как СГР – старый грузовой ряд. Первая модель, полноприводный УАЗ-450, создавался по заказу армии для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья. Разработку автомобиля поручили ульяновскому конструктору Ивану Давыдову, а за дизайн отвечал художник Владимир Арямов. Он и представил эскиз фургона с буквой «У» на передке. Значок выглядел как часть логотипа немецкого минивэна Volkswagen. У автомобиля было даже внешнее сходство. Только советскую модель за форму кузова сразу прозвали «Буханкой». Кроме того, УАЗ-450 изначально создавался как своего рода конструктор, комментирует автомобильный журналист Антон Размахнин.
11: Он является рамным автомобилем, в отличие от того же самого, кстати, Volkswagen. Имеет еще и классическую компоновку, что позволяет гибче всего подходить к модификациям. А в самой первой вариации «Буханки», не пошедшей в серию, был так называемый мобильный штаб. Он был хорошо оборудован креслами, столиком и так далее, и имел даже встроенный сейф.
10: Классические воплощения «Буханки» — это микроавтобус, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. Последний называют еще «головастиком». А в числе нестандартных, даже экспериментальных, это созданный в 1959 году электромобиль для аэродромов. В начале 60-х выпустили особую серию УАЗа для работы на Крайнем Севере. «Буханка» получила двойные стекла, усиленную термоизоляцию и дополнительное отопление. Позднее машину поставили на лыжи и гусеницы, она стала снегоходом. Это был уже заднеприводный УАЗ-451. А в Краснодаре на основе «Буханки» создали прогулочный автопоезд. Больше всего модификаций появилось в 80-е, когда спрос на микроавтобусы начал расти, рассказывает Антон Размахнин.
11: То есть, например, вместо обычного кузова «Буханки» делали специальный жилой блок, что-то типа современного автодома, который сажали на шасси головастика, то есть с отдельной пассажирской кабиной. Это называлось «автоклуб». Он выигрывал у обычной «Буханки» своими размерами, там можно было стоять в полный рост, и большим панорамным остеклением.
10: «Буханки» по-прежнему сходят с конвейера Ульяновского автозавода, в том числе на экспорт в страны СНГ, на Кубу, в Гондурас и Египет. Кроме того, у советской модели есть поклонники в Италии, Японии и Германии. Секрет ее долголетия в рамной конструкции, которая делает автомобиль удобным трансформером, причем недорогим. Возможно, качество сборки вызывает у кого-то вопросы. Но где еще найти доступный полноприводный внедорожник, рассуждает автоэксперт Антон Ширяев.
12: Это, по сути, возможность купить новый ретро-автомобиль. Понятно, что она получила там АБС обязательную, да, к установке, более производительные современные тормоза, более мощный мотор. Вы наверняка видели видео такие вирусные, где она тормозит и встает на передние колеса, делает стоппи, как мотоцикл.
10: В Италии на базе Буханки создаются пожарные машины. А еще на ульяновских внедорожниках водят туристов на вулканы Везувий и Этна. В Финляндии советская автолегенда стала основой для создания реанимобиля с высокой крышей и подъемной дверью. А в британском исполнении УАЗ-452 получил правый руль. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
9: Российский легкоатлет Дмитрий Неделин побил национальный рекорд на марафонской дистанции, установленной почти 20 лет назад. Он преодолел 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 54 секунды. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких соревнований? Правда ли, что мировой успех в беге на длинные дистанции зависит от правильной постановки ног? И на каком километре начинается настоящий марафон? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
13: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
14: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, получаются уже рекордсмены.
13: По уровню стресса бег на длинные дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
14: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
13: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
15: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
13: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: утро на радио «Звезда».
9: Через 15 минут мы расскажем, сколько нефтепродуктов собрали в Туапсе после атак беспилотников, какими были уроки начальной военной подготовки в Советском Союзе, как удалось расшифровать самое древнее любовное письмо.

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что поверхность планеты Меркурий может быть усеяна алмазами. Откуда они там берутся?
3: Отвечает астроном Владимир Сурдин.
4: Раньше мы думали, что Меркурий ничем от Луны не отличается. Маленький, лишенный атмосферы, покрытый метеоритными кратерами. Луна луной, и ничего интересного мы там не найдем. Но когда астрономы присмотрелись, новые детали стали обнаруживаться. Про все я рассказывать не буду, но про одну упомяну. Темное дно у некоторых меркурианских кратеров. Черное. И вообще вот эти маленькие черные пятна разбросаны по поверхности Меркурия. На Луне таких нет. На Меркурии они есть. Геологи говорят, что такое темное вещество может быть только в том случае, если это углеводороды. Ну, уголь, нефть, мазут, вот это вот самое черное земное вещество, скорее всего, характерно для поверхности Меркурия. Откуда оно там, трудно сказать. Может быть, оно намекает нам на то, что под грунтом Меркурия какая-то микробная жизнь происходит. Ведь происхождение нефти тоже связывают с деятельностью микроорганизмов. Но это на будущее. А сейчас астрономы задумались вот о чем. У Меркурия нет атмосферы, и на его поверхность постоянно падают микрометеориты. Да и крупные метеориты тоже иногда падают. Удар метеорита сжимает и разогревает на некоторое время поверхность Меркурия, то место, куда упал метеорит. А там богатое углеродом вещество. А что бывает, когда углерод нагрет и сильно сжат? Из него образуются алмазы. У нас на Земле они рождаются в недрах Земли, где горячо и большое давление. Метеориты-то на нас не падают. Ну или редко очень падают. А Меркурий постоянно обстреливается метеоритным дождем. И когда метеорит попадает в богатое углеродом вещество, расчеты показывают, что там могут рождаться мелкие алмазы. Ну, мелкие или крупные, время покажет. Во всяком случае, будем рассчитывать на то, что на Меркурии мы найдем алмазы.
1: Очень важные вопросы.

0: Художники часто осваивают смежные с рисованием творческие профессии: поэзию, музыку, литературу. А некоторые, типа да Винчи и Морзе, присовокупляют к изумительной технике рисования еще и изобретательство. К этой последней плеяде мастеров принадлежал и русский художник Карл Иванович Иохим. Он с юных лет увлекался рисованием лошадей. Отец Карла был каретных дел мастером. Юношу определили в Императорскую академию художеств, но его интересы выходили далеко за рамки живописи. В 1853 году Иохим изобрел гальванический шрифт.
1: Ну ты кулибин!
0: В те времена книги печатали с помощью свинцовых букв, литер. Их отливали вручную. Это было дорого и трудоемко. А про здоровье типографских рабочих и говорить нечего. Иохим предложил использовать электрический ток для выращивания металлических букв. Процесс, который открыл русский химик Борис Якоби, назывался гальванопластикой. В нем форму делают из воска или любого мягкого материала, покрывают тонким слоем графита для проводимости, а потом погружают в раствор соли металлом. Под действием тока металлическая пленка оседает на форме, постепенно создавая ее прочную и точную копию. Гарнитуры Иохима не ржавели, не крошились и печатали четко. Карл Иванович отлил целый склад новых шрифтов, целых 100 пудов букв. За это изобретение ему присудили Демидовскую премию. Иохим первым в России применил гальванопластику в типографском деле, а его инновация повлияла на развитие печати. Русский художник подарил миру не только потрясающие рисунки, но и чистые книжные строки.
1: Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области. Сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание. На данный момент его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил глава области. А в Смоленской области обломки беспилотника попали в многоквартирный дом. Пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Силами ПВО и РЭП Минобороны России, а также ВКС России над территорией Смоленской области ночью сбит и подавлен 21 украинский беспилотник. По информации Министерства обороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО над 16 российскими регионами перехвачены и уничтожены 334 украинских БПЛА. Три поезда федеральной пассажирской компании между Калининградом и другими городами России задерживаются из-за схода грузового состава на железных дорогах Литвы. Авария произошла в Каунасском районе. Максимальное время задержки составляет 8 часов. Речь идет о поездках Калининград-Адлер, Калининград-Москва и Москва-Калининград. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, отметили в транспортной компании. Ассоциация туроператоров России обратилась в визовый центр Японии в Москве из-за проблем с приемом документов. Речь идет, в частности, об увеличении сроков приема и рассмотрения. Подробнее рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе.
2: Визовый центр может держать у себя документы до полного рассмотрения их корректности несколько дней, потом сообщить об этом в туристическую компанию, что приходите, у вас там ошибки, потом уходит время на устранение этих ошибок, и в результате время обработки документов до подачи в консульство может занимать неадекватный период. Мы надеемся, что визовый центр услышал и наши обращения, обращения туристической индустрии.
1: Глава Ассоциации туроператоров России отметила, что кратно вырос спрос россиян на путешествия в Японию. По итогам прошлого года Россия заняла первое место по динамике роста путешественников в эту страну. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, 8, как и 30 апреля, являются предпраздничными. Она отметила, что всего в мае россиян ожидают 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он стал первым в мире параатлетом, который проплыл почти километр в ледяных водах Антарктиды. Виталий Кочнев, мастер спорта, чемпион российских и международных соревнований по плаванию на открытой воде. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
0: На радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как разлив нефтепродуктов в Туапсе отразится на курортном сезоне, чем предлагают заменить ОБЖ в школах, что написано в самом древнем любовном послании, которое смогли расшифровать ученые. Более 9 тысяч кубометров нефтепродуктов убрали из реки и из береговой линии Туапсе. Разлив произошел после атак беспилотников на морской терминал. Дроны также атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Как ситуация может отразиться на курортном сезоне? Рассказывает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
6: был затронут промышленный центр Туапсе. А самые популярные у туристов отели на побережье находятся на достаточно большом расстоянии от 15 километров и более. Они ориентированы прежде всего на пляжный отдых. Сейчас еще достаточно прохладно, и туристический сезон не начался. Он начнется где-то в июне. Тем не менее, после сообщения об атаках беспилотников и загрязнении нефтепродуктами, количество новых бронирований в моменте у некоторых туроператоров по курорту снизилось примерно на 15%. При этом доля курортов Туапсинского района в общем объеме продаж у некоторых компаний составляет всего около 2%. Средняя глубина бронирования, по данным туроператоров, входящих в Союз, на данный момент составляет около 20 дней. Многие туристы будут принимать окончательное решение о поездке немного позже, ближе уже к своим датам отдыха. Массовых аннуляций на летний период также не наблюдается. Часть путешественников лишь меняет направление внутри региона. Например, вместо Туапсинского района выбирает Геленджик или Сочи.
5: По поручению президента, ликвидацией последствий налета беспилотников в городе руководит лично глава МЧС Александр Куренков.
0: Утро на радио «Звезда».
5: Начальная военная подготовка может вернуться в российские школы. Представители образовательных и военных структур обсудили возрождаемый предмет на форуме в парке «Патриот». Предполагается, что содержание нового курса будет более прикладным, чем нынешний предмет «Основы безопасности и защиты Родины». А какими были уроки НВП в советские годы? Почему на время от этой дисциплины отказывались? И от чего зависела эффективность приобретаемых навыков? Ким Андреев изучил все детали.
7: Все началось вскоре после рождения Красной Армии. В апреле 1918 года вышел декрет об обязательном обучении военному искусству. Все молодые люди старше 16 должны были пройти особую подготовку. Девушек тоже допускали до курсов, но в добровольном порядке. Обучение было интенсивным за 8 недель. Ребята получали навыки стрельбы, строевой подготовки, оказания первой помощи и по итогу даже могли выполнять несложные тактические задачи. Страна тогда буквально разрывалась от гражданской войны и иностранных интервентов, и создание не просто армии, а вооруженного народного ополчения было вопросом выживания, рассуждает историк, военный эксперт Борис Юлин.
8: Такая тема идет с древнейших времен, там, с древнего Рима, с древних Афин. Все совершеннолетние жители должны участвовать были в защите Родины. И вот именно из концепции вооруженного народа как раз и вводилась начальная военная подготовка. Ну, потому что просто ополченец, который никогда не держал в руках оружие и даже не знает, как оно действует, он абсолютно бесполезен, он будет просто жертвой на поле боя.
7: В начале 30-х старшеклассников на 2 месяца стали отправлять на учебные сборы. С сентября 1939-го начальную военную подготовку ввели и для средней школы. 2 часа в неделю отводили на изучение успешных боевых операций тех лет. Например, сражение на реке Халхин-Гол или отдельные эпизоды Советско-финляндской войны. В годы Второй мировой этот опыт сыграет ключевую роль, когда вчерашние школьники отправятся на фронт. Отменят уроки НВП лишь в 1962-м. Но ненадолго. В какой-то момент возникнет иллюзия, что защиту рубежей можно целиком доверить ракетным войскам. Но уже в 1967 году военную подготовку в школах вернут, и она станет важным этапом для будущих призывников, отмечает зам главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
9: Достаточно содержательные были уроки. Ребята изучали оружие, много внимания уделяли проблемам выживаемости в трудных условиях, основы воинской дисциплины. В общем, для мальчишек, прежде всего, это были основы того, что происходит в первые полгода армии в учебке. То есть вот этим азам уже обучали в старших классах, и ребята были готовы ко всему, что от них требовалось уже во время воинской службы.
7: Вне зависимости от пола школьники изучали звания, рода войск, правила гражданской обороны и даже знакомились с уставом вооруженных сил. Юноши изучали оружие, сборка и разборка автомата Калашникова, выезд на стрельбище и краткосрочные сборы в воинских частях. Девушки проходили углубленную медподготовку, изучали радиодело и организацию убежищ. Эффективность этих занятий во многом зависела от преподавателя, отмечает Борис Юлин.
8: По-настоящему хорошо НВП было поставлено в тех школах, которые находились в военных городках. То есть у нас военных городков было много, детей в семьях военнослужащих было много, и там было более-менее серьезное отношение. Почему? Там было откуда ждать нормальных преподавателей по НВП. Например, в школе, в которой я учился, у нас был полковник в отставке. Но в некоторых школах там, по сути, НВП вешалось на трудовика, допустим, или на физрука.
7: Дополнением к урокам НВП были военно-патриотические соревнования для школьников, вроде «Зорницы» и «Орленка», а также программа ГТО, куда помимо традиционных видов спорта входило также метание муляжа боевой гранаты, бег в противогазе и даже подъем патронного ящика. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Нейросеть помогла расшифровать любовное послание 15 века. Его автор, англичанка Марджери Брюс, сообщает своему жениху о проблемах с приданным и, несмотря на обстоятельства, клянется ему в верности. Романтические письма сопровождают всю историю человечества. В Древнем Китае они воплощали искусство тонких намеков. В Европе на их основе возник эпистолярный жанр. А в средневековом Новгороде отправляли подобие смс-ок на бересте. О традиции любовных посланий Анна Елисеева.
10: Одни из первых любовных посланий встречаются в священных текстах индуизма, которым более 5000 лет. Например, письмо принцессы Рукмини царю Кришне, в котором она просит, чтобы он взял ее в жены. Помимо индийской мифологии, существуют реальные тексты подобного содержания. Так вдова фараона Тутанхамона, царица Анхисинамон, обратилась к хетскому правителю с просьбой прислать ей жениха. При прямолинейности египетской царицы китайская знать предпочитала искусство тонких намеков. Любовные признания облекались в форму стихов или изысканной прозы, а вместо прямых слов использовались аллегории и метафоры, рассказывает заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ Константин Барабошкин.
11: Это связано еще с классической конфуцианской поэзией, где говорится о том, что выражение чувств, оно возможно, но не сверх меры. Поэтому человек там не будет писать прямо, что «я тоскую по тебе», а он будет описывать позднюю ночь, ту же самую луну, осенний дождь.
10: Иносказательность была характерна и куртуазной культуре. Как система этических норм, она сложилась в средневековой Европе, включала идеалы благородства, верности, возвышенной любви. В центре – культ прекрасной дамы, нежной и беззащитной, которой служит рыцарь. В литературе это нашло отражение в рыцарских романах, а также стихотворениях и песнях поэтов эпохи. Отсюда же возник эпистолярный жанр – искусство разговора через текст. Впрочем, идеи куртуазной культуры, включая литературные направления, опирались на традиции античности, отмечает историк-медиевист Олег Воскобойников.
12: В монастырских, там, соборных школах, городских школах учились читать, писать и говорить на латыни, в том числе читая античную классику. А античная классика – это, среди прочего, и любовная лирика. Ну и как-то ее более-менее христианизируя, люди учились, значит, выражать как там свои чувства. Эти выражения чувств, конечно, кодифицировались, потому что, в общем, у всех эпох есть свои коды.
10: А в Восточной Европе, в средневековом Новгороде, чувства выражали открыто, решительно, даже смело. Новгородская республика была одним из центров международной торговли. Люди жили не бедно, владели грамотой и обменивались посланиями с такой же активностью, как мы сейчас общаемся в мессенджерах. Только вместо электронных носителей в их распоряжении были берестяные грамоты, большая часть которых ныне хранится в Новгородском музее-заповеднике. Заведующая отделом хранения и изучения археологических коллекций музея Мария Курбанова приводит нам один из ярких примеров новгородского любовного послания.
13: Берестяная грамота номер 377, в котором адресат делает напрямую предложение руки и сердца. То есть он так и пишет: «От Микиты к Малане, пойди за меня, я тебя хочу, а ты меня, а на то послух», то есть свидетель, Игнат Моисеев. Мне кажется, это вполне себе такая яркая иллюстрация того, что новгородцы были людьми деловыми, и это проявлялось в том числе и в личной переписке.
10: Кстати, женщины Новгородской республики тоже не стеснялись проявлять свои чувства. Причем выражали их конкретно, со свойственной новгородцам деловитостью. Порой даже могли отчитать своих избранников. Так сохранилось письмо одной влюбленной дамы, в котором она упрекает мужчину за неявку на свидание. «А я к тебе относилась как к брату. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе?» Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, как выход Арабских Эмиратов из ОПЕК скажется на ценах на нефть. Почему легенду нашего автопрома в народе прозвали «буханкой»? Какой рекорд установил российский легкоатлет на марафоне в Германии?
0: Премьера на радио «Звезда».
14: Танцуем польку, едим корейку, носим панамку, пилим болгаркой. Почему все так сложилось географически?
0: История с географией. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: радиозвезда.
1: История с географией. Эскимо.
2: Вожделенная мечта – сливочное мороженое на палочке, укутанное в плотную шоколадную глазурь. Представьте, лето, жара. И тут такое. Это лакомство с удовольствием поедают и взрослые, и дети. Причем у нас, в России, от него не отказываются даже зимой. И все-таки вопрос. Почему его назвали в честь эскимосов?
1: История с географией. Эскимо.
2: Первым запатентовал свое мороженое в шоколаде владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон из американского города Анава. Именно он придумал способ покрыть сливочное мороженое шоколадом. Это случилось в 1920 году. В Советский Союз лакомство попало в 1937 под названием «Эскимо пай» – «Эскимосский пирожок». Поначалу его заворачивали в плотную бумагу, а деревянную палочку просто вкладывали внутрь обертки. Советское эскимо изготавливали из качественных сливок, покрывали настоящим шоколадом, который был достаточно толстым, чтобы помешать подтаявшему мороженому вытечь. Интересно, что по ГОСТу, например, 1949 года, срок хранения эскимо составлял всего 7 суток. А как вы хотели? Все натуральное, никаких добавок и консервантов.
1: История с географией.
2: А название «эскимо» произошло от того самого английского «эскимо пай». Так его назвал первый производитель, Кристиан Нельсон. Чтобы у покупателя мороженое ассоциировалось со льдом и холодом края, где живут эскимосы. С кухней северного народа этот десерт никак не связан.
1: Эскимо. История с географией.
3: Шестого сентября 1580 года на рейде порта Плимут бросил якорь сильно потрепанный галеон «Золотая лань». С мостика на родные берега молча взирал загорелый человек со шрамом на лице. Капитан Фрэнсис Дрейк. Отважный путешественник и по совместительству разбойник и пират на службе королевы Елизаветы. Внизу на палубе молча собралась его верная команда. Просоленный морскими ветрами и проверенный в сражениях экипаж. Завершилась вторая в мировой истории кругосветка, которая продлилась 2 года, 10 месяцев и 11 дней.
4: Экипаж.
3: Почти 3 года назад в путешествие вокруг Земли под руководством Дрейка отправилась целая эскадра в составе 5 кораблей. Сам капитан находился на флагмане, небольшом 3-мачтовом галеоне с неромантичным именем «Пеликан». После страшного шторма у берегов огненной земли из всей эскадры чудом уцелел только галеон Дрейка. После бури суеверный разбойник переименовал его в честь своего покровителя при дворе, лорда Кристофера Хаттона, на гербе которого была изображена золотая лань.
4: Техническая справка. Галеон Фрэнсиса Дрейка «Пеликан», впоследствии «Золотая лань». Длина 36 метров, ширина 7, водоизмещение 150 тонн. Вооружение – 22 пушки среднего калибра, экипаж – 80 человек.
3: Дисциплина – главное слово в корсарских экипажах. Кто бы мог подумать? И особенно – особенно в таких, как экипаж «Золотой лани», который состоял на службе у королевы.
4: Экипаж. Командная работа.
3: Офицеры. Главный на корабле капитан. Стратегия, общее руководство и навигация. Квартирмейстер. следил за дисциплиной и всегда шел во главе абордажной команды. Первый помощник замещал по необходимости капитана и контролировал соблюдение гигиенических норм на борту. Боцман. На нем техническое состояние корабля, порядок и учет корабельного имущества. Канонир. Главный артиллерист. Отвечал за пушки, а также управлял стрельбой во время боевых действий. Личный состав разделялся на так называемых джентльменов, солдат или штурмовиков и матросов. В драках, конечно, участвовали все, кто может. Но у команды в основном были мирные задачи. Во время вынужденных ремонтов корабля матросы строили на берегу форты и ставили палатки, добывали пропитание и изучали окрестности. Но сам Дрейк был известный щеголь. Любил нарядные камзолы, пользовался на борту серебряной посудой, держал раба и пажа, а также оркестр из 5 музыкантов. По возвращении Дрейка в Плимут королева Елизавета произвела корсара в рыцари. Еще бы! Он внес в казну Англии золото и сокровищ на 600 тысяч фунтов стерлингов. 2 годовых бюджета.
4: Экипаж.
1: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
0: Савельевы сегодня ждут гостей. В духовке томится горячее, а на столе уже овощи, фрукты, салаты, закуски. Отец предлагает поставить еще соленья. Отправляет детей в магазин за баночкой огурцов. Но когда мама ее открывает, то становится понятно, продукт оказался несвежим. А вдруг это мы виноваты, что не проверили срок годности, предполагают дети. Но не спешите себя укорять. Что же делать, Савельевым? Расскажем.
1: На всякий случай.
0: Первое. Если к моменту покупки у продукта истек срок годности, это ответственность продавца. Смело ссылайтесь на закон о защите прав потребителей. Второе. Если же с датами все в порядке, то, вероятно, были нарушены условия хранения. Но в магазине с этим могут не согласиться. В таком случае пишите заявление на имя директора о возврате денежных средств. Хорошо бы приложить фотографию товара и чек. Третье. Продавец может предложить вам обмен товара на такой же, но надлежащего качества. Это его законное право. Но и вы с этим можете не соглашаться и требовать именно возврата денег. Четвертое. Если несвежий продукт куплен на рынке, то лучше сразу обратиться к администратору торговой площадки. Так у продавца будет меньше поводов вам отказать. В противном случае придется писать жалобу в Роспотребнадзор. Подведем итоги. Следить за сроком годности продуктов – это обязанность продавца. Напишите заявление на возврат денежных средств, приложите чек и фотографию товара. Продавец вправе предложить вам замену на аналогичный продукт, но вы можете отказаться. Если купили просрочку на рынке, то сразу обращайтесь к руководству торговой площадки. Так больше шансов на возврат денег. Савельевым без проблем вернули деньги за несвежие огурцы. А если бы магазин отказался, они знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Утром силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы указал также, что еще два беспилотника были нейтрализованы минувшей ночью. На месте падения фрагментов уже задействованы специалисты экстренных служб. По информации Министерства обороны, в течение прошедшей ночью средствами ПВО над 16 российскими регионами перехвачены и уничтожены 334 украинских БПЛА, в том числе в Ленинградской области сбито более 60 беспилотников. Школьники, опоздавшие на единый государственный экзамен, все равно смогут на него попасть. Но время окончания ЕГЭ в таком случае будет для них таким же, как и для всех остальных. Дополнительный инструктаж для таких учеников проводиться не будет. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сделал прогноз относительно отметок за предстоящие экзамены.
2: В этом году я не думаю, что будут сильные изменения, потому что содержательно мы ничего не меняли ни в одном предмете с прошлого года, поэтому ребята спокойно могут готовиться. И я думаю, средние баллы будут такими же практически по всем предметам, как в прошлом году.
1: Основной период сдачи ЕГЭ в этом году с 1 июня по 9 июля. Прежде всего, школьники будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Знания по русскому языку будут проверять 4 июня, а по математике 8. США хотят отменить решение о размещении в Германии средств поражения большой дальности, включая батальон с ракетами «Томагавк». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Военные аналитики в Германии называют этот шаг более серьезной проблемой, чем вывод американских войск, поскольку у Европы есть отставание в дальнобойных ракетах. Напомню, Дональд Трамп уже объявил о выводе части американских военных из ФРГ после критики канцлера Фридриха Мерца в адрес военной кампании США против Ирана. Число туристических поездок россиян по стране и за рубеж в этом году может снизиться на 10%. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Причина, по ее словам, конфликт на Ближнем Востоке, который привел к замедлению потребительского спроса. Если ситуация не обострится, такой результат ассоциация сочтет неплохим. Эксперты надеются, что спрос возобновится к лету. И о погоде. По данным Центра Фобос, сегодня в Москве будет переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до 22 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что стоит за решением Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК, какой бренд хочет запатентовать Ульяновский автозавод, сколько килограммов теряет марафонец во время забега. Объединенные Арабские Эмираты заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Страна намерена далее самостоятельно определять свою нефтяную политику. Что стоит за этим шагом? Как он повлияет на организацию и цены на топливо? Рассказывает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
6: Проблема эта зрела достаточно давно, еще с того момента, когда ОПЕК начал вводить систему добровольных сокращений добычи для того, чтобы уменьшить количество нефти, выплескиваемой на рынок, и повысить ее стоимость. Далеко не все страны были довольны таким подходом, поскольку их бюджет в немалой степени зависит от продажи нефти. Теперь, соответственно, страна воспользовалась тяжелой ситуацией на мировом рынке нефти из-за блокировки Ормузского пролива. Одним из факторов послужили не слишком простые отношения между Объединенными Арабскими Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, фактически лидером ОПЕК. Ну и кроме того, Эмираты недавно обращались к США за финансовой поддержкой. Ну, вполне возможно, что США предложили им эту поддержку на вот таких вот условиях. Мы поможем вам финансово, а вы выйдете из ОПЕК, поскольку для США организация ОПЕК является противником и антагонистом.
3: Как этот выход скажется на ценах на нефть?
6: В ближайшее время не скажется никак, потому что большая часть нефти заперта в Бормузском проливе. Но когда эта ситуация все-таки разрешится, фактор Объединенных Арабских Эмиратов будет влиять. Если, не подчиняясь квотам, ОПЕК будет увеличивать объем поставок со своей нефти на международные рынки, это будет давить на цены сверху.
5: Эксперт не исключил, что и другие государства, которые сейчас состоят в организации стран-экспортеров нефти, последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов и захотят тоже действовать на рынке самостоятельно.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Ульяновский автозавод подал заявки на регистрацию в России товарного знака «УАЗ-Буханка» и его аналога на латинице, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Легендарная модель выпускается на Ульяновском автозаводе с 1958 года и считается долгожителем отечественного автопрома. Почему ее прозвали «Буханкой»? Какие модификации получил автомобиль? И благодаря чему он по-прежнему востребован? Ответы у Анны Елисеевой.
7: Под «Буханкой» следует понимать целое семейство УАЗов, ныне известных как СГР – старый грузовой ряд. Первая модель, полноприводный УАЗ-450, создавался по заказу армии для перевозки людей и грузов в условиях бездорожья. Разработку автомобиля поручили ульяновскому конструктору Ивану Давыдову, а за дизайн отвечал художник Владимир Арямов. Он и представил эскиз фургона с буквой «У» на передке. Значок выглядел как часть логотипа немецкого минивэна Volkswagen. У автомобиля было даже внешнее сходство. Только советскую модель за форму кузова сразу прозвали «Буханкой». Кроме того, УАЗ-450 изначально создавался как своего рода конструктор, комментирует автомобильный журналист Антон Размахнин.
8: Он является рамным автомобилем, в отличие от того же самого, кстати, Volkswagen. Имеет еще и классическую компоновку, что позволяет гибче всего подходить к модификациям. А в самой первой вариации «Буханки», не пошедшей в серию, был так называемый мобильный штаб. Он был хорошо оборудован креслами, столиком и так далее, и имел даже встроенный сейф.
7: Классические воплощения «Буханки» — это микроавтобус, санитарный автомобиль и бортовой грузовик. Последний называют еще «головастиком». А в числе нестандартных, даже экспериментальных, это созданный в 1959 году электромобиль для аэродромов. В начале 60-х выпустили особую серию УАЗа для работы на Крайнем Севере. «Буханка» получила двойные стекла, усиленную термоизоляцию и дополнительное отопление. Позднее машину поставили на лыжи и гусеницы, она стала снегоходом. Это был уже заднеприводный УАЗ-451. А в Краснодаре на основе «Буханки» создали прогулочный автопоезд. Больше всего модификаций появилось в 80-е, когда спрос на микроавтобусы начал расти, рассказывает Антон Размахнин.
8: То есть, например, вместо обычного кузова «Буханки» делали специальный жилой блок, что-то типа современного автодома, который сажали на шасси головастика, то есть с отдельной пассажирской кабиной. Это называлось «автоклуб». Он выигрывал у обычной «Буханки» своими размерами, там можно было стоять в полный рост, и большим панорамным остеклением.
7: «Буханки» по-прежнему сходят с конвейера Ульяновского автозавода, в том числе на экспорт в страны СНГ, на Кубу, в Гондурас и Египет. Кроме того, у советской модели есть поклонники в Италии, Японии и Германии. Секрет ее долголетия в рамной конструкции, которая делает автомобиль удобным трансформером, причем недорогим. Возможно, качество сборки вызывает у кого-то вопросы. Но где еще найти доступный полноприводный внедорожник, рассуждает автоэксперт Антон Ширяев.
9: Это, по сути, возможность купить новый ретро-автомобиль. Понятно, что она получила там АБС обязательную, да, к установке, более производительные современные тормоза, более мощный мотор. Вы наверняка видели видео такие вирусные, где она тормозит и встает на передние колеса, делает стоппи, как мотоцикл.
7: В Италии на базе «Буханки» создаются пожарные машины. А еще на ульяновских внедорожниках водят туристов на вулканы Везувий и Этна. В Финляндии советская автолегенда стала основой для создания реанимобиля с высокой крышей и подъемной дверью. А в британском исполнении УАЗ-452 получил правый руль. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Российский легкоатлет Дмитрий Неделин побил национальный рекорд на марафонской дистанции, установленной почти 20 лет назад. Он преодолел 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 54 секунды. Какие нагрузки испытывают атлеты во время таких соревнований? Правда ли, что мировой успех в беге на длинные дистанции зависит от правильной постановки ног? И на каком километре начинается настоящий марафон? Ким Андреев о том, насколько безграничны возможности бегущего человека.
10: Так уж сложилось исторически, что лучшие в мире марафонцы рождаются в Кении и Эфиопии. Ученые говорят, что это все из-за особой постановки ног. Привыкшие с детства бегать босиком, африканцы приземляются на внешнюю переднюю часть стопы. Это позволяет амортизировать удар, уменьшая напряжение в мышцах и удлиняя шаг. Кроме того, кенийцы и эфиопы в силу географии тренируются в высокогорье, что делает их выносливее конкурентов. А еще бег для этих стран едва ли не единственный социальный лифт. Стал спортсменом, значит, жизнь удалась, поэтому бегают там буквально все. В таких условиях и рождаются будущие рекордсмены, уверен чемпион мира по бегу на дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
11: Очень удобно искать таланты, когда у тебя есть большая выборка. И, соответственно, те страны, в основном из которых атлеты-рекордсмены происходят, а там как раз база занимающихся и база начинающих, она просто гигантская. А потом уже из нее через начальную подготовку, через отбор, через, конечно, тренерские кадры, получаются уже рекордсмены.
10: По уровню стресса бег на длинной дистанции иногда сравнивают с космическим полетом. Хотя механизмы воздействия на организм там разные, но степень физиологической нагрузки вполне схожа. К примеру, марафонцы способны сбросить на дистанции до 6 килограммов. Давление на коленные суставы при беге сопоставимо с ударом боксера-тяжеловеса, а нагрузка на тазобедренный сустав и позвоночник составляет от 2 до 4 масс собственного тела. Поэтому воспаленные связки, растянутые сухожилия, сухожилия и микротрещины в костях для профессиональных бегунов обычное дело, продолжает Сергей Шубенков.
11: Ранние артриты, артрозы, поясничные неврологии, деградации суставов. Ну, суставы в первую очередь, конечно, подвержены риску. Причем, например, у каких-нибудь хоккеистов, лыжников это колени болят, а у легкоатлетов все-таки стопы. Потому что на стопе надо держаться высоко, она берет на себя приличную часть нагрузки.
10: Во время забега сердце спортсмена работает в усиленном режиме. Объем крови, который оно прокачивает, увеличивается в 3-4 раза. На дистанции марафонцы тщательно следят за уровнем кислорода в крови и пульсом. Существует даже формула максимальной частоты сердечных сокращений – 220 минус возраст бегуна. То есть 35-летний человек должен бежать на пульсе не выше 185 ударов в минуту. Другой важнейший показатель – водно-солевой баланс, поэтому марафонцы обязательно пьют и едят во время забега. В противном случае это грозит обезвоживанием и ударом по некоторым органам, рассказывает врач, член Российского кардиологического общества Денис Прокофьев.
12: При забеге возникает повышенная температура тела, а организм хочет привести ее в физиологическую норму. В этом процессе задействованы почки. Поэтому, если человек не будет во время забега потреблять большое количество жидкости, органом мишени становится именно почечная ткань.
10: А еще бегуны любят говорить, что настоящий марафон начинается лишь после 35-го километра. По статистике, именно тут чаще всего атлеты сходят с дистанции. В этот момент в организме человека резко падает уровень гликогена, особого углевода, необходимого нам для энергии. А потому оставшаяся часть дистанции превращается в борьбу не столько с километрами, сколько с самим собой. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Премьера на радио «Звезда».
0: «Дай 5». 5 удивительных фактов о...
13: О предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о деньгах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Деньги – один из самых грязных предметов в быту. На поверхности среднестатистической банкноты может находиться до нескольких тысяч видов различных микроорганизмов.
0: Факт второй.
2: На острове Яб в Микронезии в качестве денег используют гигантские каменные круги – раи. Некоторые экземпляры достигают 3 метра в диаметре и весят тонны. При сделке камни не перемещают. Все просто помнят, кому они принадлежат.
0: Факт третий.
2: Медь и серебро, входящие в состав большинства сплавов для монет, природный антисептик и вызывают гибель многих попавших на монеты бактерий.
0: Факт четвертый.
2: Средний срок жизни мелкой купюры составляет всего около 2 лет, после чего она настолько загрязняется и изнашивается, что изымается из оборота и уничтожается, в то время как монеты могут служить десятилетиями, практически не меняя своих свойств.
0: Факт пятый.
2: Доллар родился в Богемии. В 16 веке в этой стране чеканили серебряные монеты Йоахимсталеры. Сокращенно их называли талерами. Англичане переделали слово в доллар.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о деньгах.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Представьте, литровая кастрюля закипает всего за 3 минуты. Да, такое возможно, если в деле индукционная плита. У нее высокий коэффициент полезного действия. Она нагревает только дно посуды, а не воздух, что экономично с точки зрения потребления электроэнергии. Секрет устройства кроется в электромагнитном способе передачи тепла. Звучит непросто, но разобраться реально. Внутри каждой конфорки катушка, обмотанная медной проволокой. При включении плиты электрический ток бежит по проволоке и появляется магнитное поле, но с высокой частотой. Именно это поле действует на металлическую посуду, порождая в ее материале вихревые токи. Они-то и греют кастрюлю быстро и точечно, то есть только ее дно. При этом сама конфорка остается холодной, что важно, если дома маленькие дети. Многие, возможно, думают, что индукция – это что-то ультрасовременное. Но это совсем не так. Технологию запатентовали еще в начале прошлого века. Презентовали на Всемирной выставке прогресса в Чикаго в 1933-м. А выпуск бытовых плит начался в 70-е годы. Правда, стоили они баснословно дорого. Впрочем, и сегодня индукционная плита – удовольствие недешевое. Легка в уходе, быстра и безопасна. Однако требовательна к посуде. Обычная, без магнитных свойств, для нее не подойдет.
3: Всемирная энциклопедия –

0: Вот это вещь. История предметов полезных и не очень.
1: Сладкий шлейф ванили и мускуса. Обожаю.
2: Только вот главное не выливать на себя полфлакона.
3: Легкие и плотные ароматы, как платье. На все случаи жизни.
0: Вот это вещь.
4: Коко Шанель называла их второй одеждой, а Жан-Поль Герлен – формой памяти. Тонкие ароматы пробуждают в нас чувства и воспоминания. О флаконе настоящих французских мечтает каждая женщина. Хотя парфюмерия средневековой Франции, как и всей Европы, удивила бы своей резкостью и предназначением. Духи. Древесные палочки и эфирные масла. Искусством создания ароматов владели еще в древнем мире. Первый парфюмер в истории – придворная дама по имени Тапути, жившая в Вавилоне примерно в 1200 году до нашей эры. Рецепты ее духов сохранились на глиняных табличках. Состав включает аир, мелиссу, розу, а также ароматические смолы и пряности. Все это смешивалось с водой, несколько раз перегонялось и фильтровалось. Считается, что именно от Тапути ремесло перешло в Древний Египет. Ароматические масла и технологии дистилляции попали в Европу после крестовых походов. В Средневековье духами перебивали неприятные запахи. Даже знать мылась не чаще одного раза в год, поэтому душились часто и много. Парфюм на спиртовой основе – изобретение арабского целителя Авиценны. В поисках эликсира молодости он смешал винный спирт с эфирными маслами и получил духи. Говорят, ими пользовалась французская королева Екатерина Медичи. В свою очередь, европейские парфюмеры добавили в состав компоненты животного происхождения. Амбра и мускус делали аромат исключительно стойким, подчеркивая чувственность его носителя.
0: Вот это вещь!
4: История российской парфюмерии началась в 19 веке с предприятия обрусевших французов. Первым стал Альфонс Ролле, открывший в Москве мыло-парфюмерную фабрику. Сырье поставляли из Европы, а ароматную продукцию разливали по элегантным флаконам. Позднее компанию возглавил Эдуард Бо, сын которого Эрнест, создал несколько ароматов для императорской семьи. После Первой мировой войны он эмигрировал во Францию, где выпустил легендарные «Шанель номер 5». Как вспоминал парфюмер, во время службы в Заполярье он уловил необычайную свежесть озера. Этот аромат он и воссоздал в своих духах, то есть включил частичку русского севера. Удивил европейцев и другой российский парфюмер с французскими корнями – Генрих Бракар. На всемирной выставке в Париже он представил не флакон, а целый фонтан духов. Посетители купали в нем свои пиджаки, и столица Франции 3 дня благоухала русским одеколоном. Сегодня состав парфюмерных изделий включает компоненты как растительного, так и синтетического происхождения. В одном флаконе может быть до 100 ингредиентов. Такая сложная композиция расскажет о вас без слов.
0: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области. Сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание. На данный момент его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил глава области. По информации Министерства обороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО над 16 российскими регионами перехвачены и уничтожены 334 украинских БПЛА. Украинский беспилотник в воскресенье утром нарушил воздушное пространство Эстонии. Жители восточных уездов Вирума и Ида-Вирума получили предупреждение об угрозе дронов. По данным Генштаба сил обороны Эстонии, один из дронов зашел в воздушное пространство страны на короткое время и покинул его. Обломков не обнаружено. Следственный комитет призвал подростков не искать быстрого заработка через интернет. Дети мечтают о финансовой независимости и попадаются на объявления о легких деньгах, за которыми стоят аферисты. Их действия квалифицируются как соисполнительство в мошенничестве. Вербовщики используют закрытые онлайн-платформы, чаты и соцсети, формируя у подростков ложное чувство безопасности, шантажом и угрозами. Сообщить родителям или в полицию их вынуждают продолжать участвовать в незаконной деятельности. Последствия могут быть необратимыми, предупредили в ведомстве. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами вызвало бум спроса на путешествия в эту страну. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Существует рекомендация не продавать, не реализовывать не только туры, но и отдельные туристические услуги. То есть отдельно размещение, отдельно билеты. Эта рекомендация строго-настрого направлена, в общем, на организованный туризм, на туроператоров. И туроператоры ее неукоснительно придерживаются. Но у граждан есть свобода выбора и право поехать туда, куда они считают нужным. Но надо понимать, что если произойдет дальнейшая эскалация конфликта, вновь начнутся обстрелы, то эти граждане должны будут как-то самостоятельно решать вопрос возвращения на родину.
1: Майя Ламидзе добавила, что в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке туроператоры не будут заниматься вопросами оказавшихся в этом регионе туристов, а авиакомпании смогут помогать лишь в меру собственных технических возможностей. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

февраль она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой.

0: предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Клещи. Рассказывает энтомолог и гидробиолог Вадим Марьинский. Область знаний.
1: Сегодня мы поговорим о клещах. Ну, вообще, когда человек слышит слово «клещ», он обычно вздрагивает, потому что каких только ужасов про этих существ не рассказывают. И вот здесь не хочу никого пугать, но сразу могу сказать, что большинство из этих ужасов, они совершенно оправданы. Но давайте по порядку. Вообще, на самом деле клещи – это очень большая группа беспозвоночных животных. Они относятся к типу членистоногие, к классу паукообразные, то есть они являются родственниками пауков, например. Как и у пауков, у них 8 ходильных ног, а не 6, как у представителей класса насекомые. Собственно, в классе паукообразные клещей довольно много. Сейчас учеными описано что-то около 54-55 тысяч видов клещей. Но сразу хочу сказать, большинство из них с человеком никак не взаимодействуют. И человек для них не интересен. То есть не все клещи настолько опасны для нас, как те, кто питаются нашей кровью. Увы, среди них не то чтобы очень много, но встречаются кровососы. Наверное, самым известным и тем, с которым чаще всего сталкиваются жители нашей страны, семейством кровососущих клещей, являются иксодовые клещи. Латинское название этого семейства – иксодида. Собственно говоря, иксодовые клещи выглядят ровно так, как не специалист представляет себе клеща. То есть тело у них размером, ну, там, от пары миллиметров, если это совсем молодая особь, до 5-6-7 миллиметров. Есть виды, которые даже к сантиметру подбираются. Но обо всем по порядку. Вот у этих клещей, иксодовых клещей, есть потребность в человеческой крови. В первую очередь она нужна им для откладки яиц, но на самом деле и просто для пропитания, потому что какого-то другого способа питания у них нет. Понятно, что они не избирательные паразиты человека. Они могут нападать практически на любых наземных позвоночных животных. Понятно, на млекопитающих они замечательно нападают, но могут нападать, ну, если мы говорим про какие-нибудь южные регионы нашей страны, на черепах, например. Тоже прекрасно. Если где-нибудь под Анапой вы увидите старую большую черепаху, поднимите ее, то, скорее всего, вам станет жутковато, потому что в тех местах, где у нее открытая кожа, там гроздьями будут висеть клещи. Сам по себе укус клеща безболезненный, но может быть несколько травмоопасен. Почему? Потому что их ротовой аппарат довольно грубый и предназначен к тому, чтобы, если уж ты воткнулся, то воткнулся. И что бы с тобой ни делали, нельзя отцепляться. Их ротовой аппарат похож на такие специальные зазубренные стилеты, которые вставляются в плоть и там раздвигаются немножко, как бы заякориваясь. Именно поэтому важное правило, если вас все-таки клещ укусил, впился, его ни в коем случае нельзя отрывать резко, потому что тогда вы просто оставите его ротовой аппарат у себя в коже. Вынимать отдельно его ротовой аппарат очень непросто, а это будет как такая долгоиграющая заноза, вокруг которой все будет воспаляться, в общем, крайне неприятно. К сожалению, самая большая неприятность, которую несут с собой клещи, конечно же, не то, что их части ротового аппарата могут остаться под кожей, а то, что они могут переносить целый букет крайне опасных болезней. Ну, если говорить про территорию нашей страны, то это в первую очередь такое вирусное заболевание клещевой энцефалит и такое бактериальное заболевание боррелиоз, он же болезнь Лайма. На самом деле они еще некоторые болезни могут переносить, там разные геморрагические лихорадки, но это все значительно-значительно реже, поэтому про остальные заболевания можно не пугать себя, не читать весь этот перечень, все остальное значительно реже. Но и даже вот эти два самые распространенные, клещевой энцефалит и болезнь Лайма, они, увы, очень опасны.
0: Клещи. Область знаний.
1: Клещевой энцефалит – это смертельно опасное заболевание. Вероятность того, что человек погибнет без лечения, довольно высока, но еще большая опасность состоит в том, что... Ну, тут, конечно, по-разному можно оценивать, но это действительно довольно чудовищно. С большой вероятностью человек может на всю жизнь остаться инвалидом, с парализованной какой-нибудь частью тела и так далее, и так далее. Болезнь Лайма, она же боррелиоз, она, ну, вероятность летального исхода несколько меньше, но вероятность проблем со здоровьем тоже очень и очень высока, и, к сожалению, она тоже может привести к самому плачевному исходу. Можно задаться вопросом, а во всех ли регионах нашей страны велика вероятность подцепить эти заболевания от клещей? Честный ответ будет – во всех, где есть эксодовые клещи. Их численность значительно снижается к северу, потому что они существа, которые вот приполярный климат не любят. Хотя даже, ну, например, на юге Карелии вполне себе с ними можно встретиться. И, увы, во всех регионах нашей страны они могут переносить и боррелиоз, и клещевой энцефалит. Да, есть регионы, в которых больше вероятность того, что клещ передаст боррелиоз. Он же болезнь Лайма. Есть регионы, в которых больше вероятность, что он передаст клещевой энцефалит. Но здесь правило очень простое. Ну, во-первых, если вы едете в регион, где велика вероятность, что при укусе клеща вам будет передан клещевой энцефалит, ну, понятно, что совершенно не со стопроцентной вероятностью это произойдет. Далеко не каждый клещ является носителем сам этих заболеваний. Он их внутри себя не производит. Он тоже должен их подцепить от какого-то носителя. Но, тем не менее, если вы едете в регион, где чисты случаи клещевого энцефалита, вам, конечно, лучше сделать прививку. Профилактическую, потому что, ну, как, я думаю, после коронавируса многие поняли, что с вирусными заболеваниями бороться тяжело, потому что вирусы не вполне живые существа, а убить того, кто никогда особо и не жил, сложно. С бактериальными болезнями в среднем бороться проще, именно поэтому с болезнью Лайма там простой, в общем, курс несложных антибиотиков, и все в порядке. А вот с клещевым энцефалитом все значительно серьезнее, поэтому... Если вы едете в такой регион, перечень этих регионов известен, он опубликован, тут никакого секрета нет, лучше, конечно, сделать профилактическую прививку. Но в каком бы регионе вас не укусил клещ, есть простой алгоритм действий, соблюдая который вы можете максимально обезопасить свое здоровье, ну и сохранить его, если все-таки клещ что-то передал. Во-первых, клеща нужно постараться как можно быстрее извлечь, но при этом... не оторвав ему ротовой аппарат. То есть, если вы умеете извлекать, извлекайте. Не умеете, или не уверены, или переволновались, обращайтесь в медицинское учреждение. После этого клеща лучше всего сдать на анализ. И тогда довольно быстро станет понятно, был он носителем какого-то заболевания или не был. Ну и в зависимости от этого будет принято решение относительно вас, что делать. Если клеща не получилось сдать на анализ, ну, я не знаю, в порыве гнева или ужаса вы его, не знаю, выкинули, растоптали, бросили, хотя растоптать клеща не так просто, ну, просто выбросили, бросили в костер, тогда помните, что и это не такой не пустой звук, это действительно обязательная мера предосторожности, необходимо пойти и сдать анализ на заболевания, которые передаются при укусе клеща, самому. Современная медицина, ну, с болезнью Лайма, боррелиозом, она вообще легко справляется при своевременной постановке диагноза. В запущенных случаях все значительно сложнее. С клещевым энцефалитом, по счастью, тоже при своевременной постановке диагноза, но можно минимизировать вероятность каких-то неприятностей. Поэтому... пожалуйста, помните, если вас клещ все-таки уже укусил, нужно сдать либо клеща на анализ, ну, либо, если не получилось, сдать анализ самому. И тогда все будет в порядке.
0: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Звезда.
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Область знаний. Лекция на радио Звезда. Клещи.
6: Рассказывает энтомолог и гидробиолог Вадим Марьинский.
0: Область знаний.
1: Ну, конечно, спокойнее, если клещ не укусил. Чтобы понять, как избежать с наибольшей вероятностью контакта с клещом, нужно немножко поговорить о том, где и как они живут. Причем существуют, ну, поскольку действительно это крайне неприятные создания, они окружены таким ореолом мифов. Некоторые из которых вводят людей в полнейшее заблуждение, и люди делают совершенно неправильные выводы относительно того, как же нужно избегать укуса клеща. Во-первых, как и все прочие паукообразные, они летать не умеют. Клещи – это существа, которые, ну, если мы говорим вот про семейство иксодовые клещи, которые на территории нашей страны обычно, в общем, и являются основными кровососами у людей. Это существа, которые обитают в верхнем слое почвы, в листовом опаде, в лесу. То есть они ползают по земле. На свою жертву они могут заползти с земли. То есть если вы, например, сели на пенек отдохнуть в лесу, перекусить, знаете, что на вас может заползти клещ снизу. Либо же они могут поступать довольно интересно. Они могут забираться на какие-нибудь травинки, чаще всего травинки, иногда веточки, но чаще всего травинки, которые расположены рядом с тропинками. Но ведь по тропинкам в лесу ходят не только люди. Нам-то кажется, что все тропинки в лесу, они для нас. Но в основном-то, если лес достаточно дикий, по тропинкам ходят различные животные. Кабаны, косули. Именно в ожидании вот таких вот мохнатых существ, млекопитающих, клещи рассаживаются по травинкам вдоль тропинок, расставляют свои лапы и ждут, пока кто-то пройдет мимо, чтобы за него зацепиться. Причем они очень чутко воспринимают вибрацию почвы и даже за несколько десятков метров могут понять, что ага, кто-то крупный приближается, нужно постараться ухватиться. Отсюда можно сделать вывод, кстати, какие существа больше всего на себя цепляют клещей. Это, например, ежики. Если вы поймаете в лесу ежа, вдруг, или увидите, и внимательно его осмотрите, вы тоже ужаснетесь. Потому что ежи на себя клещей цепляют в таких количествах. Но, правда, у них и иммунная система настолько мощная, что, в общем, для ежей страшного в этом ничего нет. Более того, если вы увидите ежика, обвешанного клещами, я вам рекомендую даже не пытаться его от клещей освобождать, потому что вы с большей вероятностью оставите у него в коже ротовые аппараты клещей, и вот из-за этого он будет чувствовать дискомфорт, мягко говоря. Так вот. Соответственно, понятно, что клещи нападают либо снизу, ну, либо на уровне не выше пояса. Они не пикируют с деревьев. Здесь кто-то мне наверняка может возразить, что да я сам видел или видела, как вот иду по лесу, вдруг достаю из волос, а там клещ наверняка спикировал. Дело в том, что есть такое очень интересное семейство насекомых – гипобасциды. Мухи-кровососки. Их еще иногда называют лосиные мухи, лосиные вши, лосиные клещи. Но это не вши, не клещи. Это мухи. Просто у них уплощенная форма тела. Они как раз пикируют на головы людям, ну или просто на какие-нибудь волосистые части, там, кабана, косули. Дальше начинают пробираться к коже, сбрасывают крылья. И ну, с расчетом на то, что... Нашел хозяина, на котором можно будет кормиться, и дальше спокойно кормишься. И вот их часто принимают за клещей. Но это не клещи. Это просто такие, да, неприятные, но мухи. Поэтому главное правило. Когда вы идете в лес, репеллентами, противоклещевыми веществами, которые отпугивают клещей, нужно в первую очередь обрабатывать брюки и ботинки. А ни панамку, ни шляпу, потому что люди думают, что клещи атакуют сверху, попшикаются сверху на головной убор и думают, все, я защищен. Нет. Ну, разумеется, конечно, остальные части одежды тоже лучше обработать, но в первую очередь уделять внимание именно нижней половине тела.
6: Клещи. Область знаний.
1: И когда вы идете по лесу, а, кстати, не только по лесу, весной, в начале лета на полях, на стеблях прошлогодней травы тоже они прекрасно сидят, клещи. Так вот, когда вы идете по местам, где можете столкнуться с клещами, периодически осматривайте штаны. По счастью, те виды клещей эксодовых, которые обитают в регионах нашей страны с умеренным климатом, они крайне медлительные. Поэтому пока он куда-то доползет по штанине, вы его, если осматриваете, 10 раз успеете заметить и сбросить. Ну, еще есть надежный способ осложнить для клеща задачу по проникновению под одежду. Это заправить штаны в носки. Ну, эстетически сомнительный, но, тем не менее, очень хорошо работающий метод. Прямо вот, знаете, если идет группа из 20 человек по лесу, то клещ, скорее всего, обнаружится у тех, у кого штаны в носки не заправлены. Ну, это что касается таких рекомендаций по тому, как избежать встречи с клещами. Здесь, правда, чуть-чуть я еще уточню. Я сказал, что вот наши виды клещей, они медлительные, а виды клещей, которые живут в степях, пустынях, полупустынях, на территории нашей огромной страны и такие природные зоны тоже есть. Вот там есть виды, которые активно бегут со скоростью муравья, ориентируясь по вибрации почвы. И, соответственно, идя по какой-нибудь полупустыне на юге России, вы вдруг можете, не знаю, на Утрише где-нибудь, на пустынном участке территории, на Черноморском побережье, вдруг обнаружить, что за вами там, 10-15 фанатов, группа настоящая, бежит со скоростью муравья, пытаясь вас догнать. Не пугайтесь, просто знайте, что такое бывает на югах, и именно вот в районах, где встречаются какие-нибудь опустыненные участки, такая степь, переходящая в полупустыню, в тех регионах мира, где встречаются такие настоящие пустыни, иногда идешь по пустыне, и за тобой довольно внушительных масштабах группа фанатов бегает. Где-нибудь в пустыне Гоби, например, в Монголии. Там это действительно пугающе выглядит. У нас, по счастью, в основном клещи медлительные чрезвычайно. Ну и, наверное, в завершении разговора о клещах хотелось бы напомнить, что, как я сказал в самом начале, клещи – это не только те клещи, которые могут пить нашу кровь. На самом деле, большинство видов клещей с человеком никак не взаимодействуют, по крайней мере, активно. Но есть очень важная группа клещей, которая, вы только не пугайтесь, точно совершенно у вас живет в доме. В огромных количествах. Это так называемые пылевые клещи. Ну, или клещи домашней пыли. Пылевые клещи – это микроскопические организмы. Они не видны глазом практически. Обитают они в пыли, которая оседает где-нибудь на полках, на коврах. Что такое домашняя пыль? Это в первую очередь, на самом деле, кусочки кожи, которые от нас отваливаются. Именно ими и питаются пылевые клещи. Ну, в подушках они, там, в матрасах могут жить. Сами по себе они не вредны никак. Но если их слишком много, то продукты их жизнедеятельности могут у некоторых людей вызывать аллергию, причем довольно серьезную. Бояться их не надо, просто важно помнить, что у себя в доме лучше не давать залеживаться пыли. Если постоянно осуществляется влажная уборка, если такие постельные принадлежности, как подушки, раз в несколько лет сдаются в химчистку или вообще подвергаются смене, то все в порядке. Ну и самое важное, конечно же, ковры – это красиво. Но если у вас есть дома ковер, пожалуйста, помните, что его надо тщательно пылесосить и за ним ухаживать, потому что ковры – вот это место, где пылевые клещи чувствуют себя прям идеально, если за ним не ухаживать. Если вы ухаживаете за ковром, то все в порядке, и пылевые клещи не причинят вам никакого вреда, вы не заметите, что вы живете в одной квартире.
6: Рассказывал энтомолог и гидробиолог Вадим Марьинский. Область знаний.
5: Короля играет свита.
7: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Утром силы противовоздушной обороны сбили уже два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы указал также, что еще два беспилотника были нейтрализованы минувшей ночью. На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб. По информации Министерства обороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО над 16 российскими регионами перехвачены и уничтожены 334 украинских БПЛА. Обработка территории от борщевика началась в Подмосковье. Работы затронут более 23 тысяч гектаров, сообщили в Минсельхозе области. Там также напомнили, что владельцы частных участков обязаны самостоятельно уничтожать борщевик. За бездействие предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. О вреде борщевика радио «Звезда» рассказала научный сотрудник главного ботанического сада РАН Алла Куклина.
2: Его выращивали для того, чтобы использовать в сельском хозяйстве, как фуражное растение, которое обеспечивает хорошие удои у коров. Но позже оказалось, что молоко, которое получают от коров, накормленных борщевиком, с горчинкой. И это было первым препятствием. Позже выяснилось, что растение это оказывает ожоги на кожу человека. Причем ожоги эти очень трудно излечимые.
1: Ранее мошенники начали пугать россиян штрафами за нескошенный борщевик. Оплатить штраф предлагают по ссылке, ведущей на сайт «Клон госуслуг». Но реальный штраф выписывается только после выездной проверки с составлением акта, а не по СМС. В Польше на полигоне в Ожище стартовали крупные натовские учения «Амбершок-2026». В них принимают участие более 3500 военнослужащих из нескольких стран Альянса, включая США, а также несколько сотен единиц техники. Учения продлятся до пятницы и завершатся стрельбой боевыми патронами. Они являются частью маневров «Cyberstrike-26», которые проходят также в Литве и Финляндии. Дожди и похолодания вернутся в Москву к концу следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, завтра в Центральной России наступит метеорологическое лето. В столице и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Днем в столице потеплеет до 21-24 градусов, а в Подмосковье до 25. До среды включительно сохранится 20-градусное тепло. В конце недели погода испортится, пойдут дожди и посвежеет до 13-18. Градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музеи и едва ли не главные украшения многих российских городов. Не зря ведь говорят...
4: Земля начинается с Кремля. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Истории о московских рынках. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
5: Область знаний.
7: Большинство рынков дня сегодняшнего, будь то Даниловский, Усачевский или Драгомиловский, превратились, как это принято говорить, в многофункциональные городские пространства с фудкортами и публичными мероприятиями. От рынков в обычном классическом понимании там сохранились, пожалуй, что только толчья да сутолока, особенно по выходным, когда все туда стремятся, чтобы как-то гурмански себя удовлетворить. Огромные фудкорты, кухни всего мира, чего хочешь, то и отведаешь там. Но понятно, что мир меняется, город, конечно же, меняется, меняются и его традиции, и те пространства, в которых мы с вами обретаемся. Но, читая удивительные истории о тех рынках, которые некогда были в Москве, становится несколько грустно. Хотя, конечно, судя по воспоминаниям, которые, допустим, оставляли москвичи в 19-м столетии или в начале 20-го, нельзя сказать, чтобы они уж как-то сильно украшали лицо нашего города. Но так или иначе, это же часть нашей жизни, часть нашей истории. Вот, например, в 1909 году в журнале «Исторический вестник» была опубликована статья очень встревоженного автора, который говорил о том, что вот московские торжища особенно характерны своим стародавним неряшеством. Всячески призывал санитарных врачей обратить внимание на тех торговок, которые несут на рынок кувшины с молоком или там со сметаной, которые заткнуты грязными тряпицами. Говорили о том, что на рыночных лотках продаются, вы не поверите, гнилые яблоки, испорченные апельсины, какая-то неудобоваримая требуха. И, конечно же, окрашенные ядовитыми красками пряники и конфеты, ржавые сельди, орехи, ну и что-то такое еще не очень аппетитное. Вот читая про вот эти окрашенные ядовитыми красками пряники и конфеты, я вспоминаю свое детство, когда где-то неподалеку от некоторых станций метро или от железнодорожных станций стояли торговки с замечательными, такими привлекательными, зелеными, желтыми, красными петушками, звездочками на палочках. Я просил то у маму, то у бабушку купить что-то такое. И они мне всегда говорили: ну ты что, это же грязными руками делают, ни в коем случае нельзя. Видимо, многие вещи на протяжении десятилетий не меняются. И если некоторые названия ушедших рынков старожилы или те, кто интересуется московской историей, еще как-то могут вспомнить, то о некогда знаменитом на всю столицу грибном или же постном рынке знают далеко не все. Ну, просто рынок этот был не стационарным, а открывался он где-то за неделю до Великого Поста, и торговля начиналась прямо у кремлевских стен и шла вдоль берега Москвы-реки между Усинским и Большим Каменным мостом. Представьте сегодняшнюю Москву, что у Большого Каменного моста стоят торговки, которые раскладывают свой товар, и туда съезжаются москвичи с тем, чтобы утолить свою жажду, ну, и голод духовный, и чисто физический. В совершенно замечательной книге Ивана Шмелева «Лето Господне» этот рынок описывается так, что пытаться пересказать это своими словами, ну, право слово, наверное, даже грешно. Вот что писал Иван Шмелев. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом, везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль уже позади, уже чернеет торгом, доносит гул. Широкие плетушки на санях, все клюква, клюква, все красное. Ссыпают в короба и ведра, тащат на головах. И синяя морожка, и черника на постные пироги и кисели. А вон брусника, а в ней яблочки, сколько же брусники. А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят в ее ведерки и в ушаты, гребут горстями. Похрустывают, а не горчит ли? А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом укропным, хренным, играют золотые огурцы в рассоле, пляшут, вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом, смородинным, с дубовым, с хренком, окатки соленого арбуза. А грибной яролаш, винегретный, похлебный гриб сборный, рыжки соленые, смоленые, монастырские, закусочные, боровички можайские, горы гриба сушеного всех сортов. И дальше читать, не захлебываясь от слюны, просто невозможно. Представить себе нынче такое в центре достаточно сложно.
6: Истории о московских рынках.
5: Область знаний.
7: Сегодня, гуляя по Арбату и выйдя на Смоленскую площадь, сложно представить себе, что пару сотен лет назад здесь был толкучий рынок. А с середины еще 19 века здесь по воскресеньям можно было видеть торговок, увешанных мехами, различными лоскутками материи и прочим. Иногда они надевали даже, как писали знающие люди, и мужские шляпы на головы. Что здесь только не продавалось, и какое-то старое оружие, и инструменты всяческие, и еда, конечно же, и тут же рядом вместе с этой едой книжники стояли с целыми грудами старых книг, и продавцы всякого домашнего скарба, утвари, украшений. В 1875 году московские власти озаботились тем, что обстановка там совсем далека от каких-то там санитарных норм. И был построен двухэтажный каменный павильон для того, чтобы продавалось в нем мясо, овощи, другие съестные и, главное, скоропортящиеся продукты. Однако ж торговцев было столько, что они в этом здании не помещались, и все равно торговцы с лотками сновали вокруг, и сохранились удивительные старые фотографии, на которых в полной мере можно увидеть, ну, насколько сильно все в этом здании не помещалось. В первые послереволюционные годы на Смоленском рынке особенно усилилась продажа всяких старых вещей, которые продавали те люди, которые оказались в крайне сложной ситуации, которым необходимо было добыть себе какие-то средства для пропитания. Говорили о том, что были даже пара таких специальных французских рядов, в которых торговали люди, которые между собой говорили исключительно по-французски «бывшие», бывшие, выброшенные за борт новой жизни. Ну, в 20-е годы Смоленский рынок был ликвидирован, как позорное пятно на челе столицы, а вместо этого самого рынка на углу Арбата был выстроен универмаг, огромное пятиэтажное здание по проекту архитектора Владимира Маята, который, собственно, и сегодня существует и вполне себе функционирует. В начале 30-х там располагался один из магазинов Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами, знаменитый «Торксин», где можно было купить, да чего там только не было, правда, все это продавалось исключительно за валюту. То, как там все было обставлено, вы, конечно же, знаете благодаря блистательному роману Михаила Афанасьевича Булгакова, потому что именно туда булгаковские герои, Коровьев с Бегемотом, зашли и увидели сотни штук ситцу богатейших расцветок, меткалий, шифоны и сукна фрачный, и целые штабеля коробок с обувью, и там же была горка из мандаринов, которую столь жестоко только разрушили шкодливые булгаковские герои. Ну, поход их в тот магазин закончился печально, пожаром, однако ж в реальном мире ничего такого не происходило. После того, как «Торксин» был упразднен, гастроном стал называться «Смоленским», и менялись названия, менялись магазины, но и сейчас, насколько я знаю, есть там гастроном. Правда, вот насчет мандариновых пирамид я что-то не уверен. Но всякое, всякое может быть.
5: Область знаний. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
6: Истории о московских рынках. Рассказывает искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
5: Область знаний.
7: А теперь ненадолго заглянем на Сухаревский рынок. Место, которое оставило после себя массу всевозможных баек, историй, многие из которых были записаны блистательным московским репортером Владимиром Гелеровским. Чего только не продавалось на Сухаревском рынке. Были там и дивные книги, и антиквариат, и какие-то совершенно удивительные штучки, которые привозили из-за далеких морей. Оружие, тоже говорят, продавалось, ну, по крайней мере, именно на Сухаревку отправился Пьер Безухов из «Войны и мира» для того, чтобы купить пистолет, с помощью которого он намеревался покончить с Наполеоном. Особенно много всяких дивных вещиц появилось на Сухаревке после войны 1812 года. Говорят, что московский генерал-губернатор Ростопчин издал указ, согласно которому человек считался легальным собственником любой вещи, вне зависимости от того, когда и при каких обстоятельствах он стал таковым. Ну, тогда же много всего происходило после наполеоновского нашествия. И еще больше всяких диковин там появилось после отмены крепостного права. Говорили о том, что там можно было найти истинные шедевры из обедневших помещичьих усадеб. Можно было найти дивные картины, предметы какой-то утвари, даже и из драгоценных металлов, книжки какие-то удивительные. Говорят о том, что достаточно большая часть собрания коллекционера Петра Ивановича Щукина происходила именно с Сухаревки. Одну из самых милых историй о сухаревских нравах рассказал как раз Владимир Гелеровский. К палатке одного антиквара подходит дама, смотрит картины и вдруг видит одну с подписью «Илья Репин», а на ней еще ярлык «10 рублей». Дама строго спрашивает, настоящий ли Репин. Говорят, да, конечно, конечно. Тогда дама говорит, вот вам 10 рублей, я беру картину, но если она не настоящая, то принесу обратно. Я, знаете ли, сегодня обедаю в семье, где будет Илья Ефимович Репин. Дама забирает картину, приносит к знакомым, показывает Илье Ефимовичу и говорит, скажите, пожалуйста, а ваш ли эта картина? Тот смотрит, хохочет и говорит, ну что вы, помилуйте. Берет какие-то там подручные инструменты и пишет внизу, это не Репин. И внизу подпись «Илья Репин». Дама с возмущением возвращается на Сухаревку, отдает эту картину. Ей, конечно же, возвращают 10 рублей с тем, чтобы через пару минут выставить ее на продажу заново, но уже за 100, потому как подлинная репинская подпись на ней уже присутствует.
6: Истории о московских рынках.
5: Область знаний.
7: Со знаменитым Сухаревским рынком связаны и трагические истории из жизни замечательного живописца Алексея Кондратьевича Саврасова. Последние годы он страдал тяжким недугом, был привержен чрезмерному употреблению различных горячительных напитков. Еще в 1882 году из-за этого его выгнали из Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Зная об этом пагубном пристрастии удивительного пейзажиста, сухаревские торговцы зазывали его в свои лавочки, запирали и, обещая впоследствии щедро вознаградить, упрашивали его написать одну-две работы. Так появлялись бесчисленные вариации грачей, прилетевших, которые, конечно же, никоим образом не напоминали изумительный оригинал, который и сегодня можно увидеть в Третьяковской галерее. После того, как Саврасов заканчивал свою работу, торговцы с ним расплачивались, платили мало, 5, иногда 10 рублей, которые Саврасов оставлял в одном из многочисленных трактиров, которые окружали Сухаревский рынок. Понятное дело, что в советское время, в 20-м году, было принято постановление о ликвидации Сухаревского рынка. И закрытием Сухаревки большевики очень гордились. Даже выступая на одном из съездов, Владимир Ильич Ленин говорил о том, что мы уничтожили этот рынок, а вообще еще необходимо уничтожить Сухаревку в душе каждого частника. И говорил об этом с таким же энтузиазмом, как, быть может, сообщал о необходимости электрификации всей страны. Однако ж с началом НЭПа закрытие вот этого свободного рынка стало казаться чем-то абсурдным, но восстанавливать Сухаревку в том виде, в котором она существовала в XIX веке, в конце XVIII, совершенно никому не хотелось, и старый рынок считался ликвидированным, а чуть в стороне построили торговый комплекс, который назывался «Новая Сухаревка», а павильоны спроектировал гениальный архитектор Константин Мельников. И, как он сам говорил о проекте, в самом центре движения рыночной толпы стоит трактир, элегантное здание открытых террас и лестниц с обжорной кухней жирных щей и осетровых солянок вернулась в Москву вновь кипучая страсть знаменитой Сухаревки. НЭП был завершен. Рынок был тоже ликвидирован, как мешавший уличному движению. Все это кануло в прошлое, и истории, дивные истории ушедшей Сухаревки мы можем найти в многочисленных воспоминаниях и узнать, как искал там свои русские типы блистательный живописец Борис Кустодиев. Но это уже будет совершенно другая история.
6: Рассказывал искусствовед, кандидат философских наук, доцент МГУ Армен Апресян.
5: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
5: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
8: В 1696 году Тауэрский монетный двор возглавил Исаак Ньютон. Ученому предстояло решить непростую задачу. К тому времени больше 10% всех британских монет были фальшивками. Преступники отпиливали золотые гинеи по краям, а из обрезков делали новые деньги. Именно тогда Ньютон и придумал гурт. В переводе со староанглийского языка – подпоясывать. Отныне на ребро каждой монеты вручную стали наносить особое рифление – узоры, насечки или надписи. Любая попытка обрезать такие деньги моментально повреждала гурт, что было заметно даже невооруженным глазом. Поэтому испорченные монеты перестали принимать где бы то ни было. Кстати, первую машину по гуртовке придумал вовсе не Исаак Ньютон. Сделал это французский изобретатель Пьер Бландо, приблизительно во второй половине 17-го столетия.

0: Текуса тутамент. Украшение и защита. Прошло время. Сегодня почти у каждой монеты есть гурт. Только теперь он выполняет чисто декоративную функцию.
1: Все деньги мира.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Коллеги, спасибо за фидбэк.
7: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
8: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

так ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области. Сбито более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, последствия которого были оперативно ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил глава области. По информации Министерства обороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО над 16 российскими регионами перехвачены и уничтожены 334 украинских БПЛА. В селе Кучерово Красноярского края из-за неосторожного обращения с печным отоплением в ветреную погоду загорелись постройки. Огонь уничтожил 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекались порядка 30 человек и 10 единиц техники. Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности. Шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка» прошли в центре Вашингтона. Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате. Время и способ проведения региона принимают самостоятельно. А как можно найти информацию о своем герое? Радио «Звезда» рассказала руководитель исполкома Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.
2: Можно обратиться к сайту Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», попробовать поискать там. Хороший очень поиск, позволяет разные совпадения искать. В Великую Отечественную войну было очень много рукописного текста, и могли быть ошибки при написании, поэтому вот там как раз технологии сайта предлагают большую вариацию. На нашем сайте также есть инструкция, как уже заняться поиском через архивы, но нужно понимать, что архивный поиск занимает достаточно большое время, поэтому к 9 мая, возможно, уже не успеть.
1: Традиционное шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая. Прием заявок на онлайн-шествие уже началось и завершится 6 мая. Российский бегун Владимир Никитин победил в Казанском марафоне, установив новый рекорд страны. Он преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Прежнее достижение принадлежало Дмитрию Неделину и было лучше на 45 секунд. Впервые в истории рекорд России в марафоне установлен на трассе внутри страны. Никитину 33 года. Он является 32-кратным чемпионом России. Ему также принадлежит национальные рекорды на дистанциях 10 километров и в полумарафоне. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Платовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Не так давно в Соединенных Штатах Америки произошел весьма необычный географический конкурс. Девиз соревнований – «Дикие, жуткие, идиотские улицы». Основная цель – определить самые безумные топографические названия в стране. Как вы думаете, сколько было претендентов на главный приз? Аж целых 2500 наименований. В итоге в упорной борьбе победила улица «Психопат». Дословно «Дорожка психов», расположенная в штате Мичиган. На втором месте оказался «Тупик разводов» в Пенсильвании. А вот третья ступень пьедестала досталась улице под красочным названием «Далеко от пятой точки» в штате Теннесси. Интересно, что все эти названия, присланные на конкурс, тщательно проверялись по официальным картам, так что ни одно из них не было выдумано, в том числе «Дорога тени смерти». Кто-то скажет, чем они там, эти янки, занимаются? С жиру бесятся? Рассказываю. Дело в том, что владельцы частных дорог в США имеют право регистрировать свои улицы под абсолютно любым именем. Кто во что горазд. Так, например, в штате Джорджия пересекаются дороги одиночества и тяжелой нужды. В Хьюстоне, штат Техас, есть перекресток улиц Клинтона и супружеской верности. В общем и целом, развлекаются ребята как могут. А мы отправляемся в Англию. Куда ж без нее? Британцам настолько понравился заокеанский конкурс, что они решили провести свой собственный. «Минуточку!» — воскликнули гордые островитяне. «А чем мы хуже? У нас что, мало идиотов? Ничуть не меньше!» Сказано, сделано. И вот что из этого вышло. Оказывается, например, в Шотландии есть улица «Бесполезная». Стоп. Вмешались неожиданно в спор голландские топографы. «Да у нас, и это только в Амстердаме, расположены аллея двух колбас и аллея безумной монахини». И понеслось. В Канаде, в Торонто, обнаружились вдруг еще одна улица Клинтона и улица Гора. Причем они пересекаются. А еще в стране кленового листа есть город Yellowknife, или «Желтый нож». А в Чикаго нашли проезд блаженства. Вот так. Что ж, конкурсы продолжаются. Ждем очередных результатов. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Короля играет свита.
4: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Словарь современного города.
2: Зэ. Зоопарк. Зверинец. Так в Ассирии, Вавилоне и Риме называли первые зоопарки. Самый древний – египетский. Он появился за 3500 лет до нашей эры. А вот в Азии зоопарки называли садами знаний. Еще бы, столько редкостей! Император Франц I Стефан Лотарингский тоже собирал животных. Его огромная коллекция редких хищников была поначалу доступна только для самых близких людей. Скажем так, для семьи. Зоопарк он построил на территории своей летней резиденции в Шонбруне. Вольеры разместили по кругу, а в центре отстроили летний павильон. Великосветские гости собирались на рауты и проводили время, наблюдая за экзотическими животными. Публичным этот зоопарк стал в 1778 году. Своим указом император разрешил заходить в свои владения всем прилично одетым людям, но только раз в неделю по воскресеньям. Настоящий ажиотаж вызвало появление в австрийском Шонбруне жирафа. Это необычное животное так удивило и вдохновило модельеров того времени, что свои магазины они наполнили новыми предметами гардероба и аксессуарами пятнистой расцветки. Ну а в России первый зоопарк открылся зимой 1864 года. В Москве на Пресненских прудах поселили чуть больше 200 животных. Пополнять коллекцию помогал государь Александр II. Он подарил индийского слона. Про такого народ только слышал, да и то лишь благодаря басням Крылова. А вот посмотреть, ради этого в Москву стоило приехать.
1: Словарь современного города.
3: . 2014 год. Москва. Занятие по актерскому мастерству в школе-студии МХАТ.
4: Ну-с, будущее, народные артисты. Кто назовет мне фамилию создателя первого классического театра в России? Есть желающие?
5: Его имя Александр Сумароков. Я запомнил. Еще бы, фамилия больно странная.
4: А ничего странного нет. Сейчас объясню. Сумароков – очень старинная фамилия. Происходит от древнерусского мужского имени Сумарок.
5: Я ж говорю, корявая какая-то фамилия. Ничего не понятно.
4: Вы не дослушали. Итак, Сумарок – такое имя давали ребенку, который появился на свет поздно вечером. Другими словами, когда? Ха. Правильно, сумерки.
3: Юристы, ученые, сенаторы и военные. Сумароковы верно служили русским царям на протяжении нескольких столетий. Это очень древний графский и дворянский род, который берет свое начало приблизительно в XIV веке. Один из ярких представителей старинной фамилии – генерал-лейтенант Феликс Сумароков. В 1882 году он обвенчался с богатейшей наследницей России, последней представительницей княжеского рода Юсуповых, фрейлиной Зинаидой Николаевной, и получил особую прибавку к своему имени – князь Юсупов, граф Сумароков. У этой супружеской пары родились два сына. Один погиб на дуэли, другой известен как участник убийства Григория Распутина. Что же касается Александра Петровича Сумарокова, то его по праву считают первым профессиональным русским литератором и создателем отечественного театра. Он переписывался с Вольтером и помогал Михаилу Ломоносову в его поэтических начинаниях. Сумароковы, Юсуповы.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
1: Слушайте сегодня за час до полуночи.
6: О войне по-честному. Без попытки приукрасить и сгладить острые углы. Война, где все не делится на черное и белое. Где каждому предложен выбор, остаться человеком или нет. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Утренняя радиозвезда.
1: Маршалами не рождаются. Иван Конев.
2: В царскую армию его призвали в 1916-м. Будущему маршалу на тот момент исполнилось 18.
3: Именно там, в войсках, я прошел свои воинские университеты. То ефрейтор приказывал сапоги чистить, то сосед по казарме оплеуху норовил влепить, то с температурой под 40 отправили на покос.
2: Конев не успел повоевать на фронтах Первой мировой, хотя уже был армейским унтер-офицером. Зато близко познакомился с бандитами Петлюры, когда его арт-дивизион находился неподалеку от Киева.
3: Ночью гайдамаки произвели налет и всех русских разоружили. Я спрятал шашку и наган под полушубком. И за это здорово попало. Все командиры перешли на сторону петлюровцев. Но наш дивизион был настроен революционно. И Рада приняла решение его расформировать и отправить нас на родину.
2: 1943 год. Курская битва. Немцы атаковали Воронежский фронт и на некоторых участках добились успеха. Но за Воронежским в полной боевой готовности стоял Степной фронт. Вот тогда-то и настал час Конева.
3: Мы взяли их за горло и душим. Они хрипят, но еще сильны. Но рано драть шкуру с неубитого медведя.
2: И уже совсем скоро в Москве прогремит салют в честь войск Ивана Конева.
4: Конев по настойчивости и силе воли был наиболее близок к Жукову. Обладал хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. Он стремился увидеть поле боя собственными глазами, тщательно готовил каждую операцию.
2: Это слова маршала Василевского. Все правда. Конев командовал многими фронтами, освобождал города, европейские страны. Подвело военачальника здоровье, онкология. Но и тогда полководец боролся, прекрасно понимая, что победить практически невозможно. Сражался до последнего. По-другому просто не умел.
1: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда. История в звуке.
1: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 3 мая 1945 года.
5: Маршал Жуков в этот день осматривал Рейхстаг, на котором оставил свой автограф. Позже Георгий Константинович в воспоминаниях о капитуляции Германии напишет: «Стены Рейхстага были испещрены надписями наших воинов. Поставили и мы свои. Солдаты узнали нас и окружили плотным кольцом. Пришлось задержаться на часок и поговорить по душам».
6: Рейхстаг сегодня – это комплекс современных зданий парламента. При его реконструкции было решено сохранить часть надписей, оставленных советскими солдатами весной 1945 года. Для этого стены с автографами победителей обработали прозрачным стекловидным составом. 3 мая 1945 года были изготовлены в металле первые образцы медали «За взятие Берлина». На ее оборотной стороне отчеканена дата взятия советскими войсками столицы Германии – 2 мая 1945 года. Подавляющее большинство медалей было вручено в первые 3 послевоенных года. награждены были более 1 000 000 солдат и офицеров Красной Армии. 3 мая в северной части Германии продолжали наступление войска 2-го Белорусского фронта. Овладев городами Росток и Варнемюнде, советские части отрезали пути отхода группе немецких войск. Наши войска, наступающие в западном направлении, продвинулись вперед до 60 километров и соединились с союзными нам английскими войсками. Маршал Рокоссовский писал: «Третий гвардейский танковый корпус Панфилова, юго-западнее Висмара, установил связь с передовыми частями 2-й британской армии».
1: 3 мая 1945 года. До победы оставалось 6 дней.
0: Радио «Звезда».
7: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». В России создали наночастицы с микро-РНК, которые лечат и восстанавливают печень. Технология работает при остром и хроническом повреждении. В экспериментах на животных технология уменьшала токсическое поражение при передозировке парацетамола и снижала фиброз на две стадии по шкале Метавир. При этом запускались естественные процессы регенерации. Ученые считают, что разработка может стать основой для новых методов лечения заболеваний печени. Ученые Пермского политеха разработали многослойное покрытие для защиты оборудования в агрессивной среде. Твердость деталей выросла на 40%, устойчивость к коррозии выше в 3-5 раз, а износостойкость на 78%. Покрытие состоит из слоев титана, нитрида и карбонитрида титана. Технологию можно применять для инструментов, работающих в условиях трения и нагрузки. Испытания проходили в растворе соли. Ученые сделали глобальное открытие, которое перевернуло всю антиэйджинг-индустрию. Ученые научились запускать вспять процесс старения клеток. Первые результаты показали, что клетки 90-летних людей удалось вернуть в молодое состояние, а изношенные органы после процедуры снова работают. Что влияет на старение, «Радио Звезда» рассказала профессор кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Татьяна Матвеева.
2: На старение влияют накопление мутаций, изменений на уровне ДНК в течение жизни. И количество этих мутаций, оно может меняться в зависимости от того, насколько часто человек сталкивается с так называемыми мутагенами и насколько сильно их воздействие. Наконец, есть специальные такие последовательности на концах наших хромосом. Когда они уже укоротятся очень сильно, клетки не могут тогда нормально делиться.
1: В марте стартовали первые в истории клинические испытания на людях. По прогнозам, биологический откат будет примерно на 5 лет. За последние 100 лет головы японцев стали более округлыми, с более узкими скулами, более широкими верхними челюстями и более тонкими выступающими носами. Японские исследователи в ходе сравнения КТ-снимков обнаружили, что лоб стал короче, а костные выступы за ушами заметнее. Изменения связаны не с генетикой, а с улучшением питания, здоровья и переходом на более мягкую пищу в детстве. При этом различия между мужчинами и женщинами за столетия усилились. Ученые призывают пересмотреть методы идентификации личности по черепу в судебной антропологии. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился
4: Ленинга. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Спортанцы отравился
2: Ереском. А Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляск продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Разучиваю на танцах лунную походку. Что-то уже получается.
6: О да, а как скользил по сцене изобретатель этого движения? Майкл Джексон.
4: А вот и нет.
7: Джексон, хоть и сделал лунную походку своей визитной карточкой, но не он придумал ее. Причем сам Майкл без стеснения признавался, что перенял этот танцевальный шаг у других артистов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: В частности, что-то очень похожее исполнял на экране американский актер Фред Астер. Он будто бы шел вперед, но на самом деле перемещался назад. В США в 50-е годы 20 века это движение было популярно в уличных танцах. А в прежние времена им и вовсе владели бродячие артисты и мимы.
5: Вот это да! Обрадую нашего преподавателя. Она-то уверена, что это Майкл Джексон все придумал.
7: Но самое интересное, что люди, возможно, подсмотрели это движение у птицы. Речь о манекене, пташке из отряда воробьинообразных, обитающей в Южной и Центральной Америке. Так вот, самец этого манекена, привлекая самок в брачный период, наклоняет голову вперед и словно скользит по ветке в обратную сторону. Однако бесспорно то, что именно Майкл Джексон в 80-е прославил эту технику на весь мир и вдохнул в нее свой стиль. Да, и это он назвал движение лунной походкой.
4: А вот и да.
8: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
8: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он стал первым в мире параатлетом, который проплыл почти километр в ледяных водах Антарктиды. Виталий Кочнев, мастер спорта, чемпион российских и международных соревнований по плаванию на открытой воде. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
10: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
11: 1869 год. Австро-Венгрия. Здание Венского императорского музея. Кабинет директора. Два специалиста по древностям, Бруно Бухер и Гуго Лейшинг, нетерпеливо расхаживают по комнате. Сегодня у них важная встреча с неким антикваром из Одессы. На часах полдень. Входит мужчина средних лет. Молча идет к столу, достает из потрепанного саквояжа какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки, и, развернув их, торжественно объявляет:
12: «Господа, перед вами тиара скифского царя Сейтаферна. Я прошу за нее 200 тысяч франков».
11: Специалисты ахнули. На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, лежал древний шлем, корона, изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Независимая экспертиза подтвердила: тиара настоящая. Да только вот цена оказалась непомерной. 200 тысяч франков или 90 тысяч рублей золотом. И это в 19 веке. Венский музей умолял продать сокровища в рассрочку, но одесский антиквар отказался. Деньги вперед и точка. Австрийцы едва не заплакали от горя. Если бы они только знали, что великолепный шлем-корона на самом-то деле искусная подделка.
2: Плутовство.
11: Братья Шепсель и Лейба Гохманы, купцы третьей гильдии, жили в Одессе, торговали колониальными товарами: чаем, кофе, табаком. Денег хватало только на содержание магазина. Большой прибыли он не приносил. И вот тогда Гохманы решили открыть антикварную лавку. Они переехали в Очаков, где наняли опытного мастера-ювелира.
12: «Это просто чудо, не человек! Изя Рухомовский! Золотые руки! Он таки мог подделать все на свете! Брошки, пряжки, серьги! Денежки потекли ручьем, и мы решились на главную аферу в жизни – продать какому-нибудь музею нечто эдакое. К примеру, фальшивую тиару скифского цара, тем более, когда-то скифы жили в наших краях. Изя сделал работу за 2 месяца. Мы ему сказали, что это подарок нашему харьковскому другу-ученому».
11: Один из братьев увез тиару в Австрию, а когда Венский императорский музей не смог найти необходимую сумму, предложил корону дирекции Лувра. Баснословная цена французов не отпугнула. Они даже попытались занять 200 тысяч франков у парламента, но не получилось. Депутаты отдыхали. Каникулы. В итоге деньги собрали парижские меценаты. И все остались довольны. Музей получил древний артефакт, а Шепсель Гохман богачом вернулся в Одессу. Беда пришла, откуда не ждали.
12: Обман раскрылся через 2 лет, когда французы задержали своего самого злостного фальсификатора картин. Его посадили, но этот болван прямо на суде возьми да и скажи, мол, в Лувре на самом-то деле полным-полно подделок. В том числе наша знаменитая тиара. Вот тут-то все и началось.
11: Это был невероятный скандал. Корону еще раз отнесли на экспертизу, которая подтвердила: новодел. Местные газеты ликовали. Одна карикатура сменяла другую. Лувр в виде осла с тиарой на голове. А вот дальше произошло нечто странное. Знаменитую фальшивку из Одессы французы официально признали исключительным ювелирным украшением и даже поместили ее в музей декоративно-прикладного искусства в Париже. Вскоре мастер Рухомовский признался: корону сделал именно он. И его, человека, который про аферу ничего не знал, пригласили на работу в сам Лувр. Правда, имени заказчика Изя так и не назвал. Братья Гохманы остались на свободе. Как сказали бы в Одессе, картина маслом.
10: Шепсель и Лейба Гохманы.
2: Плутовство.
10: Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Дай 5. 5 удивительных фактов
5: о предметах и явлениях вокруг нас.
6: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
13: Программа создана с

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о топоре.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Топор был первым в мире денежным знаком. Задолго до монет в бронзовом веке существовали миниатюрные бронзовые топорики стандартного веса, которые использовались только для обмена. В Китае они стали прообразом первых денег.
1: Факт второй.
3: В Японии существует техника онзукури – создание произведения искусства одним ударом топора. Мастера дзен бьют по чурбанам так, чтобы линии скола образовывали изображение гор, птиц или иероглифов.
1: Факт третий.
3: Сила удара топора достигает 15 тонн на квадратный сантиметр. Это сравнимо с давлением воды на дне Марианской впадины.
1: Факт четвертый.
3: Франкские метательные топорики, франциски, наводили на римлян ужас. Они летели на 15 метров, пробивали щиты, ломали кости и, главное, не вынимались из раны.
1: Факт пятый.
3: Русские крестьяне 17 века, переселяясь за Урал, брали с собой только топор и саху. Ими можно было срубить избу, сделать лодку-долбленку и расчистить и вспахать огромное поле за неделю.

0: чердаке.
1: Ученые раскрыли смертельную формулу малоподвижности. Точнее, стало ясно, что натренироваться впрок почти невозможно.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Международная команда исследователей опубликовала не так давно масштабный мета-анализ, охвативший 85 научных работ, посвященных связи между физической активностью и продолжительностью жизни. Я его прочитал и немного огорчился. Скажу прямо, постоянная физическая активность даже на минимальном уровне, рекомендованном Всемирной организацией здравоохранения, кардинально снижает вероятность смерти от всех возможных причин. Особенно впечатляющие результаты показывает защита от сердечно-сосудистых заболеваний, главного убийцы современного человечества. Но это вы и так знали, скорее всего. Главное открытие тут в другом. Оказалось, что стоит человеку прекратить регулярные физические нагрузки, как его организм мгновенно откатывается к показателям смертности абсолютно неактивных людей. Никакого постепенного снижения защитного эффекта, только довольно резкий обвал всех преимуществ, казалось бы, накопленных годами тренировок. А теперь давайте еще раз к цифрам. Люди, поддерживающие постоянный уровень физической активности, снижают риск смерти от всех причин на внушительные 30-40%. Это очень много. Сердечно-сосудистые заболевания становятся менее угрожающими ровно на 40%. А вероятность развития онкологических заболеваний падает на 25%. Ключевой показатель здоровья – 9 метаболических эквивалентов в час, или мет, за неделю.

0: 7 метр. Набрать эти самые спасительные 9 метров в неделю проще, чем кажется. Достаточно ежедневно быстро ходить по 30 минут. Или трижды в неделю час кататься на велосипеде в спокойном темпе. Или 3 раза в неделю по полчаса бегать со средней скоростью. Ну, то есть, либо неинтенсивно, но продолжительно, либо кратковременно, но с высокой интенсивностью.
1: Наука на чердаке.
0: А что же у нас происходит-то по всей планете? Тревожная картинка. Хотя в целом примерно 30% взрослого населения планеты набирает необходимый минимум активности. Но есть совершенно дикие региональные различия. В Африке, например, минимальные нормы не выполняют только 16% жителей. В Европе уже 25%, в США 40%. В странах Восточного Средиземноморья 50% населения не справляются с этой простой задачей. Возрастная статистика еще более удручающая. Среди пожилых людей во всех без исключения регионах более 90% не достигают минимальной физической активности. А главное, среди подростков этот показатель превышает 80%. И самое тревожное, процент физически неактивных людей во всех возрастных группах неуклонно растет год от года. Казалось бы, ну что нам стоит, ну полчасика в день, а? В этом месте приведите свои 5 причин, почему именно вы, ну вот вообще никак, совсем не можете этого делать. Разумеется, если вы последний раз занимались физической активностью в школе, на физре, любое движение вызывает у вас дискомфорт. Дальше будет только хуже. Начните, пожалуйста, и не прекращайте. Проживете дольше и счастливее раза в полтора. Наука вас предупредила.
1: Наука на чердаке. Представьте, мерный стук колес, запеченная курица в фольге и чай в подстаканнике. Если еще билет на нижнюю полку, картина идеальна. А ведь еще каких-то 200 лет назад ничего этого не было. Как железные дороги изменили Россию, когда пустили первую электричку? И какими будут поезда будущего? Расскажет популяризатор истории техники Николай Чеканов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки сбиты 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, которую используют ВСУ. Били и по складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску дронов. Украинский беспилотник в воскресенье утром нарушил воздушное пространство Эстонии. Жители восточных уездов Вирума и Ида-Вирума получили предупреждение об угрозе дронов. По данным Генштаба сил обороны Эстонии, один из дронов зашел в воздушное пространство страны на короткое время и покинул его. Обломков не обнаружено. Напомню, массированная атака, ключевой целью которой стал порт Приморск, отражена в Ленинградской области. Сбито более 60 вражеских беспилотников. Банк России анонсировал выпуск памятных 10-рублевых монет, посвященных городам трудовой доблести. В серию вошли монеты в честь Барнаула, Кирова, Коломны, Красноярска и других городов. Все они выполнены из недрагоценных металлов. На каком основании присваивается звание города трудовой доблести? Радио «Звезда» рассказал доцент РУДН и финансового университета при правительстве России Николай Пархитько.
2: Любой советский, ну а ныне российский город – заслуживает этого почетного звания, поскольку у нас страна с 41 по 45 год делилась четко на две категории. Те, кто воевали непосредственно на фронте, и все остальные, кто трудились в тылу. То есть, по сути дела, любой город, большой или малый, это может быть областной центр, это может быть районный центр, город какого-нибудь там районного подчинения, в принципе, может претендовать на это. Если на его территории находился хотя бы один завод и работал трудовой коллектив.
1: В прошлом году коллекцию Банка России уже пополнили монеты в честь городов трудовой доблести. Тогда в обращение выпускались монеты номиналом 10 рублей, посвященные Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. Аналитики Superjob выяснили, на какие вакансии работодатели чаще всего рассматривают кандидатов пенсионного возраста. В их числе разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная, уборщик и санитар. При этом мужчины-пенсионеры чаще претендуют на места охранников, водителей и курьеров, а женщины – на позиции сиделок, продавцов, бухгалтеров и вахтеров. Отмечается, что возрастная дискриминация при приеме на работу запрещена, поэтому данные основаны на анализе откликов на резюме возрастных соискателей. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он стал первым в мире параатлетом, который проплыл почти километр в ледяных водах Антарктиды. Виталий Кочнев, мастер спорта, чемпион российских и международных соревнований по плаванию на открытой воде. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет, с вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов.
1: И у нас сегодня в гостях человек, для которого нет слова «невозможно». Виталий Кочнев – первый в мире параатлет, который проплыл в водах Антарктиды. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виталий, вопрос, что называется, прям за рога возьмем. Почему Антарктида?
3: Антарктида, потому что это был следующий у меня этап после Арктики. Все очень просто. Это был один из моих рубежей, который мечт. Моих проектов, которые я хотел сделать. Я сначала проплыл Арктику, следом шла Антарктида.
2: Арктика и Антарктида. Где труднее было?
3: В Антарктиде.
2: Почему?
3: В Арктике вода была потеплее, там было плюс 5. Эстафета там была там, по 15 минут. Там были более комфортные условия такие. Там и народ был очень такой, скажем, не все такие спортсмены. Там больше было такой, он просто как патриотический такой заплыв. Там не надо было выкладываться, не надо было рисковать своим здоровьем, своей жизнью. Вот. Антарктида – это прям совсем. Это надо было вот выложиться до столько, что прям, чтобы все увидели.
1: Я посмотрела, где это проходило. Это залив у острова Кинг-Джордж. Правильно, да?
3: Если честно, я вообще в этих названиях ничего не соображаю, и вообще, просто я вот, мне сказали, вот ты плывешь вот здесь, я говорю, хорошо.
1: Ну, я тогда поясню, это был залив у острова Кинг-Джордж, на этом острове живут только ученые пингвины, но остров, правда, красивый. Температура там была где-то воздуха плюс 3, а воды в районе плюс 2 градусов.
3: А меряли воду, там каждый вот этот моментик, то есть каждое даже одно деление, это уже очень сильно ощущается. Вода была у берега плюс 1,9, а туда дальше, ну там, где течение и все прочее, там уже ближе к нулю было, то есть где мы там плыли. Там потому что кругом айсберги, и лед и плавает, и все, то есть это, ну, прямо так вот.
1: Вы были без гидрокостюма, плавки,
3: да.
1: Очки.
3: Да, еще шорты у меня были, вот шорты.
1: Сколько вы находились в воде?
3: Ну, 18 минут 25 секунд. Получилось.
1: И дистанция какая была?
3: 900 метров я проплыл.
1: 18 минут при температуре почти плюс 2 градуса. Ты можешь себе представить?
2: Это что-то невероятное. Виталий, ну вообще же дистанция была километр, а вы сошли с нее на 900 метрах. Почему так получилось?
3: Сейчас объясню. Вообще, людям с инвалидностью во всем мире, при том, что они начинаются, ну, на соревнованиях плавают, там еще где-то, а международные и российские правила... запрещено плавать больше 50 метров. То есть, однозначно, это уже была очень дистанция большая, длинная. То есть, мы когда туда приехали, а Рэм Баркай такой есть, он президент Международной ассоциации ледяного плавания, он вообще меня не хотел на километр допускать. Он сказал, ты плывешь 500 метров. То есть, ну, такое было ограничение. Они вообще не хотели меня допускать, потому что мой случай был и первый в мире, и они не знали, как человек с инвалидностью вообще будет реагировать в длительном таком плавании в ледяной воде. Поэтому все.
2: То есть, извините, перебью. То есть, при том, что вообще разрешено плыть 50 метров параатлету, вам разрешили плыть 500 метров.
3: Да, потому что, скажем так, Рема Баркая я знаю с 19-го года, еще с чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске. То есть он меня видел, и потом за меня еще ряд людей поручились, которые знают меня, как я выступал когда на соревнованиях. Ну, то есть знают, что я вот, у меня уже достаточно длительный, сколько получается, 7 лет стажа ледяного такого, да, плавания. И, ну, и, соответственно, дистанции у меня были 400-500 метров, я уже раньше плавал. Ну, единственное, вот я говорю, он не хотел давать мне больше 500 метров, потому что там в ледяном плавании есть три дистанции. Это 500 метров, 1000 метров и ледяная, ну, там, морская миля, там, 1609, по-моему, что-то вот такое. Просто у нас накануне был тестовый заплыв на 250 метров. И он посмотрел, то есть я хорошо проплыл, ну, то есть я среди здоровых парней там этих и девочек плыл. Ну, я где-то в середке приплыл, он тогда разрешил мне километр плыть.
1: Там же речь шла о тройном рекорде, да?
3: Да, то есть однозначно надо было быть первым. Для меня это была вообще знаковая такая история. Почему? Потому что 206 лет назад русские первопроходцы Лазарев, Беллинсгаузен, они открыли шестой континент. Вот, я такой думаю, ну надо как сделать преемственность поколений, что ли, так. Пускай это будет через 206 лет, но опять будет первым еще один русский. То есть на этом континенте он что-то сделает. Это было первое. То, что я хотел сделать, это первое, то застолбиться с собой первенство. И второе, это по времени нахождения в воде в ледяной Антарктиде, это вот второй рекорд, мне надо было установить, и по дистанции. Ну, вот я, соответственно, все остальное я сделал. Хоть я был первым, но я знаю, что я много выступал на соревнованиях, я знаю, что это, ну, это вот на сейчас, на данный момент, я не уверен вообще, что есть кто-то из людей с инвалидностью в мире, кто вообще может хотя бы повторить вот эту дистанцию, это время.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Раз уж мы подошли к этому, другие спортсмены были физически здоровы, которые с вами участвовали в Антарктиде. В чем вам было сложнее?
3: Да, были все остальные здоровые. Это были, ну, там, сколько там, я даже, если честно, по-моему, было с 11 стран или с 14 стран, я уже не помню, если честно. Но все здоровы были, поэтому я был все время там в зоне такого особого внимания среди всех остальных. Во-первых, то, что первый, и во-вторых, то, что я русский, а еще, в-третьих, то, что я с инвалидностью. Проблемы были какие? Проблемы то, что если здоровый пловец плывет, начинает, например, подмерзать чуть-чуть там где-то что-то, он начинает усиленно работать ногами, то есть тело согревается. А у меня такой возможности нету, я так плаваю только на руках, потому что ноги, ну, не работают. Там. Тут сложность-то еще из-за этого была, потому что еще у меня кровь идет по большому кругу вообще по телу. А если вот есть с инвалидностью, да, то есть у меня ниже поясницы, там, в общем, ну, проблемы там большие, то есть в связи с переломом позвоночника, и поэтому кровь в основном идет по малому кругу. Поэтому, ну, все было настолько, сколько я готов, и психологически, и физически, и холодовая. То есть вот, Дань, ты спросил меня, почему 900 метров, да? То есть я был готов плыть, ну, мне ставили задачу километр. То есть изначально, даже если бы я 150 метров проплыл, это был рекорд, но я ставил себе задачу проплыть как можно дольше, как можно больше, чтобы это вот прям рекорд был российский, прям он непобедимый, да. Поэтому я знал, что я буду плыть до того, пока силы не оставят меня просто окончательно. Поэтому, ну вот, на тот момент, в связи со всеми там этими, ну, скажем так, нюансами, мне вот хватило на 18:25, вот, ну, 18 минут 25 секунд. Это вот, это предел моего вот на данный момент, вот на тот момент было вот моего организма, все. Потом все, просто сознание выключилось, и все.
1: Вот, да, вы же потеряли сознание в воде, да?
3: Первый раз, когда я на последний круг пошел, на крайний, да, я повернулся, вот мне оставалось 125 метров, я уже подплывал к этому, ну, к повороту. Я уже чувствовал, что, ну, что все, уже там признаки гипотермии пошли, тело все, переохлаждение идет такое, ну, начались эти тошнота, там двоится в глазах, там какие-то точечки всякие понятные, там, ну, тошнит больше всего, да. И я понял, что, ну, все, уже скоро, то есть это прям уже все. Ну, и вот у меня, я развернулся, там, не знаю, сколько метров проплыл, там, смотрел. И первое было у меня отключение, ну, где-то, ну, секунды на 3-4. Ну, сознание выключилось. И, ну, они начали с лодки кричать: «Виталий, Виталий!» То есть хотели меня уже поднимать, а оно у меня раз вернулось, сознание. И я еще там метров 15, там, ну, я не, уже не помню, сколько там, я еще смог проплыть. И потом уже у меня сознание вообще просто вот все, все отключилось. И тогда уже меня уже поднимали, уже такого вот, я уже все.
1: И что, вас отогревали? Что было-то?
3: Ну да, они подняли в лодку, меня там специальные пояса такие выдаются, ну, вокруг пояса у тебя. А если человек теряет сознание, то его за пояс берут, и на зодиак, это вот эти военные надувные лодки, его прям вытаскивают и уже там начинают отогревать. Ну вот я говорю, вот тот момент, когда меня второй раз выключило, это все, вот я уже этого, вот то, что вот у меня там было, вот эти все движения, я уже этого ничего не помню. После этого момент ближайший, после этого, который у меня был, вот когда сознание начало чуть-чуть возвращаться, это вот когда уже мы ехали обратно в лодку. Там был итальянец такой, Федерико, и он меня так обнял и согревал. И вот я почувствовал, вот, ну, где-то на спина, там какое-то тепло такое идет. Вот, я им потом много раз, говорю, подходил, я говорю: «Федерико, спасибо, ты вот, блин, меня вернул к жизни». Ну, так оно и получалось, вот, действительно, потому что я еще ничего не видел, еще ничего не слышал, ничего не понимал, но я почувствовал тепло человеческого тела. А он меня вот так вот в лодке обнял вокруг себя, вот так вот, и вот так согревал.
1: Но тогда же рекорды зафиксировали, да?
3: Да, ну, естественно, там был вот Рэмбо Аркай, да, вот это президент ассоциации вот ледяного плавания. Ну, у него там аппаратура целая куча, там электронные, там какие-то лазерные указки, там все. То есть, соответственно, мы потом, у нас наш товарищ, вот, который с нами журналист был, он к нему подошел, и он прямо из него вот специально взял интервью. Виталий первый, он говорит, первый. То есть он первый с инвалидностью. То есть он все, из него вот все прям дословно. То есть теперь ни один уже кто-то там что-то не будет претендовать там на первенство, вот так вот.
2: Очень хочется узнать, как вы вообще стали заниматься плаванием. Об этом мы поговорим очень скоро.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Чигесовой Варвары. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
6: Реклама.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях Виталий Кочнев, рекордсмен России и мира по плаванию, первый в мире параатлет, который проплыл больше километра в ледяных водах Антарктиды.
2: Виталий, вот даже человека, который хорошо плавает, не всегда допустят к плаванию в Антарктиде, уж тем более к соревнованиям. А сколько вообще лет вы занимаетесь плаванием?
3: Ну, хочу сказать, во-первых, немножко поправить. Дань, тебя это не были соревнования. В Антарктиде это было, более так сказать, выбирают самых-самых таких выносливых в мире пловцов, кто готов рискнуть и проплыть в Антарктиде. То есть это больше как для себя, для страны, что-то такое. Это, то есть там время, оно просто вот чисто символически просто указывает, какое у тебя время там было. Там нету первое, второе, третье место, еще что-то такое. Потому что Антарктида считается наиболее жестким условием, вообще самым-самым жестким в ледяной воде, потому что там вода доходит до, насколько я знаю, до минус 6, я слышал, потому что там вода очень соленая, плотность такая, соответственно, и поэтому она не замерзает до минус 6. Там есть места, я слышал, что до минус 6. Так в среднем она до минус 2 там идет.
1: Но вы тренировались, да, для этого? Сколько проходили тренировки? Как они вообще проходят?
3: Вообще, ну, это называется холодовая подготовка. То есть, получается, тут идет из двух моментов, складывается, да, вот, ну, например, проплыть где-то, ну, вот как выступать на соревнованиях, или вот в данном случае, как вот с Антарктидой. Это у нас базовая подготовка плавательная в бассейне. Ты просто наплываешь там объемы, там интервальные, все, перемену, работу делаешь, все.
2: С теплой водой, с обычной?
3: Да, обычной, да. И, соответственно, вторая составляющая, это вот у тебя идет холодовая подготовка, где ты свое тело подготавливаешь к таким экстремальным температурам. Ну, душ, холодная ванна, зимние, вот снежные вот эти ванны тоже там. И, соответственно, в проруби ты тоже плаваешь. Ну, обычно, ну, есть такие, есть методики, где ты очень можешь хорошо подготовиться. Но я вот просто, если вопрос был конкретно меня, у меня не было такой возможности хорошо подготовиться по причине того, что где я в Подмосковье проживаю, у меня нету ни проруби, ничего вообще. То есть у меня была только душ холодный, ванна моя холодная, из подъезда выходил в снегу поваляться, и за зиму буквально 2 или 3 раза я успел съездить в Москву на там, у меня знакомые, у них там есть прорубь.
1: То есть вы зимой готовились?
3: Да, зимой
1: готовился. В основном зимой?
3: Да. И вот единственное, что у меня еще, да, то есть, соответственно, вот когда меня пригласили в Благовещенске, там есть центр закаливания, у них более, скажем, хорошие такие условия, у них банька рядом, то есть ты поплыл уже, проплыл уже какой-то, ты можешь сразу раз согреться, и там вот Российский союз ветеранов Афганистана, они тоже это там курировали. Все, и ребятами я там с ними все, ну, сколько, ну, дней 10, там 12 у меня получилось, вот каждый день мы там плавали. Все. На этом моя подготовка. остановка была закончена. То есть, соответственно, я к чему говорю, то, что я там проплыл, у меня есть возможность улучшить свой рекорд же, который я сделал в Антарктиде. Я так и думаю сейчас, это даже хорошо, что так вот столько было. То есть я могу намного больше проплыть, соответственно, при более лучшей подготовке. И при, например, определенных условиях, например, вот я почему, там у нас был круг 125 метров, и надо было разворачиваться. Если бы вот этих, у меня ноги не работают, я на одном месте, я терял очень много времени. В ледяной воде каждая секунда, это просто на жизни, да, получается. Вот, и я там очень много, вот если даже на видео посмотреть, очень много потерял вот при этих разворотах. Подплываешь, пока развернешься там, вот и все, опять набираешь скорость. А если по прямой, вот как раньше было, они, я думаю, что организаторы в связи с то, что у меня инвалидность, они сделали такой, как бы это щадящий, если со мной что-то случится, чтобы меня было, ну, быстро можно было вытащить на корабль и все быстро довести, и там на лодку, и все прочее, вот это. То есть план эвакуации был более такой щадящий. Но как для плытья, для дистанции, это было хуже. То есть если бы я по прямой пошел бы, то мне бы, я бы больше сделал. Соответственно, я почему и говорю, то есть я так думаю, что это даже классно. То есть я смогу свой, улучшить свой рекорд, и там, ну, на следующий год или через год, там, как будет у меня возможность, и все.
2: Сколько лет вы вообще плаванием занимаетесь?
3: Ну, так вот посчитать, наверное, лет 20, наверное, получается.
2: Как к ледяной воде пришли?
3: В 2018 году я приехал обратно на Дальний Восток. Я родом оттуда, с Комсомольска-на-Амуре. Вот, приехал и встретил одну девушку, которая занимается зимним плаванием. Она говорит, ты же раньше плавал, по-моему, не хочешь попробовать зимним? Все, я поехал на первое же соревнование, и там все выиграл. И мне сразу понравилось так. Я поехал на вторые, опять все выиграл, и все, и пошло у меня вот такое, вся такая история.
1: Просто почему ледяная вода? Можно же и в теплой воде совершенно спокойно устанавливать рекорд.
3: Рассказываю. В теплой воде у меня это тоже. То есть я плаваю не только в ледяной, но и в теплой воде, да. То есть это называется на открытой воде. То есть в морях, океанах, супермарафоны. Ну, самый большой у меня, в принципе, был Амурский залив, там 12 километров я плыл. 5-15, по-моему, я плыл. Вот, я к тому, что говорю, что это теплая вода. Это мои, как сказать, вот, как говорят, ниша. Это вот ледяная вода, я знаю, что лучше меня все равно никто там в мире не плавает. То есть я могу устанавливать для своей страны, соответственно, рекорды и все прочее. Это будет, ну, это правильно. Это нужно делать. И в теплой воде то же самое. То есть я марафоны в морях, океанах тоже плаваю. То есть, соответственно, вот сейчас вот у меня был Антарктида, а следующий мой рекорд будет уже в теплом, там, я не знаю, там, Ла-Плата, там, или бог его знает где, Биль, или Дрейк, или там Манхэттен, или Санта-Катарина, или Ла-Перуза, или Гибралтар, или Босфор, все что угодно.
2: Мне очень нравится, как вы уверенно говорите, а следующий мой рекорд
1: будет в другом водоеме. Да, да.
2: То есть вы уверены абсолютно точно, что вы туда поедете и снова станете рекордсменом.
3: Да, да, я вообще в этом не сомневаюсь.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
1: Но ведь вы говорите, нет, это же не только для страны, вы и для себя это делаете.
3: Конечно. Дело в том, что когда вот со мной травма случилась, много лет я там думал туда-сюда, кем заняться, что делать и все прочее. И потом, когда я понял, для чего я, и что я, и как я буду это все делать, и все я, ну, вот осознал, мне хочется доказать, что люди с инвалидностью не ущербные, они не бедные и униженные, слабые, там что-то такое. Они могут быть очень красивые, они могут быть очень сильные, и ни в чем не уступать, а даже лучше, сильнее быть, чем здоровые люди. То есть я за всех инвалидов в мире гребую и показываю, что на самом деле все намного интереснее.
1: Вы знаете, когда смотришь Паралимпиаду, восхищаешься этими людьми. Наши параатлеты на Олимпиаде, что же они, вот они делают невозможное. И у нас сегодня такой же человек в гостях, Виталий Кочнев.
2: Ну, вообще, конечно, если послушать Виталия, становится понятно, что далеко не все физически здоровые люди смогут поставить такие рекорды. Ну, проплыть в ледяной воде километр. Ну вот я не смогу, Жень, ты смогла
1: бы?
2: Нет,
1: даже не спрашивай. Виталий, а можно вам задать все-таки вопрос, а что с вами произошло и когда это было?
3: Это был несчастный случай в 95-м году. Падение с высоты 6-й этаж. Угу. С клиникой полно-поперечного перерыва спинного мозга. Перелом позвоночника, вот и все.
1: И ноги все отказали, да?
3: Ну, там ниже, то есть там у меня поломанные D12 или 1 или 2 позвонки, и, ну, все там порвалось, и, ну, ниже поясницы, в общем, там все эти соответствующие проблемы при переломе позвоночника, там не только ноги.
2: Но вы уже были спортсменом к этому моменту?
3: Я военным был, да, и до этого я занимался спортом, поэтому, ну, все равно я какой-то много лет, я же не знал, чем еще себя занять и для чего вообще дальше я буду жить. Вот так вот.
1: В одном из интервью вы сказали, что очень многое вам дала армия. Вы же в прошлом десантник.
3: Армия вообще, наверное, ну, я не скажу, чтобы стержень, а может быть даже и стержень. То есть какие-то базовые настройки, скажем так, дали родители, да, то есть воспитание там. Вот, основное, наверное, вот такое, что вот идти до конца, это армия дала. Армия. Ну да, я десантник, я спецназе служил в разведке. Соответственно, просто вот сейчас вот видео, когда снимали, у нас там был человек, журналист, он просто на лодку сел, и всегда перед суперсильными такими заплывами, какими-то своими там испытаниями, я всегда говорю, служу Родине, спецназу. То есть для меня, ну как лозунг, который вот я буду идти до конца, да? Я просто немножко, ну, ремарочку сделаю такое, вот, отступление. Когда у нас, вот, после, мы вернулись с Антарктиды, Ушуая, мы с Ушуая прилетели в Буэнос-Айрес, там, в русский дом в Аргентине, где там культурные, спортивные, массовые всякие мероприятия, и вот там была пресс-конференция, а и одна аргентинская журналистка меня так спрашивает, ну, сидит так, смотрела на меня, а потом и говорит, о чем вы думали, когда вы плыли? Да, вопрос такой интересный, да?
1: Очень интересный. Так о чем?
3: Вот, у меня нету ни секретов, ничего, я просто так сказал. Я говорю, я думал о Боге и о Родине.
1: Напомню, что у нас сегодня в гостях Виталий Кочнев, рекордсмен России и мира по плаванию, первый в мире параатлет, который проплыл больше километра в ледяных водах Антарктиды.
10: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. На радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: нас.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Закон о полном госфинансировании производства и проката мультфильмов для детей и подростков будет способствовать появлению большего числа хороших и качественных кинокартин. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елены Дропека, для объективной оценки кинопроектов уже создано несколько авторитетных экспертных советов.
2: По детскому кино у нас отдельный экспертный совет, по взрослому другой. Туда входят видные деятели культуры, которые уже создали какие-то произведения, которые знают и любят наши зрители. Туда входят представители духовенства, педагогическая общественность, родительская общественность, культурологи, специалисты по кинематографии, там, кинокритики. То есть это достаточно авторитетное экспертное жюри, которое, в общем, в состоянии оценить качество материала, который нам подается.
1: Когда государство будет готово предоставить финансирование для съемок фильма, авторам еще предстоит пройти процедуру получения прокатного удостоверения, добавила Дропека. В Якутии развивают проект «Кандыкан». Эвенский язык и культуру Севера переводят в цифровой формат. В основе компьютерной игры реальная история прапрабабушки, автора проекта Илоан Маргариты Поповой, которая в 18-19 веках выжила после эпидемии оспы, когда все ее стойбище вымерло. Проект получил федеральное финансирование. Пролог игры планируют показать уже осенью, а полный релиз намечен на следующий год. Ранее по мотивам истории вышли сказки и мультфильм. Передвижной театральный фестиваль «Вершина», инициированный народным артистом России Евгением Мироновым, стартует 24 августа в Майкопе. Проект призван объединить театры Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края в единое общероссийское театральное пространство. Об этом Миронов сообщил агентству ТАСС. Подробности программы пока не раскрываются. Идея фестиваля была представлена на заседании Совета при президенте по культуре. В Индии снимут фильм «Махараджа в джинсах» с использованием искусственного интеллекта. Бюджет удалось сократить с 500 000 до 50 миллионов рупий. Экономия достигнута за счет отказа от актеров и традиционных декораций. Над картиной работали всего 6 человек. Главную песню написал композитор миллионера из трущоб Сухвиндер Сингх. Единственная сложность возникла с генерацией лиц персонажей. Из-за этого пришлось переписывать сценарий. Премьера ожидается в конце лета. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музеи и едва ли не главные украшения многих российских городов. Не зря ведь говорят...
4: Земля начинается... с Кремля. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Виталий Кочнев, рекордсмен России и мира по плаванию, первый в мире параатлет, который проплыл больше километра в ледяных водах Антарктиды.
2: Виталий, я знаю, что водная стихия – это не единственная стихия, которая вас интересует. И горами вы интересуетесь, и, возможно, ходите куда-то в походы. И вот я как-то слышал, что вы, вступая в стихию, просите ее духов, чтобы они вас поддержали. Это правда?
3: Да, это новая история такая. Это у меня началось в прошлом году, когда я решил сходить еще на восхождение на Эльбрус. Одна женщина знакомая, Люда, она сказала следующее. Говорит, ты знаешь, говорит, среди альпинистов существует такое правило, ну, она, видно, там сталкивалась, разговаривала, она говорит, ты когда подходишь к горе, ты не говоришь, я ее покорю, ты не говоришь, что я ее завоюю, ты всегда сначала просишь у духа горы помощи и просьбу взойти на эту гору. Я вот это услышал, но как-то пропустил, потому что как раз вот была у нас первая попытка, мы пришли, мы начали подниматься, и там такое ветрище было, и мы спустились обратно, мы спустились в первый альповый лагерь, на 200, по-моему, находится. И все, и мы где-то дней 5 мы там переждали непогоду. И уже после этого я как раз, я вот что-то сидел, так размышлял, анализировал, я вспомнил как раз ее слова. И так, когда в следующий раз мы подъехали, там у подножия высадились, и такой я уже так мысленно, уже так и сказал, так вот, и я это вот проговорил, что вот я прошу разрешения, чтобы зайти. И все получилось замечательно. Вот, я такой подумал про море, надо просить у нее помощи и разрешения, да, то есть что-то сделать. И вот я точно так же, я в Антарктиде, думаю, надо попробовать. Я такой, когда приехал, вот мы сидели прямо уже перед самым заплывом, там где-то, ну, за полчаса мы там готовились, разделись уже, все. Я сидел на камушках, смотрел на эту воду и вот прям мысленно к ней обращался, чтобы она мне вот в дух Антарктиды, там океана южного, там Южный океан, чтобы он мне разрешил проплыть. Вот так вот, да, то есть просил помощи. То есть оно, ну как насчет мистицизма, ну что-то, пускай будет, потому что все равно вот люди, которые, наверное, делающие какие-то вещи такие, ну, рискованные для жизни, это летчики, это космонавты, парашютисты, потому что я парашютист тоже, да, они все равно в душе все суеверны, это однозначно.
2: Виталий, а походы удается осуществлять?
3: Походы?
2: Да. Если забраться на гору, вам удается?
3: Про горы, да. Вот, ну, вот про Эльбрус. У меня была только одна, скажем так, история, это вот с Эльбрусом пока что. На 400 мы поднялись, потому что там дальше уже идет очень крутой склон, крутой подъем, и там уже костыли надо подгонять, потому что надо что-то на них ставить, они у меня проваливались в сугробы. И там нужны специальные санки, потому что, ну, все, я уже там идти не могу.
2: Чтобы рюкзак вести?
3: Нет, чтобы самому садиться, и на туда санках, садишься, да, на санках, и себя на руках уже вот там подтягиваешь.
1: Да. А у вас нет этих санок,
3: нет,
1: да?
3: Нет, там есть у нас одна компания, не буду говорить, какая, в Москве, она делает такие санки. Я вот к ним обратился год назад, но они что-то... Ну, в общем...
1: А вам прям хочется, да, на Эльбрус подняться? Ну, и вообще в горы?
3: У меня, да, вот мой товарищ, вот, который инструктор, да, альпинист, он меня ждет. То есть у нас все равно это в плане, потому что мы вот разговаривали, Эльбрус мы добиваем, ну, да, то есть до конца. Потом у нас еще есть и Домаван, самый высокий вулкан в Азии, это вон в Иране. Потом у нас есть то же самое Анкугуа, самая высокая вершина в Южной Америке. У нас есть то же самое Эверест, хотя бы дойти до первого базового лагеря на 5350, это там 2 недели идти. То есть есть еще много чего, чего надо сделать.
2: Мир огромен, да.
3: Да, вообще.
2: Виталий, а кто-то сопровождает в поездках? Ну, там, не знаю, чемодан нести, сумку
3: нет,
2: помогать?
3: Нет, я сам все, у меня все в рюкзак. Я мобильный очень. Я в рюкзак все кинул, что там, пару трусов, пару носков, там, что-то там, пару таблеток каких обезболивающих. Вот я понял, теперь знаю, что мне надо обезболивающие, обычно не подходят. На высокогорье, которые от головной боли, они у меня не работают, все.
1: Ну, это есть... горная болезнь, имеется
3: да,
1: в виду, да?
3: Да, да, то есть
1: возникает.
3: Я там есть, не буду говорить название, но там есть таблетки, которые именно от мигрени. Только она мне помогла, потому что я прям смотрю вот на 4 вот 200-300, у меня прям начала так болеть голова, прям серьезно так, и ничего не помогало, кроме вот этой таблетки. Вот это я знаю, то есть однозначно, да.
1: Действительно, там же перепады давления происходят, особенно в горах.
2: Ну, горняшка так называемая.
1: Да, да, да.
3: Но я хочу сказать, что мне плавать лучше, чем в горы
2: чем
3: ходить.
2: Чем все остальное.
3: Чем в горы ходить, да.
1: Но, тем не менее, вот почему-то вы решили подниматься в горы. Вот мне непонятно,
3: ну,
1: зачем вообще
3: я
1: это
3: решил,
1: вам?
3: Нет, но это не только горы, потому что у меня еще в планах еще и я хочу и фридайвинг, и дайвинг. там еще заняться еще. И вообще у меня в плане то, что там будет дальше, что видно, что можно будет. В принципе, я бы вообще думал о том, что вот был один человек, который из стратосферы прыгнул с парашютом. А я тоже могу, у меня 256 прыжков.
2: Кстати, а вы прыгаете после полученной травмы?
3: Два прыжка у меня есть. Мне сейчас нужно сдать этот экзамен в аэротрубе, чтобы допустить к одиночным прыжкам, то есть без тандема. Соответственно, буду думать об этом тоже. То есть это вот все прямо столько дел. Жизнь такая коротка, а дел вообще просто громадяне. То есть надо делать столько прям...
4: Вообще не унывающий человек, а? Ты смотри.
2: Ну и правильно, конечно.
4: Столько дел. Но сначала нужны сани. Для того, чтобы дальше подниматься в горы, нужны
3: сани. Да, вот я
4: сани.
3: Говорю, чтобы мне
4: будут
3: было...
4: вам сани.
3: Да, хорошо бы. Они мне такие говорят. Они стоят где-то 350 тысяч. Я говорю, ну да. Я такой раз сразу скис. Ну ладно, мол, типа, если вы скажете, типа, нас прорекламируете, мы, мол, типа, ладно, мы вам так дадим. Я говорю, хорошо. Но сейчас вот что-то я на них вышел, год прошел, в принципе, и они молчат. И они даже не читают мои сообщения. Вот такие... Кстати, после заплыва у меня красные пятна на мне. Что-то, видно, я поморозился. Вот на лбу...
2: Это обморожение, да?
3: Да, это обморожение. И вот оно уже 2 месяца не проходит. То есть оно шелушится, и вот такие вот пятна красные остались. Вот здесь вот у меня вот с обоих сторон носа, и вот на лбу вот такое вот.
2: Не так-то безопасно, оказывается.
3: Ну, я когда разговаривал, люди, говорят, меняются. Я такой думал, вот от чего поменялся, да? Ну, то есть нагрузка-то была сильнейшая вообще.
0: Вы слушаете программу... «Я иду искать» на радио «Звезда».
4: Виталий, вы меня сейчас на самом деле поражаете. Все профессиональные, а вы профессиональный все-таки спортсмен, постоянно должны проходить медицинское обследование.
3: А в моем случае это нету этого, никакого обследования. Я вообще ни за кем не закреплен. Я, скажем, на вольных хлебах, на вольных началах. То есть вот как у меня где-то кто-то там помог, кто-то где-то я нашел что-то, вот так и делаю, так и живу.
2: Ну, а если вот не брать в расчет проблемы с ногами, вы вообще считаете себя здоровым человеком?
3: Будем так говорить, я знаю ограничения. Вот так вот, да. То есть просто так сказать, да, вот и говорят, вот вы там такие здоровые, вы там среди здоровых. Нет, ну...
2: Ограничения в еде, в образе жизни, или вы знаете свой предел в этом?
3: Нет, предела я своего не знаю. Я знаю ограничения в плане ходьбы, да. Вот я иду, например, у меня ноги болят, да, то есть вот прям сильно болят. Я не могу долго идти, я не могу прямо сидеть, потому что у меня спина болит, то есть вот там эти мышцы не работают. Я не могу прыгать, я не могу бегать, то есть я мечтаю. Вот я иногда смотрю, иду, человек бежит, да, думаю, вот он бежит, и он не представляет, как он счастливый, как ему, что он может бегать, потому что я вот только во сне сейчас вот бегаю. Но зато у меня много всего другого хорошего. Я, во-первых, плаваю очень быстро, классно. Я себя очень счастливым человеком считаю, очень счастливым, крайне. То есть у меня вот Господь дал понять и дал мне такие вот возможности, что, ну, я не могу вообще грешить на что-то, и мне вообще классно.
4: Это очень радостно. Виталий, скажите, а ваш рекорд, он где-то зафиксирован?
3: А насчет рекорда. Сейчас расскажу, какая история с рекордом. После того, как началась специальная военная операция, в книге рекордов Гиннесса официально было заявление, руководство выступило с тем, что до момента окончания СВО никакие заявки на рекорды в книгу рекордов Гиннесса от России не принимаются. А в данном случае мы плыли под эгидой Международной ассоциации ледяного плавания международной Рема Баркая. У него есть прямые выходы на книгу рекордов Гиннесса, там с руководством и все прочее. Мы надеемся, что... сейчас вот сделали официальное письмо на него, чтобы он уже вышел напрямую на руководство, и он это... Ну, то есть он признал, он показал. То есть есть голосом записано, то есть все уже... Признание есть, рекорд есть, зафиксирован он. То есть у меня даже есть вот эта табличка, да, с тем, что вот какая температура, там все, воздух, вода, дистанция, фамилия. То есть все вот эти есть основные.
4: То есть бумажку вам дали, да?
3: Да, бумажка есть, все. Она в электронном виде, в принципе. То есть рекорд зафиксирован. Просто осталось это как занести в книгу рекордов, то есть зафиксировать в плане вот именно в ихней книге. Но когда это будет, потому что перед этим я с ребятами разговаривал с двумя русскими, они говорят, мы 2 года ждали, пока нам сертификаты выдадут. Я не знаю, как сейчас будет. Конечно, хорошо бы, кто бы вот помог бы вот это, ну, как-то ускорить что-то, что-то как-то продвинуть, это, чтобы это быстрее было. Вот, было бы классно.
4: Скажите, пока этот рекорд не зафиксирован, вам ничего за это не заплатят или вообще... Платят ли за рекорды?
3: Финансово никак не обеспечивается.
4: Не оплачивается,
3: нет,
4: да?
3: Нет, это не обеспечивается. Mm-hmm. Это больше идет как рекламная история.
4: Если за рекорд не платят, На что вы живете?
3: У меня пенсия по инвалидности, мой основной доход. Все, мне просто тетя помогает. Иногда по 10 тысяч в месяц присылает.
4: А вы преподаете, может быть, плавание?
3: Нет, нет. У меня дело в том, что даже официально я не могу устроиться на работу, потому что в моей медицинской книжке написано, что я нетрудоспособен.
2: Нерабочая группа.
3: И нуждаюсь в постороннем уходе. То есть это прям дальше уже не бывает хуже. Все равно есть проблемы. То есть не потому, что я вот такой вот не хочу работать, но со здоровьем, да? То есть куда-то там ходить, куда-то ездить.
4: Просто вы суперчеловек. Первый в мире, рекордсмен. Хотя бы за это можно же было как-то вознаграждать?
3: Ну, это вопрос не ко мне, это...
2: Просто, возможно, время еще не пришло, и вы материально тоже будете оценены по заслугам.
3: Мне бы чуть-чуть немножко помочь. Не для себя, чтобы у меня улучшить свое материально, да, там, пускай мне там что-то там купить, там еще что-то. Мне бы больше, чтобы можно было возможность выезжать за границу и ставить новые рекорды для России, именно для Родины. Вот это важно для меня.
2: Ваши победы вдохновляют очень многих людей, которые попали в непростую жизненную ситуацию, да и обычных людей. А вы чувствуете на себе вот эту ответственность, что вы не просто спортсмен, а вы еще и пример для многих?
3: Я уже рассказывал об этом. Это в 2019 году, когда вот я Амурский залив проплыл на одной руке после аварии. Мне пришлось плыть там на обезболивающих. И один мне человек сказал: «Твое призвание, Виталий, вдохновлять весь мир». Я тогда и понял, для чего я живу. И много-много раз многие-многие люди пишут мне и в разных соцсетях, что я их вдохновляю.
4: Виталий, спасибо, что к нам пришли, поделились с нами своей историей поиска. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Виталий Кочнев, рекордсмен России и мира по плаванию, первый в мире параатлет, который проплыл больше километра в ледяных водах Антарктиды. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, пишите нам в сообщество «Радио Звезда» ВКонтакте, «Одноклассники» и «Макс».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: Короля играет свита.
2: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
0: Человек и время.
3: Перевод стрелок часов – тема, которая дважды в год вызывает бурные споры. Люди делятся на два лагеря. Одни считают, что эта практика позволяет экономить электроэнергию, другие жалуются на плохое самочувствие и сбитый режим. Зимнее время фактически стандартное поясное. Оно максимально приближено к природному солнечному циклу. Когда мы переходим на него осенью, то переводим стрелки на час назад, чтобы проще было просыпаться на работу или учебу. Летнее время – искусственный сдвиг на час вперед. Его вводят весной. Главная цель заключается в том, чтобы захватить больше солнечного света вечером. Благодаря этому люди меньше используют электричество в домах. Сторонники перемены времени упорно говорят об экономии ресурсов. Светлые летние вечера позволяют дольше гулять, заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе. Это полезно для повышения настроения и физической формы.
0: Человек и время.
3: Однако медики критикуют подобную практику. Организм человека привыкает к определенному биологическому ритму. Когда мы резко отнимаем или добавляем час, наши внутренние часы ломаются. В первые дни после перехода люди чаще чувствуют усталость. Водители на дорогах становятся менее внимательными. Сегодня многие страны отказываются от этой практики. Современная техника потребляет гораздо меньше энергии, чем старые торшеры. Поэтому реальная экономия от перевода стрелок не так велика. Главным аргументом становится комфорт человека. Единого мнения все еще нет. Но мир постепенно движется к тому, чтобы зафиксировать время и больше не трогать стрелки часов. Это сохранит покой и здоровье миллионам людей.
0: Человек.

0: Как строит энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Эскимосы. Коренной народ крайнего севера Арктики.
0: Что?
1: Иглу. Оригинальные хижины эскимосов, которые целиком выполнены из снега или льда. По форме иглу напоминает купол, сделанный из аккуратно сложенных блоков.
0: Где?
1: В Канаде, Гренландии, Аляске и даже в России, на востоке Чукотки.
0: Из чего?
1: Чаще всего из уплотненных ветром снежных блоков. Такой снег в 2-4 раза легче льда, а значит, большую часть его объема занимает воздух, который плохо проводит тепло. Снежный кирпич по своим свойствам похож на кусок пенопласта. Вдобавок он пропускает довольно много солнечного света, поэтому днем в снежной хижине будет светло даже без ламп и окон.
0: Как?
1: Сначала ищут подходящий снег, из которого длинным ножом или пилой вырезают блоки. Всего нужно около 30-40 снежных кирпичей. Иглу строят изнутри, как бы замуровывая себя в растущем на глазах доме. Блоки укладывают по спирали, постепенно сужающейся к своду. Когда купол готов, вырезают дверь наружу. Важно, чтобы вход в иглу был ниже уровня пола. Это позволяет избавляться от тяжелого углекислого газа, а взамен дает приток более легкого кислорода. Иглу сохраняет внутри температуру до плюс 16 градусов, даже если снаружи минус 45. Чтобы нагреть воздух внутри, достаточно тепла человеческих тел и небольшого светильника, заправляемого тюленьим жиром. Что удивительно, чем сильнее холод снаружи, тем лучше держит тепло иглу. Это связано с тем, что крепкий мороз как бы высушивает снежные блоки, улучшая их защитные качества. Опытный эскимос может соорудить иглу меньше, чем за час. Иногда народы севера соединяют отдельно стоящие иглу наглухо крытыми коридорами, также сложенными из снежных блоков. Получается настоящий многоквартирный дом-поселок, внутри которого можно свободно передвигаться, не выходя наружу. Во время полярной ночи, в сильные морозы или в пургу это очень удобно.
0: А что теперь?
1: Эскимосы и в наши дни продолжают кочевать по просторам Арктики, следуя за стадами своих оленей. А значит, простой и теплый дом, который можно построить в мгновение ока в любом месте, это то, что надо. И отказываться от иглу они не намерены. Более того, с легкой руки исследователей Арктики умением строить иглу овладели многие современные люди. Туристы, геологи, полярники, альпинисты. Некоторым из них именно иглу спасла жизнь.
0: Кто так строит? Человек в кадре. История одной фотографии.
2: 11 февраля 1903 года в Санкт-Петербурге проходил бал-маскарад в честь юбилея правления дома Романовых – 290 лет. По указу императора Николая II все гости приехали в Зимний дворец в одежде эпохи царя Алексея Михайловича, то есть еще до Петровского времени. Придворные дамы в кокошниках и сарафанах. Кавалеры в костюмах стрельцов, бояр и сокольничих. Наряды создавались заранее.

0: Левицкий. Мне выпала честь сделать портреты царской семьи. Николай II облачился в выходное платье своего предка Алексея Михайловича, в высокой шапке, в кафтане золотой парчи и в руках жезл. А вот императрица Александра Федоровна была одета как царица Мария Ильинична Милославская. Ах, как хороша!
1: История одной фотографии.
2: Фотографы делали как одиночные портреты, так и групповые снимки, когда все 390 участников маскарада собрались на просторной лестнице Зимнего дворца. Индивидуальные композиции проходили в отдельных интерьерах. Эти украшения на черно-белых фотографиях Левицкого рассмотреть сложно. Но в наши дни снимки участников торжественного бала были аккуратно восстановлены, каждый элемент одежды, каждая деталь получила свой естественный цвет. И история ожила.
0: Казалось тогда, что люди нескончаемым потоком подходили к моей камере и через пару минут уходили. А у меня прямо мурашки по коже. Какие фамилии! Как будто вся история Руси перед глазами промелькнула. Княгиня Голицына, княгиня Оболенская, графиня Толстая, Зинаида Юсупова, княгиня Борятинская. От старинных украшений рябило в глазах.
1: Человек в кадре.
3: Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной. Она интимна. К ней надо приглядываться, как к книжному петиту. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется, но она сразу оживает, если взять ее в руки. Наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека.
4: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия предпочла бы достигать своих целей по Украине через мирное соглашение. Но если Киев к этому не склонен, она добьется этого путем спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Представитель Кремля также указал, что Вашингтон может поставить на место киевский режим, но ему мешает Европа. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию и готовы тратить большие деньги на военное строительство, сказал Песков. В селе Кучерово Красноярского края из-за неосторожного обращения с печным отоплением в ветреную погоду загорелись постройки. Огонь уничтожил 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, сообщили в МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекались порядка 30 человек и 10 единиц техники. Для жителей организован пункт временного размещения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности. Путешественники с Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию. Об этом агентству ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Я напомню, что предыдущие полтора года это была прям в буквальном смысле надежда и основной поставщик туристов. Все самые страны Персидского залива, Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Аннуляции, отмены, и да, сейчас возобновилось авиасообщение, но они передумали. Возобновление заявок туроператоры не видят. Там же нет рекомендаций не ездить в Россию. Но тем не менее, есть какая-то такая тоже осторожность потребительская.
1: При этом Майя Ламидзе добавила, что россияне, вопреки рекомендациям, не посещают страны Ближнего Востока, едут туда на свой страх и риск. В случае эскалации конфликта в этом регионе таким путешественникам придется возвращаться на родину своими силами. Российский бегун Владимир Никитин победил на Казанском марафоне, установив новый рекорд страны. Он преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Прежний рекорд был поставлен в 2007 году. Никитин пробежал на 45 секунд быстрее. Впервые в истории рекорд России в марафоне установлен на трассе внутри страны. Никитину 33 года. Он является 32-кратным чемпионом России. Ему также принадлежат национальные рекорды на дистанциях 10 километров и в полумарафоне. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музеи и едва ли не главные украшения многих российских городов. Не зря ведь говорят,
1: земля начинается с Кремля. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят, земля начинается с Кремля.
2: И построили люди русские в 1095 году деревянный острог на высоком холме в месте слияния двух рек Лыбедь и Трубеж. И прослужил тот форпост верой и правдой долгое время. Рязанский Кремль.
1: Самая первая крепость была совсем уж небольшой. Она занимала территорию всего-то в 2,5 гектара. Это сопоставимо с размерами современной Красной площади в Москве. Со временем город разросся. У него появились мощные башни и стены. А в южной части Детинца сделали глубокий ров и возвели высокий оборонительный вал. Правда, многие защитники цитадели вначале не понимали, зачем он понадобился.
3: И чё это мы изо дня в день землю-матушку роем копаем, а? Перетаскиваем ее милую туда-сюда. Кому нужна насыпь и ров этот? Кремль и так, на холме стоит. Вон куда забрался. На самый верх не подберешься.
4: Да ты, видать, не из местных будешь, а потому и не знаешь. Половодье у нас каждый год, реки выходят из берегов. Вода сильно поднимается, затопит же все. Так что ты работай, работай, велено копать, копай.
1: Тот самый земляной вал сохранился до наших дней. Его длина сегодня 290 метров, а высота в некоторых местах достигает 18 метров. Это почти шестиэтажный дом.
2: Земля начинается с Кремля. Рязанский Кремль.
1: В 16 веке он стал важной частью большой засечной черты, построенной во времена Ивана Грозного оборонительной линии против набегов крымско-ногайского войска. Шло время. Кремль стал каменным.
2: Ох, и красив был град Рязань. 12 защитных башен, 5 проездных ворот, монастыри, городской торг, храмы, площади и свой порт. А в одной из башен был потайной подземный ход к реке для пополнения запасов воды.
1: Жемчужиной Кремля по праву остается 4-ярусная соборная колокольня. Строили ее долго. 50 лет. Сегодня существует поверье: если через арку именно этой колокольни пройдет супружеская пара, которая прожила в любви и согласии более 20 лет, то небольшие скульптуры ангелов на фасаде внезапно оживут и громко затрубят в трубы.
5: 30 годков мы с женой душа в душу прожили. И тут потащила она меня через эту вот арку пройтись, прогуляться, проверить кое-чего.
4: И что?
5: Что-что? Тишина. Молчат ангелы. И виноват в этом, конечно же, я.
4: Брось. Народу через эту арку сотнями ходило, проходило. И ни разу ангелы в трубы не заиграли. Сказки все это.
2: Рязанский Кремль. Город-крепость.
1: В начале 18 века границы России отодвинулись далеко на юг. Рязань перестала играть роль важного форпоста. Некогда мощные башни и стены постепенно обветшали и затем их просто снесли. Но в годы Великой Отечественной войны Кремль вновь был использован по своему прямому назначению – как военное укрепление. На земляном валу установили зенитно-ракетную точку, а на соборной колокольне оборудовали наблюдательную площадку.
0: Воздух! Батарея к бою! Огонь по готовности! По фашистским самолетам – пли!

0: Сегодня Рязанский Кремль имеет статус памятника федерального значения. Это один из старейших российских музеев под открытым небом. На его территории находятся 18 памятников истории и культуры. В том числе величественный кафедральный Успенский собор, роскошный дворец князя Олега Рязанского, Глебовский мост, Соборный парк. Здесь регулярно проводятся выставки, мастер-классы и фестивали. А в музейных архивах бережно хранится уникальная в нашей стране коллекция старинных икон, многие из которых были созданы местными умельцами. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
1: Земля начинается...

0: Рязанский Кремль.
1: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
4: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь.

0: Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
1: Транссиб. Транссибирская железнодорожная магистраль. Пожалуй, самый масштабный проект в истории России. Самая длинная в мире железная дорога, позволившая путешествовать поездом без использования паромных переправ от Атлантики до Тихого океана.
0: Пути сообщения. Транссиб.
1: Когда Александр III одобрил строительство Великого Сибирского пути, цесаревич Николай, будущий император Николай II, совершал турне по Азии. Отец написал сыну письмо, в котором поручил:
2: «По вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока, поучаствовать в торжественном открытии строительства магистрали».
1: Ослушаться цесаревич не мог. 31 мая 1891 года, умело орудуя лопатой, он наполнил первую тачку землей и отвез ее на насыпь, которой суждено было стать уссурийской веткой Транссиба. Строительство железной дороги вели навстречу друг другу от Челябинска и от Владивостока. Несмотря на тяжелейшие природные условия, строителям удалось добиться невиданных темпов. За первые 10 лет они проложили больше 8 тысяч километров железнодорожных путей. Работали местные крестьяне, военнопленные и осужденные на каторгу. Поначалу практически все работы велись вручную. Кирка, лопата и тачка. Но на Амурском участке уже работали многоковшовые экскаваторы Путиловского завода. В 1899 году был построен грандиозный мост через Енисей в Красноярске. Через год он получил гран-при и большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Наряду с Эйфелевой башней.
0: Пути сообщения. Дороги и люди.
1: Самым сложным оказался небольшой участок вдоль озера Байкал протяженностью 244 версты. Малая часть пути, а по затратам почти четверть всех вложенных в строительство денег. К июлю 1903 года дорога почти на всем протяжении уже могла работать постоянно, кроме этого участка. До ввода в эксплуатацию Кругобайкальской железной дороги в 1905 году на противоположный берег озера вагоны переправляли на пароме, которому в межсезонье помогал ледокол «Ангара». Паром совершал рейсы дважды в день, а зимой, когда озеро замерзало намертво, пути временной железной дороги прокладывали прямо по льду. При этом вагоны, каждый по отдельности, тянули лошади. Последняя серьезная заминка вышла с мостом через реку Амур в Хабаровске. Фермы моста изготавливали в Варшаве, затем доставляли в Одессу, и уже оттуда в разобранном виде морским путем перевозили на Дальний Восток. Однако в 1914 году началась Первая мировая война, и германский крейсер потопил пароход с двумя последними фермами. Их пришлось дозаказывать в Канаде. В апреле 1890 года писатель Антон Чехов выехал из Москвы на Сахалин. Его тогда еще пышущего здоровьем мужчину этот долгий и трудный путь вымотал до предела. Еще бы! За 2 с лишним месяца писатель преодолел более 8 тысяч верст по бездорожью. Позже Чехов вспоминал:
3: «Сибирский тракт – самая большая и, кажется, самая

0: безобразная дорога во всем свете.
1: Антон Павлович, к сожалению, не дожил до запуска «Транссиба» в 1916 году. А жаль, наверное, был бы искренне рад и горд.
2: «Транссиб. Пути сообщения».
3: «Что вы говорите?»
4: «Еще он помнит башмаков износ, моих подметок стертое величие, а я его, как он разноголос, черноволос, с Давид горой гранича». Это Осип Мандельштам. Поэт мог взять любое слово – сапоги, ботинки, туфли, но воспользовался вариантом «башмак». Кстати, этим словом обозначают не только обувь. На железной дороге так называют специальное устройство, которое удерживает вагон от скатывания под горку. В строительстве – наконечник сваи. У трамваев и троллейбусов башмак находится на токоприемнике. Через него электричество поступает из контактной сети к двигателю. В общем, слово одно, а трактовок очень много. Но нас интересует происхождение башмака. Если вслушаться, в нем легко угадать что-то восточное. Башмак, башлык, Башкортостан, Туркменбаши и башка – все это связанные друг с другом слова. Баш в тюркских языках – это голова, которая каким-то чудом оказалась на ногах. На самом деле – никакого волшебства нет и в помине. Это все из-за сапожников. Когда-то давным-давно они придумывали называть нижнюю сторону обуви подошвой, потому что к ней подшивается кожаный верх. А эта верхняя кожаная часть и есть голова, то есть башка. Вот отсюда и башмак.
3: «Да что вы говорите?»

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. С утра до полудня силы противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы указал также, что еще 2 беспилотника были нейтрализованы минувшей ночью. В связи с атакой в аэропорту Внуково были введены ограничения на прием и вылет самолетов. Сейчас ограничения сняты. Полностью ликвидирован пожар на складе по улице Строительной в подмосковной Кашире, сообщили в МЧС. Причина устанавливается. Огонь был локализован на площади 7,5 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. В тушении участвовали 60 человек и 20 единиц техники. В Подмосковье прошел военно-исторический фестиваль, на котором реконструировали одно из финальных сражений Великой Отечественной войны под Берлином. На площадке собрались около 200 участников исторических клубов, которые привезли 15 единиц техники. Участники и зрители поделились с Первым каналом своими впечатлениями.
3: Когда участвуешь, это одно, а когда со стороны видишь, как гибнут наши товарищи, это очень сложно. Все пропускаешь через себя.
4: Вообще даже страшно. Мы вот это все искусственно. А ведь представляете, как люди это по-настоящему проживали?
5: Да, мы, наверное, в следующем году уже хотим. Ну да, вон там я видел маленьких. Ну, рядовые, а мы пока уже лейтенанты.
2: После завершения боя все желающие могли сфотографироваться с исторической техникой. На территории фестиваля работала и полевая кухня с кашей. В Москве создадут пешеходный маршрут от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская Петра Фоменко». Его длина превысит 2,5 километра. Участок до жилого комплекса «Береговой» уже открыт. Сейчас благоустраивают набережную «Западный порт» и укрепляют берега рядом с театром. Построят 2 смотровые площадки и амфитеатр у реки. Работу планируют завершить в этом году, сообщил мэр Сергей Собянин. Сегодняшний день уже стал самым теплым в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 19 градусов. Вместе с тем дожди и похолодания вернутся в Москву к концу следующей недели, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра в столице и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Днем в столице потеплеет до 21-24 градусов, а в Подмосковье до 25. До среды включительно сохранится 20-градусное тепло. В конце недели погода испортится, пойдут дожди и посвежеет до 13-18 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
6: Короля играет свита.
7: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться с

0: звезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: 18 век. Архитектора в Италии пруд-пруди. Но именно его выбрала и пригласила в нашу страну Екатерина Великая. Пригласила и не прогадала. Позже русская императрица запишет в своем дневнике:
3: «Я даже представить себе не могу, как бы сейчас выглядел Петербург, если бы не Джакомо Кваренги».
2: Он приехал в Петербург в самом начале 1780 года. За душой почти не гроша. Возраст 35 лет. В послужном архитектурном списке пара-тройка особняков в Риме, в Бергамо и целая кипа нереализованных проектов. В Италии он никому не был нужен, в России понадобился всем. Желаете новое здание Академии наук?
4: Да ради бога, сделаю.
2: Нужна мраморная купальня возле озера?
4: К Пасхе будет готова.
2: Княгиня Дашкова мечтает о новой усадьбе?
4: Выезжаю.
2: Он строил так много, что однажды написал итальянскому другу:
4: «Я работаю, как ездовая лошадь. Едва нахожу время, чтобы поесть и поспать. Кваренги».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Джакомо был архитектором придворным. В первую очередь он выполнял поручения императрицы. Происходило это примерно так. Екатерина вызывала итальянца во дворец и, едва тот переступал порог ее рабочего кабинета, говорила:
3: «Сударь, у меня к вам всего три задания».
2: Он стоял молча, слушал, кивал головой и думал:
4: «Всего три задания? Да неужели? 103 задания. Вот в это я поверю».
2: Александровский дворец, Екатерининский институт на Фонтанке, Эрмитажный театр, Мальтийская капелла, Английский дворец в Петергофе, Смольный институт, Малый гостиный двор, Коногвардейский дворец, Ассигнационный банк, Дворец Юсуповых. Перечислять можно долго. Что ж, права была матушка Екатерина. Петербург действительно невозможно представить без архитектора Джакомо Кваренги. «Ангел и демон в едином теле», так говорили о нем. Ангелом называли, потому что он строил невероятно красивые здания. Демоном прозвали за то, что на фоне всего этого архитектурного великолепия сам зодчий выглядел совсем уж непрезентабельно. Маленький, толстенький, страшненький. Неприятное с виду лицо, к которому прилагался еще и длинный карикатурный нос. «Синеватая луковица» — такое прозвище дали Кваренги жители Петербурга. А он и не думал обижаться. У него были свои цели в жизни. Иная страсть.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Чедолюбивец. Еще одно прозвище архитектора. Первая жена Кваренги скончалась 14-ми родами. Он женился во второй раз. Говорят, новая супруга подарила ему еще 4 девочек. Джакомо детей обожал. Однако всю эту ораву нужно было кормить. И он работал, трудился до изнеможения и днем, и ночью. Этот заботливый многодетный папаша с широкой и очень доброй душой.
4: «При всей своей вспыльчивости я отходчив и не могу обидеть даже мухи», — говорил он.
2: В 1812 году Наполеон готовился к военному походу в Россию. Всем итальянцам на русской службе было приказано:
5: «Немедленно покинуть чужую страну и вернуться назад. В противном случае вас ждет полная конфискация имущества и смертная казнь».
2: Он не испугался. Он не вернулся. Он остался верен России. А когда 2 года спустя, в 1814-м, русские войска вернулись из Парижа в Петербург, его последней в жизни работой стала триумфальная арка в честь народа-победителя, в честь его новой родины – Джакомо Кваренги.
1: Приключения иностранцев в России.
6: Ростов, тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
6: Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка «Углич».
0: Загляните в княжеские палаты в Кремле, посетите музей гидроэнергетики, обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Руины Пасаргады находятся в Иране, на высоком плато, окруженном горами, в безлюдной местности между Ширазом и Исфаханом. Основал этот город Кир Великий из династии Ахеменидов, правитель, превративший Персию в огромную империю. Правда, Киром его называют только в России. На родине его имя звучит как Куруш. Одержав много славных побед, он решил закрепить свой статус и велел строить столичный город, достойный властелина земель от Инда и Сырдарьи до Эгейского моря и Египта. Царь разослал несколько экспедиций для выбора места будущей столицы и остановился на плодородной речной долине. Здесь было вдоволь воды, чтобы разбить прекрасные сады. В жаркой Персии они были гораздо более важным символом роскоши, чем золото или драгоценности. Даже само название города переводится как «сады Парсы». Считается, что именно в Пасаргадах было положено начало стилю традиционных персидских садов. Квадратная площадка разделялась на 4 меньших квадрата прогулочными дорожками и узкими бассейнами с проточной водой. Сады в Пасаргадах были разбиты с геометрической точностью. Их освежала вода в каменных каналах общей протяженностью 900 метров. Парадные ворота города представляли собой внушительные здания высотой почти в 30 метров. Их размер был призван производить неизгладимое впечатление на подданных, удостоенных визита к императору. Ведь многие из них были кочевниками, привыкшими к жизни в полевых шатрах. Пасаргады были окружены глинобитными стенами в 4 метра толщиной. Но больше никаких серьезных укреплений в городе не было. Это было сделано намеренно. Император настолько силен, что ему не от кого защищаться. И дом его открыт для благодарных подданных. Кир Великий не дожил до окончания строительства своей столицы. Но нашел в ней вечный покой в стенах величественной усыпальницы. Рядом с ней была высечена скромная надпись: «Я Куруш, царь Ахеменид». Кратко и с достоинством. Очертания этой гробницы кажутся русскому путешественнику до странности знакомыми. И неудивительно, ведь именно это сооружение стало одним из источников вдохновения для архитектора Щусева, когда он проектировал мавзолей Ленина. Пасаргады недолго был столицей. Уже следующий после Кира правитель перебрался в другой город, а потом была выстроена новая столица – Персеполь. Да и сама Персидская империя вскоре была завоевана Александром Македонским. Шли столетия. От города остались немногочисленные руины. Причем и они сохранились только благодаря хитрости местных жителей. Новые завоеватели, арабы, не любили древних памятников. Они видели в них святилище ложных богов. Но некоторых чужих пророков арабы уважали. В особенности еврейского царя Соломона. И персы стали рассказывать захватчикам, что Пасаргады строил как раз Соломон. И этот дворец. Да, и этот. А вон там на горе усыпальница матери Соломона. Махали руками мудрые старейшины. Сейчас Пасаргады вновь угрожает опасность. Из-за строительства Сиванской плотины эта местность рискует оказаться затопленной. И даже простое изменение влажности почвы может погубить находящиеся в ней древности. Археологи бьют тревогу и с удвоенными силами продолжают раскопки. Державу Ахеменидов спасать поздно, но можно сохранить хотя бы память о ней. Пасаргады.
0: Старый город. Всемирная история.
2: Представьте, мерный стук колес, запеченная курица в фольге и чай в подстаканнике. Если еще билет на нижнюю полку, картина идеальна. А ведь еще каких-то 200 лет назад ничего этого не было. Как железные дороги изменили Россию, когда пустили первую электричку? И какими будут поезда будущего? расскажет популяризатор истории и техники Николай Чеканов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда».
1: История с географией. Американка.
2: У этого слова много значений. Во-первых, разновидность футбола. Но в одни ворота. Первая команда ворота защищает, вторая стремится забить. Гол, конечно. Но не простой, похитрее. От штанги или от крестовины. Чем хитрее, тем больше очков. Почему игру называли «американкой»? Точно неизвестно. Но, говорят, в Америке похожим образом дети играли в баскетбол. В одну корзину.
1: История с географией. Американка.
2: Вторая американка – это тигельная печатная машина в типографиях. А еще до сих пор так называют накидную гайку. Соединительный элемент для труб в сантехнике. И дальше. Разновидность бильярда. Особенная игра в настольном теннисе. Есть и поинтереснее. В 1889 году на московский ипподром приехала группа американских наездников. Они привезли с собой новую модель двухколесной повозки. Ух ты! На пневматических шинах. Москвичам она приглянулась, скопировали, стали ездить, назвали «американкой».
1: История с географией.
2: А еще был трамвай. В начале 30-х годов прошлого века ленинградские инженеры привезли из Америки чертежи четырехосного трамвая фирмы «Питер Витт» большой вместимости. Немного их доработали и наладили производство уже отечественного трамвая «ЛМ-33». Надежная техника прослужила на ленинградских маршрутах до 1979 года. И называли этот трамвай правильно.
1: Американка. История с географией.
2: Иногда даже родные люди друг друга не понимают.
3: Ха-ха.
2: Вроде ведь говорят на одном языке.
3: Шуть.
2: А ведь как важно слушать и слышать.
3: Не учите меня жить.
2: Специальный литературный проект «Язык мой, друг мой». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Колоссально!

0: 1945 года.
1: Маршал Жуков в этот день осматривал Рейхстаг, на котором оставил свой автограф. Позже Георгий Константинович в воспоминаниях о капитуляции Германии напишет: «Стены Рейхстага были испещрены надписями наших воинов. Поставили и мы свои. Солдаты узнали нас и окружили плотным кольцом. Пришлось задержаться на часок и поговорить по душам».
2: Рейхстаг сегодня – это комплекс современных зданий парламента. При его реконструкции было решено сохранить часть надписей, оставленных советскими солдатами весной 1945 года. Для этого стены с автографами победителей обработали прозрачным стекловидным составом. 3 мая 1945 года были изготовлены в металле первые образцы медали за взятие Берлина. На ее оборотной стороне отчеканена дата взятия советскими войсками столицы Германии – 2 мая 1945 года. Подавляющее большинство медалей было вручено в первые три послевоенных года. Награждены были более миллиона солдат и офицеров Красной Армии. 3 мая в северной части Германии продолжали наступление войска 2-го Белорусского фронта. Овладев городами Росток и Варнемюнде, советские части отрезали пути отхода группе немецких войск. Наши войска, наступающие в западном направлении, продвинулись вперед до 60 километров и соединились с союзными нам английскими войсками. Маршал Рокоссовский писал: «Третий гвардейский танковый корпус Панфилова, юго-западнее Висмара, установил связь с передовыми частями 2-й британской армии».
3: 3 мая 1945 года. До победы оставалось 6 дней. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российский бюджет дополнительно получит порядка 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. При этом он обратил внимание, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Вместе с тем, 7 стран ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с добровольными ограничениями с апреля 2023 года. Россия нарастит производство на 62 тысячи баррелей. Страны продолжают поэтапный отказ от добровольных ограничений. Об этом говорится в коммюнике организации. В Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Уже собрали и вывезли более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта. По информации оперштаба Краснодарского края, уборка ведется в круглосуточном режиме. Подробнее рассказал глава МЧС Александр Куренков.
2: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти, горимой нефти, которая сейчас идет. Сразу хочу сказать, что это все остановлено. Сейчас излияние не происходит.
1: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Три поезда федеральной пассажирской компании между Калининградом и другими городами России задерживаются из-за схода грузового состава на железных дорогах Литвы. Авария произошла в Каунасском районе. Максимальное время задержки составляет 8 часов. Речь идет о поездах Калининград-Адлер, Калининград-Москва и Москва-Калининград. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, отметили в транспортной компании. Мошенники начали убеждать детей уходить из дома, а затем требуют у их родителей выкуп. Злоумышленники находят детей в онлайн-играх, предлагают им что-то купить, а затем пугают, что те перевели деньги запрещенной организации и подвели родителей под статью. Потом они убеждают детей принять участие в секретной миссии, во время которой нужно покинуть дом и не отвечать на звонки родных. Мошенники звонят их родителям и требуют деньги за якобы освобождение ребенка. Рабочий день 8 мая будет сокращенным на 1 час. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, всего в мае россиян ожидает 19 рабочих, а также 12 выходных и праздничных дней. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Короля играет свита.
4: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войну столетия. И наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Короля играет свита.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – соратники Петра Великого. Полководцы и дипломаты, ученые и врачи, кузнецы и строители – они были очень разными, эти единомышленники первого русского императора. Историк Василий Ключевский писал:
7: «То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе сам преобразователь. Довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, и даже безродные».
5: Меншиков, Головин, Долгоруков, Брюс, Шереметьев и многие другие. Сподвижники Петра отличались по национальности, вере, социальному происхождению, по темпераменту, в конце концов. Жесткий, вспыльчивый, но при этом умеющий ценить преданность юный царь Московии легко возвышал людей. Ему не нужна была именно свита. Ему требовались верные исполнители его указов. И они делали все от них зависящее. А если Петр чего-то не понимал, не знал или видел впервые, подсказывали и объясняли.
8: Зима 1697 года. В Голландию прибывает великое русское посольство во главе с Петром I. Будущий император прогуливается по улицам Амстердама.
9: Лефорт, что это такое? Что они делают?
10: Это такое развлечение, Питер. Река замерзла, и люди катаются на коньках.
9: Но почему они падают, Франц?
10: Крепления плохие. Лезвия привязывают к обуви веревками или ремнями. Когда они ослабевают, вся конструкция разваливается, и ты, бах, падаешь на лед. Это плохо.
9: Придумают же. Но ничего. И мы не лыком шиты.
8: Вернувшись на родину, Петр лично доработал конструкцию коньков. Он просто взял и приклепал их к обуви. Кататься стало намного удобнее. Кстати, само слово «коньки» произошло, как несложно догадаться, от слова «конь». Объясняется это тем, что русские мастера часто вырезали на длинных металлических лезвиях носах изящные крохотные фигурки именно коней.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Франц Лефорт, возможно, один из самых известных соратников Петра. Он был на 16 лет старше русского царя, но все же стал его ближайшим другом. Франц Яковлевич, так его стали называть в России, принимал участие во всех без исключения поездках царя, а также в многочисленных сухопутных и морских учениях. Однажды во время маневров Лефорт едва не погиб, получил серьезные ожоги лица и шеи, но уже через пару дней был в строю.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Он приехал в загадочную дикую Московию, чтобы подороже продать свою шпагу, изворотливый ум и отвагу. Его называли еретиком, министром веселья и даже французским дебошаном. Проще говоря, транжирой, гулякой, мотом и горлодером. Однако этот человек стал фаворитом Петра Великого, опытным дипломатом и адмиралом. Позже русские историки признаются:
13: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Франца Лефорта».
12: В 1674 году, когда ему не исполнилось и 19 лет, он решил покинуть родную Женеву и отправиться в далекую Россию, где иностранцы, особенно военные, ценились особо. А Лефорт уже был офицером. Одна беда. путешествие не задалось с самого начала. Московские бояре предложили юноше убираться во свояси. Молод еще воевать-то. И это несмотря на отменную выправку, богатырский рост и отличный послужной список иноземца. И вот тогда, чтобы остаться в России, Лефорт решает срочно жениться.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Это было красиво. Лефорт увозом похищает дочь генерала, и очень скоро родня девушки вынуждена была согласиться на этот брак. К чему позоры кривотолки? Лучше свадьба. Лефорт обосновался в немецкой слободе и уже в 1678 году стал офицером русской армии в чине капитана. Киевский гарнизон. Два неудачных крымских похода. Несколько боевых ранений. Звание полковника. И это все? Ради этого он переехал в Московию? Нет, конечно. Так что же дальше? Помог случай. Когда молодой Петр и его сестра Софья начали делить российский престол, Лефорт сделал правильный выбор. Перешел на сторону Петра и вскоре стал его фаворитом. «Любые прихоти за ваши деньги». Так поступал Франц Лефорт. «Царю нужны потешные полки? Сформируем, построим, обучим». «Желаете лучший в Европе маскарад? Выписываем из Франции опытного фейерверкера». «Спину ломит государю? Англицкого медика сюда и немедля». «Царское золото – лучшее средство от хандры». Каждый день Лефорт отправлял в Европу десятки заманчивых предложений.
14: «По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам».
12: Немецкое платье с иголочки. На шее ожерелье, на пальцах кольца дивной красоты. На голове длинный до пояса завитой парик. Таким Лефорта можно было увидеть в мирное время. Но когда начиналась война, его внешний вид тут же менялся. Адмиральский мундир, орденская лента, именная шпага на поясе. Смелость, отвага на поле боя – таким был Лефорт в сражениях. Его боялись и уважали, любили и ненавидели.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Однажды Лефорт упал с лошади и сильно ушибся о камень. Из-за этого в правом боку у него образовалась опухоль, которая, скорее всего, впоследствии стала злокачественной. В 1699 году Франц Лефорт неожиданно скончался от неизвестной болезни. Ему было 43 года. На мраморной надгробной доске Лефорта Петр распорядился вырезать слова.
15: «На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо».
12: Москва. Район Лефортово. Лефортовский парк. Лефортовская набережная. Лефортовский переулок. Лефортовский рынок. Лефортовский мост. Лефортовская тюрьма.
7: Пока Москва остается Москвой, не было бы в ней иностранца, который пользовался бы таким могуществом. Он приобрел бы большее состояние и славу, если бы не оставался великодушным слугой своего народа.
12: Так говорили современники о человеке, который приехал в Россию лишь на время, но решил остаться здесь навсегда. Франц Лефорт.
11: Приключения иностранцев в России.
16: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. В птенцы гнезда Петрова. Они и сегодня на слуху. Франц Лефорт, Петр Толстой, Яков Брюс. О них знают многие. А вот Федор Апраксин как бы в тени. Складывается впечатление, что если бы не сухие строки энциклопедий и скупые упоминания в учебниках, о нем, наверное, вообще бы не вспоминали. А ведь именно этот человек на суше защитил от шведской армии Санкт-Петербург, скандинавы собирались сравнять его с землей, а на море нанес им решающее поражение при Гангуте. Так почему о нашем герое так мало информации? Оказывается, он сам так захотел и сознательно отошел на второй план. Не любил особого внимания к своей скромной персоне. А ведь рассказать есть что.
18: Служивые люди. Воинские династии России.
19: Как записано в древних родословных книгах, выехал в 1371 году из Большой Орды честен муж Салхамир Мирославич, и прибыл он к великому князю Олегу Рязанскому. И был у Салхамира правнук Андрей Иванович, прозванием Апракса, от которого и начали писаться сперва Апраксины, а потом Апраксины. Стольники и воеводы, стряпчие и бояре, генералы и адмиралы. Больше шести веков они, как говорили в стародавние времена, служили долгие службы государству, и многие пали на поле брани. Матвей Апраксин погиб при взятии Казани в 1552 году. Его имя было записано в синодик Московского Успенского собора для вечного поминовения. Сыновья героя Богдан и Степан Матвеевичи также не вернулись из боя. Но старинный род на этом не прервался. Апраксины стали верными слугами русских царей Федора Алексеевича, Петра Великого и Александра Первого. «Из грязи в князи» – так говорили об этом человеке. Обычный дворовый стольник, который обслуживал государя во время пира, комнатный стольник, солдат первых русских потешных полков, воевода и губернатор Архангельска, граф, сенатор, президент адмиралтейств коллегии, один из создателей российского флота Федор Матвеевич Апраксин. Строгий, отважный, решительный полководец без какого-либо военного образования. Испанский посол в Москве герцог Лирийский вспоминал:
20: «С величайшим усердием служил он императору Петру. Иноземцев ненавидел смертельно. В политических делах был вовсе не сведущ. И хотя считался великим адмиралом, но не знал даже первых начал мореходства».
19: Федор Матвеевич вышел в отставку в 1728 году. Потомство он не оставил. И самым известным и влиятельным политиком при дворе стал его родственник – генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин. В 1757 году, в ходе Семилетней войны, русские войска под его командованием разгромили при Гросс-Егерсдорфе непобедимую доселе армию Пруссии. Оставалось только добить обескураженного противника, но вместо этого Апраксин отдал нашим солдатам приказ отступать. Говорят, что так решили в Петербурге в угоду королю Фридриху Великому. Запутанный в политических и придворных интригах, Апраксин вернулся в столицу, где был арестован, допрошен, после чего внезапно скончался. Сенаторы, тайные советники, военные инженеры. Еще долгое время Апраксины служили российским императорам. Одним из последних представителей старинной фамилии считается управляющий монаршим домом граф Петр Николаевич. После Октябрьской революции он эмигрировал в Европу. Его старший сын, Владимир Апраксин скончался в 1993 году. О других сыновьях, Андрея Петровича и Николая Петровича, сегодня мало что известно. А это значит, что история древнего рода продолжается.
18: Служивые люди, Апраксины, воинские династии России.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. На протяжении всей своей жизни сподвижник Петра Федор Матвеевич Апраксин помогал московскому Златоустовскому монастырю. На свои деньги построил храм Благовещения Пресвятой Богородицы. По свидетельствам очевидцев, в мирное время он был очень набожным человеком, а во время войны становился бесстрашным воином.

0: Адмиралы русского флота. Федор Апраксин.
1: В 1703 году под его руководством была открыта в Воронеже первая адмиралтейская школа для подготовки морских специалистов. Федор Матвеевич докладывал Петру Первому.
2: Матросов, которые выростки, научил я изрядно, 500 человек. Те будут на кораблях.
1: В то время Апраксин был главным начальником адмиралтейского приказа. Именно он занимался строительством русского флота, подготовкой экипажей, устройством доков, верфей и артиллерийских заводов. О своих успехах Федор Матвеевич тут же рапортовал царю. Однако эти слишком хвалебные и почтительные письма не очень-то нравились государю. И однажды Петр не выдержал.
3: «Сомневаюсь, ко мне ли ты писал с такими зельными чинами, чего не люблю? А тебе надо бы знать, как ко мне писать, потому что ты нашей компании».
1: Его называли сухопутным адмиралом. Кто-то в шутку, кто-то всерьез. Одни откровенно ерничали, другие, наоборот, утверждали, Апраксин способен успешно воевать не только на море, но и на суше. Так, в 1708 году он командовал русским флотом и войсками, расположенными в Ингерманландии. Благодаря своему опыту адмирал буквально спас только что основанный Петербург от внезапного нападения шведов. Федор Матвеевич лишил скандинавский отряд продовольствия, а затем разбил арьергард неприятеля. Восхищенный Петр I повелел тогда выбить особую медаль с изображением на одной стороне портрета Апраксина, а на другой приказал сделать надпись.
3: «Храня сие не спит. Лучше смерть, а не верность».
1: Но это еще не все. Апраксин почти сразу стал графом, действительным тайным советником, а жалование ему стали выплачивать наравне с фельдмаршалом. 7000 рублей в год. А впереди был штурм Выборга. Апраксин и тут Петра не подвел. Весь гарнизон крепости был пленен. Русским достались все вражеские орудия, а также большие запасы пороха и снарядов. За взятие цитадели Федор Матвеевич получил орден святого Андрея Первозванного и золотую шпагу, украшенную бриллиантами.
0: Федор Апраксин. Адмиралы русского флота.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Ученые Пермского политеха разработали многослойное покрытие для защиты оборудования в агрессивной среде. Твердость деталей выросла на 40%, устойчивость к коррозии выше в 3-5 раз, а износостойкость на 78%. Покрытие состоит из слоев титана и карбонитрида титана. Технологию можно применять для инструментов, работающих в условиях трения и нагрузки. Испытания проходили в растворе соли. В России разработали хлеб, срок годности которого оценивается в пару лет. Авторами стали сотрудники отдела космического питания совместно с Министерством обороны. Основой изделия стал хлеб для космонавтов, созданный во второй половине прошлого века. Подробнее «Радио Звезда» рассказал пекарь-технолог Максим Едлин.
2: Классический космический хлеб, разработанный еще в 1960-е годы для советской программы. Это маленькие такие булочки, они на один укус размером примерно 4-5 граммов. Сделаны они так, чтобы космонавт отправлял булочку в рот целиком и не было крошек. Крошка в невесомости – это достаточно серьезная проблема, она может попасть в дыхательные пути или в аппаратуру. Вот. Хранится такой хлеб 15 месяцев. Секрет – это комбинация определенных факторов. Это низкая остаточная влажность и герметичная упаковка с инертным газом или вакуумом.
1: Ожидается, что этот вид хлеба заменит галеты, которые портятся сравнительно быстро. Исследователи из онкоцентра Техасского университета разработали модель искусственного интеллекта под названием RedMod. Она анализирует КТ-снимки и в 73% случаев успешно выявляет рак поджелудочной железы примерно за 16 месяцев до постановки официального диагноза. Это почти вдвое превышает эффективность обычного анализа врачами-радиологами. В некоторых случаях система замечала признаки заболевания более чем за 2 года. Ученые надеются, что RedMod поможет выявлять один из самых смертоносных видов рака на ранней, излечимой стадии. Новое исследование меняет представление о природе Йеллоустонского супервулкана. Ученые утверждают, что его активность вызвана сдвигами в земной коре, а не мантийным плюмом, как считалось ранее. Две противоположные силы – растяжение литосферы к западу и погружение древней тектонической плиты под центральной частью Северной Америки – ведут к расколу коры и вытягивают магмы вверх. Это открытие поможет точнее прогнозировать будущую вулканическую активность. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Представьте, мерный стук колес, запеченная курица в фольге и чай в подстаканнике. Если еще билет на нижнюю полку, картина идеальна. А ведь еще каких-то 200 лет назад ничего этого не было. Как железные дороги изменили Россию? Когда пустили первую электричку? И какими будут поезда будущего? Расскажет популяризатор истории техники Николай Чеканов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. Яков Федорович Долгоруков, представитель древнего княжеского рода, верно служил государю Алексею Михайловичу, а впоследствии принял сторону молодого Петра во время стрелецкого бунта. Участвовал в азовских походах. В битве под Нарвой попал в шведский плен, в котором провел 10 лет. Бежал, захватив при этом скандинавскую шхуну. В дальнейшем возглавлял главную военную канцелярию. Занимался снабжением русских войск. Современникам и потомкам Долгоруков запомнился как человек очень решительный, твердый, способный возразить даже самому царю. Петр в своем соратнике души не чаял. Император и представить себе не мог, что когда-то его любимые птенцы даже породнятся. Брюсы, к примеру, и Долгоруковы.
6: В 1751 году жители Петербурга стали свидетелями роскошной свадьбы. Такого количества аристократов не видывали даже старожилы российской столицы. Новобрачные подходили друг другу. Жених, последний представитель древнего шотландского рода Яков Александрович Брюс. Невеста – Прасковья Румянцева. Он находился в родстве с Долгорукими. Она была племянницей фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского и приближенной императрицы Екатерины Великой.
7: А позовите ко мне мою любимую пробир фрейлину.
6: Пробир дама или пробир фрейлина. В переводе с французского дегустатор. Вот какую должность занимала при дворе теперь уже Прасковья Брюс. Мужа она любила. Но он был постоянно в армии, а она жила в Зимнем дворце. Тем не менее, у них родилась прелестная дочь Екатерина. Девушка вышла замуж за графа Василия Мусина-Пушкина. К тому времени родители невесты уже умерли. И вот тогда, чтобы древний род не пресекся, император Павел I позволил Мусину-Пушкину добавить к своей и так уже двойной фамилии еще одну приставку – Брюс. Брюсы Мусины-Пушкины.
8: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Историк Василий Ключевский писал: «Ближайшие исполнители Петра Великого должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует». Яков Брюс. У этого единомышленника русского царя была обширная библиотека, куда входили труды по истории, науке и оккультизму. В 1709 году он составил календарь. И хотя он был рассчитан на столетие, по нему можно было совершать вычисления, которые позволяли составлять астрологические прогнозы вплоть до 2000 года. История Якова Брюса прямо сейчас.
9: Служивые люди. Воинские династии России.
10: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Ньеншанс, строил Петербург, штурмовал Иван город Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской артиллерией, что и предопределило разгром шведской армии. В свободное от службы время прославленный генерал-фельдмаршал занимался наукой, астрономическими наблюдениями, открыл в московской Сухаревой башне навигацкую школу. Народ Якова Брюса откровенно побаивался, считал чародеем, колдуном и чернокнижником. Он лишь улыбался. Что с ними поделаешь? Темнота. После смерти Петра Яков Брюс отказался от политических интриг, ушел в отставку, поселился в небольшом подмосковном поместье, где и скончался в 1735 году в возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок. Куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория, была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «мы были».
9: Служивые люди, Брюсы, воинские династии России.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. Этот человек стал главным помощником царя в делах духовного управления. В 1721 году составил устав коллегии, документ, радикально менявший положение Русской Православной Церкви, подчиняя ее государству. Жесткий, требовательный священнослужитель. Он решительно боролся с представителями старой веры, раскольниками, а в подвалах его резиденции даже была собственная дыба. Таковы были реалии того времени. Самые жуткие методы ради, казалось бы, идеальной цели – просвещения.
6: Архиепископ Новгородский, сподвижник Петра Великого, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович. Один из самых образованных людей России первой половины 18-го столетия. Его библиотека насчитывала 4000 книг на разных языках. Однако настоящее имя всевластного церковника неизвестно до сих пор. Он стал сиротой еще в младенчестве. Ребенка приютил его дядя по материнской линии Феофан Прокопович. Впоследствии юноша взял эту фамилию себе. Он получил прекрасное образование. Учился в университетах Рима и Лейпцига. В России стал ректором Московской академии. Если бы не Феофан, никакого ученого Ломоносова не было бы и в помине. Именно он, Прокопович, в буквальном смысле спас Михаила, когда выяснилось, что тот подделал документы при поступлении в славяно-греко-латинскую школу.
11: «Удивлен и радостен успехом твоим, юноша. Говорят, что ради науки ты сам оставил отчий дом. В глаза мне смотри. Сам. Да, не оскудела еще Русь. Благословляю тебя на тяжкий труд. Учись, коли дано».
6: Спустя многие годы Ломоносов назвал Феофана своим крестным отцом в российской науке. Прокоповичи Ломоносовы.
8: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о соратниках Петра Великого. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, наши праздники,
13: и каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет трудно.
14: Пред нами огромные разнообразные работы.
8: «Исторические заметки».
4: на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
15: Ур, Синет и Читуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльке играть.
5: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Итак, дамы и господа, перед нами картина Константина Флавицкого. На ней арестованная княжна Тараканова обреченно стоит на кровати в каземате Петропавловской крепости. На полу уже по колено воды из-за наводнения. Здесь художник обратился к легенде, согласно которой Тараканова погибла в тюрьме из-за потопа.
4: А вот и нет.
6: Наводнение, которое в действительности затопило казематы, произошло в Петербурге в 1777 году, почти через два года после смерти самозванки. А умерла Тараканова на самом деле в заключении от чахотки. Флавицкий взял за основу народное поверье сознательно, но при этом невольно закрепил его в культуре.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: А вот о личности княжны нам и правда известно совсем мало. Тараканова – это прозвище, которое ей дадут много позднее, возможно, из-за фамилии ее предполагаемых воспитателей в детстве – Дороган. Сама же привлекательная особа представлялась, путешествуя по всей Европе, как госпожа Франк, госпожа Тремуль, принцесса Владимирская. Говорят, она с легкостью заводила отношения со знатными мужчинами, а те просто млели от нее.
7: Так за что же ее арестуют и поместят в Петропавловку?
6: Это случится по приказу Екатерины II, когда Тараканова окрестила себя уже ни много ни мало дочерью императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака и, заручившись поддержкой поляков, стала претендовать на российский престол.
4: А вот и да.
8: 1948 год. В США приняли так называемый «План Маршалла» – программу для оказания финансовой помощи странам Европы после Второй мировой войны. В том же году на экраны выходит психологический триллер Альфреда Хичкока «Веревка». Фильм примечателен тем, что снят в одной локации и почти без монтажных склеек. Ну, а для карьеры двух братьев Дасслеров 1948 год станет судьбоносным. Из-за разногласий им придется закрыть семейную фабрику и уйти в свободное плавание. В итоге это станет поводом для создания двух знаменитых спортивных брендов.
4: Соратники. Братья Дасслер.
8: Отец Адольфа и Рудольфа Дасслеров был башмачником. Сначала работал на фабрике, потом открыл собственное дело. Когда дети получили бизнес в наследство, то это была небольшая мастерская. Но буквально за пару лет братья смогли создать из этого целую фабрику. Обязанности разделились сами собой. Застенчивый по характеру Ади Дасслер занимался вопросами производства, а экстраверт Руди Дасслер отвечал за продажи. К середине 30-х годов семейная компания разрослась до одной из главных обувных фирм Европы. В кроссовках и шиповках от компании «Дасслер» выступали знаменитые спортсмены, вроде четырехкратного олимпийского чемпиона, американского бегуна Джесси Оуэнса. Ади стремился постоянно обновлять модели обуви, используя новые технологии. Руди считал это излишним. Зачем изобретать новое, если и так продажи растут? Вдобавок к профессиональным претензиям все чаще звучали и личные. Руди прилетала за высокомерие, Ади – за принципиальность. К концу 40-х стало очевидно – братьям пора делить бизнес.
4: Соратники.
8: Первым свою фирму зарегистрировал Рудольф, назвав компанию «Руда». Но через пару месяцев сменил его на более мягкое «Пума». По одной из версий, это было юношеское прозвище Руди Даслера. Его брат Адольф решил соединить первые буквы имени и фамилии. Так родилась другая компания – «Адидас». Обе фирмы успешны и сегодня. «Пума», под стать ее создателю, стремится к коммерческому успеху. Поэтому продукцию этого бренда часто рекламируют звезды мирового спорта. «Адидас», напротив, сосредоточен на технологиях и постоянно разрабатывает что-то новое. Но ничего этого могло бы и не быть, если бы братья однажды крепко не поссорились.

0: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
1: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
0: Борода чья-то. Почему синяя?
1: Я же говорил.
0: Череп.
1: Это Йорик.
0: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
1: Вещи Олег?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
0: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети – это слова, понятные всем, а 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 20:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки сбиты 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, которую используют ВСУ. Били и по складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску дронов. Украинские войска с помощью беспилотника атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Станция работает в штатном режиме, радиационная обстановка в норме. Руководство ЗАЭС уведомило об инциденте инспекторов МАГАТЭ, находящихся на площадке. Путешественники с Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию. Об этом агентству ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Я напомню, что предыдущие полтора года это была прям в буквальном смысле надежда и основной поставщик туристов. Те самые страны Персидского залива, Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Аннуляции, отмены, и да, сейчас возобновилось авиасообщение, но они передумали. Возобновление заявок туроператоры не видят. Там же нет рекомендации не ездить в Россию. Но тем не менее, есть какая-то такая тоже осторожность потребительская.
1: При этом Майя Ламидзе добавила, что россияне, вопреки рекомендациям не посещать страны Ближнего Востока, едут туда на свой страх и риск. В случае эскалации конфликта в этом регионе таким путешественникам придется возвращаться на родину своими силами. Тонущий человек часто не может позвать на помощь, и его состояние можно не сразу заметить. Об этом в преддверии купального сезона предупредил доброволец отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. Все силы уходят на то, чтобы удержаться на плаву. Внешне это может выглядеть как хаотичное движение, молчаливый взгляд без реакции на вопросы. Если на вопрос «все ли в порядке» человек не отвечает и продолжает смотреть выпученными глазами, нужна срочная помощь. Леонов также призвал не оставлять детей у воды без присмотра и всегда надевать спас-жилеты в лодках. В крупных торговых сетях заметно выросли продажи дачных товаров. Холодная весна сдвинула активность покупателей на апрель-май, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Так, продажи семян увеличились примерно наполовину, садовую технику стали покупать на 56% чаще. Почти вдвое выросли продажи ограждений и заборов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
3: 1803 год. Англия, Лондон. Вершина Ладгейт-Хилл. Несколько сотен горожан собрались на площади и, затаив дыхание, внимательно смотрят на купол собора Святого Павла. А там происходит нечто потрясающее. Молодой офицер британского флота, без страховки, без какого-либо снаряжения, лихо карабкается вверх, на высоту 111 метров. Кажется, еще секунды, и он сорвется. Но нет, мичман продолжает рискованное восхождение, забирается на самый купол и повязывает там свой платок. Затем быстро спускается вниз, спрыгивает на землю и внимательно смотрит на собравшихся зевак.
4: «Я же говорил, английский флот самый лучший! И вот тому доказательство! А теперь кто-нибудь хочет забрать мой платок?»
3: Желающих нет. Тогда офицер вновь повторяет смертельный номер и снимает платок сам. Затем спускается вниз, после чего повязывает платок на шею и, насвистывая какую-то мелодию, гордо удаляется в сторону порта. Его имя — Дэвид Пауэлл Прайс. Он родился в конце 18 века в Уэльсе, в семье небогатого помещика. Денег на приличное образование не было, и после нескольких лет в школе совсем еще юный Дэвид Прайс юнгой поступает на службу в Королевский флот Британии. Ему было тогда всего 11 лет, и это была его мечта. Он ходит на малых судах в далекую Вест-Индию, участвует в нападении англичан на остров Мартиника. В 13 он уже мичман, опытный офицер и человек, влюбленный в море. Его военная карьера развивалась стремительно. Командор или капитан второго ранга, просто капитан, контр-адмирал. На флоте Дэвида Прайса любили и уважали. Уважали за смелость, отвагу, порядочность. О его подвигах слагали легенды. Флотоводец всегда первым шел на абордаж, в рукопашную, дважды был пленен, получил несколько тяжелых ранений. Однажды во время сражения ему прострелили бедро, но храбрый офицер из боя не вышел. Остался в строю. Ему не важно было, сколько у противника кораблей и матросов. Только вперед, только в атаку. Крохотная шлюпка против огромной вражеской шхуны? Не беда, справимся. Лодка против целого брига? Трусам на флоте не место. Нападаем. Он никогда ничего не боялся. Умного, решительного и, самое главное, очень популярного на флоте Дэвида Прайса жутко ненавидело командование. Что это за выскочка? Чего он добивается? Кем хочет стать? Вторым Нельсоном? Нам достаточно одного. А посиди-ка ты, братец, на берегу. 20 лет. 20. Именно столько провел на суше один из лучших контр-адмиралов Англии. Человек, которого всегда тянуло в море. Что ж, британское адмиралтейство вдоволь поиздевалось над Дэвидом Прайсом, а потом отправило его за 3-9 земель командовать эскадрой во время Крымской войны. Но только не на штурм Севастополя, а на штурм Петропавловска-Камчатского. О том, что война уже объявлена, жители Тихоокеанского побережья России узнали, естественно, в последнюю очередь. Для подготовки к обороне Петропавловска-Камчатского не было ни времени, ни людей, ни средств. И вот тогда на защиту города встали местные жители. За короткий срок они сумели построить сразу 7 артиллерийских батарей. Но силы все равно были неравными. У объединенной англо-французской эскадры под командованием Дэвида Прайса 210 пушек против наших 75. 2200 вражеских солдат против тысячи русских. Кто кого? Корабли противника уже подходили к городу. Дэвид Прайс не спал 5 дней. Он подготовил отличный план по захвату Петропавловска-Камчатского. На нем роскошный флотский мундир. Однако не хватает последнего штриха. Он спускается в свою каюту. Для полной экипировки необходим пистолет. И тут Дэвид Прайс мертв. Новость о том, что командир совершил самоубийство, мигом облетела союзную эскадру. Это был шок. Однако англо-французский десант все равно высадился на берег и пошел на штурм города. Безуспешно. Русские стояли насмерть. Вторая попытка прорвать оборону результатов также не принесла. Враг отступил. Тело контр-адмирала Прайса было захоронено на восточном берегу полуострова Камчатка. А вскоре русские и английские газеты сообщили всему миру о том, что Дэвид Прайс совершил накануне важного сражения самоубийство. Это было выгодно и тем, и другим. Англичане списали жестокое поражение на своего же флотоводца-труса. Русские утверждали, что британский адмирал не поверил в общий успех и застрелился с испугу. Где правда? Что же на самом деле произошло в каюте флагманского корабля английской эскадры? А вот что. Прайс стреляться не хотел. Он ведь трусом никогда не был. Помните историю с его платком на куполе собора Святого Павла в Лондоне? А ведь пугливым такого человека точно не назовешь. Он хотел лишь засунуть пистолет за пояс, подняться на палубу и выиграть бой. Но по неосторожности выстрелил себе в грудь. Это был несчастный случай. Умирая, Дэвид Прайс хорошо понимал, что оставил эскадру без командира в самый решающий момент. Именно поэтому отважный адмирал и сказал корабельному капеллану: «Я совершил страшное преступление». Что ж, это был достойный противник. Достойный, если не славы, то уважения.
2: Парад побежденных.
3: Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя. Английский писатель Оскар Уайльд.
2: Радиозвезда. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
5: Во все времена у каждого матроса на корабле был собственный рундук. Небольшой ящик или ларец для личных вещей. Там хранили домашний хлеб, испеченный женами, и горсть родной земли, чтобы обязательно вернуться домой. В наши дни русские моряки обязательно берут в поход семейные фотографии, нательные кресты, рисунки детей. А вместо горсти земли – ключи от квартиры. Воровать из рундука всегда считалось последним делом. Грабителя, которому некуда деваться с корабля, быстро вычисляли и сурово наказывали. И эта традиция превратилась сначала в правило, а позже в закон. Чужой рундук руками не трогать.
2: Со своим уставом.
6: Ростов, тебе на «вы».
7: Владимир.
8: На «р». Рыбинск.
6: Кострома.
7: Арзамас.
8: Суздаль.
9: Подъезжаем.
10: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
11: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
10: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное трех орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, группа наших бойцов под командованием майора Руслана Мансурова 4 часа отражала атаки превосходящего по численности противника, ликвидировала 35 единиц бронетехники, не допустив при этом собственных потерь. За смелость, храбрость и отвагу в бою майор Руслан Мансуров был награжден орденом мужества.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Красный шайтан. В 1924 году один из руководителей Каракумской геологической экспедиции Дмитрий Щербаков записал в своем дневнике:
5: «В Туркестане мы искали запасы серы. Наверняка погибли бы от рук басмачей, если бы не солдаты и офицеры пограничного полка под командованием храброго полковника по прозвищу Красный шайтан».
4: Туркестанский пограничный полк. Год формирования 1919. Зона ответственности – участок советско-персидской границы. Вооружение – сабли, пистолеты, винтовки, пулеметы. Командир – полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. От басмачей он получил прозвище «Красный шайтан» за очень пышные огненно-рыжие усы и способность внезапно появляться со своим отрядом на тайных бандитских тропах. Накануне гражданской войны штабс-ротмистр Михаил Поспелов командовал гермапским пограничным отрядом Закаспийской пограничной бригады. После революции многие царские офицеры бежали за кордон. Поспелов решил остаться. «Мне за державу обидно», — часто повторял он. В пустыне, в небольшом оазисе возле своего дома, Михаил Дмитриевич сформировал свой пограничный отряд из местных жителей, обучил их стрельбе и рукопашному бою. На собственные деньги закупил фураж и обмундирование. В пограничном подворье Михаил Поспелов организовал роскошный отрядный сад. Там росли яблони, груши, алыча, вишни и абрикосы. Там же был и рукотворный пруд, хотя и без осетров, но с карпами. Добровольный пограничный отряд Михаила Поспелова защищал от басмачей стариков, женщин и детей. Отлавливал контрабандистов, уничтожал банды разбойников. А в 1919 году большевики предложили Михаилу Поспелову должность командира регулярного пограничного отряда в Туркестане. В 1970 году на советские экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». Прототипом легендарного таможенника Павла Верещагина стал «Красный шайтан» — полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. И сегодня фотографию этого мужественного человека и храброго офицера можно увидеть в Центральном пограничном музее в Москве.
1: Личный состав. Премьера на радио «Звезда».
6: Ур, Синет и Читуранга, Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльки играть.
1: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Новости культуры. Американская киноакадемия обновила правила отбора на премию «Оскар». С нового сезона запрещены нейросетевые технологии. Теперь ИИ нельзя использовать при написании сценариев и работе с актерами. Изменения вызваны скандалом вокруг трейлера фильма «Глубоко как в могиле». В нем снялся виртуальный Вэл Килмер, который умер в прошлом году. Роль создала нейросеть. Академия также расширила возможности для номинантов. Теперь фильмы, получившие призы на крупных международных фестивалях, могут претендовать на «Оскар». Эксперты считают, что такие изменения помогут отметить больше талантливых работ со всего мира. 3 мая в медиа-центре парка «Зарядье» открылась ретроспективная выставка работ народного художника России, академика Российской академии художеств Сергея Андрияки. Мастер ушел из жизни в 2024 году. В экспозиции представлено более 100 произведений самого Андрияки и свыше 50 работ его учеников и последователей. Выставка демонстрирует уникальные возможности многослойной акварели, техники, которая позволяет достигать художественных эффектов, сравнимых с масляной живописью. Выставка ждет посетителей в медиа-центре парка «Зарядье». В Великобритании ученые с помощью искусственного интеллекта расшифровали самое древнее любовное письмо в мире, датируемое 15 веком. В том числе на основе средневековых и античных любовных посланий возник эпистолярный жанр литературы, рассказал «Радио Звезда» историк-медиевист Олег Воскобойников.
2: В монастырских, там, соборных школах, городских школах учились читать, писать и говорить на латыни, в том числе читая античную классику. А античная классика — это, среди прочего, и любовная лирика. Ну и как-то ее более-менее христианизируя, люди учились, значит, выражать как там свои чувства. Эти выражения чувств, конечно, кодифицировались, потому что, в общем, у всех эпох есть свои коды для выражения там, любовных чувств.
1: Отмечается, что ИИ-анализ письма английской невесты 15 века показал, что девушке пришлось выбирать между романтическими чувствами и финансово выгодными условиями брака. В июне в Чебоксарах пройдет выставка народности России. Ее организуют Императорский фарфоровый завод и Чувашский государственный художественный музей. Экспозиция включает 40 скульптур из серии народности России, воссозданных по оригиналам начала 20 века по инициативе Министерства культуры Чувашии. Выставка приурочена к году единства России и году дружбы народов. Посетители смогут увидеть работы мастеров Императорского фарфорового завода. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте сегодня за час до полуночи.
3: В этой книге есть правда пережитого. Достоверность подробностей и понимание человека, который выжил на самой большой и самой кровавой войне. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: русского флота. Франц Лефорт.
1: Он понимал царя Петра буквально с полуслова, даже с полувзгляда. Государю хочется праздника? Выписываем из Европы лучшего фейерверкера. Спина болит у его величества. В Москву уже едет опытный лекарь. Нужны потешные полки? Наберем людей, построим, обучим. Франц Лефорт не просто приглашал иностранцев в Россию. Он их зазывал, рассылая письма следующего содержания.
2: По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам.
1: Многих своих прошенных гостей Франц Яковлевич нередко отправлял назад, в Европу. И не потому, что для них не нашлось хороших должностей. Нет. Делалось это для того, чтобы люди рассказывали у себя на родине, как сейчас живет загадочная и такая далекая Московия. Впрочем, и сам Лефорт часто писал в Женеву, Париж или Лондон о чудесах собственного пребывания в России.
2: В моем саду есть пруды, каких нелегко найти здесь, изобилующие рыбою. За садом на другой стороне реки имею я парк, где содержатся различные дикие звери. Рабы и рабыни, которых у меня довольно, все мною освобождены. Словом, дом мой красивейший и приятнейший в целом околотке. Русские приезжают осматривать его как диковинку.
1: Корабли Лефорта. Их было немного. Зато какие! Фрегат «Святое пророчество». Именно на нем в 1694 году торжественно подняли русский военно-морской флаг. Он состоял из полос красного, синего и белого цветов. Галера «Принципиум». На нем красовался личный адмиральский штандарт Франца Яковлевича. И он был горд и благодарен своему покровителю.
2: Сердце мое лежит к России, и благодарность обязывает посвятить жизнь монарху, от которого я получил многие благодеяния.
1: Современная Москва, район Лефортово, Лефортовский парк, Лефортовская набережная, Лефортовский мост, Лефортовский рынок и чего уж там, Лефортовская тюрьма. Да, не зря один из русских историков заявил однажды:
3: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Лефорта».
0: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда.
0: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 3 мая 1945 года.
5: Маршал Жуков в этот день осматривал Рейхстаг, на котором оставил свой автограф. Позже Георгий Константинович в воспоминаниях о капитуляции Германии напишет: «Стены Рейхстага были испещрены надписями наших воинов. Поставили и мы свои. Солдаты узнали нас и окружили плотным кольцом. Пришлось задержаться на часок и поговорить по душам».
6: Рейхстаг сегодня – это комплекс современных зданий парламента. При его реконструкции было решено сохранить часть надписи, оставленных советскими солдатами весной 1945 года. Для этого стены с автографами победителей обработали прозрачным стекловидным составом. 3 мая 1945 года были изготовлены в металле первые образцы медали за взятие Берлина. На ее оборотной стороне отчеканена дата взятия советскими войсками столицы Германии – 2 мая 1945 года. Подавляющее большинство медалей было вручено в первые 3 послевоенных года. Награждены были более 1 000 000 солдат и офицеров Красной Армии. 3 мая в северной части Германии продолжали наступление войска 2-го Белорусского фронта. Овладев городами Росток и Варнемюнде, советские части отрезали пути отхода группе немецких войск. Наши войска, наступающие в западном направлении, продвинулись вперед до 60 километров и соединились с союзными нам английскими войсками. Маршал Рокоссовский писал: «Третий гвардейский танковый корпус Панфилова, юго-западнее Висмара, установил связь с передовыми частями 2-й британской армии».
0: 3 мая 1945 года. До победы оставалось 6 дней.
4: Представьте, мерный стук колес, запеченная курица в фольге и чай в подстаканнике. Если еще билет на нижнюю полку, картина идеальна. А ведь еще каких-то 200 лет назад ничего этого не было. Как железные дороги изменили Россию, когда пустили первую электричку? И какими будут поезда будущего? Расскажет популяризатор истории техники Николай Чеканов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Тайная война.
2: История мирового шпионажа.
3: На Лубянке он получил прозвище «Боевой оперативник», «Живая легенда», «Волк с мертвой хваткой». А председатель КГБ Юрий Андропов называл этого человека классиком. Его имя – Борис Соломатин. Шпионом он стал в 1951 году, когда окончил Московский институт международных отношений, после чего приступил к работе в Комитете информации Министерства иностранных дел СССР, проще говоря, в отделе внешней разведки. Для начала прошел специальный курс боевой подготовки и в качестве оперативного агента числился в советском посольстве Индии. Затем секретная командировка в США. Впоследствии сотрудники ЦРУ и КГБ, не сговариваясь, назовут эту операцию «лучшей вербовкой 20 века».
1: Тайная война.
3: 1967 год. Норфолк, штат Виргиния. Профессиональный психолог, опытный советский разведчик Борис Соломатин вербует одного из самых ценных кадров ВМС США, офицера связи оперативного штаба Атлантического флота Джона Уокера. Он передал нашему резиденту не только важные сведения о численности и составе американских военно-морских сил, но и помог составить план-анализ по размещению кораблей США в Мировом океане. И совсем скоро на Лубянку поступило первое донесение.
4: Сообщаю о маршрутах боевого патрулирования подводных лодок потенциального противника с ядерным оружием на борту.
3: Этой информации не было цены. Аналитики Пентагона даже не догадывались. Обо всех перемещениях американских атомных субмарин немедленно узнают в Москве. И не только в 1967 году, а на протяжении долгих 17 лет. Джон Уокер и Борис Соломатин работали четко, быстро, оперативно. Они передали на Лубянку секретные шифры, с помощью которых сотрудники КГБ и ГРУ читали переписку всех ключевых ведомств США. Под колпаком находились Министерство обороны, включая штаб ВМС, Госдепартамент и Агентство национальной безопасности.
5: Болваны! Тупицы! Негодяи! Разгоню всех к чертям! Уволю! Посажу за решетку!
3: Президент Рональд Рейган только что узнал. Предатель Джон Уокер арестован. Советский шпион скрылся в неизвестном направлении. На календаре 1985 год. Очевидцы утверждают, после беседы по телефону с Объединенным комитетом начальников штабов, Рейган в бессильной злобе едва не разнес овальный кабинет. Президента успокоили. Да, Борис Соломатин успел покинуть Америку безнаказанно, но зато его агентурная сеть раскрыта и обезврежена. Наивные люди. Все только начиналось. Пятью годами ранее, в 1980-м, Борис Соломатин завербовал еще одного американского морского офицера Гленна Майкла Соутера. Именно он, Соутер, сообщал нашим разведчикам настолько подробную информацию, что на Лубянке совершенно точно знали, у кого из капитанов 6-го флота США болят зубы и какой дантист их лечит. В 1986 году отставной помощник директора ФБР по разведке Филипп Паркер назвал нашего разведчика неуловимым наказанием. А в журнале Washington Post Magazine со ссылкой на мнение руководителей американских спецслужб опубликовали особую статью.
6: Этот человек причинял нам серьезные неприятности повсюду, где бы он ни работал. Его считают, вероятно, одним из лучших оперативников, которые когда-либо служили в КГБ. Трудно оценить масштабы урона, который он нанес Соединенным Штатам.
1: Борис Соломатин.
2: Тайная война.
0: Оружейка.
7: Стрелковое оружие.
0: Автомат Никонова.
8: В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране был объявлен конкурс на создание оружия повышенной эффективности. Проще говоря, планировалось заменить устаревшую модель АК-74. Задача не из простых. Шутка ли? превзойти лучшие образцы самого Михаила Калашникова. Кто на это решится? Нашелся смельчак. Знакомьтесь, Геннадий Никонов. Талантливый изобретатель, конструктор, популяризатор авиамоделизма. К тому моменту он был известен лишь тем, что создал ряд охотничьих ружей и разработал, к юбилею Леонида Брежнева, самозарядный охотничий карабин «Изюбр» под мощный боеприпас калибра 7,62 на 51 миллиметр. Но это было только начало.
0: Оружейка.
7: Стрелковое оружие.
0: Автомат Никонова.
8: Пробный экземпляр этого оружия изготовили на предприятии «Ижмаш». Внешне образец Никонова очень напоминал знаменитый «Калаш». А вот начинка нового автомата, то есть его внутренняя конструкция, удивила многих. Прежде всего, система с накоплением импульса отдачи. Звучит совсем уж непонятно, но на самом деле все просто. Полигон, мишень, автомат, выстрел и тут же отдача. Приклад бьет в плечо, ствол оружия дергается вверх. И так каждый раз. Но это было когда-то. Абсолютно новая никоновская система накопления импульса начинала действовать на автомат только после второго выстрела. Грубо говоря, два патрона на выход и лишь потом отдача. Что это давало? Высокий темп и высокую кучность стрельбы. Преимущество? Конечно.
0: Автомат Никонова.
8: Все бы хорошо, но что-то пошло не так. Ведь какие были времена? Россия 90-х. Где взять деньги? Конструкция нового оружия оказалась очень сложной, а про себестоимость всего лишь одного экземпляра лучше и не говорить. Дороговато. И уникальный автомат нового поколения оставили только для вооружения спецподразделений армии и Министерства внутренних дел.
0: Автомат Никонова. Оружейка.
9: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии –

0: программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950-го. Название города Пермь.
6: Александр Фахтовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские военные за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Украиной, сообщает Министерство обороны. За это время в зоне ответственности всех российских подразделений

0: противник потерял более 1200 боевиков, отмечает оборонное ведомство. Также сообщается, что в зоне спецоперации российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы, одну ракету установки «Хаймарс» и 740 украинских беспилотников. Россия пытается урегулировать ситуацию на Украине через дипломатию, но если Киев не проявит готовности к миру, Москва может прибегнуть к военным мерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, Соединенные Штаты могут повлиять на украинское руководство, но этому мешает позиция европейских стран. Они, пользуясь антироссийскими настроениями, увеличивают собственные военные расходы, добавил Песков. В Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта уже собрали и вывезли, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Порядка 750 человек и 65 единиц техники задействованы в уборке, которая идет в круглосуточном режиме. Подробности рассказал глава МЧС Александр Куренков.
1: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти, горимой нефти, которая сейчас идет. Сразу хочу сказать, что это все остановлено. Сейчас излияние не происходит.
0: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Злоумышленники выманивают детей из дома, убеждая их, что родители в опасности. Преступники вступают в контакт с детьми через онлайн-игры, где предлагают купить что-то заманчивое. Затем они пугают детей, утверждая, что те перевели деньги на счет запрещенной организации, и теперь их родители могут быть привлечены к ответственности, сообщили в МВД. Детей подталкивают к участию в секретной операции, в рамках которой они должны покинуть дом и не отвечать на звонки родителей. После этого мошенники звонят родителям и требуют выкуп за освобождение ребенка, предупредили в Министерстве внутренних дел. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Представьте, мерный стук колес, запеченная курица в фольге и чай в подстаканнике. Если еще билет на нижнюю полку, картина идеальна. А ведь еще каких-то 200 лет назад ничего этого не было. Как железные дороги изменили Россию? Когда пустили первую электричку? И какими будут поезда будущего? Расскажет популяризатор истории техники Николай Чеканов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Легендарные локомотивы. Рассказывает популяризатор истории техники Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Всем привет. И сейчас мы зайдем на железнодорожную тему через тему тяги. Легендарные локомотивы и все, что касается развития и эволюции тяги как таковой. Итак, наши железные дороги начинались с уральских угольных предприятий. Черепановы – это семья, отец и сын и братья создали несколько конструкций паровозов эволюционно, одна удачнее другой. Имели, с одной стороны, частное финансирование, с другой стороны, безусловно, некоторую господдержку в форме хотя бы того, что не мешали. Но в итоге наше начало и все те макеты полноразмерные и масштабные, которые распространены по стране, а их несколько десятков. Даже вот в свежеперестроенном вокзале города Железнодорожный, примыкающего к Москве, там стоит очень хорошая полноразмерная копия одного из вариантов черепановских паровозов. Кстати, предлагаю вам поискать в интернете картинки этих паровозов и понять, а почему они во множественном числе и чем конкретно они отличаются. У них есть разница некоторая. В общем, это сугубо техническая промышленная система, которая в какой-то момент перестала функционировать, например, по причине того, что просто-напросто топлива стало слишком мало. В тех местах был дефицит древесины, древесина должна была быть там подходящей, которая перерабатывается на уголь. А уголь тоже, как ни странно, мог быть в дефиците. И в итоге мы имеем то, что в какой-то момент топливо даже стало банально кончаться. И плюс еще лобби гужевого транспорта присутствовал. Лошадь нашей основной тяговой единицы была. Соответственно, были интересанты, которые были против паровой машины самоходной. Потом у нас были импортные конструкции, если мы берем царско-сельскую железную дорогу, полностью импортированные. Но забегая вперед и обобщая, хочется сказать, что в отличие от многих других отраслей, как-то так свершилось и срослось, что в основном у нас рано перешли на национальную школу проектирования и производства железнодорожной тяги. Безусловно, у нас были импортные машины, но в основном все-таки это закупки для изучения или закрытие каких-то лакунов, когда не было типов необходимых своих и прочее. И дальше классический паровоз, который уже там к середине второй половины 20 века полностью установился в мире, вообще сам формат, он тоже стал делиться на два типа – грузовой и пассажирский. Они отличаются как, давайте возьмем велосипед, как тоже конструкцию достаточно старую и классическую. Оптимальным диаметром велосипедного колеса является 28 дюймов. Это, получается, соотношение у нас пятна контакта, вот оборота этого диаметра и прочее. Так уже срослось с конца 19 века. Вот стандарт установился, и все. Он нам дает там возможность съехать большое расстояние, условно, там 60 километров, если человек более-менее подготовленный, со средней скоростью 20 километров в час, 19, если это даже городской велосипед, не гоночный, а такой с крыльями, там, с багажниками и прочее, да. Ну, мы берем такую классическую посадку, не как горный. В общем, там это установилось. Самобеглый транспорт, большой диаметр колеса. Абсолютно то же самое действует справедливо для железной дороги. Получается, осевая нагрузка и тяговые усилия вот на каждой оси, они разные. И пассажирскому локомотиву не нужно большой вес тянуть, ему нужно вот развивать там большую среднюю скорость за каждый оборот колеса. Вот повторюсь, может быть, я вас отослал к 28 дюймам преждевременно, давайте вспомним даже вот разницу колес, очень ярко проявленную в велосипедах Penny Farthing или Паук, то есть огромное переднее колесо, маленькое заднее, вот как раз она, та самая разница. Зачем нужно большое колесо, если так очень-очень упростить. На всех товарных, грузовых, там, наоборот, больше колес и меньше их диаметр, потому что им важно страгиваться и прочее. То есть здесь работает физика. К концу 19 века у локомотивов стали появляться закрытые будки, и в случае с нашей страной, где климат весьма суров, особенно в те годы был, все-таки перепад температур в каких-то регионах минус 50, плюс 40, там, где очень-очень холодная, страшно холодная, но, к счастью, с сухим воздухом в этих регионах часто зима, с обратной стороны у них и лето, там плюс 35, плюс 40, и очень много насекомых, которые, конечно, на улице и особенно в лесу затрудняют жизнь. В общем, от всего этого хорошо бы укрыться в будке. В будке локомотивной бригады, и будки эти стали появляться у нас достаточно рано.
2: Легендарные локомотивы.
1: Область знаний.
3: Еще одна интересная особенность, которая повлияла, в принципе, на компоновку уже нашей школы национальной того же паровозостроения, за который отвечал, ну, например, флагман Коломенский завод, еще с имперского царского времени, и до сих пор Коломенский завод остается во многом одним из основных производителей локомотивов разных типов. Так вот, у нас котел поднялся высоко над путями, колеса ушли как бы под него, у нас стала такая высокая конструкция. А почему? Ну, в частности, британские прототипы, которые существовали, на которые мы активно смотрели, и вот такая западноевропейская школа локомотивостроения, там котел он где-то внизу находится. То есть в профиль машины, если смотреть там вот с нижней точки пятна контакта до самой верхней там свистка какого-нибудь или там высоты трубы, он не такой большой. То есть нечто приземистое достаточно. А вот у нас они высокие. Почему? Ну, потому что у британцев было более высококалорийное топливо. У них был более высококалорийный уголь. А наш бурый уголь, например, добываемый в районе Каширы, ну, определенный вот бассейн европейской части страны, он был другой и не такой. И, соответственно, КПД другой, и, соответственно, паровая машина, там, котел должна иметь больше, и это повлияло на облик наших паровозов. Но, с другой стороны, кстати, хочется сразу сказать, что паровая машина, она достаточно всеядна. Конечно, там масса своих тонкостей, и какие-то там просто дрова, как в деревенскую печку там в какие-нибудь 30-е годы засунуть, может быть, он и не поедет. Нужна все-таки тщательная подготовка какая-то, топливо, отбор, там по степени влажности и прочее, уголь тоже определенный. Но при этом удалось ведь в какой-то момент паровые машины перевести на мазут, которого было очень много, да, вот эти вот довольно грубые фракции нефтяные, да, не то, что бензин там какой-то, и все это работало, работало, еще раз работало, и у паровозов, и у пароходов, к слову говоря. Ну что ж, мы двигаемся дальше по теме легендарных локомотивов. Настало время, наверное, все-таки назвать некие персоналии. А среди пассажирских паровозов, вот как раз давайте теперь введем понятие колесная формула. Что это такое? Это значит, у нас спереди есть маленькие колеса, которые помогают в том числе вписываться в кривые, но на которые дышло, к которым и кривошипы не присоединены. Дальше у нас идут основные колеса тяговые, собственно, или приводные, как это принято там в автомобилях называть, да, для упрощения, хотя это все имеет свою терминологию. И еще уже тележка там может быть, а может ее не быть, под будкой там и так далее. Соответственно, формула имеет цифру, черточку, еще цифру, еще черточку, еще цифру. То есть там 1, 3, 1 такая компоновка могла быть, там 2, 4, 1 или меньше что-то. Это такое интересное эволюционное развитие. И я хочу вспомнить паровозы серии «С», что значит «Сормовские», которые делались, соответственно, в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Серия «С», которая стала такой очень важной в истории нашей железной дороги, очень каноничной в своем облике, потому что вот три больших колеса, которые, кстати, еще красные, как правило, экипажную часть, это называется экипажная часть у паровозов, их и у современной железнодорожной техники тоже часто бывает она, ну, как не часто, но иногда она еще бывает красной, это безопасно. Красный свет, он там по всем выкладкам восприятия, психологии на транспорте, он так на себя внимание быстро обращает, чтобы человек там, движущийся эти части, мог различить и контрастные белые канты тоже на экипажной части бывали. Ну и, в принципе, железная дорога не терпит беспорядка, какой-либо неряшливости, поэтому вот еще свежая всегда краска, она подчеркивает, что там техника содержится в порядке. Не в порядке она не может содержаться, иначе она просто не поедет или будет небезопасной. Вот, собственно, серия S, которая начиналась в имперское время, пережила и оказалась дальше аж до 50-х годов эксплуатации, и до 70-х, 80-х годов эти паровозы, такие вот, для меня лично они выделяются, возможно, потому что мне относительно в детстве попалась книжка одноименная «Паровозы серии S» автора Никольского, возможно, поэтому для меня это некий такой идеальный паровоз. Безусловно, он не идеальный, безусловно, он один из многих вот типов, но просто на его примере можно даже проследить вот судьбу паровозов конкретно. В общем, они окончили свой жизненный цикл котельными заводскими. И иногда эти котлы до сих пор еще где-то в регионах, где не такие прям стремления сдавать все в металлолом и какие-то такие полузаброшенные предприятия иногда до сих пор еще остаются. Но, безусловно, их оставалось до середины 90-х годов, до конца очень много на базах хранения, потому что, забегая вперед, хочется сказать, что вот паровые локомотивы — это стратегический резерв. Он, кстати, до сих пор существует, просто, конечно, их многие были все-таки в итоге порезаны и переработаны, но что-то еще стоит.
1: Область знаний.
0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
6: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Легендарные локомотивы. Рассказывает популяризатор истории техники Николай Чеканов.
1: Область знаний.
3: Идем дальше по легендарным паровозам. ИС, Иосиф Сталин. Посмотрели на американские конструкции и на немецкий грузовой паровоз. Американский пассажирский, немецкий грузовой, впечатляющий, длинный. Сначала назывался ИС. После Великой Отечественной, когда был 20-й съезд партии, и Хрущев нанес удар по имиджу страны через ликвидацию всего хорошего, связанного со Сталином. Я говорю именно так, потому что мы имели колоссальный ущерб и нарушили отношения с Китаем из-за этого, и не только. Безусловно, эта личность исторически очень непроста, но, возможно, и меры по борьбе с культом личности, это тоже был перебор, как у нас часто в стране бывает. В общем, паровоз стал называться ФД. Феликс Дзержинский, как имя собственное, устраивал тогдашний ЦК Политбюро во главе с Хрущевым. Это пассажирский паровоз, очень впечатляющий, который мы можем видеть в искусстве. В искусстве, например, на станции Новокузнецкой, если вы поднимете голову, мозаичист Фролов набирал в блокадном Ленинграде эти мозаики и погиб. Художник Фролов погиб во время блокады, но вот какую-то часть этих мозаик, не все они доехали, успел доставить. И там сцена моста Бачелиса, инженера Бачелиса через канал Москва-Волга. Это в современном районе Тушино, где лыжники смотрят наверх, очень впечатляющий широкоугольный ракурс снизу. Если вы даже сейчас захотите на современный смартфон так сфотографировать, это нужно творчески подходить. Там вот впечатляющий ракурс на мост, и идет паровоз ИС еще и в аэродинамическом кожухе. Это что такое аэродинамический кожух? Это делают паровозы того времени, американские, наши, вот как ИС, очень похожими на что-то уже из другой эпохи. Что-то такое, знаете, ретро-футуризм, наоборот. В общем, мы говорим о том, что они не похожи на паровозы, они похожи на нечто ракетообразное. То есть постарались применить аэродинамику для повышения там, средней скорости и прочее. Но у всего есть свои издержки. Больший вес. В итоге были как минимум один или два ИС паровозов с этим обвесом. Они, в частности, вели поезда «Красная стрела», которые ездили менее чем за 8 часов. Мы говорим о скорости более 120 км в час, что железнодорожная техника впечатляет паровой очень сильно. И до сих пор наши ночные поезда, в принципе, есть меньше, чуть-чуть есть и дольше.
2: Легендарные локомотивы.
1: Область знаний.
3: Какие дальше у нас истории? Ну, на примере паровозов серии С мы поговорили, что в какой-то момент их просто вывели. Страна начала заполняться тепловозами, например, если мы говорим про грузовые, то серия ВЛ Владимир Ленин и не только. Коротко упомяну, что в рамках Совета экономической взаимопомощи, после того, как он был запущен уже в послевоенное время, у нас пошли интересные разделения труда, так скажем, с Чехословакией, потому что фирма «Шкода», концерн «Шкода» — это если сейчас это всего лишь дочерняя фирма Volkswagen Audi Group в 2026 году, то когда-то это был абсолютно гигантский игрок, который не только автомобили производил, причем в 30-е годы очень конкурировавшие даже с немецкими, и даже роскошные модели какие-то были, и очень ладно спроектированные маленькие модели. А проектировать автомобили — это искусство, это показывает технический уровень. Но это были и локомотивы, это были и суда. То есть это настоящий транспортный гигант, которому было под силу что угодно практически. «Шкода», повторюсь. В общем, ЧС-серия. ЧС, которые до сих пор эксплуатируются, ну и тот же, допустим, скоростной поезд «Невский экспресс» еще недавно, во всяком случае, тянул ЧС-200. 200 – это 200 км в час. Такая альтернатива другим скоростным поездам. И вот через упоминание чехов, как их на сленге называют, мы переходим еще хотя бы коротко упомянуть. Ярчайший образ такой во многом рекламный, если это применимо к плановой экономике, как самолет, сверхзвуковой лайнер Ту-144 пассажирский, который в пассажирской эксплуатации был 8 месяцев, но зато был на всех открытках, на значках, как ярчайшее достижение. То же самое в железнодорожной отрасли, но, к счастью, не 8 месяцев, а намного дольше, Р-200. Р-200 — это, соответственно, творение рижского завода, в том числе там и отдел дизайна у них функционировал, который его создал. И это алюминиевый скоростной поезд. И здесь просто рекомендую вам посмотреть, как он выглядит. И очень ценно будет, если вы сможете найти где-то открытки. Возможно, даже у себя, если у вас в квартирах есть какие-то вещи там от старшего поколения, марки, значки, причем такие интересные значки специального стекла, отражающие как раз серию «Почты СССР». Очень яркий образ, авиационный образ. И поезд, который, конечно, был спроектирован в 70-е, но, к сожалению, отставание инфраструктуры, неготовность привело к тому, что с большим трудом все-таки он встал на линию Москва-Ленинград только в 1983 году. Но до середины 2000-х годов эксплуатировался. И даже имел рекорд 3.55, кажется, или 3.50. Это быстрее, чем сейчас поезда Сапсан. Все же быстрее. Ну а дальше, как вы понимаете, со скоростными перевозками был еще поезд, который спроектировал КБ «Рубин», который создавал атомные подводные лодки, что впечатляет. Вот опять такая история нестандартная немножко. Это по-советски, когда абсолютно непрофильные предприятия проектируют что-то такое удивительное. Это «Сокол». Его секция есть в Петербургском музее РЖД, и одна секция есть в Москве, но судьба ее сейчас непонятна, потому что непонятен статус музея. Будем надеяться, все-таки получится и в Москве получить свой достойный ее району железных дорог музея все-таки. В общем, был и такой Р-200. Вот. Ну и последнее, что хочется сказать, сейчас у нас на подъеме производство создания железнодорожной техники. Это не будет являться рекламой, если я упомяну Трансмаш Холдинг. Дело в том, что просто у этого нашего промышленного гиганта существует понятие ДНК-ТМХ. То есть ДНК – это как ДНК, который содержит генную информацию о том, каким должен быть организм, но в данном случае применяется к технике, какой должна быть техника. И что им удалось, если очень коротко сказать? А у них вся линейка и там грузовых локомотивов, и пассажирских, и «Иволга», и их участие там в поездах для московского метрополитена, и не только, имеет сквозной транспортный дизайн, и вы прям видите, что да, это вот почерк одного холдинга, что в мире вообще уникальный прецедент. Ну и плюс у них хорошие успехи отпуска продукции за рубеж, то есть экспорта. Есть наши поезда и в Индии, и не только. Просто, к сожалению, это мало освещается. На этом я пока закончу, потому что по любому из перечисленных направлений можно мысль развивать очень активно, даже и по высокоскоростным. Представьте, да, насколько хватит, потому что все-таки эта история у нас была и продолжается так или иначе, и грядет в виде высокоскоростной магистрали, уже представленные облики, собственно, поезда, уже опытные вагоны сварены, например. Но это тема, конечно, отдельных выступлений.
2: Рассказывал популяризатор истории техники Николай Чеканов.
1: Область знаний.

0: изучая материал о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы роман сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все малосущественное. Я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.
1: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские военные за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Украиной, сообщает Министерство обороны. За это время в зоне ответственности всех российских подразделений противник потерял более 1200 боевиков, отмечает оборонное ведомство. Также сообщается, что в зоне специальной военной операции российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы, 1 ракету установки «Хаймарс» и 740 украинских беспилотников. В России расширили список профессий для альтернативной гражданской службы. Теперь в него входят 363 позиции, раньше было 271. Среди новых специальностей – травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик. Приказ Министерства труда уже вступил в силу. Изменения, связанные с обновлением общероссийского классификатора профессий, должностей и тарифных разрядов, куда добавили более 1500 новых позиций. Часть из них теперь доступна для альтернативной гражданской службы. В Подмосковье прошел военно-исторический фестиваль, на котором реконструировали одно из финальных сражений Великой Отечественной войны – битву под Берлином. На площадке собрались около 200 участников исторических клубов, которые привезли 15 единиц техники. Участники и зрители поделились с Первым телеканалом своими впечатлениями.
4: Когда участвуешь – это одно, а когда со стороны видишь, как гибнут наши товарищи – это очень сложно. Все пропускаешь через себя.
5: Вообще даже страшно. Мы вот это все искусственно. А вот представляете, как люди это по-настоящему проживали?
6: Да, мы, наверное, в следующем году уже хотим. Ну да, вон там я видел маленьких. Ну рядовые, а мы пока уже и лейтенанты.
3: После завершения боя все желающие могли сфотографироваться с исторической техникой и лично пообщаться с реконструкторами. На территории фестиваля также работала полевая кухня с кашей и современные точки питания. Злоумышленники заманивают детей, сообщая им, что родители в беде. Преступники связываются с детьми через онлайн-игры, предлагая купить что-то привлекательное. Затем они запугивают детей, утверждая, что те отправили деньги на счет запрещенной организации, и теперь родители могут быть наказаны, сообщили в МВД. Детей вовлекают в секретную операцию, где им нужно покинуть дом и не отвечать на звонки. После этого мошенники звонят родителям и требуют выкуп якобы за спасение ребенка, предупредили в МВД. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
0: Ур, Синет и Читуранга, Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльке играть.
2: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
8: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
9: 6+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
11: Велосипед. История и современность.
7: Рассказывает популяризатор истории техники Николай Чеканов.
9: Область знаний.
11: И сейчас мы поговорим об истории велосипеда. Мы поговорим, в принципе, о его возникновении, откуда, в принципе, он пошел и в какое время. И постараемся, только постараемся за наше небольшое время лекции подвести к современности. Я надеюсь, это получится. Итак, велосипед начался со взрыва вулкана. В 1815 году на острове Сумбава в Индонезии современный взорвался вулкан Тамбора. И он взорвался настолько сильно, настолько большое было извержение пепла и так далее, что 1816 стал годом без лета в Европе. Это значит, что средняя летняя температура оказалась там, по-моему, меньше 20 градусов. Что это значит? Да это значит полный неурожай. Это значит, что урожай овса и многих других культур, он просто был потерян, не состоялся. И если людям как-то, может быть, можно иначе было прокормиться, то лошади умерли практически все. Просто поголовно. Изобретатель, авангардный человек своего времени, барон фон Дресс, немец, он увидел в том, что лошадь пропала в тот год в Европе, наверное, как вот такой момент проявить себя. И он создал антикризисную меру, а именно дрезину. Он на лошади смотрел, когда делал. Механическая альтернатива, просто-напросто. Седло, как у лошади. Может быть, он мыслил от него. Потом платформа, на которой, значит, это седло размещается, ну, просто доска. И крепится, значит, спереди два элемента треугольных, сзади два треугольных элемента. В нижней точке туда ставится ось, на ось ставится колесо. Благо, колеса были известны уже со времен древней Шумерии. Так что получилось вот нечто, на чем человек сидит, рулит, все-таки уже руль был, балансирует, но никакого привода, кроме ног, которые, собственно, от поверхности отталкиваются. Высота рамы, высота этой самой доски, где седло стоит, рассчитана так, чтобы... Ну, тогда люди совсем, правда, маленькие были, там 155 сантиметров, 175, 180, очень высокие люди были. Напомню, 1816, 17, 18 годы, когда он вот поехал на своей дрезине. И, в общем, вот Дресс эпатировал сильно свою публику. Бегунок, велосипед с латино-французским происхождением слова «дрезина», вот как это все знают. Значит, дальше. Дальше долгий период, в общем-то, забвения, потому что для того, чтобы появилось хоть что-то похожее на велосипед, технологии просто еще не были открыты. А какие технологии нужно было открыть? Нужно было открыть ковку в достаточной мере, нужно было открыть литье в достаточной мере, мелкомануфактурное какое-то производство. Некоторые аспекты физики тоже все-таки важны, радиус колес и формулы разные, скорости и расстояния, например. Пружину тоже нужно было, наверное, открыть, потому что пружины появились в конце 18 века, но миниатюризация их должна произойти и прочее. И, в общем, следующий важный этап – это, наверное, 1860-е, когда появился костотряс. Заметим, что несколько десятков лет между дрезом и костотрясом. Костотряс, он, кстати, дрезину сильно напоминает, у него также колеса деревянные, как у старых телег, то есть там никакой резины нет, они армированы, то есть там металлическая пластина на них просто, там, где контакт с поверхностью. Но абсолютно все остальное деревянное, никакой смазки, все дерево об дерево трется. Где-то есть еще армированные пластины, ну и все, гвоздями это все как-то скрепляется. Такая шаткая, на самом деле, хлипкая конструкция, и костотряс он, потому что никакой подвески нет, а в сочетании с поверхностью тогдашних мостовых, которые либо римские оставались, либо там свежеуложенные, все равно булыжные мостовые, так или иначе, это, конечно, ну да. Человек сам выступал амортизатором и протряхивало его по ходу путешествия очень сильно, поэтому, конечно, только энтузиасты этим видом транспорта пользовались. Но, кстати, уже ездили между городами. И у костотряса есть педали. Но педали, так как мы с вами, все слушатели, даже сейчас, кроме тех наших самых юных слушателей, кто, наверное, начинали на беговеле, а не на трехколесном, но все равно, я думаю, огромная часть слушателей начинали. Кто-то, может, и закончил на этом свой контакт с велосипедом и не продолжил. Есть люди, кто на велосипедах не ездит. В этом нет ничего страшного. Может быть, после лекции вы захотите. Потому что транспорт исторически устоявшийся, и поэтому более безопасный, чем, например, но некоторые современные виды, особенно электротранспорта. Ну так вот, трехколесный велосипед. Педали намертво к колесу, и вот сколько крутишь, так и едешь.
7: Велосипед. История и современность.
9: Область знаний.
11: По такому же принципу после костотряса и следующий важный этап в развитии велосипеда появляется паук, он же пенни-фартинг. Это велосипед, у которого переднее колесо гигантское, заднее колесо малюсенькое. Рама очень интересная, такой, как скрипичный ключ. Формы, уже всякие интегральные, то есть такие встроенные всякие элементы красивые, и седла классно сделаны, и какие-то рессоры бывают, и полые трубы тонкостенные, иногда полностью никелировка есть. И, наконец, металлические спицы, металлические втулки, наконец, подшипники. Вот я сказал, что велосипеду препятствовало появление каких-то технологий. А вот шарикоподшипниковые технологии были тоже очень важны. Потому что, прежде чем велосипеду стать современным, шарики в подшипниках должны были стать нормированными. То есть быть более или менее одинаковы до нескольких микронов. Даже в старых конструкциях, если шарики слишком разные, то качения не будет в подшипнике. То есть вот это движение, да, шариков внутри, и по втулке и так далее. Здесь это все появилось, но не хватает еще чего-то. Велосипед Пенни Фартинг, он же паук и так далее, все себе представляют, наверное. Он ассоциируется сейчас с цирком, но это наше послезнание. А тогда, в 1880-е годы, значит, дресс, повторим, 1816-й, костотрясы 1860-70-е, пауки 1800 уже скорее 80-е годы. Не имеет цепи. А цепь очень нужна и важна, потому что она нас впоследствии человечество избавило от этого гигантского переднего колеса, которое заставляло ездоков быть ростом уже тогда 185-190. Других людей велосипед не принимал на борт, потому что просто не встанешь, просто не хватит расстояния между ног до поверхности земли. То есть нужны длинные ноги еще, то есть желательно короткое туловище, длинные ноги. Ну, то есть если антропометрика, а именно то, как тело уродилось ваше, позволяет, значит, поехали. Если не позволяет, значит, увы. Других людей, повторюсь, паук не принимал. На них устраивались гонки, на них были велопутешествия, и других велосипедов не было вообще. То есть нужно принять нам сейчас тот факт, что для 1880-х годов это была норма жизни. Ну, конечно, тут еще забавно вспомнить, если мы, так сказать, велокультуру и быт общества немножко затронем, насколько люди, конечно, реагировали на это все. И агрессивно, и проклинали, и общество было все-таки еще очень религиозное. И дальше велосипеду чуть больше повезло, когда появился сейфти. То есть безопасный велосипед. А это уже 1890-е, даже и 900-е годы. И это, по сути, современный велосипед. Конечно, если мы посмотрим ранние сейфти, то они немного чудаковатые. Но сейчас велосипед класс круизер, чоппер. В России сейчас культура как-то подзатихла. В Европе и в Штатах как-то еще, наверное, вполне. Субкультура таких очень нарочито комфортных, нарочито стильных велосипедов. Причем круизер, это вот бич-круизер, пляжный круизер, такие велосипеды, чтобы в песке не утонул за счет широких колес, а при этом сидел, чтобы человек, сидя в седле, доставал голыми ногами до песка приятного калифорнийского белого. Вот оттуда это пошло. Но у нас, я говорю, пока мода отошла. Хотя, ну, мода была в России, вот очень сильно забегая вперед, часть нашей современной велокультуры была мода на такие прогулочные велосипеды в середине 2000-х, в 10-е годы, до, наверное, где-то 15-го. Вот была-была. Итак, сейфти. И вот в чем, значит, продвижение велосипеда? Да дело в том, что сейфти сделал возможным августейшим особам пробовать это. То есть их подданные, отвечавшие за безопасность и безопасность объективная этого вида транспорта, вот как-то сделало это возможным. Им бы не дали кататься на высоченных просто их советники и так далее, кто там был вместо советников. А здесь как-то пошло-поехало. И здесь, наверное, стоит вспомнить Романовых. А именно Николая Александровича Романова, последнего русского государя, Николая II, то, что он был одним из первых вообще мировых лидеров того времени, 1890-х годов, второй половины, кто вообще поехал на велосипеде. И он делал это очень активно, у него было много велосипедов, и к нему подтягивались, за ним подтягивались другие великие князья Романовы, и женская часть дома Романовых тоже поехала, но у них были совершенно удивительные такие трехколесные велосипеды, больше похожи на веломобили диковинные, но поехали все, и цесаревич тоже. И, конечно, так как русский царь был персоной публичной, персоной светской в топ-5 в мире, то он очень сильно влиял на мировые тенденции остальные. Был очень... Ну да, любили они смело пробовать новое.
9: Область знаний.
12: Радиозвезда.
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Велосипед. История и современность. Рассказывает популяризатор истории техники Николай Чеканов.
9: Область знаний.
11: Всегда, когда власть, держащие, увлекаются чем-то, это дает проекцию на развитие этого чего-то в государстве, неважно, имеет ли это государственную поддержку, или это просто по факту такой проекции, что раз первые лица это любят, значит, это престижно. В человечестве всегда есть иерархия, так или иначе, как-то естественным образом сложилась. Ну, из теории общественного договора брать в политологии. И это влияет сильно, и поэтому частные лица, какие-то производства. И вот мы подходим, наверное, к чему. Мы с вами перечислили дрезину, бегунок, костотряс, паук, сейфти. И вот на этом моменте надо подойти к отечественному производству. Хотя отечественное производство, кстати говоря, если учесть, что там нужно правильно его назвать, Финское княжество, по-моему, оно было частью Российской империи, да? И там делались тоже велосипеды типа костотряс. Есть такие образцы в России, в государственных коллекциях и в частных. Но вот на этапе безопасных и уже совершенно нормальных велосипедов, а совершенно нормальный, это самый конец 19 века, наконец мы прямо инициировали свое производство. Александр Лейтнер, который, наверное, конечно, специализировался больше на импорте и на размещении своих логотипов и шильдиков красивых. Но и марка «Россия» все равно велосипедов у него была, это очень разные и классные. Стоили 230-240 рублей, гигантские деньги на самом деле. Потому что годовой доход, который мог прокормить семью, так сказать, среднего класса, я бы сказал, не крестьянскую. Автомобиль «Русабалт» К-12-20, знаменитый, единственный сохранившийся, стоил 5,5 тысяч рублей, огромные деньги. Самые дорогие машины царские стоили 20 тысяч рублей, а царский гараж, и вообще министерство двора, самая финансово емкая спецслужба человечества из всех руководителей стран начала 20 века, я так скажу. То есть велосипед стоил дорого, и вот это был его золотой век. И у нас свои марки были. И вообще велосипед в абсолюте в самом начале, вот в 1900 году, это пик, когда именно этот вид техники, среди всей остальной техники транспортной, он был в каком-то в абсолютном пике инноваций. Вот он сложился. Он, если вы посмотрите некоторые велосипеды 1900-1901 года, вы вообще не поймете, что это велосипеды старые, что им 124-125 лет. Вы не поймете, если вы не специалист, я абсолютно честно это говорю. Если вы присмотритесь, вы увидите, да, там деревянный обод, но там те же 28 дюймов. Так получилось, что вот по всем оптимальным параметрам, когда цепи разработали, сложилась оптимальный диаметр колеса, 28 дюймов. Также сложилась, пожалуй, оптимальная система, то есть трансмиссии, то есть соотношение передней звездочки, где педали, это ведущая, и задняя ведомая звезда, где заднее колесо на втулке, да, вполне сложилось. Например, 44-20. Это зубья. 40 зубьев спереди, 20 сзади. Любой человек со всем инклюзивным подходом, касающихся, ну, всех людей, кто может физически поехать на велосипеде сейчас, на таком велосипеде даже в горку въедет, пусть даже с одной передачей. Это я специально сейчас передачу подобрал всем. И это все сложилось. Сложилось то, что дамский велосипед имеет эту так называемую, по-советски говоря, открытую раму, или просто нет верхней трубы. Сложилось, что заднее колесо будет, например, на дамском велосипеде защищаться специальной защитой. От чего? От подола платья или юбки. Других одежд тогда женщины не носили, брюки появились позже, но женские брюки тоже, знаете ли, все-таки имеют фасон такой довольно свободный, тоже лучше защитить. Женские седла. Вот я немножко просто, потому что базовый велосипед мужской, поэтому я строю чуть отличия здесь гендерные, да, велосипедов. Например, седло. Оно более короткое, у него более широкая, значит, часть именно где сиденье, потому что немножко отличается, кости таза более широкие, и более короткий нос при этом. А у мужчин, наоборот, более узкая часть, где седалищная часть, и намного более длинный нос. Но при этом есть выемка. Она и для отвода там влаги лишней у гоночных велосипедов, и вообще там считалось комфортнее. То есть такие вот интересные моменты. Они все сложились в начале 20 века, вот абсолютно. И даже по приводу, для нас сейчас экзотика, что было тогда именно карданный привод. В общем, все сложилось.
7: Велосипед. История и современность.
9: Область знаний.
11: Наверное, важнейшая революция – это появление скоростей. С одной стороны, это планетарная втулка, которая появилась, пожалуй, в середине уже конца 30-х годов. Это скрытые три передачи, они внутри втулки, их вообще не видно. И приводок там, ну, тогда это были цепные приводки, сейчас на лучших велосипедах остались. с планетарными втулками. Появился дериллер. Дериллер – это задний переключатель, лапка. Это все, что мы видим на скоростных велосипедах. Вот это странное в районе втулки. Это вот обвязка. Маленькие какие-то ролики. То есть звездочки, кассета тогда называлась. Это трещотка. Свободный ход и прочее. И вот даже современный велосипед туристический с рулем типа «Баран». Это такой вот изогнутый руль, который все по гоночным велосипедам могут себе представить. Разные есть гоночные велосипеды, шоссейные, трековые, но вот их объединяет. Зачем такой руль? Это удобство хвата. То есть можно, значит, сверху руками как маленькую палочку, можно, значит, боком, можно нижнюю часть, если аэродинамическая посадка. Человек наклоняется, велосипед едет быстрее, сопротивление меньше. Все сложилось уже тогда. Революция в 30-е годы – это алюминий. И дальше мы сейчас с вами прямо ускоримся по нашему велотреку, нашей велолекции. Следующая революция – это новые стальные трубы, наверное, итальянские, уже 50-х и так далее. Очень много строилось, очень много частных патентов. То есть очень всегда важно было, чтобы мастер имел какие-то свои секретики и получал от них какой-то свой доход. Вот по такому принципу очень хорошо работало. Но и в Советском Союзе были выдающиеся конструкции велосипедные. Все-таки нам интересно наше что-то подсветить, поэтому я скажу «ЗИЧ-1». Просто посмотрите, завод имени Чкалова, Новосибирск, что делает авиационный завод с велосипедами, а это особенности сталинского времени. И, возможно, некоторое участие Василия Иосифовича Сталина, сына вождя, который очень лоббировал такие вещи. Это классный туристический велосипед, сделанный как французский велосипед на конструктиве. Это вот про то, что все появилось, что как конструктиве. Багажник есть, встроенный красивый свет. То, чего сейчас нет, а когда есть, если вы такой велосипед купите, друзьям будете показывать, им будут говорить: «О, а, ничего себе у тебя здесь». А это было у нас, например, в стране в начале 50-х годов. Следующий большой успех велосипедной отрасли Советского Союза, я вам честно скажу, 50-е, качество хорошее. МВЗ, довоенный завод, московский велозавод, он вообще хороший, прекрасный. В конце 30-х мы научились делать велосипеды. В фильме «Сердца четырех» наши советские велосипеды во всей красе показаны, и мотоциклы ранние. Потом в 70-е качество резко упало. Главным предприятием и разработчиком велосипедов в Советском Союзе был Харьков, ХВЗ, Харьковский велозавод, и ЦКТБ «Вело» – это отдельная такая структура в Харькове, Центральное конструкторско-техническое бюро велостроения. И вот оно внесло следующие инновации колоссальные, создав, ну, это просто гиперкар в мире велосипедов, гипервелосипед в мире гоночных велосипедов, всемирно признанный, это «Тахион». Это 80-е годы, вторая половина. ЦКТБ поднаторели. Вот недавно Реджинальд Соловьев ушел из жизни, уже в очень почтенном возрасте в Харькове, собственно, гонщик, спортсмен и главный конструктор этих велосипедов. Вот буквально недавно, просто посмотрите, кто такой Реджинальд Соловьев. Это очень интересно, в интернете много информации. Он создал этот «Тахион», велосипед рогатый, у которого руль начинается там, где заканчивается вилка. Это там, где вот, ну, узлы, которые позволяют рулю крутиться. «Тахион». И дальше «Карбон». Советский Союз не успел отличиться в карбоне, потому что его существование закончилось. А вся наша велопромышленность, которая имела, вот я два успеха подсветил, ЗИЧ и ЦКТБ «Вело». Москва-80, которая была таким прототипом, они не сошлись по прочности. Мужчины-спортсмены ломали эти рамы, а они хотели на Олимпиаду 80 на них поехать. Пришлось на Кальнаго Нового Мехико, это итальянский, и на Рихах поехать. То есть зарубежные были у наших велогонщиков олимпийских велосипеды. Были два успеха. И «Тахион» – это всемирный успех, это культовый абсолютно гоночный велосипед. Дальше наша велопромышленность существовать перестала, и просто, возможно, это история на будущее. История велосипедизации уже современной Российской Федерации, не социалистической страны, она есть, ее можно описать, и это вот наши последние 35 лет.
7: Рассказывал популяризатор истории техники Николай Чеканов.
9: «Область знаний».
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
12: Иногда даже родные люди друг друга не понимают.
13: Ха-ха.
12: Вроде ведь говорят на одном языке.
13: Шуть.
12: А ведь как важно слушать и слышать.
13: Не учите меня жить.
12: Специальный литературный проект «Язык мой, друг мой». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
13: Колоссально!
14: В 1787 году князь Михаил Андреевич Голицын венчался с графиней Прасковьей Андреевной, урожденной Шуваловой.
15: Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
14: Молодожены были счастливы. Они подходили друг другу. Жених – старший сын княгини Елизаветы Борисовны Голицыной Юсуповой. Невеста – старшая дочь графини Екатерины Петровны Шуваловой-Салтыковой. В этом браке родились семеро детей. Средний сын, Михаил, дослужился до звания генерал-майора и женился на Марии Аркадьевне Суворовой, внучке великого русского полководца. Многодетный дом Голицыных любили посещать разные известные люди – Вяземский, Пушкин. Хозяйка, княгиня Прасковья Андреевна, была очень красивой, приветливой и образованной женщиной. Именно она перевела на французский несколько глав Евгения Онегина. Автор перевод одобрил, но так и не опубликовал его. Голицыны, Шуваловы, Суворовы.
16: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда»

0: храним вещи, которые считались выдуманными.
1: Хм, борода чья-то. Почему синяя?
0: Я же говорил.
1: Череп.
0: Это Йорик.
1: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
0: Вещи Олег?
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети – это слова, понятные всем, а 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия пытается урегулировать ситуацию на Украине через дипломатию. Но если Киев не проявит готовности к миру, Москва может прибегнуть к военным мерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, США могут повлиять на украинское руководство, но этому мешает позиция европейских стран. Они, пользуясь антироссийскими призывами, увеличивают военные расходы, добавил Песков. ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг станции. Подобные действия

0: представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования. Уточняется, что пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Станция работает в штатном режиме. О произошедшем уведомили инспекторов МАГАТЭ. Пожар уничтожил 14 домов под Красноярском. Огонь охватил строение на двух улицах села Кучерово и в Иланско-Нижнеингашском районе. По данным Краевого управления МЧС, горели два жилых дома и хозяйственные постройки. По причине сильного ветра и плотной застройки пламя быстро распространилось на соседние дома. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что в уничтоженных домах жили 38 человек. Их всех разместили в пунктах временного размещения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с печным отоплением местного жителя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Путешественники с Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию. Об этом агентству ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
1: Я напомню, что предыдущие полтора года это была прям в буквальном смысле надежда и основной поставщик туристов из самых стран Персидского залива, Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Аннуляции, отмены, и да, сейчас возобновилось авиасообщение, но они передумали. Возобновление заявок туроператоры не видят. Там же нет рекомендации не ездить в Россию. Но, тем не менее, есть какая-то такая тоже осторожность потребительская.
0: Майя Ламидзе сообщила, что, несмотря на предупреждение не ездить в страны Ближнего Востока, россияне все же отправляются туда, рискуя собственной безопасностью. В случае обострения конфликта в этом регионе путешественникам придется самостоятельно возвращаться на родину, предупредил эксперт. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Ур, Синет и Читуранга. Сенцы, Дальдоза и Шатранж. Это вам не в бирюльке играть.
2: История настольных игр. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Множество всяческих игр помогают нам убивать самую бесценную вещь – время. Древнеримский поэт Овидий.
5: Что ж, очень точно сказано. Сегодня мы будем говорить об истории настольных игр. Начнем с Древнего Египта. Ведь именно там появилось первое на нашей планете настольное развлечение – сенет. Это, возможно, старейшая известная игра с передвижением фишек на доске. Выглядело все очень даже примитивно. Поле, расчерченное на квадраты, и фигурки, они же куклы и катушки. Ход определялся самой первой версией современных кубиков – деревянными разноцветными палочками. Цвет указывал количество очков. Выпал тебе белый цвет – получи одно очко, черный – сразу 5 очков твои. Дальше все просто. Бросил палочки, сосчитал очки, сделал шаг вперед. Кто быстрее дотопает до противоположной стороны доски, тот и выиграл. Ничьей быть не могло. А вот тут стоп. Возможно, это и есть то самое единственное правило, которое отличает древнеегипетский сенет от классических шахмат.
7: Игры человечества.
8: Квадратная доска, четыре соперника, фигуры, четыре рода войск, расставлены по четырем углам. Это индийская игра «Чатуранга», придуманная 1500 лет назад. Мы же сегодня используем ее персидское название – «шахматы». В переводе на русский – «смерть шаха». По старым правилам, помимо фигур, шахматистам требовались кости. Ход доставался тому, кто выбросит большее число. Ну а где кости, там азарт – дьявол. И едва шахматы попали в Европу, как их тут же запретила церковь. Правила, конечно, изменили, но игроки еще долго старались не афишировать свое увлечение. Говорят, некий пастор еще в 13 веке сделал для себя складывающуюся доску. Ее оказалось очень удобно держать среди книг. Вроде и под рукой, а вроде и незаметно.
7: Игры человечества.
8: Пушкин, Лермонтов, Герцен, Некрасов – все они были заядлыми шахматистами. Тургенева за хитроумные комбинации современники называли «рыцарем слона», а Толстого считали очень сильным для любителя. Сам же Лев Николаевич писал:
9: «Я люблю шахматы потому, что это хороший отдых. Они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно».
8: Бывало и своеобразно. В середине прошлого века на всех советских антарктических станциях шахматы внезапно запретили. С чего бы? Пара уважаемых ученых однажды так повздорила за шахматной партией, что дело дошло до драки. Закончилось совсем нехорошо. Один интеллектуал ударил другого. Ледорубом.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. Современный шахматный ферзь или королева – сильнейшая фигура, которая может ходить на любое количество клеток во всех направлениях. Но так было не всегда. В классических средневековых шахматах, заимствованных европейцами у арабов, ферзь был слабейшим персонажем в игре и перемещался только на одно поле по диагонали. Совсем уж не камильфо, слишком долго и занудно. Поэтому приблизительно 1500 лет назад, чтобы хоть как-то разнообразить игру, ферзю добавили возможность первым же ходом прыгнуть на два поля по диагонали, горизонтали и вертикали. На выбор. Получилась этакая бешеная версия пешки, но все равно не сильно полезная. Шло время. Королева стала крутой фигурой только в 15 веке, после очередной реформы правил. Не зря ведь говорят, если нет правил, то нет игры.
2: Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. Гроссмейстер сыграл Е2, Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал: «Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!» «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сперва любители и первые среди них одноглазый пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхайному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать», — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер», — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит». «Пардон, пардон, извиняюсь», — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл еще 10 партий. Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.
3: «Только что на этом месте стояла моя ладья!»
2: — закричал одноглазый, осмотревшись.
3: «А теперь ее уже нет!»
2: «Нет, значит, и не было!» — грубовато ответил Остап.
3: «Как же не было? Я ясно помню!»
2: «Конечно, не было!»
3: «Куда же она девалась? Вы ее выиграли?»
2: «Выиграл!»
3: «Когда? На каком ходу?»
2: «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!»
3: «Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!»
2: «Контора пишет!» — сказал Остап.
3: «Это возмутительно!» — заорал одноглазый. «Отдайте мою ладью!»
2: «Сдавайтесь, сдавайтесь! Что это за кошки-мышки такие?»
3: «Отдайте ладью!»
2: С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
3: «Товарищи!»
2: — заверещал одноглазый.
3: «Смотрите все! Любителя бьют!»
2: Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу.
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор.
5: Все игрушки – приспособления, придуманные взрослыми, чтобы дети не мешали взрослым играть в свои игры.
1: Что ж, с этим нельзя не согласиться. Вот смотрите, когда человек занимается ерундой и тратит время впустую, про него могут сказать «играет в бирюльки». А это что такое? Старинная настольная забава. Где и когда она появилась, неизвестно. Говорят, что на Востоке, возможно, в Китае. В Европе в нее играли еще в 16 веке. В России бирюльки появились чуть позже. Крохотные деревянные, проволочные или соломенные палочки. Их высыпали на любую ровную поверхность. Смысл игры в том, чтобы пальцами или специальным крючком зацепить и вытащить бирюльку из общей кучи, не задев остальных. Если пирамидка сдвигалась, ход передавался следующему участнику. Побеждал тот, кто собрал больше всего палочек, либо первым набрал их заранее оговоренное количество. Во второй половине 19-го столетия в нашей стране начался самый настоящий бирюлечный бум. Простая и вроде бы совсем уж детская забава превратилась в любимую игру высшего общества. Дворяне и чиновники, купцы и офицеры, и даже члены императорской семьи часами вытаскивали бирюльки. Но только не соломенные палочки, а специально изготовленные для этого предметы. Миниатюрные чайные чашки, шляпки, зонтики, фигурки животных. Их делали из папье-маше, дорогих пород дерева или слоновой кости. В те времена бирюльки продавали во всех кондитерских, аккуратно раскладывая их в коробки с конфетами или шоколадом. Такие праздничные ассорти дарили на Рождество. А в одной подмосковной деревушке народные умельцы вырезали бирюльки размером с крупинку. Так что весь набор миниатюр умещался в скорлупу от грецкого ореха.
0: Исторические заметки.
1: Продолжаем говорить об истории настольных игр.
6: Все, баста, отдуплились, знай наших.
1: Когда-то эту фразу можно было услышать в любом городе Советского Союза и практически в любое время суток. Она звучала буквально из каждого двора. Она гремела на стадионах и в заводских цехах во время перерыва, в парках и бульварах, и даже на боевых кораблях. Так, по крайней мере, утверждал Валентин Пикуль в своем романе «Океанский патруль».
7: Сережка спустился в матросский кубрик. Высились ряды коек, блестел лагун с водой, в иллюминаторы врывался влажный ветер. Боцман оглядел его с ног до головы и коротко приказал: «Раздевайся». Сережка, значит, так нужно, разделся, в одних трусах присел на железный рундук. Боцман, забрав его одежду, ушел. Матросы резались в козла, удерживая костяшки домино при крене и делая вид, что ничего не замечают. Скоро боцман вернулся, неся под мышкой какой-то сверток. «Твою одежду я сдал в баталерку. Получишь ее, когда пойдешь на берег. А сейчас я дам тебе робу. Ты, конечно, знаешь, что роба — это пышное нарядное платье». Он бросил ему на колени сверток, оказавшийся грубой, насквозь промасленной одеждой, которая состояла из порванных штанов и голландки с широким вырезом на груди. «Одевайся. Что, не веришь? Посмотришь в энциклопедию, там сказано ясно, роба есть пышное нарядное платье». Сережка, содрогаясь от холода, натянул на себя дерущую кожу липкую одежду, и они вышли на палубу. Дядя Сафрон неожиданно мягко и нежно спросил: «Верхнего-то у тебя ничего нет?» «Нету». «Ну ладно, я пороюсь в баталерке, чего-нибудь найду». По люку надо было спуститься в кочегарку. С каждой ступенькой трапа поручни становились горячее. В шахте люка было душно от разогретых стенок. Снизу поднимался тошнотворный запах перегретого масла. В высоком отсеке горели матовые плафоны, а дневной свет проникал сверху через открытые на палубе решетчатые окна. Несколько котлов, дрожа от напряжения, ровно гудели топками. На палубе дымился шлак, а над головами людей мотался подвешенный к потолку пузатый чайник. Один кочегар, с грохотом толкнув заслонку топки, поймал качавшийся чайник, напился воды и подошел к боцману. «На чернослив?» — весело спросил он, придирчиво оглядев Сергея. «Для начала пусть-ка хлебнет моряцкой беды», — ответил боцман и ушел. Кочегар провел Сережку в бортовой бункер, засыпанный углем, дал ему лопату и тачку. «Будешь подвозить к топкам», — сказал он и тоже ушел. Дрожала горячая палуба, поднимая кверху угольную пыль, сквозь которую с трудом пробивался свет лампы. Угольная труха попадала в ботинки, между пальцев, в глаза. Сережка нагрузил углем первую тачку и, скользя по стальным листам, залитым маслом, повез ее в кочегарку. Там он сбросил уголь возле топок, и ему крикнули: «Быстрее!» Он бегом вернулся в бункер, насыпал тачку доверху и снова отвез уголь в кочегарку. Потом еще и еще, и возил до вечера. Так сделался моряком Сережка Рябинин.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. На Востоке известно 47 разновидностей этой игры, а их названия чрезвычайно красивы и поэтичны. «Гвоздики в тумане», «Войти в погоду», «Прыжок газели». О чем идет речь, узнаем прямо сейчас. Хотя на самом деле все очень просто. Мы даже подсказки вам оставили.
8: Игры человечества.
9: В эпоху развитого социализма в нашей стране особенной популярностью пользовался козел, которого с удовольствием забивали днями, вечерами, в любое свободное от работы время. Речь о домино, по-настоящему народном развлечении, которое еще не так давно было популярно во всех слоях социалистического общества. В 18 веке купцы привезли игру из Китая в Италию, где она и обрела знакомый нам вид и название. По одной из версий, домино переводится с латыни как «господин, который выиграл». По второй, название связано с черно-белой одеждой монахов-доминиканцев. Где истина, точно неизвестно.
8: Игры человечества.
9: В России в домино начали играть на заре 20 века. И с тех пор никогда не прекращали. В Советском Союзе это была игра пролетариев и пенсионеров. Так считалось. В Впрочем, интеллигенция, хоть в большинстве своем и предпочитала преферанс, но забить козла тоже не брезговала. Смекалка, расчет и хитрость нужны и здесь. Постучать костяшками любил даже Леонид Ильич Брежнев. При любом удобном случае. После каждого перелета стол в основном салоне самолета генерального секретаря приходилось полировать. Так сильно он был поцарапан после доминошных баталий. Рассказывают, как-то Брежневу не повезло, и он дважды остался козлом. Помолчал, а потом спросил у компетентного товарища, который у него так неосторожно выиграл.
10: Ну, и как у нас в стране обстоят дела с козоводством?
9: И распорядился увеличить бюджеты на козлиную отрасль. Генсек и проигрывать не любил, но и злился недолго.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в США.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские военные за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Украиной, сообщает Министерство обороны. За это время в зоне ответственности всех российских подразделений противник потерял более 1200 боевиков, отмечает оборонное ведомство. Также сообщается, что в зоне спецоперации российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы, одну ракету установки «Хаймарс» и 740 украинских беспилотников. В Туапсинском районе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта уже собрали и вывезли, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В уборке задействованы около 750 человек и 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, рассказал глава МЧС Александр Куренков.
2: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти, горимой нефти, которая сейчас идет. Сразу хочу сказать, что это все остановлено. Сейчас излияние не происходит.
1: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода пробы воздуха в Туапсе соответствуют норме. Бюджет России пополнится на 200 миллиардов рублей благодаря росту цен на нефть, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, доходы от недопоступления в бюджет за последние два месяца сравнялись. Это означает, что они взаимно компенсируют друг друга. На просветительском марафоне «Знание первое» Силуанов подчеркнул, что российский бюджет должен быть устойчивым как минимум на 3 года, даже если цены на нефть продолжат снижаться. В центре Вашингтона прошли шествием бессмертного полка и раздали георгиевские ленточки. Всероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в смешанном формате. Регионы сами выбирают время и способ проведения. Как узнать информацию о своем герое? Об этом «Радио Звезда» рассказала руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.
3: Можно обратиться к сайту Министерства обороны Российской Федерации «Память народа», попробовать поискать там. Хороший очень поиск, позволяет разные совпадения искать. В Великую Отечественную войну было очень много рукописного текста, и могли быть ошибки при написании, поэтому вот там как раз технологии сайта предлагают большую вариацию. На нашем сайте также есть инструкция, как уже заняться поиском через архивы, но нужно понимать, что архивный поиск занимает достаточно большое время, поэтому к 9 мая, возможно, уже не успеть.
1: Традиционное шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая. Прием заявок на онлайн-шествие уже началось и завершится 6 мая. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Ростов, тебе на «вы».
5: Владимир.
6: На «р». Рыбинск.
4: Кострома.
5: Арзамас.
6: Суздаль.
7: Подъезжаем.
8: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
9: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
11: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
12: Продолжаем наш разговор. Современные настолки, настольные игры, можно разделить на 3 основные группы. Тактические, печатные и коллекционно-карточные. Первые, они же тактические, придумал Герберт Уэллс. Да-да-да, у него было особое хобби – оловянные солдатики. Он их собирал годами. И вот однажды писатель-фантаст решил превратить свою коллекцию в игру. Книги его авторства «Маленькие войны» и «Войны на полу» поступили в продажу в далеком 1912 году.
13: Самые веселые комнатные игры, как для мальчиков, так и для девочек, прежде всего требуют пола. И дом, где его не могут предоставить детям, тем самым уже лишен счастья. Хорошо, если пол покрыт линолеумом, чтобы солдатики и другие фигурки могли устойчиво держаться на нем. Цвет и поверхность пола должны давать возможность делать отчетливые пометки мелом. Комната должна быть не проходная, а светлая, обильная воздухом. Но время от времени, увы, ее приходится убирать, и тогда прощайте веселые игры. Ведь на таком полу можно проделать бесчисленное количество самых замысловатых игр, не только собирая вместе мальчиков и девочек на долгие счастливые часы, но закладывая в них основу для более обширных и вдохновенных замыслов в их дальнейшей жизни. Когда-нибудь, быть может, я и возьмусь за пространную книгу о военных играх, буду говорить о сражениях и походах, о тактике и стратегии. Но сейчас я намеревался лишь рассказать об обычных радостях игры. Если кому-либо из родителей или родственников удастся благодаря мне купить более умную игрушку, то жизнь моя не пройдет совсем бесследно.
12: Кстати, правила по Герберту Уэллсу очень даже простые. Крохотные фигурки-миниатюры расписывают особыми красками. Затем участники собирают ярко раскрашенные поля и устраивают целые поединки-противостояния, в которых шансы на победу определяются способностью игрока к стратегическому мышлению. Дальше идем. В отдельный вид развлечений можно выделить кооперативные игры. Это когда участники сражаются не друг против друга, а объединяются вместе против игры. Весьма, кстати, удачный способ сплотить между собой малознакомых людей. А вот тематические игры — это совсем другая история. Их делают по мотивам известных литературных произведений и даже популярных телевизионных сериалов. Так существуют увлекательные игры по вымышленным мирам Александра Дюма, Шекспира, Толкина. Есть также разнообразные варианты настолок по вселенной «Игры престолов».
11: Исторические заметки на радио «Звезда».
12: Продолжаем наш рассказ. Любой гражданин Советского Союза знакомился с этой игрой еще в детском саду. А потом она сопровождала его всю жизнь. Доска на 64 клетки и фишки, 12 черных и 12 белых. Многие в нее с удовольствием играют и сегодня. Шашки. Русские шашки. Когда и где они появились, однозначного ответа нет. Историки предполагают, что родина игры алькерк, подобной шашкам, это древний Египет. Только доска поменьше, всего-то 5 на 5. Интересно, что поклонники шахмат всегда ставили свою игру выше, считая шашки слишком простыми. Ну, откуда в них логика, стратегия, глубокий анализ? Откуда? Американский писатель Эдгар По, известный любитель шашек, с этим категорически не соглашался.
7: Непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат.
12: А вот еще один заядлый игрок в шашки – Наполеон Бонапарт. Он считал шахматы очень медленными, жаждал быстрой и яркой победы. Дошел до Москвы, как в дамки прыгнул. Но партия все равно осталась за Кутузовым. Кстати, в шашки некогда играли даже мадагаскарские пираты. Да-да! Называлось такое развлечение «Фараон». Главное правило – захватить в плен как можно больше фишек противника. Что тут скажешь? Шашки, они и в Африке шашки.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
14: Если тебя убеждают, что играешь ты, то, скорее всего, играют тобой.
12: Эта фраза идеально подходит к очень популярной во всем мире игре. Многие считают ее едва ли не лучшей за всю историю. Утверждение, конечно, спорное, но с фактами не поспоришь.
0: Игры человечества.
15: В этой игре побеждает самый хитрый, самый предприимчивый и самый расчетливый. Стартовые условия одинаковы для всех. Но одному суждено использовать выпавший шанс, а другой его упускает. Монополия – настольная модель жестокого мира капитала. В этой игре обычно участвуют четверо. Сначала все покупают улицы и предприятия, потом отчаянно торгуются между собой, создавая собственные монополии. На третьем этапе ставят на своих улицах дома и отели. И в конце концов долго ждут, когда кто-то заплатит налог на свою недвижимость или попадет в сектор с дорогущим отелем. И все. Неудачник обанкротился.
0: Игры человечества.
15: Игра, в которой каждый может почувствовать себя миллионером, появилась в 1935 году, в самый разгар Великой депрессии. Ее изобретатель – нет, не финансовый консультант, а самый обычный безработный по имени Чарльз Дэрроу. Он личным примером доказал, что Америка – это действительно страна возможностей. Нарисовав игровое поле и придумав правила, вскоре он продал идею монополии крупному издательству. Всего через год игра стала самой популярной стратегией в Америке, а после войны и в Европе. В Советском Союзе буржуазная забава была под запретом. В страну через дипломатов и моряков попадали только единичные экземпляры. Но так было до перестройки. Как только границы приоткрылись, монополии и ее многочисленные клоны появились чуть ли не в каждом доме. И граждане, привыкшие к распределительной системе, взялись осваивать рыночные отношения. Тогда они еще не знали, что в будущем все это им ох как пригодится. Монополия действительно учит принимать важные решения и отвечать за свои поступки. Но самое главное – это прекрасная возможность разорить своего лучшего друга и при этом не причинить ему вреда.
0: Игры человечества.
11: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
12: Продолжаем наш рассказ. Еще одно культовое развлечение в СССР – лото. В него играли всей страной благодаря телевизионным эфирам одноименной передачи. А набор из карточек и мешочка с бочонками был дома практически у каждого. Но, конечно, сама игра появилась намного раньше. В Генуе в лото играли еще в 17 столетии, а в России она появилась только век спустя. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории настольных игр. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, наши праздники.
17: И каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
11: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Премьера на радио «Звезда».
20: Фауст и Дон Жуан, Чичиков и Раскольников, Джеймс Бонд и Анна Каренина. Эти и десятки других книжных персонажей – реальные люди. И мы знаем, кто они.
12: Литературные прототипы. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о грибах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Грибы ближе к людям, чем к растениям. К фотосинтезу они не способны. И в отличие от растений, грибы, как и мы, дышат кислородом и выделяют углекислый газ.
1: Факт второй.
3: Один из самых старых грибов живет в Орегоне. Это опенок темный. Его грибница занимает площадь 10 квадратных километров. Возраст монстра от 2 до 8 тысяч лет.
1: Факт третий.
3: Грибы разговаривают электричеством. Ученые зафиксировали, что грибы посылают электрические импульсы по гифам, тонким нитям грибницы. Частота меняется в зависимости от условий. Грибы кричат, когда им больно, и молчат в покое. Это похоже на примитивный язык.
1: Факт четвертый.
3: В Чернобыле нашли грибы, которым никак не вредит радиация. Они содержат меланин и используют гамма-излучение как источник энергии.
1: Факт пятый.
3: Под землей грибы образуют микоризные сети, связывающие корни разных растений. По этим каналам деревья обмениваются углеродом, азотом и даже предупреждениями об опасности. Это живая паутина, которой миллионы лет. Первый природный интернет.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о грибах.
4: Что вы говорите?
5: Что за вздор? Говорит учитель ученику, когда тот пытается скрыть собственное незнание предмета. Коротко, хлестко, обидно. После такого уже не нужно никаких пояснений. Можно не продолжать, все ясно. Или не все. Ну-ка попробуйте сказать, откуда в нашем языке появилось слово «вздор». Что, почувствовали себя недоучившимся шкалером? Ничего, сейчас мы этот пробел восполним. Изначально «вздор» означал совсем не то, что теперь. Это существительное произошло от глагола «драть», точнее, от его несовершенного вида – «вздирать». Речь идет о процессе очистки дерева от коры. Весь мусор, вся стружка, которая при этом образуется, и называли «вздором». То есть чем-то ненужным, бессмысленным. И правда, кому и зачем может понадобиться вздор? Странный вопрос, правда? Время шло, слово закрепилось сначала в языке столяров, а потом вышло за пределы их профессионального лексикона. Расширилось и его значение. Возьмите любой предмет, любую мысль, оставьте самое ценное, а все лишнее соскоблите, смахните и забудьте. Ведь это вздор, а дорога ему одна – на свалку.
4: Да что вы говорите?
6: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
7: Имя на карте.
8: Самара. Памятник бессмертным гусарам. Здесь, возле окружного дома офицеров, находится необычная скульптурная композиция. Бронзовый гусар, ведущий под уздцы боевого коня. Памятник пятому Александрийскому и я императорского величества государыне императрице Александры Федоровны полку. Взгляните, вот гусары смерти. Игрою ратных перемен они, отчаянные черти, побеждены и взяты в плен. Зато бессмертные гусары, те не сдаются никогда. Войны невзгоды и удары для них как воздух и вода. В годы Первой мировой войны этот гусарский полк дислоцировался именно в Самаре. Отличительной чертой офицерской формы был черный мундир, а также изображенный на головном уборе символ бессмертия – Адамова голова, череп с костями. За храбрость и бесстрашие в боях гусаров называли «бессмертными». Здесь служили Николай Гумилев, он, кстати, автор стихов, Михаил Булгаков, князья Урусовы и Карамзины.
7: Имя на карте.
8: Интересно, что прототипом для скульптуры стал реальный исторический персонаж. Самарский дворянин, полный тезка и родственник известного русского поэта Константин Николаевич Батюшков. С ним связана очень любопытная и в то же время очень трагическая история. Во время войны Константин Николаевич взял в плен сразу нескольких немецких офицеров. У одного из них был доберман. Хозяин просил не бросать его. Пес верно сопровождал Батюшкова даже в сражениях. Но в сентябре 1915 года наш герой оказался в окружении на территории Польши. Прикрывая отход сослуживцев, Константин Николаевич не сдавался даже со сломанной саблей в руках. Судьбу героя, его верного добермана, однополчане узнали только через месяц, когда нашли на поле боя могилу с надписью на немецком языке. Здесь лежит офицер русской гусарской службы.
7: Имя на карте.
8: В Самаре хотели, очень хотели установить памятник гусару, держащего коня под узцы. И собирались добавить к нему еще и фигуру собаки. Четвероногий друг должен был символизировать преданность. Но потом от этой идеи отказались. Ведь скульптура посвящена всем офицерам полка, а не только одному отдельно взятому человеку. Самара. Памятник бессмертным гусарам.
7: Имя на карте.
0: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 3 мая 1945 года.
9: Маршал Жуков в этот день осматривал Рейхстаг, на котором оставил свой автограф. Позже Георгий Константинович в воспоминаниях о капитуляции Германии напишет: «Стены Рейхстага были испещрены надписями наших воинов. Поставили и мы свои. Солдаты узнали нас и окружили плотным кольцом. Пришлось задержаться на часок и поговорить по душам».
10: Рейхстаг сегодня – это комплекс современных зданий парламента. При его реконструкции было решено сохранить часть надписи, оставленных советскими солдатами весной 1945 года. Для этого стены с автографами победителей обработали прозрачным стекловидным составом. 3 мая 1945 года были изготовлены в металле первые образцы медали за взятие Берлина. На ее оборотной стороне отчеканена дата взятия советскими войсками столицы Германии – 2 мая 1945 года. Подавляющее большинство медалей было вручено в первые 3 послевоенных года. Награждены были более 1 000 000 солдат и офицеров Красной армии. 3 мая в северной части Германии продолжали наступление войска 2-го Белорусского фронта. Овладев городами Росток и Варнемюнде, советские части отрезали пути отхода группе немецких войск. Наши войска, наступающие в западном направлении, продвинулись вперед до 60 километров и соединились с союзными нам английскими войсками. Маршал Рокоссовский писал: «Третий гвардейский танковый корпус Панфилова, юго-западнее Висмара, установил связь с передовыми частями 2-й британской армии».
0: 3 мая 1945 года.

рассказ о войне. О том, какой она была. Как испытывала нравственные устои человека и ставила его перед выбором. Долг или совесть. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские военные за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Украиной, сообщает Министерство обороны. За это время в зоне ответственности всех российских подразделений противник потерял более 1200 боевиков, отмечает оборонное ведомство. Также сообщается, что в зоне специальной операции российские системы противовоздушной обороны сбили 4 авиабомбы, одну ракету установки «Хаймарс» и 740 украинских беспилотников, добавили в Министерстве обороны. В Туапсинском районе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта уже собрали и вывезли, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В уборке задействованы около 750 человек и 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, рассказал глава МЧС Александр Куренков.
2: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти,

0: горимой нефти, которая сейчас идет. Сразу хочу сказать, что это все остановлено. Сейчас излияние не происходит.
1: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Бюджет России пополнится на 200 миллиардов рублей благодаря росту цен на нефть, сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, доходы и недопоступления в бюджет за последние два месяца сравнялись. Это означает, что они взаимно компенсируют друг друга. На просветительском марафоне «Знание первое» Силуанов подчеркнул, что российский бюджет должен быть устойчивым как минимум на 3 года, даже если цены на нефть продолжат снижаться. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Турнир проходил с 1 по 3 мая. Это был первый старт для наших спортсменок под национальным флагом и гимном после снятия ограничений Международной федерации водных видов спорта. Выступление российских синхронисток отметили не только зрители, но и эксперты. Многие подчеркивают высокий уровень подготовки, отточенную технику и эмоциональную выразительность программ. Россиянки выиграли 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Первыми стали синхронистки из Китая, а замкнули тройку призеров британки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Ха, Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
5: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
7: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. Тихий, уютный и размером невелик. Но сколько же всего там интересного! Конечно, это я об Угличе Ярославской области. Мой путеводитель – экскурсовод Александр Панкратов. Александр, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мои дорогие экскурсанты!
2: Кто-то подсчитал, что на каждого жителя Углича приходится по 14 туристов. Саш, что отличает Углич от других городов Золотого кольца? Есть у него какая-то своя фишка?
3: Знаете, я бы привел здесь высказывания, известные цитаты очень известных людей в истории нашего государства, в истории кинематографа. Мне очень понравилось высказывание знаменитой актрисы Ирины Купченко, которая снималась у нас в «Земском докторе». Съемки проводились на территории города Углича. Снимали несколько сезонов, и, может быть, даже польстила великая актриса, может быть, и правда высказала свое мнение. Она говорила, что здесь, в Угличе, это город самой высокой исторической планкой. Это не провинция, это не маленький городок. Здесь живут самые спокойные, трудолюбивые, гостеприимные люди. Примерно так звучит ее цитата. Если вспомнить Александра Дюма, он говорил, что Углич похож на лес Колоколин. И действительно, такие впечатления неизгладимые оказал мой родной город на известного писателя с мировым именем. Известный писатель Пельняк в своей повести «Красное дерево» сравнивал наш город с бельгийским Брюгге. Очень известный город в Европе, который ассоциируется со стариной. И все-таки я хочу сказать, что здесь по улицам нашего города гуляет старина. Здесь живут средневековые предания, легенды. Их очень много в окрестностях. И, наверное, сама природа и география, топографическое расположение города в живописном месте на берегу реки Волги, на углу реки Волги. Наверное, в этом и привлекательность, уникальность города Углича. Но также бы я сказал, что в городе до сих пор живет в некоторых местах дух средневековья. У нас сохраняются уголки с планировкой, существовавшей здесь еще в период позднего средневековья. У нас сохраняются дома, построенные еще до регулярного плана Екатерины II. Это несколько деревянных купеческих особняков, как деревянных, так и каменных. Это настоящие мамонты, которых можно потрогать руками. Они занесены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Они сохраняются угличанами, поражают туристов своим видом, да, вот этим архаичным, архаикой, величием, своими архитектурными деталями. Также хочу сказать, что угличане – это природные археологи, которые могут искать эти ценности, сохранять их и создавать прямо на ходу какие-то новые легенды и предания, связанные с ними.
2: Обо всем об этом поговорим. Саш, у меня один вопрос. Александр Дюма бывал в Угличе?
3: Совершенно верно, и не только в Угличе, во многих поволжских городах. Это событие произошло в 1858 году. Он путешествовал по Волге, вниз по Волге, и записал свои впечатления так. Проходя по одному из излучин рек Волги, я услышал возглас моих спутников: «Углич, Углич, Углич», и на горизонте я увидел целый лес Колоколин. Действительно, когда-то в Угличе было достаточно много храмов.
2: Во времена Александра Дюма название «Углич» уже было?
3: Существовало. Правда, со временем оно менялось. Угличу уже больше 1000 лет. Я хочу сказать, что первоначально название «Углич» звучало правильно как «Угличе поле». Именно с таким именем он упоминается в летописях древнерусских, в Ипатьевской летописи в XII веке. А уже где-то с времен Ивана Грозного и позднее его начали называть «Угличем». С каким названием он остается и сейчас.
2: А как-то переводится это название «Углич»?
3: Очень много версий существует. Во-первых, это угол реки Волги, который здесь она образует, поворачивая круто на северо-восток. И, в общем, хочется сказать, что это не единственный угол, который она здесь делает. Изгибы встречаются и излучены постоянно в районе города Углича, как выше по Волге, так и ниже. Они врываются прямо в обрывы, потом поворачивают резко. Там очень сильная течения. И вот такая ситуация в геологическом плане от Калязина и до Рыбинска. Но в Угличе эти углы наблюдаются больше всего. Но это одна из версий. Вторая версия, скорее всего, здесь проживало племя летописных уличей. Точнее, их часть, по преданию, была переселена сюда, в Верхнее Поволжье, киевскими князьями. Была такая политика. И третья версия связана с выжиганием древесного угля. Тогда существовало подсечно-огневое земледелие. У нас до сих пор сохранились обширные поля в левобережной части. Вот, скорее всего, имелось в виду это угличье поле, то есть угольное поле. Но у нас же экскурсоводы и горожане, часто пытаясь объяснить нашим дорогим гостям название города Углича, говорят, что здесь, на углу реки Волги, проживало летописное племя уличей, которые занимались выжиганием древесного угля. Все очень просто. Вот так вот три версии сводятся воедино.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Саш, дайте догадаюсь. Мужчин в Угличе зовут угличанин, а женщина угличанка?
3: Совершенно верно. Это правильный катайконим. Это угличанин. В мужском роде, в женском это угличанка, и в множественном числе, в общем, мы, вот эти вот замечательные 32 517 угличан, среди которых я, которые вам сейчас дают интервью.
2: Саша, когда появился город?
1: История места.
3: Купеческие летописцы сохранили дату. 937, 937 год. Это первая половина X века, то есть в 37 году у нас будет 1100 юбилей. Совсем немного осталось. Вы знаете, угличане считают свой город настолько древним, он действительно настолько древний, что мы уже забыли, когда праздновали тысячелетний юбилей. Действительно, было-то это совсем недавно. Больше 1000 лет он старше таких городов, как Москва, он старше таких городов, как Ярославль, Вологда, Тверь, но младше, чем Ростов Великий, который также находится в нашей Ярославской области. Ну, незначительно младше, всего на 100 с чем-то лет.
2: А день города когда отмечают угличане?
3: День города, Евгения, у нас обычно отмечают первую субботу июля. С большим размахом на центральной площади Успенской, в окружении купеческих особняков, на благоустроенной площади, на сцене выступают местные народные коллективы, ансамбли, устраиваются ярмарки всевозможные, приезжают известные певцы, актеры, музыканты, друзья нашего города. Угличане всегда с размахом отмечали День города.
2: Саш, когда я готовлюсь к программе, я люблю смотреть гербы городов. Так вот, у Углича это почему-то огненный петух. Почему?
3: Огненный петух – это неофициальный символ города Углича. Это народный символ, который, вероятно, появился в связи с очень интересным преданием. У нас в восточной части города Углича, прямо за знаменитым Алексеевским монастырем, существовала так называемая «Петухова слобода». А в этой слободе, к востоку от города, примерно в 1,5 километрах от центра, лежал валун ледникового происхождения, на котором красовалась высеченная лапа петуха, это петроглиф, то есть изображение на камне. Размеры лапы примерно 30 сантиметров. И по древнему преданию, когда Угличу угрожала опасность, на этот камень вскакивал огромных размеров петух и своим громогласным криком оповещал всю округу о приходе врага. Последний раз эту птицу слышали перед приходом польско-литовских интервентов в начале 17 века. Это были времена смуты. Ну и сейчас у нас в Угличе можно увидеть флюгеры на крышах домов в частном секторе. Это оберег своего рода, это отголоски от древних славянских верований. И я вам больше скажу, что такие камни с изображением лапы петуха находят не только в самом Угличе, но и за его пределами, неподалеку от Углича, у нас сохраняется огромный валун в левобережной части у деревни Еросимово. Правда, след вы уже там не увидите. К сожалению, пастухи и местная молодежь разжигали на этом камне в холодные ночи осенние костер для того, чтобы согреться. Осталось лишь небольшое углубление. В связи с этим, да, петух считается неофициальным символом города. Так связывает его с легендой.
2: Саш, у вас даже есть музей петуха. А вот что там можно увидеть, мы узнаем через небольшую паузу.
0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Путеводитель. На радио «Звезда».
2: Мы сегодня в Угличе Ярославской области. Мой путеводитель – экскурсовод Александр Панкратов. Саш, так что же можно увидеть в музее петуха в Угличе?
3: Дело в том, что сейчас этот музей существует на базе Угличского индустриального педагогического колледжа. В 2015 году его открыли студенты. И сейчас этот музей не для широких масс, не для туристов, а чисто как экскурсионная деятельность. Это место, где студенты оттачивают свои навыки. Он широко неизвестен у нас в стране. Однако хотелось бы, чтобы этот музей поместился где-нибудь в центральной части города Углич и был открыт для туристических групп, в том числе и для теплоходных групп. То есть в любое время суток можно было бы прийти и посмотреть. Но все же я хочу сказать, что в этом музее когда-то было и сохраняется сейчас на базе Углического педагогического колледжа. Это предметы прикладного искусства. Это полотенца с вышивкой. Обычно у нас на вышивке Ярославской присутствуют красными нитками вышитые курицы, петухи. Это домашние обереги. Можно увидеть фотографии того самого петухового камня, когда он еще существовал рядом с городом Угличем. Это и предметы прикладного искусства, обереги, как я уже говорил. И это сувенирная продукция с петухом.
2: Ой, Саш, как я люблю всякие легенды и предания. Есть ли в Угличе место, которое хранит самую мистическую легенду о простых угличанах?
1: Местные легенды.
3: Самое мистическое место в Угличе, примерно в 7 километрах от центра, если ехать по старому Московскому тракту. Часто это место проходят на теплоходе по Волге, но можно доехать и по автомобильной дороге. Это самое мистическое место, на которое вам укажет любой угличанин, и называется оно Грехов ручей. Это излюбленное место отдыха угличан. До сих пор не могут объяснить его название. И часто название Грехова ручья связывают с углической трагедией 1591 года. Якобы там, на Приволжском ручье, угличане догнали убийц царевича Дмитрия и жестоко с ними расправились, а тела их сбросили в Волгу. Но я слышал и другое предание из купеческих летописцев. Так, например, Фока Серебренников в своем углическом летописце в 18 веке пишет, что Грехов ручей зовется от того Греховым, что там в допотопные времена жили гевгантовые или гигантовые люди от роду своего греховного. То есть, вероятно, купеческий летописец, так как они были слишком набожны, наши купцы, связывали это название с некими мистическими нефилимами, великанами допотопными, которые принесли грех на землю и были уничтожены Богом-создателем. Вы знаете, Грехов ручей – это место, где часто находят разные интересные археологические предметы. Это археологический памятник, крупный некрополь, где было обнаружено более 400 курганов данных захоронений насыпей, находили палеонтологические находки. Там существовало древнее городище античных времен начала нашей эры. Я также хотел бы рассказать еще одну страшную историю. Без них в нашем городе не обойтись, особенно во время экскурсии. У нас неподалеку от музея гидроэнергетики, в конце улицы Спасской, на Волжском берегу, красуется храм 17 века, церковь Иоанна Предтечи, что на Волге. А построена она в память о трагичных событиях. Это второй мальчик, который печально известен, город Углич. Звали его Ванечка Чеполосов, сын местного купца, которого украл приказчик купца Федор по кличке Рудак и жестоко расправился с мальчиком. Он удерживал его ночью в сундуке, вырывал по зубику, хлестал кнутом, ну а потом нанес 25 ножевых ранений. Когда тело было обнаружено, отец, убитый горем, собрал деньги и в память о своем сыне, о его нетленных мощах, поставил храм, который сейчас является частью панорамы Волжского берега, и его видят все туристы во время посещения города Углича. Это церковь Иоанна Предтечи, что на Волге.
2: Какие-то страшные истории вы рассказываете, Саш.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: А давайте вернемся к детективной истории 1591 года. Вот гибели царевича Дмитрия. Что сейчас можно увидеть на месте того преступления?
3: Впервые в истории государства российского в Угличе на месте гибели царевича Дмитрия практически через несколько лет после его смерти был поставлен святой храм, который получил название «Церковь царевича Дмитрия на крови». И тот храм, который сейчас является визитной карточкой города Углича, в Кремле каменный храм царевича Дмитрия, имеет необычную красную окраску, красный цвет олицетворяет собой символ пролитой крови, а белый фоновый цвет, чистоту души и помыслов невинно убиенного младенца. Угличане практически сразу же сделали это место сакральным, отметили его крестом, потом установили небольшую часовню после смерти царевича Дмитрия. Но в дальнейшем даже там было детское кладбище жертв времен смуты. А во второй половине 17 века на этом месте поставили тот храм, который существует и поныне. Самый посещаемый объект в городе Угличе – церковь царевича Дмитрия на крови.
2: Ой, у вас еще, Дим, есть необычный колокол. Единственный политический ссыльный среди колоколов. Его историю расскажите, пожалуйста.
3: Колокол такой действительно имеется в Угличском Кремле, и находится он в церкви царевича Дмитрия на крови, в храмовой части. Как раз находится он на этаж выше от того предполагаемого места, где царевича нашли убиенным. А колокол этот весит 20 пудов 19 фунтов, что по современным меркам равняется 300 килограмм. Колокол не самый большой. Тогда, в день трагедии, он находился на колокольне Спасо-Преображенского собора, возвестил о гибели царевича Дмитрия 28 мая 1591 года. На набатный звон сбежался весь город Углич. Но дальнейшая судьба этого колокола была следующая. Этот колокол наказали, как главного бунтаря, сбросили с колокольни, лишили крестного знамени, вырвали язык, дабы молчал, отрубили ухо, дабы не слышал. Вы до сих пор сможете увидеть шестую отсутствующую симметричную часть уха. Это подлинный колокол. Вы знаете, даже стихи посвящали этому колоколу. Так, например, в творчестве Натальи Кончаловской, известной советской поэтессы, этот колокол также фигурирует. Разрешите мне процитировать. «Сними колокол опальный, в этот долгий путь печальный, по снегам отправлен был, чтобы больше не звонил, чтоб не тешил больше слуха, оторвали ему ухо, чтоб к молчанию привык, медный вырвали язык. И для пущего позора наказали словно вора всему миру на показ, бит кнутом 12 раз». То есть его ударили 12 раз кнутом по числу убитых московских чиновников, дьяков, которых обвинили в смерти царевича Дмитрия. Этот колокол сослали в Сибирь. В Сибири на долгие 300 лет. А уже в конце 19 века наше общество угличское в Петербурге, наши купцы, мещане, а также представители власти, великие князья из рода Романовых, поспособствовали возвращению святыни на историческую родину. И сейчас этот колокол находится у нас в экспозициях церкви царевича Дмитрия на крови.
2: В каком он состоянии-то, бедный колокол? Звонит он или нет?
3: Он звонит, действительно. У него восстановлен язык, отсутствует шестая симметричная часть уха. На нем выбита надпись. Колокол находится, пусть не в идеальном состоянии, но я думаю, где-то на 70-80% сохранность. Вы знаете, даже можно такую вольность допустить, когда туда приходят туристические группы, углические экскурсоводы, обязательно позвонят в этот известный колокол, и вы насладитесь его звуком мелодичным, что не характерно для набатного колокола. Это очень удивительно. Колокол является главным экспонатом нашего музея, символом города Углича. И представляете, даже в конце 80-х годов это был неофициальный герб города Углича. Из него делали сувениры, то есть в виде колокола делали сувениры всевозможные. Ну, местные атеистические общества просто-напросто запретили издавать подобную сувенирную продукцию.
2: Вы знаете, я считаю, что колокол заслужил быть сувениром хотя бы.
3: Да.
2: Напомню, что мы сегодня путешествуем по Угличу Ярославской области, и мой путеводитель-экскурсовод Александр Панкратов.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия пытается урегулировать ситуацию на Украине через дипломатию. Но если Киев не проявит готовности к миру, Москва может прибегнуть к военным мерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, Соединенные Штаты могут повлиять на украинское руководство, но этому мешает позиция европейских стран. Они, пользуясь антироссийскими призывами, увеличивают военные расходы, добавил Песков. Бюджет России пополнится на 200 миллиардов рублей благодаря росту цен на нефть, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, доходы и недопоступления в бюджет за последние два месяца сравнялись. Это означает, что они взаимно компенсируют друг друга. На просветительском марафоне «Знания первые» Силуанов подчеркнул, что российский бюджет должен быть устойчивым как минимум на 3 года, даже если цены на нефть продолжат снижаться. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Турнир проходил с 1 по 3 мая. Это был первый старт для наших спортсменок под национальным флагом и гимном после снятия ограничений Международной федерации водных видов спорта. Выступление российских синхронисток отметили не только зрители, но и эксперты. Многие подчеркивают высокий уровень подготовки, отточенную технику и эмоциональную выразительность программ. Россиянки выиграли 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Первыми стали синхронистки из Китая, а замкнули тройку призеров британки. В Подмосковье прошел военно-исторический фестиваль, на котором реконструировали одно из финальных сражений Великой Отечественной войны под Берлином. На площадке собрались около 200 участников исторических клубов, которые привезли 15 единиц техники. Участники и зрители поделились с Первым телеканалом своими впечатлениями.
3: Когда участвуешь, это одно, а когда со стороны видишь, как гибнут наши товарищи, это очень сложно. Все пропускаешь через себя.
4: Вообще даже страшно. Мы вот это все искусственно. А вот представляете, как люди это по-настоящему проживали?
5: Да, мы, наверное, в следующем году уже хотим.
6: Ну да, он там, я видел, маленький. Ну, рядовые, а мы пока уже лейтенанты.
2: После завершения боя все желающие могли сфотографироваться с исторической техникой и лично пообщаться с реконструкторами. На территории фестиваля также работала полевая кухня с кашей и современные точки питания. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
8: Радио придумал Маркони.
9: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
10: Говорит Москва.
11: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
12: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте на следующей неделе, ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио «Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
14: Мы сегодня в Угличе Ярославской области. Мой путеводитель – экскурсовод Александр Панкратов. Саш, ну мы уже начали такую небольшую прогулку по Кремлю. А что еще там можно увидеть и где обязательно стоит побывать в Кремле?
15: Обязательно в Кремле стоит побывать в палатах угличских удельных князей. Это уникальный объект, образец древнерусского каменного зодчества. Это единственная палата удельных князей, сохранившихся на территории нашей необъятной родины. Палата углических удельных князей, по подсчетам исследователей, была основана в 1480-х годах, примерный срок строительства. Это 80-е годы 15 века. Представляете, это здание, которое стоит уже на углической земле 6 веков. Это второе по старшинству здание в Ярославской области после Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского. Это здание настолько древнее, что ушло под землю на 1.5 метра. Нет, вы неправильно подумали наверняка, что под своим весом. На самом деле это естественный процесс, когда любое здание обрастает культурным археологическим слоем. Археологические раскопки у нас в Угличе проводились и будут проводиться неоднократно. Эта палата славится своим убранством верхней части, крыльцом знаменитым. Там сохранилась тронная зала, где наши князья еще в 15 веке, вероятно, принимали своих гостей, в том числе и царевич Дмитрий в конце 16 века. Там находятся экспозиции Углического государственного музея с древнейших времен и по 19 века. Можно там посмотреть также и открытое собрание изразцов в подвальном этаже, в цокольном этаже, который находится под землей на глубине больше 2 метров. Там сохранился пол уникальный 15 века, выложенный елочкой из кирпича большемерного. Эта палата является остатком дворцового комплекса князя Андрея Васильевича Большого. Дворец не сохранился, а палата дошла до нашего времени. Конечно же, были реставрации, неоднократно ее ремонтировали, ее должный облик поддерживался вплоть до 21 века.
14: Все, Саш, я уже выхожу из княжеских палат, поднимаюсь наверх, хочу почувствовать атмосферу купеческого Углича. Вот где мне стоит в этот момент оказаться?
15: Купеческий Углич у нас больше всего представлен в музее городского быта. Он находится неподалеку от Углического Кремля, на площади Успенской. Там собраны предметы декоративно-прикладного искусства. Это и корсеты, и шляпки. Это какие-то определенные предметы, атрибуты купеческого дома. Это купеческий лоск, купеческий быт. И самое интересное, что это не просто экскурсия по экспозиции, да, когда вас проводят в дом купца, в чайную Кашиного. Это интерактивное представление.
14: А если я гуляю по городу, то есть не в музей захожу, то сохранились ли какие-то здания, где они находятся, именно купеческого Углича?
12: Прогулка по городу.
15: Да, такие здания есть. На улице Ярославской у нас сохранился деревянный особняк с резными наличниками, состоящий из нескольких частей, с обширным балконом достаточно. Одноэтажный особняк, где когда-то проживали купцы Евреиновы. Вы можете его посетить. У нас сохраняются по Ярославской улице, сохраняется типичная купеческая застройка и первой половины 19 века, и второй половины. Это дом Буториных купцов, дом Серебренниковых купцов рядом с пожарной каланчой. Это здание представляет собой ордерную архитектуру. Это и колонны, и пилястры, и капители, и фронтоны. Это типичный классицизм провинциальный. У нас неподалеку с набережной существует дом купцов Переславцевых с колоннадой, построенный в самом начале 19 века. У нас даже скандировали вот это вот, что в начале 19 века купчиха Переславцева очень любила пить чай в этом доме, в этой усадьбе. До сих пор эта усадьба смотрит на наш Парк Победы, на Каменный ручей, на Кремль. Это типичное, знаете, даже больше не купеческое, а это здание более похоже на дворянскую усадьбу где-то под Угличем. Да, у нас такие места есть, которые сохраняют вот этот купеческий маленький город.
14: Это в центре города, да, все находится?
15: Это все в центре, это все рядом.
14: А откуда открывается самый красивый вид на город? Смотровая площадка где?
15: А смотровая площадка у нас есть несколько. Самая ближняя к центру города Углича – это село Золоторучье. Буквально 2 километра от центра города Углича вниз по набережной спускаться. Там сохранился храм ротондного типа середины 18 века. Кстати, построенный на деньги дедушки известного драматурга Сухова Кобылина. Это место, которое избирали не рядовые угличане для осмотра окрестностей, не только рядовые угличане, не только путешественники, путешественники и гости нашего города, а также представители венценосных фамилий. Это Романовы. Екатерина II останавливалась лично в Золоторучье и осматривала город еще раз после его посещения. Там даже есть такое предание, якобы она потеряла перстень, от того и название Золоторучье или Золоторусское. Там останавливался император, будущий еще цесаревич Александр II, будущий император Александр II вместе с Жуковским. Жуковский зарисовал панораму города Углича со стороны села Золоторучье. У нас есть второе место напротив Золоторучья. Это поселок Алтыново, Алтыновский Яр. Это возвышенный берег реки Волги, обрыв больше 20 метров высотой. Это Орлиное гнездо, как называют его местные жители. Открывается вид на Волгу, на лес противоположный, бор сосновый. Вы знаете, когда-то там в Алтыново останавливался известный статист Российской империи Александр Иванович Артемьев у дворян Скрипицыных. И свои впечатления от этого места он записал так. Останавливаясь у Скрипицыных, это место, где я смог выкурить сигару, почитать последний номер французской газеты, полюбоваться Угличем с высоты обрыва и попробовать персики прямо с дерева. Там у Скрипицыных были даже оранжереи в 19 веке. Вот эти два места я отмечаю. Не только как экскурсовод, но и житель города Углича, рядовой житель города Углича, который любит погулять по окрестностям.
13: Путеводитель на радио «Звезда».
14: Саш, я, конечно, не могу не задать вопрос по поводу музея гидроэнергетики. Он же не так давно был, да, открыт в Угличе?
15: Да, музей гидроэнергетики был открыт чуть больше 15 лет назад. Он считается первым подобным музеем из данной линейки. Это как раз музей, который находится рядом с Угличевской гидроэлектростанцией. Когда посетители идут в этот музей, они могут сначала полюбоваться панорамой нашей водосбросной плотины, дамбы, вот этой эстакады, которая украшает нашу гидроэлектростанцию. А сам музей – это собрание как раз экспонатов, передающих, во-первых, историю строительства Угличевской гидроэлектростанции. Это история про Волголак, лагерь заключенных, которые строили Угличевскую гидроэлектростанцию. Он находился в левобережной части. И это современные гидроэлектростанции, не только Угличевская, но и Саяно-Шушенская, и Братская ГЭС, и многие-многие другие гидросооружения. Их история, их мощность и их принцип работы освещается при помощи разных интерактивных макетов, при помощи разных подвижных макетов, которые представлены в этом музее. Этот музей подходит как и взрослым, так и детям. Там можно и ручками потрогать, и глазками посмотреть. Ну и, конечно же, это профессиональные экскурсоводы, которые уже не один год знакомят в самой простой форме, да, в самой доступной форме с гидроэнергетикой и с водой, и с силой воды в общем. Да, не обязательно это только вот именно Угличевская гидроэлектростанция. Это музей, который посвящен всей гидроэнергетике нашей страны.
14: Саш, давайте вот коротко перечислим самые необычные музеи Углича. Это, я, например, знаю, музей велосипедов, музей тюремного искусства. Еще какие есть самые необычные музеи в Угличе?
15: Музей мифов и суеверий также стоит отметить. В самом музее мифов и суеверий, который находится по адресу улица 9 января, это также недалеко от центра. Всего 1 километр туристу от центра нужно пройти для того, чтобы посетить этот уникальный музей. Небольшие экспозиции, небольшие помещения. В этом музее можно увидеть всю нечисть, которая когда-то в Угличевском районе еще в заповедных и дремучих страшных угличевских лесах обитала лет так это 500 назад, еще в те страшные сказочные времена. Это и домовые, и банники, и овинники, которые проживали в овинах. Это и гадалка-цыганка, это и изображение нечисти в зеркале, да. Это и какие-то сцены и инсталляции из знаменитого советского ужастика «Ви», и даже целый скелет колдуна, которому вбили осиновый кол прямо в грудь. Таким образом похоронили где-то в кургане рядом с городом Углича, на том же Греховом ручье. С этой нечистью можно познакомиться в этом музее.
14: А теперь переходим, Саш, от этого страшного к самому вкусному. Правда ли, что Углич называет себя сырной столицей России?
13: Приятного аппетита!
15: На это есть все основания. Углич действительно считается столицей отечественного сыроварения. Не случайно у нас первые сыроварни появились еще в годы индустриализации. И появились они не просто так спонтанно, а именно по указу свыше из наркомата пищевой промышленности. Знаменитый Анастас Микоян распорядился разместить эти заводы, перенести их из Коприна, из Отраковичи, селения в Тверской области, именно в город Углич, когда подтапливались эти территории. Наша лаборатория у нас существует в НИИМС, это Всероссийский научно-исследовательский институт массоводелия и сыроделия, единственный в нашей стране, который продолжает разработку отечественных сыров, сохраняет традиции старые. У нас есть такая легенда, почему Углич стал именно этим местом, столицей, как можно выразиться. Да, это вовсе не маркетинговый ход. Это на самом деле так и... Это действительность, это реальность. Якобы компания академиков, которые занимались именно вопросами пищевой промышленности, это легенда, опять же, напоминаю, путешествовали на теплоходе по Волге еще в 30-е годы и заприметили здесь низменные заливные луга и посчитали, что именно здесь пасутся самые лучшие коровы, поэтому стоит именно здесь открывать все это производство. Сырзавод наш действует, и стоит отметить, что наш в НИИМС и сырзавод занимались в годы первых полетов в космос не только разработкой сыров на широкое потребление, а также еды для космонавтов. Наш сыр летал в космос и неоднократно.
14: Вот это да.
15: Да, это известный факт в Угличе. Для вас это удивление, конечно же, понимаю. У нас производят как твердые, так и мягкие. У нас производится терочный сыр, яйца дракона так называемые. Это сыр со специями, да, это бренд наш углический, который вы можете в любом сырном магазине приобрести. У нас производятся не только сыры промышленные, но и сыры крафтовые из местного молока. Вот можно сказать, что у нас разработаны такие рецептуры сыров, как костромской, еще в советское время, пошехонский. В наше время широкой популярностью и известностью пользуются сыр углический, российский, это твердые сыры. А еще у нас есть кое-что уникальное и неповторимое. Углический сыр-завод и крафтовые сыроварни производят, пока еще, наверное, малоизвестное, углическое сырное варенье. Слышали ли когда-нибудь?
14: Я слышала, но не могла в это поверить.
15: Это реальность, действительно, это так. Сырное варенье – это сыр, практически такой вот плавленый, подплавленный чуть-чуть. И он используется для употребления с крекерами. Его можно использовать, например, на масленицу как начинку для блинов, для пирогов в том числе. Кстати, у нас пироги называют приженцы, поэтому можно попробовать приженцы с углическим сыром. И такое встречается. Стоит попробовать.
14: Вы сказали, пироги называются приженцы? Уникальные пироги? Из чего-то они делаются?
15: Да, делаются, как правило, это тесто наше, обычное тесто, да, как и обычные пироги, и начинка – это яблоко, приженцы именно с яблоком. Если вот смотреть по всей Ярославской области, допустим, куда Углич в том числе и входит, у нас еще есть такие пельмени, ярушки называются, с рыбной начинкой. У нас очень славятся пироги с рыбной начинкой, потому что Углич находится на Волге, и у нас когда-то в древности здесь были рыбацкие слободы, поставлявшие рыбу прямо на стол царям туда, в Москву.
14: Саш, спасибо вам большое за такую аппетитную, увлекательную, историческую экскурсию. Напомню, что ее провел экскурсовод Александр Панкратов. Мы побывали сегодня в Угличе Ярославской области. Еще раз большое спасибо, а мы отправляемся дальше.
13: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
12: Каждую неделю на радио «Звезда».
0: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
9: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
10: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
9: Борода чья-то. Почему синяя?
10: Я же говорил.
9: Череп.
10: Это Йорик.
9: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
12: История, которую мы не знаем.
16: Еженедельная программа Владимира Туза.
17: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети – это слова, понятные всем, а 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
16: Архивные тайны. Слушайте сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
18: Человек и время.
19: В 18 веке шведский ученый Карл Линней заметил, что разные растения раскрывают и закрывают свои цветы строго в определенное время суток, как по расписанию. Исследователь подумал о том, что если собрать такие растения в одном саду, можно получить живые часы, которые показывают время без стрелок и механизмов. Разумеется, их назвали цветочными. В основе часов лежат биоритмы растений. Цветы реагируют на свет, температуру и влажность. Они чувствуют смену дня и ночи. Например, одуванчик открывает свои яркие корзинки около 6 утра. Ноготки тянутся к солнцу чуть позже. Белая кувшинка раскрывается ближе к полудню. А вечерняя примула оживает только к сумеркам. Если наблюдать за таким садом, можно понять, который час, просто взглянув на то, какие цветы уже проснулись, а какие еще спят.
18: Человек и время.
19: Линней составил подробный список растений и указал время их пробуждения. Он мечтал создать идеальный круглый цветник, где каждая клумба отвечала бы за свой час. В реальности такие часы редко работают точно. На растения влияет погода. Облака могут задержать раскрытие цветков. Холодный ветер способен усыпить растения на продолжительное время. Но сама идея остается красивой и вдохновляющей. Цветочные часы можно увидеть в ботанических садах разных стран. Они создают особое настроение. Это напоминание о том, что природа измеряет время не стрелками, а дыханием света. Концепция Линнея показывает, насколько тонко растения чувствуют окружающий мир. Их биоритмы – естественный календарь, который работает без батареек и технологий. Достаточно просто за ними понаблюдать.
18: Человек и время.
20: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
21: Панорамная, с видом на заснеженные горы. Мечта.
22: Больше всего впечатляют витражные.
23: Раньше сбегали через них на свидание.
20: Вот это вещь.
24: Это не всегда была конструкция из стекла и рамы. Кочевые народы использовали отверстия в потолке шатра. В средневековой Руси свет проникал через специальную щель с задвижкой. А первое устройство, похожее на современное, появилось еще в Древнем Риме. Окно. Древние кочевники использовали вместо него дымоход, устроенный в потолке жилища. А еще дневной свет проникал через проем в стене, который закрывали циновками и шкурами. Так что вперед окон появились занавески. Позднее они превратились в ставни, оконные створки. На ночь их закрывали, чтобы сохранить тепло, а утром открывали, впустить воздух и свет. В Древнем Египте вместо оконных были потолочные проемы с установленными решетками, прообраз москитных сеток, только от птиц. В Греции световые щели встречались в залах для перов. В Китае и Японии окна затягивали рисовой бумагой, а в Древнем Риме изготавливали изящные конструкции с бронзовыми переплетами. В первом веке до нашей эры их начали стеклить. Рамы размером метр на полтора с матовым стеклом были установлены в термах Помпеи. Но вся эта красота осталась под слоем вулканического пепла. Римская империя погибла, а вместе с ней вдребезги разбились окна.
20: Вот это вещь!
24: В средневековой Европе редкое и дорогое стекло заменял бычий пузырь. Он пропускал мало света, но достойной альтернативы не было. В X веке появились витражи – кусочки цветного стекла в металлической оправе. Зачастую их относят к искусству церковной архитектуры. На Руси окна из цветных стекол встречались уже в XII веке. Но популярность дорогие витражи не получили. Чаще изготавливали так называемые косящатные окна, обрамленные колодой из брусьев косяков. В них вставляли оконницы из слюды или бычьего пузыря. А еще встречались волоковые окна, небольшие горизонтальные отверстия в стене. Изнутри они закрывались дощечкой, заволакивающей оконный проем. Оконные стекла в виде небольших кусочков производили на первом стекольном заводе, построенном в 17 веке близ города Воскресенска. В 19 веке американский ученый Элвин Кларк сделал интересное открытие. Если в жидкое стекло слегка окунуть металлический стержень, а затем плавно его поднимать, то масса потянется за ним в виде полотна. Так был изобретен стеклянный лист. Позднее, в эпоху модерна, окна обретут причудливые формы. В нашей стране, а еще в Финляндии, они станут двойными для сохранения тепла. А в 20 веке, с изобретением поливинилхлорида, начнется эра пластиковых окон. И они стоят отдельной истории.
20: Вот это вещь. История предметов.

0: Радоваться, как книжному аппетиту. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется, но она сразу оживает, если взять ее в руки. Наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека.
1: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. 7 ведущих стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир решили увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Этот шаг связан с планами быстрее компенсировать периоды перепроизводства, которые наблюдались в начале 2024 года. В документе подчеркивается, что страны подтверждают свою приверженность полному соблюдению декларации о сотрудничестве, включая добровольные корректировки добычи. Следующая встреча коалиции запланирована на 7 июня. Эксперты отмечают, что это решение направлено на поддержание стабильности на мировом нефтяном рынке. В Туапсинском районе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта уже собрали и вывезли, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В уборке задействовано около 750 человек и 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, рассказал глава МЧС Александр Куренков.
2: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти, горимой нефти, которая сейчас идет. Сразу хочу сказать, что это все остановлено. Сейчас излияние не происходит.
1: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Банк России выпускает новые памятные 10-рублевые монеты серии «Города трудовой доблести».

0: серию вошли монеты, посвященные Барнаулу, Кирову, Коломне, Красноярску, Каменску-Уральскому, Комсомольску-на-Амуре, Магадану и Пензе. Монеты из стали с латунным покрытием поступят в обращение 4 мая, по 1 миллиону экземпляров каждой. На лицевой стороне единый дизайн серии, на оборотные изображения, связанные с трудовым подвигом конкретного города, уточнили в ЦБ. Там добавили, что выпускаемые монеты – законное средство платежа на территории России. Американская киноакадемия обновила правила отбора на премию «Оскар». С нового сезона запрещены нейросетевые технологии. Теперь ИИ нельзя использовать при написании сценариев и работе с актерами. Изменения вызваны скандалом вокруг трейлера фильма «Глубоко как в могиле». В нем снялся виртуальный Вэл Килмер, который умер в прошлом году. Роль создала нейросеть. Академия также расширила возможности для номинантов. Теперь фильмы, получившие призы на крупных международных фестивалях, могут также претендовать на «Оскар». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
2: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
1: Борода чья-то. Почему синяя?
2: Я же говорил.
1: Череп.
2: Это Йорик.
1: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети – это слова, понятные всем, а 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
3: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, с вами Владимир Туз, а в студии доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Михаил Мухин. Приветствую вас, Михаил Юрьевич.
2: Добрый день.
1: Предположим, вы смотрите передачу «Что, где, когда» и угадываете ответ, а знатоки не угадывают. Бывали с вами такие случаи?
2: Вы знаете, давно не смотрел, но было пару раз, но это было давно, в 90-е годы.
1: Но на то вы и доктор наук. А у меня такой случай был. Вопрос прозвучал так. Крупная компания на презентациях угощает приглашенных медом, но мед она не производит, равно как и то, что лежит в ящике. Без меда компания обойтись может, а без того, что лежит в черном ящике, обойтись может с трудом. Итак, что в черном ящике? И меня в тот момент осенило. Мед, пчелы, соты, сотовая связь, значит, в ящике мобильный телефон, и я угадал. Так вот, тема беседы сегодня – это история сотовой связи и сотовых мобильных телефонов. Пчелиная сота – это строгий геометрический шестиугольник. Почему связь у нас мобильная сотовая связь?
2: Сначала очень, я клянусь, совсем кратенький технический экскурс. Что такое подвижная радиотелефония? Это, грубо говоря, связь по радио с некой опорной станцией. А эта опорная станция уже кабелем соединена с сетью фиксированной телефонной связи. Проблема в том, что одна опорная станция может поддерживать ограниченное количество каналов связи. И, в общем-то, об эту проблему бились очень долго. Решить ее удалось системой сот, то есть создается не одна опорная станция, а несколько таких опорных станций с относительно малым радиусом действия. Вот пересекаясь, эти зоны действия образуют такой сотовый рисунок. А так как в зоне действия одной опорной станции одновременно находится не так уж много пользователей, они ее не перегружают. А переходя в другую зону, они уже подключаются к другой опорной станции. И это позволяет эту систему масштабировать.
1: То есть, если человек, допустим, ездит на автомобиле, значит, зона покрытия одной вот такой вот станции – это круг. Пересекающиеся круги, вот, собственно говоря, и производят вот такую соту.
2: Именно так.
1: Хорошо. Была ли сотовая связь или подобная ей телефонная связь в СССР, когда начались первые попытки?
2: В 1964 году Советский Союз вырвался фактически впереди планеты всей в эпоху мобильной телефонии. Была запущена в эксплуатацию система «Алтай». Я хотел бы подчеркнуть, система «Алтай» была системой телефонии мобильной, но не сотовой. В ней была создана одна единственная опорная станция на всю Москву. Сначала ее антенна находилась на крыше высотного дома на Котельнической набережной, потом эту антенну поместили на Останкинской телебашне, но в любом случае она была одна.
1: Останкинская телебашня – это уже серьезно, это уже зона покрытия, наверное, вся Москва с пригородами.
2: Совершенно верно, она покрывала всю Москву, более того.
1: Область,
2: так...
1: да?
2: Нет, я имею в виду, что такие системы начали создаваться в других городах, и к моменту распада СССР система «Алтай» уже охватывала порядка 100 городов. Но на один город приходилась одна сота.
1: Я слышал такую историю, я не знаю, возможно, она анекдотична. Высокопоставленная советская делегация, правительственная, была в Японии, и вот там продемонстрировали им это чудо техники. Из машины, из движущейся машины удалось получить вот телефонный разговор. И якобы после этого то ли Микоян, то ли кто-то еще сказал, нам надо делать, как у японцев, а еще лучше, чем у японцев.
2: Вы знаете, нет, не могу сказать, что это как-то повлияло на создание «Алтая», потому что на тот момент, еще раз повторю, Советский Союз находился в авангарде, аналогичная система была запущена в Соединенных Штатах Америки только в 1969 году. Другое дело, что так как это была не сотовая система, она не могла масштабироваться. Она была предназначена для обслуживания ведущих руководителей, партхозноменклатуры, спасателей, милиции. Кстати, старались такие терминалы выдавать сотрудникам печати. И, в общем-то, большая часть телерепортажей с Олимпиады 80, она передавалась именно по терминалам «Алтай».
1: Это «Радио Звезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Олимпиады 1980 года вы имеете в виду?
2: 1980 года.
1: И вот тогда-то корреспонденты...
2: Да-да-да-да-да.
1: Вовсю использовали систему «Алтай».
2: Да.
1: Видимо, уже модернизированную, расширенную, более, ну, более четкую по звуку.
2: По мере возможности. Нет, вы знаете, там как бы принципиальных новшеств не было. Там была несколько повышенная несущая частота. Изначально она была порядка 100 с чем-то килогерц. Извините. Мегагерц, конечно.
1: Мегагерц.
2: Мегагерц. Потом это было повышено приблизительно до 330, но, в принципе, принципиальных новшеств там не было. Вот этот вот переход к сотовой структуре, к сожалению, осуществить так и не удалось.
1: Ну, это, наверное, идеи-то возникали.
2: Идеи, разумеется, возникали. Более того, начиная с 1981 года, уже было точно известно, что сотовые системы используются на Западе. Причем, по иронии судьбы, они были почти одновременно запущены в США и в Саудовской Аравии. Причем в Саудовской Аравии была запущена не американская система.
1: Неужели своя?
2: Нет, ее разработали в Скандинавии. Это был стандарт NMT-450. Его планировали к внедрению на Скандинавском полуострове, но в силу ряда финансовых обстоятельств впервые ее внедрили именно в Саудовской Аравии, а уж потом в Скандинавии. И, кстати, именно аппаратурой такого стандарта были оснащены первые отечественные сотовые сети. Подчеркиваю, еще советские. Первая сотовая телефонная сеть в нашей стране была введена в эксплуатацию еще в годы существования, по крайней мере, формального Советского Союза. Я напоминаю, первый звонок, тот самый легендарный звонок Собчака в Сиэтл, это 9 сентября 1991 года, а юридический распад Советского Союза это только декабрь 1991 года. То есть целых, сколько там, 3 месяца в Советском Союзе формально существовала сотовая связь.
1: Михаил, собственно говоря, наш богоспасаемый народ даже не подозревал о существовании этой системы. Я узнал о ней предметно, конкретно из Рима, лишь в 1980 году. Почему она, скажем так, не стала народным достоянием? Почему она была узковедомственным аппаратом связи? Почему? Не всякие ведомства, а ведомства очень серьезные. КГБ, МВД, ЦК, КПСС, ВЦСПС, там международный отдел. Ну, то, что я знаю. Вот они имели доступ к Алтаю, остальные нет. Тут в чем вопрос? Тут вопрос денег, финансов, разработок технологий, которые было трудно, наверное, осуществить. В чем тут было дело?
2: На самом деле, здесь целый комплекс причин. Ну, пункт первый. Как я уже сказал, Алтай принципиально не масштабировался. Рано или поздно у него исчерпывался доступный пул каналов, и, в общем-то, все. Новый терминал подключить уже нельзя. Во-вторых, надо давать себе отчет, что, в общем-то, в сфере электроники Советский Союз отставал. Причем отставал, с одной стороны, потому что собственная электронная промышленность развивалась по остаточному принципу. А во-вторых, Запад совершенно сознательно отсекал нас от передовых технологий.
1: Поправка Джексона Веника.
2: Совершенно верно. Работа каком? Поправка Джексона Веника. И, в общем-то, нежелание давать Devil Soviet любые информационно-коммуникационные технологии. Но была еще третья сторона. Дело в том, что в 1986 году состоялось заседание технического совета при Министерстве связи, в котором представители министерства говорили, что, в общем-то, есть вот такие сотовые системы, которые явно лучше радиальных, и, в общем-то, надо развивать именно их. Но на этом заседании представители Комитета государственной безопасности официально заявили, что они такие сети контролировать не могут, поэтому таких сетей в Советском Союзе развивать не следует.
1: Приехали. Я почему-то догадывался, что именно так и было, что это достаточно мощный аргумент. Давайте поделюсь сейчас приятным воспоминанием. Москва, 1980-й Олимпийский год. Я тружусь переводчиком и вижу в моем автобусе, в туристическом Икарусе, который подают венесуэльской группе, стоит телефон. Не просто телефон. Огромная такая мощная база, если вы когда-нибудь видели эту штуку. Я спрашиваю водителя, это вообще зачем? Это в диспетчерскую тебе звонит? Он говорит, куда угодно можно звонить, хоть Брежневу, если номер знаешь. Система Алтай. Только попробуй домой позвони. Автобус едет. Я звоню по телефону, я попадаю на маму и говорю, мама, я говорю с тобою по беспроводному телефону. А она мне кричит, этого не может быть. Чудо техники, которое вот тогда, много лет назад, не укладывалось в голове. О других чудесах коммуникации мы тоже поговорим, об этом чуть попозже.
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Мы беседуем с доктором исторических наук Михаилом Мухиным. История сотовой связи, недавняя, но уже история. Михаил, а почему вы этой историей, собственно, заинтересовались?
2: Вы знаете, мне хотелось бы задать вопрос несколько в сторону. А вот тот терминал Алтая, с которым вы имели дело, он имел дисковый номер набирателя или уже кнопочный?
1: Нет, это был кнопочный набиратель, и трубка лежала не сверху, вот что логично было бы предположить, а как бы сбоку. Ее надо было вынимать из
2: держателя. Значит, это уже был поздний вариант, потому что первые терминалы Алтая имели традиционный дисковый номеронабиратель. И уже по опыту использования выяснили, что во время движения автомобиля это очень неудобно, и перешли к кнопочному.
1: Я еще хочу сказать, что это было действительно вот громадное сооружение. Трубка-то ладно, трубка на проводе, там грубая такая трубка, но то, что под ней, это прямо вот как коробка передач того же Икаруса
2: по величине. Знаете, мы к этому еще вернемся.
1: Вернемся. А сейчас мой вопрос, я повторяю. Ваш интерес к этой теме, тема-то сугубо техническая, а вы историк.
2: Дело в том, что, да, я согласен, когда мы говорим про сотовую телефонию, про мобильную телефонию, мы в первую очередь думаем про телефон. Да. Смартфон. Проблема в том, что с точки зрения экономики телефон, сотовой телефонии, далеко не самое главное. Это отрасль, это коммерческие процессы, это наукоемкое оборудование. И одна отрасль не может развиваться отдельно от всей экономики. Поэтому традиционно, когда мы рассматриваем одну отрасль, мы видим, что она развивается вместе со всей экономикой. Знаете, как у дерева круги на срезе показывают, какой был год. Вот точно так же, глядя на историю одной экономики, можно понять, какая была ситуация в экономике в целом. А вот сотовая телефония, она, с одной стороны, конечно, укладывается в эти тенденции, на нее влияли все остальные экономические процессы, но, с другой стороны, она была совершенно на особицу.
1: Почему?
2: Вдумайтесь, в 90-е годы деиндустриализация, заводы закрываются, происходит упрощение производства, вся продукция сложного передела уходит в туман. Основой экономики становится здесь добыть, не знаю, руду, лес, металлолом и за любые деньги продать на Западе и оттуда привезти ширпотреб.
1: Ну да.
2: И только сотовая телефония ввозит в страну наукоемкое оборудование и делает ставку на развитие наукоемкой отрасли.
1: Не только. Компьютеры AC, как там, ATPC, самые примитивные первого поколения, привозились, и они хорошо шли, персональные компьютеры.
2: Они были продуктом потребления.
1: Да.
2: А это было промышленное производство. Это была отрасль. Это было оборудование не потребления, а для производства услуг связи. Вся экономика... Не так. Вся коммерция сводилась к тому, чтобы поделить и приватизировать. А здесь приватизировать было нечего. Предприниматели, работавшие в сфере сотовой телефонии, создавали. И вот этот посыл «не делить, а создавать», он стал основой всей советской, советской, отечественной мобильной телефонии.
1: Вот теперь я вас понимаю. Дата 3 апреля 1973 года, просто дата историческая якобы, да, я просто сейчас проверю, насколько она исторична. Инженер компании Motorola Мартин Купер звонит своему конкуренту из фирмы Bell и язвительно ему сообщает, с улицы звонит. «Привет, Джоэл, я тебе по сотовому персональному телефону звоню». Вот этот день считается днем рождения сотовой связи, и тем не менее, вы говорите, что день рождения сотовой связи у нас, в СССР, в 1965-м, а не в 73-м, в Нью-Йорке. Вот как тут разрулить?
2: Нет, я хотел подчеркнуть. В 64-м была запущена мобильная, но не сотовая связь.
1: Не сотовая.
2: В 73-м году был первый звонок по мобильному сотовому телефону. Но опять-таки, я подчеркиваю, в 73-м году он, конечно, позвонил, но в коммерческую эксплуатацию первая сеть была введена только в 1981 году. То есть нужно было еще пройти очень и очень длинный путь.
1: Две большие разницы, как говорят в Одессе. Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Есть имя, известное в основном специалистам, я верю, что оно известно вам, до еще сотовой связи имя. Леонид Куприянович, создатель первого советского переносного радиотелефона, не будем путать его с сотовым, он назвал его «Радиофон» и заявил, чтобы покрыть такой связью, которую я изобрел, всю Москву, потребуется всего лишь 10 автоматических телефонных радиостанций. Это было сказано в 65-м году. Я так и не могу понять, что же создал Куприянович, почему это не сбылось, имеет ли это хоть какое-то отношение к системе «Алтай». Не понял.
2: Куприянович был известный конструктор в области миниатюрных радиостанций. Он их создавал, скажем так, пачками. В конце концов, он сделал логичный шаг, он соединил миниатюрную радиостанцию, собственно говоря, телефоном. Действительно, его агрегат уже вполне можно было носить, но если не в кармане, то на поясе. Скажем так, там есть некоторое лукавство. Его аппарат ЛК-1, Леонид Куприянович, первая модель, весил действительно 500 грамм. Но в эти 500 грамм не входил вес, собственно, трубки. Трубку нужно было подсоединять к этому аппарату отдельным штекером. Проблема была в том, о чем я говорил. Он так и не сделал шаг к сотовой структуре. Куприянович говорил, что его аппарат может поддерживать 1000 каналов. 1000 каналов по тем временам это много. Что делать, когда появится 1001 потребитель? И вот через этот шаг они так и не перешагнули. Кроме того, вот его переносной терминал на поясе, он был достаточно дорогостоящ, потому что требовались дорогие по советским меркам комплектующие. В этом плане система «Алтай», которая разрабатывалась приблизительно в это же время, была намного более выгодна с экономической точки зрения, потому что делала ставку на более дешевые, а, соответственно, более крупные комплектующие, и можно было делать большие автомобильные терминалы. С точки зрения государства это было именно то, что нужно. Мы гарантируем подвижную связь. Эта подвижная связь будет автомобильной.
1: Поражает другое. В системе «Алтай» работали НИИ, и не один НИИ, а много. А тут изобретатель-одиночка такой бывал только в 19 веке, и вдруг на тебе возникает вот этот самый Леонид Куприянович, который изобретает радиотелефон свой, своей конструкции. Да еще и публикует схему в журнале, по-моему, «Техника молодежи»
2: или
1: «Наука и жизнь». То есть всему миру. Вот он я какой. Забавно ведь, да?
2: Забавно, я еще раз подчеркиваю, он разработал только конечное устройство. А для сотовой и вообще для мобильной телефонии гораздо важнее устройство базовой станции, ее подключение к системе фиксированной связи.
1: Давайте пройдемся чуть-чуть подальше. Еще об одной системе, которая не сбылась, но разрабатывалась. Называлась она система «Волемод» по первым слогам трех городов. Воронеж, Ленинград, Молодечный и Тернополь. Первая попытка, как я прочитал, да, сотовой связи уже со множеством базовых станций. Со множеством не сбылось что не так?
2: Дело в том, что и в «Волемоте» переход к сотовой структуре так и не произошел. В «Волемоте» действительно были сделаны очень интересные шаги, которые позволяли при переезде в другой город автоматически подключаться к новой соте. То есть, грубо говоря, там уже был предусмотрен, как сейчас сказали бы, межгородской роуминг. Но, тем не менее, на один город по-прежнему приходилась одна сота. Вот эту проблему, что делать, когда исчерпается пул доступных каналов, ее так и не решили. Для этого требовалась другая элементарная база и куда более мощные компьютеры. Вот этот шаг Советский Союз самостоятельно сделать так и не мог. Но мне бы хотелось сделать одну очень важную оговорку. Дело в том, что вот тот самый первый звонок 9 сентября 1991 года, первый звонок, я имею в виду, советской сотовой связи.
1: Собчака?
2: Собчака. Он был сделан с антенны, построенной для Алтая. То есть вот в каком-то, даже не метафорическом, а в техническом смысле, система Алтай и сотовая связь, они пересеклись.
1: Меня поразило, когда я прочитал, что система Алтай, ну, ее техническая начинка, была ликвидирована относительно недавно, лишь в 2010 году. Да. До этого вся инфраструктура существовала. История сотовой связи – это тема нашего разговора с доктором исторических наук Михаилом Мухиным. Анекдот 90-х, вы должны его помнить. Сидят дети новых русских в песочнице, один, значит, долбит своим телефоном, мобильником по ведерочку, говорит: «Харе долбить. А что такого? Сломаешь, будешь как чмо с пейджером ходить». Кстати, я в те годы ходил с пейджером и не стеснялся. А сотовый телефон или спутниковый телефон, тем паче, да, могли себе позволить лишь очень богатые люди. О начале новой телефонной эры в нашей стране мы поговорим отдельно.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
5: Продолжим
0: после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Ученые Пермского политеха разработали многослойное покрытие для защиты оборудования в агрессивной среде. Твердость деталей выросла на 40%, устойчивость к коррозии выше в 3-5 раз, а износостойкость на 78%. Покрытие состоит из слоев титана и карбонитрида титана. Технологию можно применять для инструментов, работающих в условиях трения и нагрузки. В России разработали хлеб, срок годности которого оценивается в пару лет. Авторами стали сотрудники отдела космического питания совместно с Министерством обороны. Основой изделия стал хлеб для космонавтов, созданный во второй половине прошлого века. Подробнее «Радио Звезда» рассказал пекарь-технолог Максим Едлин.
2: Классический космический хлеб, разработанный еще в 1960-е годы для советской программы. Это маленькие такие булочки, они на один укус размером примерно 4-5 граммов. Сделаны они так, чтобы космонавт отправлял булочку в рот целиком и не было крошек. Крошка в невесомости – это достаточно серьезная проблема, она может попасть в дыхательные пути или в аппаратуру. Вот. Хранится такой хлеб 15 месяцев. Секрет – это комбинация определенных факторов. Это низкая остаточная влажность и герметичная упаковка с инертным газом или вакуум.
1: Ожидается, что этот вид хлеба заменит галеты, которые портятся сравнительно быстро. Исследователи из онкоцентра Техасского университета разработали модель искусственного интеллекта под названием RedMod. Она анализирует КТ-снимки и в 73% случаев успешно выявляет рак поджелудочной железы примерно за 16 месяцев до постановки официального диагноза. Это почти вдвое превышает эффективность обычного анализа врачами-радиологами. В некоторых случаях система замечала признаки заболевания более чем за 2 года. Ученые надеются, что RedMod поможет выявлять один из самых смертоносных видов рака на ранней, излечимой стадии. Новое исследование меняет представление о природе Йеллоустонского супервулкана. Ученые утверждают, что его активность вызвана сдвигами в земной коре, а не мантийным плюмом, как считалось ранее. Две противоположные силы – растяжение литосферы к западу и погружение древней тектонической плиты под центральной частью Северной Америки – ведут к расколу коры и вытягивают магмы вверх. Это открытие поможет точнее прогнозировать будущую вулканическую активность. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Иногда даже родные люди друг друга не понимают.
4: Ха-ха.
3: Вроде ведь говорят на одном языке.
4: Шуть.
3: А ведь как важно слушать и слышать.
4: Не учите меня жить.
3: Специальный литературный проект «Язык мой, друг мой». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Колоссально!

0: Архивные тайны.
1: Доктор исторических наук Михаил Мухин у нас в гостях. Мы говорим об истории сотовой связи и об истории мобильных телефонов. Михаил, ну, 90-е вы прекрасно помните, я прекрасно помню. На нас вот девятым валом обрушились технические дары Запада. Бойтесь донатить дары приносящих. Примерно в одно время появляются персональные компьютеры, компакт-диски, CD-плееры, ксероксы. Раньше их просто-напросто забирали на таможне. FM-радио появилось в те же годы. Раньше этот диапазон был пуст. Пейджеры и, наконец, радиотелефоны, они же сотовые телефоны. Причем вот эти мобильники, прекрасно помню, были признаком элитарности, высокого достатка. Почему все так туго и дорого начиналось?
2: Ну, начнем с того, что на 1980-е, начало 90-х годов, сотовая связь была достаточно дорогой, в общем-то, и на Западе тоже. А с учетом того, что вся техника ввозилась с Запада, как вы понимаете, в России она не могла продаваться дешевле, чем в странах производства. А так как в постсоветской России уровень достатка был намного ниже, чем в странах Европы и США, гражданам Российской Федерации это казалось просто какими-то запредельными ценами. Вы знаете, я разговаривал...
1: Я вот порядка цен просто даже не помню, потому что этой штуки у меня не было.
2: У меня не было. Я разговаривал с ветеранами отрасли, с сотрудниками, которые вот тогда, в 91-92 годах, работали в Дельта Телекому. Дельта Телеком – это первый сотовый оператор России. Именно Дельта Телеком осуществлял вот тот самый звонок Собчака. Так вот, мне ветеран этой компании говорил, я сам не мог понять, что я продаю сотовый телефон за 2000 долларов. Таких денег вообще не бывало.
1: Сам аппарат.
2: Да.
1: А 2000 долларов – это сопоставимо, сейчас скажу, с ценой комнаты в хорошей коммунальной квартире в Москве. Да, две штуки баксов. Это.
2: На самом деле, как бы вы еще не учитываете некоторых вещей. На тот момент... существовало такое понятие «цена вхождения». То есть вы должны были купить аппарат.
1: 2000 долларов.
2: Внести определенную сумму аванса.
1: Абонентская плата.
2: Заплатить еще абонентскую плату. И сверх того еще оплатить отдельно процедуру подключения к сети. То есть цена вхождения на тот момент колебалась около 5000 долларов для нового клиента. Это была услуга не просто для богатых. Это была услуга для самых богатых людей страны. Это было время, когда сотовая связь совершенно официально трактовалась как услуга премиум-сегмента. Широкие слои населения сотовым операторам вообще были неинтересны. Их не рассматривали как целевую аудиторию. Целевой аудиторией сотовых операторов были сливки общества.
1: Вы знаете, еще одну штуку вспомнил. Это просто действительно, вот как перед глазами стоит Шереметьево, зал вылета. Одна молодая особа в норковой шубе говорит вот по этому сотовому телефону: «Ага, ага, а он тебе что? А ты ему что?» И вот так 15 минут я рядом стоял. Она шпарила по безлимиту. То есть это та каста, о которой вы сказали. Самые богатые люди страны имели возможность получить доступ к сотовой связи. Скажите, пожалуйста, это было государственное решение вводить сотовую связь в стране? Нет,
2: Я думал, вы мне про цены спрашиваете.
1: Нет. К ценам мы еще вернемся. Как она вообще появилась?
2: Итак, как я уже говорил, в 1986 году это решение просто зарубили. Но уже через два года, в 1988 году, перестройка набрала обороты, и мнение руководства изменилось. Министерство связи, причем подчеркиваю, Министерство связи СССР, сумело продавить идею, что нам требуется сотовая телефонная связь, и начались переговоры с западными компаниями о создании совместных предприятий.
1: Простите, а кому требуется? Широким массам советских трудящихся? Ну, вряд ли в те годы.
2: Сложный вопрос, на самом деле, на кого это ориентировалось, потому что ситуация менялась очень быстро. Полагаю, что когда в 88-м году эти разговоры начинались, предполагалось, что все-таки это будет ориентировано на государственные структуры. Другое дело, что к 91-му году, когда уже, собственно говоря, можно было начинать разговаривать, уже те государственные структуры ушли те люди, и, в общем-то, ситуация в стране изменилась кардинально. Но мне хотелось вернуться к нашему прежнему разговору. Помните, вы говорили про... огромный, тяжелый терминал Алтая.
1: Ну, я его воспринимал как зарядную базу или что-то еще.
2: Так вот, я обращаю ваше внимание, что первый звонок Собчака, если вы посмотрите на эту фотографию, он делался тоже по автомобильному аппарату. У него в руках трубка, которая витым шнуром соединена с огромным блоком. Потому что на тот момент львиная доля всех сотовых телефонов были так называемые портативные модели, которые предназначались для перевозки в автомобиле. А те мобильники, которые привычны нам, которые вот можно носить на поясе, даже не в кармане, а на поясе, которые можно удерживать одной рукой, они даже на Западе на тот момент стоили баснословных денег, а в Советский Союз вообще не вывозились.
1: Ну, я помню, это был телефон размером с кирпич, такой здоровенный, да, выдвижная антенна. Позже появились телефоны-книжечки, они назывались телефоны-раскладушки. Вот.
2: Это много позже.
1: Это много позже. Да. А вот базу, как вы сказали, да, я, скорее всего, не видел никогда.
2: Это в 93-94 годах в Советском Союзе появились первые, вот, собственно говоря, переносные телефоны, которые уже можно было удержать в одной руке, но они весили около 1,5 килограмма. И в народе их называли бодибилдеры.
1: Программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Михаил, я в сети нашел скрин, очень смешной скрин документа тех лет, Госсвязьнадзор Российской Федерации. Не знаю, существует ли она ныне. Разрешение на право пользования радиотелефоном. Заводской номер мобилы пробит, подпись, печать начальника. И, в принципе, могли проверить у тебя, по какому праву ты владеешь мобильным телефоном и звонишь с него. Почему такие строгости?
2: Извините, это совершенно не смешно.
1: Почему не смешно?
2: Потому что это представляло существенную проблему. Даже
1: извините,
2: так...
1: вот я вам что сейчас показываю? У меня нету документа на этот аппарат.
2: Сейчас я объясню, о чем идет речь. Значит, с точки зрения советского законодательства, на каждую радиостанцию требовалось разрешение. С точки зрения советского законодательства, каждый мобильный телефон представлял собой радиостанцию. Соответственно, на каждый такой телефон требовалось выдавать разрешение. А теперь почему говорю, что это было не смешно? Люди, которые имели мобильный телефон, по умолчанию имели вот такое разрешение. То есть они принадлежали клубу избранных. Это было так же значимо, как получить разрешение, это, не знаю, на оружие, на мобильный телефон. Я скажу больше. В 90-е годы имело место уникальное явление. Взрослые, подчеркиваю, не дети, взрослые люди ходили по общественным местам, по рынку, по ресторану, демонстративно прицепив себе на пояс муляж телефона. То есть ходили с детской игрушкой, чтобы самопрезентовать себя как владыку жизни, как человека допущенного. Это был символ принадлежности к сливкам общества. Потому что у меня есть телефон, а это очень дорогая услуга, потому что у меня есть разрешение на этот телефон, и вообще как бы здесь самый главный.
1: Аналог, знаете что, кстати говоря, в Штатах, в странах Западной Европы, в России, по-моему, нет. Фальшивые книжные полки. Вот корешки стоят подписных собраний. Ах, какой я умный человек, я светоч духа.
2: Я начитанный.
1: Я начитанный, я аристократ духа. А это фальшак, это не книги. Вот это то же самое.
2: И только в 2002 году, когда сотовая связь стала массовой, тогдашний министр связи Рейман вошел в контакт с Министерством внутренних дел и договорился, что вот этот порядок наконец-то отменили. Это только уже в 21 веке.
1: Михаил, вот сейчас у нас где-то 5 минут остается. Давайте галопом по Европам, потому что мы вспомнили 90-е. Да. Давайте вот поэтапно, главные этапы совершенствования этой мобильной связи, потому что вот эти телефоны, первые телефоны, не имели возможности смс-ки, не имели вообще роуминга, мы даже слов таких не знали. Что стало появляться и в какой очередности?
2: Да, в общем-то, здесь все очень просто. Где-то начиная с 1993-94 года пошли телефоны стандарта GSM, когда появились уже смс-ки. Далее, где-то начиная с 2000, ну, здесь в зависимости от технических подробностей, с 2005-2007 года появилась техническая возможность подключения телефона к сети интернет. Начиная с 2010 года в нашей стране широкое распространение получают телефоны сети третьего поколения, где подключение к интернету уже штатное, а самое главное, начинается смартфонизация страны, потому что на кнопочных телефонах пользоваться выходом в интернет было чудовищно неудобно. И, наконец, с 2015 года у нас в стране начинается широкое распространение сетей четвертого поколения, стандарт LTE, в результате чего мы получаем широкополосный доступ в интернет, и мобильный интернет по скорости начинает быть эквивалентным интернету фиксированному. Вот с этого самого момента мобильная связь выходит на принципиально новый уровень.
1: Собственно, ты носишь в кармане уже мини-компьютер.
2: Это, да? Уже не телефон, это уже комплексное устройство развлечения, связи, коммуникации. Это совершенно другой уровень.
1: Все эти слова пугают. 3G, 4G, 5G. 6G. Чем все закончится? Мы что, может быть, телепотемами будем обмениваться через усиливающую антенну? Из мозга в мозг передавать наши мысли? Вот сидят тут двое в студии и молчат. А радиослушатели слушают обмен мыслями между нами.
2: Ну, я надеюсь, что такого все-таки не дойдет. По поводу...
1: А до чего дойдет?
2: По поводу пятого поколения ходят самые разнообразные гипотезы, но, в общем-то, наиболее распространенная версия – это создание интернета вещей, когда вы будете связываться, точнее, с вами будет связываться ваш холодильник и сообщать, что у вас прокисло молоко, когда вы будете отдавать команды, там, не знаю, своему утюгу по интернету. Нам сейчас достаточно сложно это представить, и, в общем-то, я хочу обратить ваше внимание, что 3/4 всех прогнозов, которые раньше делались по поводу развития мобильной связи, они, в общем-то, оказались ошибочными. Поэтому я предлагаю и сейчас все прогнозы делить на 4. Что оно будет, на самом деле, мы не знаем. Посмотрим.
1: Мы не знаем, в том числе, что нового внесет в мобильную связь искусственный интеллект. Потому что он может взять на себе массу функций. Там. А система «Умный дом», кстати говоря, на которую вы сейчас сослались, она уже работает. Я могу с достаточно большого расстояния приказать своему парнику там, открыть, да, дверцу. Да. А скажите, пожалуйста, все это вас радует? Столь стремительное развитие технического аспекта нашей цивилизации, именно технического, не духовного, не морального, технического.
2: Скажем так, я этого не боюсь.
1: Почему же вы это не боитесь? Все боятся, а вы нет.
2: Вы знаете, если мне не изменяет память, в 2005 году вышла книга Кинга «Мобильник», в котором описывается, как вот мобильный телефон поработил людей и стало все очень плохо. А в 2012, по-моему, году вышла экранизация этой книги. И эта экранизация провалилась. Причем все критики говорили, что вообще-то в 2012 году бояться мобильника – это уже смешно.
1: Понятно. Понятно. Спасибо вам за оптимистический финал нашего разговора. Напомню, друзья, что с нами был доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Михаил Мухин. И было время, когда Абу Али ибн Сина Авиценна садился на верблюда и ехал 1000 верст через пустыню из Бухары в Багдад, чтобы поговорить о смысле жизни с другим философом. Сейчас бы он просто взял бы телефон и позвонил. Но ценность того общения была неизмеримо выше, чем сегодняшнего. Поэтому надо встречаться, смотреть друг другу глаза в глаза. С вами был Владимир Туз. Всех благ вам. До свидания. Будем чаще встречаться. В том числе и с вами.
2: Обязательно.
0: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государственную думу после проекта о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. «Радио Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Александр Флотовский, Константин Симонов.
11: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
0: История с географией. Американка.
12: У этого слова много значений. Во-первых, разновидность футбола. Но в одни ворота. Первая команда ворота защищает, вторая стремится забить. Гол, конечно. но не простой, похитрее. От штанги или от крестовины. Чем хитрее, тем больше очков. Почему игру называли «американкой»? Точно неизвестно. Но, говорят, в Америке похожим образом дети играли в баскетбол. В одну корзину.
0: История с географией. Американка.
12: Вторая американка – это тигельная печатная машина в типографиях. А еще до сих пор так называют накидную гайку. Соединительный элемент для труб в сантехнике. И дальше. Разновидность бильярда. Особенная игра в настольном теннисе. Есть и поинтереснее. В 1889 году на московский ипподром приехала группа американских наездников. Они привезли с собой новую модель двухколесной повозки. Ух ты! На пневматических шинах. Москвичам она приглянулась, скопировали, стали ездить. Назвали «американкой».
0: История с географией.
12: А еще был трамвай. В начале 30-х годов прошлого века ленинградские инженеры привезли из Америки чертежи четырехосного трамвая фирмы «Питер Витт» большой вместимости. Немного их доработали и наладили производство уже отечественного трамвая «ЛМ-33». Надежная техника прослужила на ленинградских маршрутах до 1979 года. И называли этот трамвай правильно.
0: Американка. История с географией. Человек в кадре. История одной фотографии.
5: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
13: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
0: История одной фотографии.
5: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
0: Человек в кадре.
14: Радиозвезда.
15: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 3 мая 1945 года.
14: Маршал Жуков в этот день осматривал Рейхстаг, на котором оставил свой автограф. Позже Георгий Константинович в воспоминаниях о капитуляции Германии напишет: «Стены Рейхстага были испещрены надписями наших воинов. Поставили и мы свои. Солдаты узнали нас и окружили плотным кольцом. Пришлось задержаться на часок и поговорить по душам».
16: Рейхстаг сегодня – это комплекс современных зданий парламента. При его реконструкции было решено сохранить часть надписи, оставленных советскими солдатами весной 1945 года. Для этого стены с автографами победителей обработали прозрачным стекловидным составом. 3 мая 1945 года были изготовлены в металле первые образцы медали за взятие Берлина. На ее оборотной стороне отчеканена дата взятия советскими войсками столицы Германии – 2 мая 1945 года. Подавляющее большинство медалей было вручено в первые три послевоенных года. Награждены были более миллиона солдат и офицеров Красной Армии. 3 мая в северной части Германии продолжали наступление войска 2-го Белорусского фронта. Овладев городами Росток и Варнемюнде, советские части отрезали пути отхода группе немецких войск. Наши войска, наступающие в западном направлении, продвинулись вперед до 60 километров и соединились с союзными нам английскими войсками. Маршал Рокоссовский писал: «Третий гвардейский танковый корпус Панфилова, юго-западнее Висмара, установил связь с передовыми частями 2-й британской армии».
17: 3 мая 1945 года. До победы оставалось 6 дней.
18: Слушайте сегодня за час до полуночи.
19: О войне по-честному. Без попытки приукрасить и сгладить острые углы. Война, где все не делится на черное и белое. Где каждому предложен выбор – остаться человеком или нет. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.
20: Реклама.
21: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
22: Платформы, рынок, технологии.
21: Монетизация.
22: Цены, процедуры, практические инсайты.
21: Нейросети на практике.
22: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
21: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
22: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
21: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
22: Без возрастных ограничений.
23: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Продолжа. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия пытается урегулировать ситуацию на Украине через дипломатию. Но если Киев не проявит готовности к миру, Москва может прибегнуть к военным мерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, США могут повлиять на украинское руководство, но этому мешает позиция европейских стран. Они, пользуясь антироссийскими призывами, увеличивают военные расходы, добавил Песков. ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг станции. Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования. Уточняется, что пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Станция работает в штатном режиме. О произошедшем уведомили инспекторов МАГАТЭ. Пожар уничтожил 14 домов под Красноярском. Огонь охватил строение на двух улицах села Кучерово и в Иланско-Нижнеингашском районе. По данным Краевого управления МЧС, горели два жилых дома и хозяйственные постройки. По причине сильного ветра и плотной застройки пламя быстро распространилось на соседние дома. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что в уничтоженных домах жили 38 человек. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с печным отоплением местного жителя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Путешественники с Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию. Об этом агентству ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Я напомню, что предыдущие полтора года это была прям в буквальном смысле надежда и основной поставщик туристов. Те самые страны Персидского залива, Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Аннуляции, отмены, и да, сейчас возобновилось авиасообщение, но они передумали. Возобновление заявок туроператоры не видят. Там же нет рекомендации не ездить в Россию. Есть какая-то такая

0: Осторожность потребительская.
1: Майя Ламидзе сообщила, что несмотря на предупреждение не ездить в страны Ближнего Востока, россияне все же отправляются туда, рискуя собственной безопасностью. В случае обострения конфликта в этом регионе путешественникам придется самостоятельно возвращаться на родину, предупредил эксперт. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Иногда даже родные люди друг друга не понимают.
3: Ха-ха.
2: Вроде ведь говорят на одном языке.
3: Шуть.
2: А ведь как важно слушать и слышать.
3: Не учите меня жить.
2: Специальный литературный проект «Язык мой, друг мой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Колоссально!
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: словарь современного города.
1: П. Площадь. В Германии – плац. Во Франции – эспонада. В Испании – плаза. В Сербии – торг. В Древнем Риме ее именовали форум, а в Греции – агора. Площадь – это центр любого города. В разные времена здесь проводились военные смотры и рыцарские турниры, казни и пытки, городские собрания и торги. Кстати, Красная площадь в Москве когда-то была торговой. Впрочем, какие ей только названия не придумывали. Пожар, Великий торг, Троицкая. Когда в 15 веке деревянные дома около Кремля сгорели, то освободившееся место застраивать запретили, а ярмарки сместили подальше от стен крепости. Так сформировалась огромная территория, пространство для народных гуляний и крестных ходов. Вокруг начали появляться новые здания, корпуса монетного двора, три квартала торговых рядов и храмы Покровский и Казанский. Красивая получилась площадь, как тогда говорили, красная. Только уж очень грязная, никакого покрытия. Во время дождя площадь превращалась в одно большое болото. Первую мостовую у кремлевских стен выложили не так давно, в 18 столетии. Неудачно. Из-за сырой погоды булыжник проваливался. Брусчатка, которую знает весь мир, появилась только в 1930 году. Камень взяли особенный – диабаз. Его везли из Карелии. Этот минерал отличается удивительной прочностью. Считается, что брусчатка на Красной площади способна выдерживать нагрузку до 30 тонн, а срок ее службы – 1000 лет.
0: Словарь современного города.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда». Николай Александрович Лейкин. Фрагмент из книги «Под южными небесами». Читает Станислав Федосов.
4: В 6 часов вечера были в Бордо. Поезд вошел под роскошный, но плохо освещенный навес из стекла и железа. Пассажирам, едущим в Биарриц, пришлось пересаживаться в другой вагон. Супруги Ивановы всполошились. Явился носильщик в синей блузе. Глафира Семеновна сама сняла с сетки своей картонки со шляпами. «Как ты хочешь, а эти две картонки я не могу поручить носильщику», — говорила она мужу. «Неси ты сам». Николай Иванович сделал недовольное лицо.
5: «Ну, а это же душечка!»
4: — начал было он. «Неси, неси! Вот эта шляпка стоит 83 франка. Больше 4 золотых я за нее заплатила в Париже. А носильщик потащит ее как-нибудь боком. И что из нее будет, неси!» И муж очутился с двумя картонками в руках.
6: «Биарриц, вагон авек коридор, живу при!» — скомандовала Глафира Семеновна носильщику и торопила его. «Будьте покойны, мадам, времени много вам. Здесь вы будете 40 минут стоять», — отвечал ей старичок-носильщик и поплелся, как черепаха. Поезд в Биарриц был уже готов, но стоял на противоположной стороне вокзала, на другом пути. Это был поезд южной дороги. В нем уже сидели пассажиры.
7: «Вагон авек коридор, авек туалет», — напоминала носильщику Глафира Семеновна, но в поезде не было ни одного вагона с коридором. Все вагоны были старого французского образца, с купе, у которых двери отворялись с двух сторон.
6: «Варвары», — сказала она, — «вот вам и французы, вот вам и цивилизованная нация. Они могут понять, что вагоны без уборной быть не могут».
4: Пришлось садиться в тесноватое купе,
6: где уже сидела пожилая дама, горбоносая, в усах и с маленькой мохнатой собачонкой в руках. Собачонка ворчала и лаяла на супругов, когда они садились.
8: «Приятное соседство, нечего сказать»,
6: — ворчала Глафира Семеновна и крикнула на мужа. «Тише ты с картонками-то, ведь в них не репа!» Николай Иванович промолчал и стал располагаться у окошка. Через минуту он взглянул на часы и проговорил:
5: «Полчаса еще нам здесь в Бордо стоять. Бордо! Такой счастливый случай, что мы в знаменитом винном городе Бордо. Пойду-ка я в буфет, да захвачу с собой бутылочку настоящего бордосского вина».
6: «Сиди, пьяница! Только и думает об вине!» — огрызнулась на него супруга. Она была раздражена, что в поезде нет вагона с коридором, и продолжала:
8: «Нет, в деле удобств для публики в вагонах мы, русские, куда опередили французов. У нас в первом классе, куда бы ты ни ехал, так тебе везде уборная, отличный умывальник, зеркало и все что угодно».
5: «Зато здесь рестораны в поездах», —
6: попробовал заметить супруг.
8: «Тебе только бы одни рестораны! Вот ненасытная эта утроба! Пить, пить и пить, как ты не лопнешь! Я удивляюсь!»
6: Николай Иванович пожал плечами и, показав глазами на усатую соседку, тихо пробормотал:
5: «Душечка, удержись хоть при посторонних-то! Неловко!»
8: «Все равно эта собачница ничего не понимает!»
5: «Однако она может по тону догадаться, что ты ругаешься».
8: «Не учите меня, болван!»
6: Муж умолк, но через 5 минут посмотрел на часы и сказал со вздохом:
5: «Однако здесь мы могли бы отлично пообедать в ресторане. Бог знает, когда еще потом поезд остановится, а теперь уж 7 час».
8: «Вот прорва-то!» — воскликнула супруга. «Да неужели ты есть еще хочешь? Ведь ты в 3 часа только позавтракал. Ведь тебе для чего ресторан нужен? Для того, чтобы винище налопаться».
5: «Не ради винища. Что мне винище? Я гляжу вперед. Теперь есть не хочется, так в 9-то часов вечера как захочется. А поезд летит, как птица, и остановки нет».
8: «Не умрешь от голоду. Вот гарсон булки с ветчиной продает», — кивнула Глафира Семеновна в открытое окно на протягивающего свой лоток буфетного мальчика. «Купи и запасись».
5: «Да, надо будет взять что-нибудь», — сказал Николай Иванович,
6: выглянул в окошко и купил 4 маленькие булочки с ветчиной и сыром.
8: «Куда ты такую уйму булок взял?» — опять крикнула ему супруга.
5: «Я и для тебя, душечка, 1 штучку».
8: «Не стану я есть. У меня не 2 желудка. Это только ты ненасытный. Впрочем, у него виноград есть. Купи мне у него винограду тарелочку и бутылку содовой воды».
5: «Вот тебе виноград, вот тебе содовая вода».
6: Глафира Семеновна стала утихать.
8: «Там у него, кажется, груши есть. Возьми мне 3 груши.
6: «Купленные груши».
8: «Прихвати еще коробочку шоколаду. У него шоколад есть».
6: «Купленный шоколад». Глафира Семеновна обложилась купленным десертом и принялась уписывать виноград. Николай Иванович с аппетитом ел булку с ветчиной. Поезд тронулся. Собачонка на руках у усатой дамы залаяла. Дама дернула ее за ухо. Собака завизжала.
8: «Хороший покой нам будет в дороге от этой собаки», — проговорила Глафира Семеновна. «То лает, то визжит, подлая. Ведь этак она, пожалуй, соснуть не даст. Да и хозяйка-то собачья своими усами и носом испугать может, если на нее взглянешь спросонья. Совсем ведьма».
6: Николай Иванович, видя, что к супруге его несколько вернулось расположение духа, с сожалением говорил:
5: «Бордо, Бордо, какой мы случай хороший опустили! Были в Бордо и не выпили настоящего Бордо. Похвастаться бы потом в Петербурге можно было, что вот так и так в самом бордоском винограднике пил Бордо».
8: «И так похвастаться можешь. Никто проверять не будет», — отвечала супруга.
5: «Но еще Бордо, бог с ним. А что в коньяк мы не заехали? Так просто обидно», — продолжал он. «Век себя не прощу. И ведь как близко были, чуть-чуть не доезжая Бордо в сторону, а все ты и Глаш».
8: «Да я и радуюсь этому».
5: «Есть чему радоваться. Это была бы наша гордость, если бы мы побывали в коньяке. А тут бы я мог написать письмо Рукогрееву. Пусть бы он затылок себе расчесал от зависти. Вином человек иностранным торгует, а сам ни в одном винном городе не бывал. А мы вот и не торгуем вином, да были, даже в коньяке были, шик-то какой! И написал бы я ему письмо из коньяка так: «Коньяк такого-то сентября, и сообщаю тебе, любезный Гаврила Осипович, что мы остановились в коньяке, сидим в коньяковском винограднике и смакуем настоящий коньяк фин-шампань. Каково?» — подмигнул жене Николай Иванович.
8: «Брось, надоел», — оборвала его супруга, взглянула на даму с усами и проговорила: «И неужели эта ведьма усатая поедет с нами вплоть до Биарица?» Молчавшая до сего времени усатая дама вспыхнула, сердито повела бровями и ответила на чистом русском языке:
9: «Ошибаетесь, милая моя, я не ведьма, а вдова статского советника и кавалера. Да-с».
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».
6: Выслушав эти слова, произнесенные усатой дамой, Глафира Семеновна покраснела до ушей и мгновенно уподобилась Лотовой жене, превратившейся в соляной столб. Разница была только та, что Лотова жена окаменела стоя, а мадам Иванова застыла синя. Она во все глаза смотрела на мужа, но глаза ее были без выражения. Сам Николай Иванович не совсем растерялся и мог даже вымолвить после некоторой паузы:
5: «Вот так штука! А вы, мадам, зачем же притворились француженкой?»
6: Задал он вопрос усатой даме, но не смотря на нее, а устремив взор в темное пространство в окошке.
10: «Никем я, милостивый государь, не притворялась, а сидела и молчала», — отвечала усатая дама.
5: «Молчали, слушали, как мы с женой перебраниваемся, и не подали голоса. Вот за это и поплатились», — произнес он опять, несколько помолчав. «А мы не виноваты. Мы приняли вас за француженку».
6: «Еще смеете оправдываться?» «Не вижу. Кругом виноваты оправдывается», — продолжала усатая дама. «И вы не вижу. И ваша супруга не вижу».
5: «Вот и сквитались. Очень рад, что вы нас обругали».
6: «Нет, этого мало для таких нахалов».
5: «Ну, обругайте нас еще. Обругайте сколько нужно. Вот и будем квиты».
6: «Я женщина воспитанная и на это не способна». Она отвернулась, прилегла головой к спинке вагона и уж больше не выговорила ни слова.
5: Глафира Семеновна стала приходить в себя. Она тяжело вздохнула и покрутила головой. Через минуту она вынула носовой платок, отерла влажный лоб и взглянула на мужа.
7: На глазах ее показались слезы. До того ей было досадно на себя. Муж подбегнул ей и развел руками. Затем она попробовала улыбнуться, но улыбки не вышло. Она кивнула головой на отвернувшуюся от них усатую даму и опять тяжело вздохнула. Николай Иванович махнул жене рукой. «Дескать, брось!» Они разговаривали жестами, глазами. Собачонка, лежавшая на коленях усатой дамы, видя, что Николай Иванович машет руками, опять зарычала. Усатая дама, не оборачиваясь, слегка ударила ее по спине.
5: «Вот дьявольская собачонка!»
7: — прошептал Николай Иванович, наклоняясь к жене. Та ничего не отвечала, но достала из саквояжа флакон со спиртом и понюхала спирт. Очевидно, она волновалась.
5: «Успокойся, все уладилось»,
7: — опять шепнул муж, наклоняясь к ней и кивая на усатую даму.
5: «Спит»,
7: — прибавил он.
8: «Как обманулись! В какой переплет попали!»
7: — прошептала, наконец, и Глафира Семеновна.
5: «Еще смирна она! Другая б так заголосила!» —
7: отвечал супруг шепотом и опять махнул рукой. Махнула рукой и супруга, несколько повеселев, и принялась есть грушу себе в утешение. Покончив с парой груш, она стала дремать и, наконец, улеглась на диван, поджав ноги. Клевал носом и Николай Иванович. Вскоре они заснули. Когда супруги Ивановы проснулись, поезд стоял. Дверь их купе со стороны, где сидела усатая дама, была растворена, но ни самой дамы, ни ее собаки не было. Не было и ее вещей в сетках. Шел дождь, завывал ветер, по платформе бегали кондукторы и кричали: «Байонно! Байонно!»
5: «Что это? Уж не приехали ли мы в Биарриц?»
7: — спрашивал жену Николай Иванович, протирая глаза.
8: «А почем же я-то знаю? Надо спросить», — отвечала та.
7: Но спрашивать не пришлось. В их вагон вскочил обер-кондуктор в плаще с башлыком, спросил у них билеты, отобрал их и сообщил, что через 15 минут будет Биарриц.
8: «Ну, слава Богу!»
7: — пробормотала Глафира Семеновна.
8: «Скоро будем на месте. Но какова погода?»
7: — прибавила она, кивнув на окно, за которым шумел дождь.
5: «Каторжная!» — отвечал муж.
8: «А усатая ведьма провалилась?»
5: «На какой станции исчезла? Но на какой, я не знаю. Я спал».
8: «Да и я спала. И как это мы не могли понять, что это усатая морда русская?»
5: «Да ведь она притворилась француженкой. Даже собачонке своей сказала по-французски: «Куш!»
8: «С собаками всегда по-французски говорят».
7: Глафира Семеновна суетилась и перебирала свои вещи. Связывала ремнями подушку, завернутую в плед. Поезд опять тронулся. Николай Иванович опять вспомнил о коньяке.
5: «Ах, коньяк, коньяк!» — вздыхал он. «Какой город-то мы мимо проехали! А Бордо и Ньюи, я не жалею, что мы в них не заехали, но о городе и коньяке...»
8: «Молчи, пожалуйста!» «И без коньяка нарвались и вляпались, а уж возвращались бы из коньяка, так что бы это было?»
5: «Да ведь ты ж назвала, а не я, эту усатую мадам ведьмой! А как меня ты при ней ругала!» — вспомнил он. «И дурак-то я, и болван!»
8: «Ты этого стоишь?»
5: В окне сверкнула молния, и сейчас же загремел гром. «Гроза!» — сказал Николай Иванович. «В такую грозу приедем, в незнакомый город!»
7: Супруга разделяла его тревогу.
8: «Да-да!» — поддакнула она. «Есть ли еще крытые экипажи? Если нет,
7: то как я со своими шляпками в легеньких картонках? Пробьет насквозь и шляпки превратит в кисель. Слышишь? Если на станции нет карет, то я со станции ни ногой, покуда дождь не перестанет.
5: Наверное, есть. Наверное, есть и омнибусы с проводниками из гостиниц. Такой модный город, да чтоб не быть. Но вот вопрос. В какой гостинице мы остановимся? Мы никакой гостиницы не знаем.
7: А скажем, извозчику наугад. Наверное, уж есть в городе Готель де Франс. Вот в Готель де Франс и остановимся, решила Глафира Семеновна.
5: Но в Готель де Франс, так в Готель де Франс, согласился Николай Иванович.
3: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Аркадия Верченко. Рассказ «Язык». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава первая. Иногда так приятно поглядеть на людские страсти, поступки и стремления со стороны, не будучи совершенно заинтересованным в происходящем. В созерцании человек кажется самому себе выше других, ибо он имеет право, не волнуясь, с доброй немного иронической улыбкой, следить за всем происходящим, и если он мудр, такое созерцание должно доставить ему громадное наслаждение. Не напоминает ли он тогда сам себе доброго, прекрасного Бога, который также беспристрастно следит за смешной суетней и курьезным столпотворением в человеческом муравейнике? Я сидел на бульваре за буфетным столиком и, беззаботно поглядывая по сторонам, потягивал из стакана какую-то мудреную, прохладительную, мною самим изобретенную жидкость. За соседним столиком сидела в одиночестве со стаканом чаю красивая молодая дама, по виду иностранка. Одета она была скромно, но элегантно, и ее пышная зрелая красота в этот томный весенний вечер вызывала со стороны бульварных фланеров не один поворот головы и жадный взгляд. Но моя соседка рассеянно глядела по сторонам, прихлебывала чай и ни на кого не обращала особенного внимания. Вдруг я заметил молодого человека в прекрасной панаме. Он два раза прошел мимо моего столика, чуть не задев его, и в то же время бросая красноречивые взгляды на сидевшую даму. Молодой человек был тоже красив, имел нежные юношеские губы, прекрасно очерченные, как на греческих статуях, и темные крохотные усики. Кроме того, у него были горячие томные глаза и прекрасный рост, что давало ему много преимуществ перед другими гуляющими, золотушными чиновниками, вульгарными юнкерами и какими-то кривоногими телеграфистами. Меня восхитила смелость этого молодца. Он, пройдя два раза мимо меня, неожиданно повернул назад, очутился лицом к лицу с пышной красавицей и, опустившись на какой-то отбившийся от пустого столика стул в одном шаге от моей соседки, спросил ее: «Вероятно, вам сидеть так тоска смертельная, а?» Есть разные типы ухаживателей. Некоторые, воспылав к женщине страстью, года три терзаются, не будучи представленными этой женщине, потом, наконец, находят общего знакомого, который, улучив минутку, знакомит их с предметом страсти, и тогда завязывается длинная, утомительная канитель, вздохи, пожатия, такие незаметные, что от них в случае чего можно отпереться, полунамеки и одинокие рыдания по ночам при свете задумчивой луны. А есть и другой тип ухаживателя. Увидев впервые на улице женщину, которая ему нравится, этот расторопный человек подлетит к ней, поспешно приподнимет шляпу и сразу перешагнет 7 верст. «Сударыня», — скажет он одним духом, — «куда изволите спешить? Жизнь коротка, нужно ею пользоваться и ловить подходящие сладкие моменты. Тут есть один очень укромный уголочек под вывеской «Византия», где нас не сыщет никакая собака. Пойдемте». Удивительнее всего, что женщина часто так поражается этим предложением, что неожиданно для себя принимает его. Потом, конечно, плачет, мучается и терзается. Дня 3, если не больше. Глава 2. Молодой господин, за которым я наблюдал, напоминал больше второй тип, чем первый. Ну, признайтесь, ведь лучше было бы со мной убить несколько часочков, чем тосковать одной, а? Дама подняла на него серые, немного изумленные глаза и ответила с порозовевшим от смущения лицом на чистом немецком языке: «Простите, я немка и говорю только на немецком языке». «Ах, вы по-русски не говорите», — огорченно заметил молодой человек, не знавший, очевидно, ни одного языка, кроме собственного, русского. «Я недавно приехала в этот город», — печально сказала дама, «и почти никто не понимает меня». «Я не с какой-нибудь гнусной целью», — возразил молодой человек, силясь понять странные незнакомые слова. «Я просто прогуливаюсь, компрене? Променад». «Да-да», — вздохнула дама, — «несколько месяцев тому назад я похоронила мужа и теперь совершенно одинок». «Да уж знаете», — сочувственно кивнул головой молодой господин, — «есть такие мужчины, от которых не скоро отстанешь». «Что?»
3: машинально переспросила немка. «Да я не о себе говорю. Я такой скромник, что просто удивительно. А вот другие — прямо ужас». «Так тяжело, когда нет в городе ни одной знакомой души», — сказала немка, и ее прекрасные серые глаза затуманились. «Если бы у меня здесь была подруга, я пришла бы к ней и проплакала всю ночь. Так мне тяжело и грустно».
4: «Ничего», — успокоил ее молодой человек, — «выучитесь. Один мой знакомый тоже так, не в зуб толкнуть, а потом ничего».
3: «А если бы вы знали, как трудно мне устраивать дела покойного мужа? Он перед смертью служил тут в одной местной технической конторе». Молодой господин внимательно выслушал собеседницу и, указав пальцем на ее стакан, сказал: «Может быть, чего-нибудь другого выпьете? Позвольте вам предложить». Дама взглянула на стакан. «Да, чай пью. Ничего, он не остынет. Бывало, мой муж всегда любил холодный чай». Она подняла свое красивое лицо, на которое падала тень модной шляпы, и долго смотрела на луну. Вероятно, она думала: «Вот эта милая, красивая луна везде одна, и здесь, и в Вене, и она мне такая же родная. А люди разные, и никто тут не может меня развеселить». «Вы очень красивы», — прошептал молодой господин с восхищением, глядя на нее. «Когда я смотрю на вас, у меня бьется сердце. Если бы было можно, я засыпал бы все ваше нежное тело поцелуями». «Почему?» — спросила дама. «Почему я к вам чувствую такое доверие? Мне кажется, что вы не позволите сказать вольного комплимента. Вы сдержанные и скромные женщины. Мне это нравится. Впрочем, вы, вероятно, втайне слишком высокого мнения о своей наружности, а?» Печальные глаза ее сделались кокетливыми и засветились такой теплотой, что ее собеседник тихо взял ее руку в свою и тихо погладил. «Какая чудесная рука!» Рука действительно была на редкость красивая, нежная, полная кисть, с ямочками на тыльной части и выхоленными, блестевшими при лунном свете ноготками. «Дома забыла», — улыбнулась дама, «а обыкновенно я всегда хожу в перчатках». «Вы мне безумно нравитесь», — вскричал молодой господин. «А я, послушайте, скажите, я вам хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь». Даму удивила эта неожиданная горячность, так не вязавшаяся с предыдущим мирным разговором о перчатках. Она недоумевающе взглянула на собеседника, с горячностью колотившего себя в грудь, и спросила, силясь понять: «Вы что такое? Что вы? Вы не носите перчаток? Ах, Господи, в чем дело? Может быть, я вас чем-нибудь обидела? Как жаль, что мы не понимаем друг друга». Она в искреннем порыве положила свою руку на руку молодого человека и стала ее гладить. «А, расцвел он, значит, я вам тоже нравлюсь. Значит, вы немножко любите меня. Ах, вы моя милая». Несмотря на то, что он сказал это по-русски, дама ответила по-немецки: «Вы мне очень нравитесь. У меня есть к вам какое-то странное доверие. Конечно, если бы вы понимали меня, я бы этого не сказала. Но вы мне нравитесь, мой пылкий незнакомец». И она поглядела на него так ласково, что даже у меня, молча наблюдавшего эту сцену, забилось сердце. Молодой господин схватил ее руку и стал целовать ее, не отрываясь. Дама вздрогнула и деликатно высвободил руку. «Что вы, мой милый мальчик!» Улыбнулась она, укоризненно грозя ему. «Ведь на нас же все смотрят». «Что? Что вы говорите, муж? Вероятно, о муже, но подумайте, ведь вы же сейчас одна, ведь ваш муж преступник, если такое сокровище, как вы, заставляет быть в одиночестве. Стоит ли думать и вспоминать о таком человеке?» И опять удивительно, она почти поняла его, хотя говорили они на разных языках. «Зачем?» — сказала она с неожиданной грустью. «Зачем он умер, оставив меня одинокой, всем чужой тут? Не трогайте мою руку, милый ребенок. Вы знаете, я, вероятно, старше вас. Ну, сколько вам лет? Сколько, а?» Молодому господину, вероятно, было года 22, а ей 24. Но он не смог ответить ей на этот вопрос, хотя и видел, что она обращается к нему с каким-то вопросом. «Что?» — мучительно переспрашивал он. «Что?» «Сколько лет? Ну, вам! Я спрашиваю, вам!» Она показала пальцем на его грудь и показала пальцами, что хочет узнать цифру его лет. «У меня, — спросил молодой господин, — часы есть еще очень рано, я вам покажу». Он вынул плоские золотые часы и протянул их даме. Та наклонилась над циферблатом и с улыбкой показала две цифры. «Вот, 10 и 11. Вам уже есть 21 год, а? Вам, вам! Ах, какой вы непонятливый!» Она рассмеялась, будто жемчуг рассыпался по тарелке. «А-а-а!» — сказал, кивая головой юноша. «Понимаю. Домой! Нужно быть дома между 10 и 11. Да-да, но еще очень рано!» «Так?» — захлопала в ладоши дама. «Значит, я угадала. 21 год, вы мой милый ребенок!» «Милый ребенок?» Придвинулся ближе к ней и, положив незаметно в тени спинки стула свою руку на ее талию, сказал: «Поедем ко мне». «Что вы, сумасшедший, увидит?» — ахнула дама. «Примите руку». «Я не могу», — горячо сказал юноша. «Я с ума сойду, если мы сегодня расстанемся. Если тебе нужно домой в 11 часов, поедем ко мне. У нас еще 2 часа. Ведь я тебе тоже нравлюсь». Рука его продолжала лежать на ее талии, рука эта, очевидно, жгла тело молодой женщины. Трепет пробежал по ее плечам, и она, схватив свободную руку юноши, прошептала слабеющим голосом: «Ради бога, не надо! Я даже не знаю, что вы говорите!» И вот страсть молодого человека сделала чудо! Он напряг все силы своего ума и вспомнил: «Алёнах Гауз! Ко мне, хорошо?» Он указал пальцем на себя. «Домой?» Шаловливо засмеялась дама. «К вам, милое дитя, да о чем же мы там будем разговаривать? Впрочем, нужно идти, становится сыро». Молодой господин постучал лакея, бросил ему рубль и, взяв красавицу под руку, повел ее, ловко лавируя между столиками, под восхищенными взглядами сидевших дам и мужчин. И две стройные сильные фигуры шли по аллее к выходу, освещенные, облитые одним и тем же светом луны, сковавшим их в единую серебряную группу. И имя этой скульптурной серебряной группе было «Желание». Я проследил с божественным хладнокровием за ними до тех пор, пока они не скрылись в зеленой лунной пыли. И я, как Бог, знал последующее, хотя не мог его видеть. Недолгую борьбу красавицы с предприимчивым юношей, ее несогласие идти к нему, потом ее согласие, потом жаркие тесные объятия, тихие благодарные поцелуи и свет луны на крохотных, беспорядочно брошенных туфельках, на висящей на спинке стула кофточки и шляпки, на которую бесцеремонно взгромоздился мужской жилет. Не думавший о таком легкомыслии там, на бульваре, когда он облекал грудь своего хозяина. Могу сказать, в этот вечер на бульваре я видел яркое подтверждение старой истины. Есть в природе такой язык, который выше любого иностранного.
1: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Язык». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». Читает Александр Клюквин.
1: У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом. В ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. «Тут в нашем уезде, ваше происходительство, — сказал он, — лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы и первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет, и как рукой. Сила ему такая дадена».
2: «Где же он теперь?»
1: «А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так. У раба Божия, Алексия, зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете».
2: «Ерунда! Шарлатанство!»
1: «А вы попытайте, ваше превосходительство». «Да водки очень охотник. Живет не с женой, а с немкой. Ругатель! Но, можно сказать, чудодейственный господин».
3: «Пошли, Алеша!» — взмолилась генеральша. «Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого».
2: «Ну ладно!» — согласился Булдеев. «Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет! Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать?»
1: Генерал сел за стол и взял перо в руки.
4: «Его в Саратове каждая собака знает», — сказал приказчик. «Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть. Его благородию, господину Якову Васильевичу... Васильевичу...
2: Ну?
4: Васильевичу... Якову Васильевичу, а по фамилии... А фамилию вот и забыл. Васильевичу, черт, как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил, позвольте-с».
1: Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.
2: «Ну что же, скорей думай!»
4: «Сейчас, Васильевичу, Якову Васильевичу, забыл... Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте, Жеребцов? Нет, это не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная. Какая? Ты из головы вышибла».
2: «Жеребятников?»
4: «Никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев...»
2: «Это уже собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?»
4: «Нет, это не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин, все не то».
2: «Ну так как же я буду ему писать, ты подумай».
4: «Сейчас, Лошадкин, Кобылкин, Коренной». «Коренников?» — спросил генеральш. «Никак нет. Пристяжкин, нет, не то».
2: «Забыл». «Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл?» — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!
1: Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
2: — Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!
1: Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного.
4: — Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко... Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич... Жеребкович, Кобылянский.
1: Немного погодя, его позвали к господам.
2: «Вспомнил?»
1: — спросил генерал.
4: «Никак нет, ваше превосходительство».
2: «Может быть, Конявский? Лошадников, нет?»
3: И в доме все наперерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. «Табунов!» — спрашивали у него. «Копытин, Жеребовский!»
4: «Никак нет», — отвечал Иван Евсеич, и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. «Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев...» «Папа!» — кричали из детской. «Тройкин, Уздечкин!»
3: Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами.
4: «Гнедов!» — говорили ему.
2: «Рысистый!
4: Лошадицкий!»
3: Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь. Ходил из угла в угол и стонал. В 3 часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
5: «Немеринов ли?»
3: — спросил он плачущим голосом.
4: «Нет, Немеринов, ваше превосходительство»,
3: — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.
2: «Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая».
4: «Истинное слово, ваше превосходительство, лошадиная. Это очень даже отлично помню».
2: «Экий ты какой, братец, беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!»
3: Утром генерал опять послал за доктором.
2: «Пускай рвет», — решил он. «Нет больше сил терпеть».
3: Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны.
4: «Буланов, через Сидельников», — бормотал он. — «Засупонин, Лошадский».
2: — «Иван Евсеич», — обратился к нему доктор, — «не могу ли я, голубчик, купить у вас 4/5 овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой».
3: Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.
4: «Надумал, ваше превосходительство!» —
3: закричал он радостно, не своим голосом влетая в кабинет к генералу.
4: «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов, фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!»
2: «Накося!» — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его 2 кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося!»
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Лошадиная фамилия». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Дорофеев. Рассказ «Первое слово». Читает Сергей Казаков.
1: «Щи». Таково было первое слово, сказанное мной в этой жизни. Может, и прежде чего-то лепетал, но именно «щи» выловила из слабенького речевого родника нянька. «Голубь мой!» — обрадовалась. «Сейчас разогрею». С тех пор эти «щи» надолго прилипли ко мне. В раннем детстве, не считая закармливания щами, первое слово не огорчало. Напротив, папа бывало хвастал перед гостями. «Только истинный россиянин может отмочить такое. Щами, как говорится, мир стоит». Знавал я человека, брякнувшего в колыбели кака. Стыдно рассказать о его жизни. В ту медлительную пору длинных дней я, конечно, не задумывался о судьбе. Так, туманно представлял себя всенародным героем где-то в районе Минина с Пожарским. Однажды к нам приехала двоюродная тетя с кошачьим именем Муся и повадками дворового кота. «Племяш!» — щелкнула прибольно по носу. «Кем думаешь быть?» «Кашкадавом», — тут же решил я, но ответил деликатно. «Общим любимцем». «Прекрасно!» — как-то излишне восторгнулась тетя Муся. «А скажи на милость, каково было твое первое слово?» «Скрывать тут было нечего. Щи!» С этой-то минуты и начались мои отроческие страдания. Тетя Муся фыркнула, и хвост, не припомню точно, имелся ли он тогда, одним словом, хвост мелко заколотил по полу. «Гениально! Щи!» Она прыгнула на диван и долго щикала на разные лады, превратив мое родное в сыскное и «щи». «Должна предупредить, миленький, всеобщим любимцем ты станешь на кухне, в поварском колпаке. На роду тебе написано «готовить пельмени, пирожки да помпушки» и, бесспорно, «щи». И так горели ее зеленые глаза, что сомнений в пророчестве не оставалось. Впервые еще слабой тенью застила мои глаза предопределенность. Едва не теряя сознание, представлял я бесконечные ряды пельменей, пирожков и неких помпушек. «Ну-ну», — сказала Муся, — «не печалься. Будешь коком на корабле или кухонным генералом, шеф-поваром». «И ничего-ничего не изменить?» — спросил я, обмирая. Тетя вздохнула, развела руками. «Что на роду написано?» И зашептала, примурлыкивая. «Представь, первым словом в моей жизни было мяу. Более того, вторым — му. Вот и стала ветеринаром с кошачьим уклоном. Все решает первое слово. Против судьбы, драгоценный, не попрешь». Я был потрясен неотвратимостью, той единственной дорогой, с которой никуда, никуда, никуда. Не то угнетало, что суждено стать поваром, а именно «как ни крути», именно «хочешь, не хочешь». «Ищи!» — возникла подсказанная тетей Мусей. «А чего, спрашивается, искать? Щи они и есть щи». У других-то первые слова были куда достойней. «Диван», «баба», «пика». Особенно отличилась девочка из соседнего подъезда. Едва начав разговаривать, произнесла ясно и отчетливо: «генерал». «Насколько же унизительны мои щи!» Невольно я начал разговаривать шепотом, сторониться друзей, ходить по стеночке. И думал неотлучно, как же изменить то, что на роду написано. Возможно ли?
2: «Да что ты убиваешься?» — недоумевал папа. «Прелестное, вкусное слово «щи». К тому же должен ты знать, что нянька наша с давних пор глуховата. Еще и в моем первом слове сомневалась. То ли руль, то ли рубль. А легко ли, думаешь, жить без четких ориентиров?»
1: Я бросился к няне. «Может, ты не дослушала? Может, это не щи, а щит? Или на худой конец шимпанзе?»
3: «Бог с тобой, голубь мой, какие худые концы!» — раздосадовалась она. Как вошла в спаленку, так и услыхала: «щи». Послушала, помню, не прибавишь ли чего? Да так и заснул голубь со щами на устах. Расплескалась последняя надежда. Впору рыдать о пропащей жизни. Я представлял, как по первому слову принимают в институт, на работу. Так сразу и спрашивают: «А какое, простите, слово было у вас первым?» Кто же захочет иметь дело с человеком, который, не подумавши, брякнул «щи»? Все зависит от первого слова. Было оно в самом начале и сотворило бог знает чего. И мытаря, и пекаря, и концы... и, собственно, начало. Проснувшись одним прекрасным утром, я и не понял-то сразу, отчего оно прекрасно. Полеживал, вспоминал сновидение. И вдруг сообразил. Нянька-то услыхала лишь самый худосочный кончик. Когда она вошла, я как раз завершал речь. Мое первое слово было полновесным. Впервые обращаясь к этой сложной жизни, я хотел, видно, сказать нечто важное о прошлой. Да заснул, ослабев от усилий. А начинал бодро. «Товарищи!» «Нет сомнений, товарищи!» Завопил я прекрасным солнечным тихим утром, будто рождаясь во второй раз. Сбежались сонные перепуганные родители. «Нянька!» «Нищи!» — орал я. «Товарищи!» Больше, увы, сказать было нечего. Ни о прошлой жизни, ни об этой обновленной. «Дорогие товарищи!» — поник я. «Что же у меня на роду написано?»
0: Мы читали рассказ Александра Дорофеева «Первое слово».

0: радио «Звезда».
1: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Михаил Арцебашев. Санин. То самое важное в жизни время, когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Это, видимо, должно объяснить читателю сразу очень многое. Но и вопросов возникает немало. Когда же это у него начал слагаться характер? Почему он рано начал жить вне семьи? И жила ли семья на природе? Совсем забыл сказать, что роман был написан сразу после революции 1905 года. Разочарование и бравирование свободой охватили общество. Все побежали от старых устоев, от морали. Москвичи это хорошо знают по станциям метро. Сначала баррикадная, потом 1905 года, потом уже беговая. А куда прибежали? Вот он вопрос. Наверное, в лавку, где продавали роман Арцебашева. Он, роман, успокаивал, тянул и к оседлости, и даже к лёжке по медвежьей. Монотонно и неспешно течет действие. Плавно говорят герои. А о чем вообще книга? О том, что надо быть верным к себе, надо быть ближе к природе.

0: Санинский бульончик. Но время другое. И все читали, и все переживали, и окунались в светлое и радостное сияние зари. Эта цитата была.
1: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Константина Сергеевича Станиславского Антону Павловичу Чехову. 22 октября 1903 года. Москва. Я привык к смутным впечатлениям от первого чтения ваших пьес. Вот почему я боялся, что при вторичном чтении «Вишневого сада» она не захватит меня. Куда тут? Я плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержаться. Слышу, как вы говорите: «Позвольте, да ведь это же фарс!» Нет, для простого человека это трагедия. Я ощущаю к «Вишневому саду» особую нежность и любовь. Я объявляю эту пьесу вне конкурса и не подлежащей критике. Кто ее не понимает, тот дурак. Любящий вас, Станиславский.
1: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские военные за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Украиной, сообщает Министерство обороны. За это время в зоне ответственности всех российских подразделений противник потерял более 1200 боевиков, отмечает оборонное ведомство. Также сообщается, что в зоне специальной операции российские системы противовоздушной обороны сбили 4 авиабомбы, одну ракету установки «Хаймарс» и 740 украинских беспилотников, добавили в Министерстве обороны. В Туапсинском районе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта уже собрали и вывезли, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В уборке задействованы около 750 человек и 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, рассказал глава МЧС Александр Куренков.
2: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти, горимой нефти, которая сейчас идет. Сразу хочу сказать, что это все остановлено. Сейчас излияние не происходит.
1: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Бюджет России пополнится на 200 миллиардов рублей благодаря росту цен на нефть, сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, доходы и недопоступления в бюджет за последние два месяца сравнялись. Это означает, что они взаимно компенсируют друг друга. На просветительском марафоне «Знание первое» Силуанов подчеркнул, что российский бюджет должен быть устойчивым как минимум на 3 года, даже если цены на нефть продолжат снижаться. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Турнир проходил с 1 по 3 мая. Это был первый старт для наших спортсменок под национальным флагом и гимном после снятия ограничений Международной федерации водных видов спорта. Выступление российских синхронисток отметили не только зрители, но и эксперты. Многие подчеркивают высокий уровень подготовки, отточенную технику и эмоциональную выразительность программ. Россиянки выиграли 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Первыми стали синхронистки из Китая, а замкнули тройку призеров британки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».

0: Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной. Она интимна. К ней надо приглядываться, как к книжному петиту. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется, но она сразу оживает, если взять ее в руки. Наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека.
1: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Игры человечества.
3: Британцы утверждают, футбол – это джентльменская игра, в которую играют хулиганы, а регби – хулиганская игра, в которую играют джентльмены. Странное заявление. Футбол, конечно же, не балет, но откровенного хулиганства судья матча не потерпит. Сразу покажет красную карточку и выгонит с поля. К тому же футбол – игра жесткая, контактная. Борьба за мяч каждую секунду. А регби еще травмоопасней. С десяток беззубых громил здоровяков сбивают соперника с ног. Затем дружно наваливаются на бедолагу сверху, пытаясь всеми правдами и неправдами отобрать у него мяч, внешне напоминающий продолговатую дыню. Где же тут знаменитое английское джентльменство? А ведь так все красиво начиналось. 1823 год. Графство Уорикшир. Город Рагби или Регби. Студенты местного колледжа играют в футбол. Встреча напряженная, боевая. Проигрывать не хочет никто. Страсти накаляются. Как вдруг происходит неслыханное. Один из мальчишек по фамилии Уильям Уэбб Эллис хватает мяч в руки и бежит вместе с ним прямо в ворота соперника. Гол, разумеется, не засчитан. Арбитра, к слову, смутила вовсе не игра руками. Тогдашними футбольными правилами она разрешалась. Однако игрок, если уж взял мяч в руки, обязан был тут же отпасовать его товарищу по команде. А он этого не сделал. Судья подозвал нарушителя и произнес фразу, которая впоследствии стала легендарной.
4: Это была хорошая попытка, Уилли. Очень хорошая, но не более. Марш с поля. Ты удален.
3: В тот же вечер в таверне под красочным названием «Свободный человек» собрались игроки и болельщики. В процессе горячих споров, иногда перераставших в мордобой, и родилась новая игра, которую назвали в честь того самого городка Рагби, где студент Уильям Уэбб Эллис впервые попытался забить гол руками.

0: А вот была история.
1: Однажды у писателя Александра Дюма попросили 25 франков. Деньги собирали на похороны умершего в бедности судебного пристава. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я готов отдать все, что у меня сейчас есть. Только похороните сразу дюжину судебных приставов».
0: Да уж, была история.
2: Радио «Звезда». Книга «На ночь».
0: Валентин Пикуль. Историческая миниатюра «Король русской рифмы». Читает Егор Серов.
3: Король русской рифмы. В юности я уделял большое внимание словосочетаниям, а соотношение звуков, особенно рифмование их, вызывало обостренный интерес. Меня приводила в восторг словесная музыка: «На камне векамне, зеркало исковеркало». Я ходил тогда в широченных клешах матроса, в белых парусиновых баретках, которые хитроумно чернил ваксой. Раз в неделю я бывал в объединении молодых литераторов, которым руководил старейший ленинградский поэт Всеволод Рождественский, человек большой культуры и добряк по натуре. Однажды он потряс мой слух, упомянув несколько строчек: «Область рифм — моя стихия, и легко пишу стихия, даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром». Тогда я жил под большим впечатлением Блока и Маяковского, Георгия Иванова и Николая Огнивцева, но эти каламбуры заставили меня вздрогнуть от неожиданности. Помню, был осенний вечер в городе, шел дождь, мне было скучно, мои баретки промокли, а на площади перед Московским вокзалом я случайно повстречал своего учителя, Рождественского. «Проводите меня, Валя», — сказал он мне. Мы тронулись по Невскому, и Всеволод Александрович взмахнул тростью, указывая вдаль, где едва виднелся шпиц Адмиралтейской иглы. «Валя», — спросил он меня, — «известно ли вам, что вот от этого места до самого Адмиралтейства поэт Дмитрий Дмитриевич Минаев на пари соглашался идти, разговаривая о чем угодно, только стихами?» Я, кажется, впервые в жизни услышал имя Минаева. «Стыдно, Валя, не знать короля русской рифмы». Конечно, стыдно, но я тогда не знал многого. Минаев меня увлек, и я по сей день не перестаю удивляться бесподобной виртуозности его замечательных версификаций. «Семьей забыта и заброшена, за ленту скромную, за брошь она. Ты грустно восклицаешь: талия, в 100 сантиметров, моя талия, действительно такому стану, похвал я воздавать не стану». Стихотворчество, живое и образное, всегда было авторитетно в нашей стране, благо сам обильный, красочный русский язык давал немало возможностей для поэтической выразительности. Чудаков и графоманов в этом деле тоже было, конечно, немало. Мне сейчас вдруг вспомнилось, что до революции на Путиловском заводе служил тишайший конторщик, который не умел говорить прозою. Он даже бухгалтерские накладные составлял в виршах. И вот как это у него получалось. «Стержень стальной для руля кормового» — 2 штуки. «Румпель железный в корму» — 1 штука. «Болт не стальной, а железо простого» — 30 штук. «Гайка и шайбы к нему» — 25 штук. Давным-давно на пароходе, плывущем в лунную ночь по Волге, один начитанный провинциал познакомился с молодым пассажиром, в разговоре с которым нечаянно выяснилось, что он в Петербурге литератором. «Так, пописываю кое-где, нужда, знаете ли, заставляет». Провинциал оказался большим почитателем поэзии. «Если кто и есть сейчас из поэтов, то от Некрасов, Курочкин, Доминаев, остальные же от греха подальше под псевдонимами прячутся. Правда, неплохо темный человек пишет». «Темный человек — это я», — представился попутчик. «Да, крайне рад. А есть еще майор Бурбонов». «Это тоже я». А вот еще остро сочиняет общий друг. Как не знать, это опять-таки я пишу. Образованный провинциал возмутился. Я вам так скажу, господин хороший. Врать, конечно, всем можно, но нельзя же быть таким наглым Хлестаковым. Дмитрий Минаев плыл на родину, в тишайший Симбирск, и он никого не обманывал. Все эти псевдонимы принадлежали ему. Утром пароход причалил к родному городу. Прямо к набережной спускались ароматные кущи славных симбирских садов с цветами, пчелами, фруктами. А вот и классическая гимназия, в которой поэт безуспешно боролся с латынью. Минаев начинал жизнь мелким чиновником. Сначала в Симбирске, затем в Петербурге, где и получил чин за хороший почерк. При отсутствии пишущих машинок каллиграфия в те времена оценивалась высоко. Юношу тянуло к поэзии. Он присматривался к тому, что пишут другие поэты. «Всюду глагольные рифмы», — возмущался он. «Бить, пить, стоять, лежать, петь, хотеть, сказала, отвечала». Эдак без особого труда можно вытягивать поэму длиною в версту. Своему влюбленному приятелю Минаев советовал: «Не ходи, как все разине, без подарка ты к разине, но ей делая визиты, каждый раз букет визиты». А своей милой прелестнице он шептал на ушко: «Я встречаюсь с Изабеллою, нежным взглядом дорожу, как наградой, Изабеллою, ручку взяв ее, дрожу. С нею я дошел до сада, и прошла моя досада, а теперь я весь аллею, вспомнив темную аллею». Однако не станем думать о Минаеве как о талантливом рифмоплете зубоскале. Если отец, его тоже поэт, привлекался по делу Петрашевцев, то Дмитрий Дмитриевич сидел в крепости по делу Каракозова, стрелявшего в Александра II. Историки обычно называют его демократом, а иногда пишут более конкретно – революционный демократ. Минаев примыкал к редакции «Современника», передового журнала России. Максим Горький относил Минаева к компании самых резких и демократически настроенных людей того времени. 14 лет жизни поэт отдал сатирическому журналу «Искры», где его рифма заострилась, как кончик осиного жала, сделавшись опасным оружием в борьбе с бюрократией, казнокрадами, взяточниками и просто мерзавцами. Крупская писала, что в семье Ульяновых очень увлекались искровцами, в том числе и Минаевым, а молодой Ленин многие стихи помнил наизусть. Да и как не запомнить, как ими не восхититься? Вот одно из них с безобидным названием «Кумушки». Автор вроде бы уговаривает куму Кондратьевну прогнать мужа, который житья ей не дает бедной, но в подоплеке обыденных слов Минаев затаил мощную политическую сатиру. «Сладко ли, не сладко ли, все по шее ль бьют, лупят под лопатку ли, так не плачь, кума, позабудь, Кондратьевна, нужно из ума гнать и гнать и гнать его». Казалось бы, что тут такого? А прочтите стихи чуть по-другому, и получится, что бедняка лупят под лопатку ли. А Паткуль — обер-полицмейстер Петербурга. Что надо гнать и гнать Игнатьева, а Игнатьев — генерал-губернатор столицы. Минаев безжалостно разоблачал крепостников, доставалось от него и Фету с его замашками старорежимного помещика. Минаев писал в пародиях: «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что Семен работник с Фетом не поладил, как бывало, шепот, робкое дыхание, трели соловья, лошадей крестьянских ржанье под окном свинья, в дымных тучках пурпур розы, в людях страха нет и глотает злобы слезы крепостник-поэт». Третье отделение находилось на Фонтанке возле Цепного моста, и Минаев не боялся разоблачать его тайны. «У Цепного моста видел я потеху, черт, держась за пузо, подыхал от смеху. Батюшки, нет мочи, умираю, право, в третьем отделении изучают право». Право На бесправие, эдак скоро, братцы, мне за богословие надо приниматься». Минаев выпускал сатирический журнал «Гудок», за главную виньетку к которому придумал сам. Над толпою стоял человек, размахиваясь знаменем, на котором начертано «Уничтожение» — портрет крепостного права. Цензура проморгала. Только на 6-м номере заметили, что лицо знаменосца — это лицо Герцена. Гудок закрыли. Творческая плодовитость Минаева была необычайна, а стихи его брали на расхват. Он обладал не только даром версификатора, у него был и редкостный дар импровизации. Конечно, издатели жестоко эксплуатировали Минаева. Вот сидит он с друзьями в ресторане у Палкина или Еремеева. Прибегает метранпаш из типографии, сам чуть не плачет. «Митрич, Митрич, спасайте, место пустое, заполните!» «А сколько строчек надо было, братец?» «На 3 рубля, ну что вам стоит?» И тут же, в шуме компании, Минаев на салфетке создает блестящее по исполнению восьмистишие. Один маститый, но бесталанный писатель однажды упрекнул поэта за то, что тот базарит себя на мелочи, и сразу получил ответ: «Ты истину мне горькую сказал, и все-таки прими за это благодарность. На мелочи талант я разменял, а ты по-прежнему все крупная бездарность». 25 сборников стихотворений. Это не все, что он сделал. Дмитрий Дмитриевич усиленно переводил Байрона и Гюго, Данте и Гёте, Бернса и Сырокомлю, Лессинга и Мольера, Шелли и Леопарди, Лонгфелла и Девиньи, Ювенала и Альфреда де Мюссе. Пробовал он силы и в драматургии. За пьесу «Разоренное гнездо» Академия наук присудила Минаеву премию в 500 рублей, что заставило автора сказать: «Ей-ей! Да, в Академии наук плохие хозяева. За разоренное гнездо вдруг дали мне 500 рублей». А как много размусорил, расшвырял за столом просто так, ради шутки, импровизируя, не стараясь даже запомнить сказанное на злобу дня. Сверкнул и тут же забыл. Но даже в смехе Минаева иногда прорывались горькие слезы. Счастливым быть не всякий мог, но в каждом сердце человека найдется темный уголок, где затаились слезы века. Этот веселый, внешне безалаберный человек, расточитель экспромтов и шуток, был глубоко несчастен. Виною тому неудачный брак с женщиной, никогда его не понимавшей. От этого поэт не любил свой дом, предпочитая ему редакции или трактиры. Несмотря на богатое дарование, Дмитрий Дмитриевич постоянно нуждался. Один журналист вспоминал: платили ему рубль, иногда полтинник. Брал. Предлагали 2-гривенный, молча брал. И пил главным образом от разных горечей неприглядной семейной жизни. «Зачем ты, Митя, пьешь?» — спросил я его как-то. «Потому что я женат. Что за вздор ты городишь? А ты прежде женись, да попади на такую женщину, которая... тогда и сам уразумеешь». Я думаю, нет ли намека здесь на драму вот в этих строчках? Когда дуэт его любви любовным трио завершился.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем историческую миниатюру Валентина Пикуля «Король русской рифмы».
3: После закрытия «Современника» искры тоже угасли. Минаев перебивался паденной работой в газетах, писал популярные фельетоны в стихах. Легион врагов и одиночество делали свое черное дело. Минаев допевал свои песни с видимым утомлением среди хора новых и моднейших птиц, усердно чирикавших вялые мотивы о своих золотушных страданиях и любовных томлениях. Так вспоминал о нем человек, которого Минаев не любил, и чей образ заклеймил в убийственных строках: «По Невскому бежит собака, за ней Буренин тих и мил. Городовой, смотри, однако, чтоб он ее не укусил». Семейная жизнь ему опостылила. Минаев неделями пропадал вне дома, а стихи, случалось, писал на обертках меню в трактире. Однажды он вырвался из этого губительного круга, уехал в Винницу, где, по слухам, завел козу, которую сам же и доил. В благодарность за целительное молоко он посвящал козе хвалебные мадригалы и дифирамбы. А вернулся в Петербург, и богема снова втянула его в свой круговорот. Минаев все чаще впадал в мрачную прострацию. Его болезненная раздражительность давала пищу для создания новых сплетен и злословия недругов, откровенно говоривших так: «Да пусть он скорее подохнет, окаянный, от его языка уж сколько людей к литературе подступиться не могут!» Да, боялись, потому что Минаев все бездарности разил наповал хлесткими эпиграммами и издевался над графоманами в безжалостных пародиях. А в 1882 году на юбилейном обеде писателей в честь Дениса фон Визина кто-то ляпнул, что скоро, мол, коронация императора Александра III. «Как бы тебе, Митя, не пришлось писать оды?» Минаев нервно вздрогнул, отвечая экспромтом: «О нет, я не рожден воспеть героев коронации, зато вполне я убежден, что он есть кара русской нации». За это его привлекли в департамент полиции, где и предупредили, что впредь к нему будут приняты самые строгие меры. Враги радовались, видя, как погибает талантливый человек, а Минаев делался все отчужденнее, и лишь когда его окружала атмосфера табачного дыма и пива у Палкина, тогда он впадал в калейдоскопическое остроумие для красного словца, не жалея и родного отца. Озлобленному критику Минаев влепил как пощечину: «Изъеден молью самолюбия, походишь ты на старый мех, не холодишь, не согреваешь, а только можешь пачкать всех». Женщины в ресторане были вызывающе декольтированы. «Модисткам нынче дела мало, на львиц взгляните, городских, когда-то мода одевала, а нынче раздевает их». Актер Анатолий Любский жаловался, что он, гений, никак не уживается с театральным начальством. Минаев отвечал: «Ныне Любского Анатолия в храме Талии ждут гонения, а он сетует: Анатолия создан небом был с даром гения». К столику, за которым сидел Минаев с приятелями, подсела знакомая в слезах, ее оставил недавно возлюбленный, и у Дмитрия Дмитриевича легко складывается забавное утешение: «Обстоятельствами суженный изменил вам Даша, суженый, но забудьте вы о суженом, ждет шампанское вас с ужином». Подсел приятель, ездивший недавно в Ростов, где его обворовали жулики на вокзале. Минаев сразу реагирует: «Я говорил Ростовом, не знаетесь вы с Ростовом». Мелькнуло барское лицо писателя, который отличился доносом на своего товарища, и Минаев тут же убивает его. «Нельзя довериться надежде, она ужасно часто лжет. Он подавал надежды прежде, теперь доносы подает». И весь этот каскад без подготовки, без напряжения. 1884 год застал Минаева в Киеве. Писатель Иероним Ясинский в «Романе моей жизни» пишет, что Дмитрий Дмитриевич поразил его угнетенным видом. Он спросил его: «Митя, а что еще у тебя случилось?» «По высочайшему повелению закрыты и отечественные записки за якобы вредное направление. Погас последний светоч русской словесности, и боюсь, что драгоценный наш Михаил Евграфович подобного удара не снесет». Салтыкова-Щедрина он неизменно боготворил, а болезнь почек уже мешала работать. И Минаев, все больше озлобляясь от нападок врагов, впадал в крайности неустроенного бытия. Из семьи он ушел, и вряд ли его там удерживали. На самом сложном распутье жизни Минаеву вдруг повстречалась умная, чудесная женщина — Екатерина Николаевна, вдова симбирского врача Худыковского. И эта запоздалая, но святая любовь изменила всю жизнь поэта. Глеб Успенский спешил порадовать критика Михайловского, что Минаева теперь не узнать. Он как будто заново вымыт, выстиран и приглажен. Михайловский сам убедился в этом, оставив проникновенную запись о Минаеве. Какая благородная душа, какое нежное сердце систематически в течение нескольких лет заливались вином. О, если бы женщины всегда могли соображать, какой свет, но зато и какой мрак они могут вносить в жизнь человека. Дмитрий Дмитриевич воспрянул душою, но болезнь почек прогрессировала, а жить в столице ему опротивило. Он стал поговаривать о поисках тихой пристани. Не пора ли нам, Катенька, вернуться на Волгу? Симбирск встретил их гамом грузчиков на пристани, теплым цветением необозримых садов. Влюбленные сняли домик в захолустье на Солдатской улице, а общество Симбирска чествовало поэта враждебным отчуждением. Сколько уж лет прошло с той поры, как Минаев, еще молодой и задорный, описал нравы родного города в сатирической поэме, не пощадив никого в Симбирске. Но, оказывается, ни дети, ни внуки ничего не простили. Денег не было, и Минаев закладывал вещи. Одиночество угнетало. Он переводил эпиграммы из Марциала, но внимание было ослаблено болями. И сам чувствовал, что жизнь понемногу отворачивается от него. Минаев передал в дар Карамзинской библиотеке роскошное издание «Божественной комедии» Данте в собственном переводе, завещая, чтобы его книги всегда были доступными решительно для всех. «Катя», — просил он Худыковскую, — «пусть на моей могиле сохранятся слова. Минаев, он жил и перевел Данте». Наступали новые времена, и слабеющий поэт приветствовал восхождение нового светила Антона Чехова. Потом оставил перо и слег. Екатерина Николаевна скрывала от него смерть Салтыкова-Щедрина, но из газеты, случайно попавшей ему в руки, Дмитрий Дмитриевич узнал, что великого собрата не стало, и впал в глубочайший обморок. К ночи ему стало еще хуже, Минаев окликнул измученную Екатерину Николаевну. «Катенька, я, кажется, сегодня ночью умру». Теплым июльским утром 1889 года он скончался. Но даже и теперь, когда он лежал в гробу, служивый и чиновный Симбирск не пожелал проводить его в последний путь. Случайно в городе оказался тогда Каринфский, ныне прочно забытый поэт, который и оставил нам описание похорон. Гроб водрузили на дроги. Клячи в жалких попонах едва передвигали ноги, лил дождь, за гробом шла, спотыкаясь, и сама не помня себя от горя, Екатерина Николаевна Худыковская. А за нею пристала кучка нищих оборванцев, извозчики, да еще какие-то старушонки никому неведомые. Из почитателей поэта было всего лишь 3 человека, включая и самого Каринфского. К печальной процессии приблудился еще один нищий с котомкою и кружкой. Спрашивал:
4: «Из каких таких покойничек-то будет?»
3: Сочинитель:
4: «Эва, а чего делал-то он?»
3: «Стихи писал».
4: «А, ну, царствие ему небесное».
3: И отвалил в сторону. Благо от сочинителя богатых поминок не предвиделось. Когда на гроб посыпалась земля, громко зарыдала Худыковская, одна из старушек прошамкала:
4: «Кабы это да, в Питере, так небось музыка бы играла, а у нас-то что? Одни грехи наши, дай только».
3: Столица, поглощенная своими буднями, осталась постыдно равнодушна. Даже на панихиду в Казанском соборе явились 5, не больше, каких-то потертых, изжеванных нуждою около литературных личностей, которые озирались по сторонам, в чай не составить компанию для скорейших поминок в ближайшем трактире. Но чем дальше от Петербурга, тем прочувствованнее были некрологи на смерть поэта. Наконец, и в самом Симбирске стали гордиться своим земляком. За год до наступления 20 века жители губернии собрали по подписке деньги на сооружение памятника над могилой поэта. Солдатская улица тогда же была переименована в Минаевскую. Конец моего изложения пусть не покажется вам неожиданным. Бывший старинный Симбирск стал новейшим Ульяновском, а на улице Минаева снесли все прежние застройки, оставив в неприкосновенности лишь домик поэта. На его фасаде ныне укреплена мемориальная доска. Но сравнивая старые фотографии города с современными, я никак не ожидал, что улица моего героя волею проектировщиков станет главным и парадным проездом через весь город. Она уже сейчас является самой оживленной магистралью Ульяновска. В интерьере многоэтажных зданий скромно притих домишко поэта среди бетона, стекла и горячего асфальта, окруженный трогательной заботой всех тех, кто любит и помнит самого Минаева. Могила поэта находится под охраной государства. «Стройка на улице Минаева продолжается», так сказано в книге «Родной город Ильича».
5: Мы читали историческую миниатюру Валентина Пикуля «Король русской рифмы».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Валентин Пикуль. Историческая миниатюра. Повесть о печальном бессмертии. Читает Егор Серов.
2: Повесть о печальном бессмертии. Что такое опера? Беру с полки книгу, читаю. Оперой называется действо пением оправляемое. Она, кроме богов и храбрых героев, никому на театре быть не дозволяет. В ней все есть знатно. Золотые веки, собственно, в ней показываются. Для представления первых времен мира и непорочного блаженства выводятся в ней счастливые пастухи и во удовольствии пребывающие пастушки. О, наивность старого мира! Поставим книгу на место. Словно в густой первобытный лес мы погружаемся в темный 18 век, когда прозвучала в России первая опера. А в музыкальных справочниках между именами Аравина и Аракашвили уместилось иностранное имя Арайя Франческо. Имя это сейчас мало что говорит русскому сердцу. Между тем я был счастлив, когда мне удалось раздобыть изображение Франческо Арайи, который пышным метеором проскользил по горизонту русской жизни и тихо погас в отдалении. Имя этого человека вошло в историю нашей культуры. Но скажите, слышал ли кто из вас его музыку? Я никогда не слышал ни единой его ноты. Он бессмертен, хотя это печальное бессмертие. Было время Анны Иоанновны, время гадостное. Корабль пришел в Петербург издалека, в шорохе поникли паруса, выбеленные солнцем. Конец пути. Устал корабль, но еще больше устали люди, на нем приплывшие. Искатели судьбы. Бродяги-артисты, наемные убийцы и продажные женщины все пламенно взирали на русскую столицу, богатство и славы от нее вожделея. Пассажиры робко ступили на топкий берег, полога до воды сбегавшей. Крутились крылья мельниц за крышами 12 коллегий, а беленькие козы, тихо блея, паслись на травке. Смеркалось над Невой, но день не угасал. Матросы, обняв один другого, уходили вдаль горланя перед неизбежной пьянкой. Подумать только, еще вчера качало зверски, в потемках трюма стучались бочки со скверной солониной, а теперь паруса, свернутые в трубки, словно ковры, приникли к реям, и тишина. Какая тишина! Уверенно ступая, шкипер сошел на берег. В сиреневых сумерках белой ночи он разглядел фигуру одинокого пассажира, возле ног которого шуршала скользкая осока.
3: «Сеньор, а вы почему не поспешили в город?»
2: «Я не знаю, куда мне идти, я никого не знаю здесь». Старый моряк-далматинец с удивлением оглядел странного пассажира. Он был молод и красив, как Аполлон.
3: «Я как раз собирался в Астерию, чтобы напиться там хуже разбойника. Ступайте же и вы за мной. Вам, может, повезет, и вы среди местных пьяниц встретите своих земляков».
2: В Астерии путешественник присел у двери. Закрыв глаза, он стал делить кабацкий шум на дольки, словно апельсин. Вот немцы говорят, вот англичане, вот французы, гортанные и крикливо спорят ракочащие голоса, русские, а вдруг его как будто обожгло родным наречием, итальянским. Вскочив, он подбежал к столу, за которым восседали два приличных господина в коротких париках, какие носят мастеровые и художники. «Я прямо с корабля, вы говорите языком моей родины!» Господа-ремесленники привстали благородно. «Я живописец и гравер Филиппе Матарнови. Я театральный декоратор Бартоломео Тарсио». Они пригласили его за стол. «Меня зовут», — начал он свой рассказ, — «Франческо Арайя. Я родом из Неаполя, где песни начинают день и песней провожают.
3: Родители мои незнатны, но природа рассудила за благо наградить меня даром музыкальных композиций. Сеньоры, я удивлен, почему ваши лица остались каменны. Неужели слава обо мне еще не дошла до этих пасмурных краев?
2: Франческо Арая, ты случайно не знаешь такого? Спросил живописец Матторнови у декоратора Торсио.
3: Увы, вздохнул тот, впервые слышу. Арая поникнул головой, большой и гордый. 5 лет назад я поставил первую оперу «Беренича», а вслед за нею прозвучала на весь мир и вторая «О любви».
2: «Но где они прозвучали?» — спросили его.
3: Арая возмутился. «Уж не принимают ли его за самозванца?»
2: «Сеньоры», — выпрямился он, — «мои оперы услышала Тоскана». И Рим, сам гордый Рим рукоплескал мне, а Тоскана носила меня на руках. Вы не поверите, сколько у меня было тогда амурных приключений из-за этой славы, подстерегавшей меня из-за угла, как убийцы, неосторожную жертву.
3: «Тоскана — это хорошо», — причмокнул Матторнови.
2: «Рим тоже неплохо», — согласился Торсио.
3: «Но сосна...» «Еще не рождает скрипки», — засмеялся Рая. «Скрипку из сосны рождает труд, и я способен быть трудолюбивым. Итак, сеньоры, продолжу о себе». 2 оперы прошли с успехом. 4 знатные дамы вонзили стилеты в свои ревнивые сердца, не в силах перенесть моих измен. Но принеся славу на легких крыльях, мне оперы в карман не нашвыряли денег.
2: Художники снова угостили его вином.
3: «Мальчишка!» — пыхтел Филиппе Матторнови. «О, блудный сын!» — вторил ему Бартоломео Торсио.
2: Арая даже обомлел. «Вы не рукоплещете? Вы броните меня?»
3: «Вернись на корабль и убирайся домой. Таких, как ты, здесь очень много. Бездарные глупцы бросают дома родных. Невесты, помешавшись на золоте, стремятся в Петербург. Я не бездарен. Сядь, не хвались. Итальянская капелла еще поет здесь, это верно. Но под этим небом звучат ее последние вокализы. При дворе русской царицы более всего жалуют монстров. Вот и научись писать зубами. Огонь петролиума глотай, в кольцо скрутись или ходи на голове, тогда и станешь в почете. Один лишь обергофмаршал Рейнгольд Левенвольде покровительствует нашему пению. Но сама царица и фаворит ее, герцог Бирн, обожают грубые шутки театра площадного, чтобы сыпались пощечины, чтобы драка до крови, чтобы кувырканье на сцене непристойно. Разве им дано ценить божественное очарование? «Плыви домой, дурак», — сказал Матторнови.
2: Рая долго сидел над вином, почти ошалелый. «Я проделал такой ужасный путь. Почему вы сочли меня бездарностью? Россия прислушается к моей музыке, да?»
3: Торсио махнул рукой, испачканной типографской краской. «Россия поет свои песни».
2: «Русским сейчас не до тебя», — добавил живописец.
3: «Но есть ли в этой дикой стране опера?»
2: «Нет, нет, нет оперы, и вряд ли будет».
3: «Так я создам ее. Пусть я стану автором первой русской оперы. Не верю, что Россия от моих услуг откажется».
2: «Не путай Россию с двором императрицы. Ты жаждешь золота от нищей страны, где богат только двор. Россия будет петь свои песни, больше похожие на стон. Здесь не Италия, и твоих песен не запоют на улицах, а при дворе с тебя потребуют. Знаешь ли чего?
3: Не знаю».
2: «Им лесть нужна, хоралы и кантаты. Ты будешь погибать в презренном словословии, и музыка твоя умрет там же, где и родится, во внутренних покоях Анны Иоанновны».
3: Франческо Арая высоко поднял чашу с вином. «В таком случае я остаюсь. Вы говорите, им нужны лесть и хвала? О, если б знали вы, мазильщики, сколь музыка моя подвижна! Писатель или живописец всегда несчастны. Они обязаны творить конкретно. Вот хорошо, вот плохо, вот краска белая, вот черная, сеньоры. Совсем иное в делах музыкальных. Влюбленный в женщину, в честь красоты ее, создам я каватину. Я ночью пропою ее, безумно глядя в глаза возлюбленной, и будем знать об этом только двое, она и я. Зато потом я эту каватину без стыда при дворе продам. Название ж каватине дам такое: «Величие Анны Паллады Севера». И купят олохи, да, купят за название. Неплохо, а? Живописец и декоратор переглянулись.
4: «По этой улице, что Невскую перспективу зовется, следуй до Невы, все прямо и прямо. Там тебе встретится речонка по названию Мойка. Ее ты перейдешь и путь продолжи. Когда увидишь лес и шлагбаум опущенный, здесь городу конец. И будет течь река по имени Фонтанка. По берегу ее ты заверни налево, увидишь вскоре дом, вернее же, услышишь пение. Вот там, на Итальянской улице, живут артисты наши. Войди без хвастовства, будь вежлив и почтителен к кастратам славным, и помни, что судьбу решать нужно не ночью, а только на рассвете». Перекинув через плечо конец плаща, Франческо Арайя входил в столицу русскую, чтобы покорить ее. Итак, дело за оперой. В это жуткое русское безголосие, где жизнь народа певца раздавлена поборами, измучена палачеством инквизиции, пусть ворвется его музыка, легкая, игривая, сверкающая, как потешный фейерверк. Она вспыхнет в узком и душном закуте царского двора и там же угаснет. Подумай, Франческо, как следует, еще не поздно. Может, лучше вернуться на пристань, сесть на корабль и отплыть домой? Нет. Франческо Арайя останется в России, ибо он жаждет золота. Много золота. На месте педагогического института имени Герцена в Ленинграде, Санкт-Петербурге, когда-то роскошествовала усадьба Рейнгольда Левенвольда. От тех времен осталось несколько деревьев. В царствование Анны Кровавой здесь, в кущах оранжерей, таились беседки Люстгаузы, куда гости по лесенкам взбирались, чтобы в уединении мыслить или амурничать. Фонтаны падали в бассейны, обложенные ильменскими раковинами. В залах дворца Левенвольда играли водяные органы, в которых вода издавала самые необычные мелодии. А по ночам, уже не зная, чем себя развлечь, присыщенный сибарит велел гасить свечи, и лакеи рассыпали в партерах зелени тысячи светляков, собранных в лесу, и в этом феерическом свете блуждал хозяин, меценат итальянских певцов. Летом 1735 года здесь появился Франческо Арайя. «Ваше сиятельство, я сочинил композицию, дабы музыкой доставить приятное волнение великой монархине российской». Гофмаршал полюбовался игрой своих перстней. «Одобряю, маэстро, прошу вас к инструменту». Франческо картинно откинул малиновый плащ, склонился над клавишами, крытыми перламутром. Название композиции «Абиацар» или «Сила любви и ненависти». В ней я желал возвеличить христианские чувства царицы. Оперу поставили в придворном театре 29 января 1736 года, а слушателям были розданы афишки, в которых поэт Василий Тредиаковский перетолмачил либретто на русский язык. Наш музыковед Тамара Ливанова в своей обширной монографии о музыке того времени писала: «Принимая во внимание, что то были первые оперные впечатления Петербурга вообще, этот факт нельзя недооценивать». Анна Иоанновна прослушала Арайю с удовольствием, благо уже знала от Левенвольда, что никакой крамолы не будет, а музыка восхвалит ее величие. Антиох Кантемир, бывший тогда послом в Лондоне, сразу же выписал партитуру оперы Франческо Арайи, которой заинтересовалась английская королева. Между композитором и поэтом стояла синьора Пьянтонида, певшая раньше в Лондоне, а теперь в труппе Арайи. Опустим занавес. Воодушевленный первым успехом, Арайя сочинил кантату состязание любви и усердия, в которой были такие куплеты. «Можно ли найти более усердия, чем у тебя, августейшая самодержица, и любовь более пылкою, нежели любовь к тебе твоих верноподданных? Как не счесть звезд на небе, так невозможно исчислить твои славные деяния. О, смелость композитора, ты потерпела аварию среди океана добродетели. Солнце не нуждается в похвалах, как и божественная русская императрица». Все сатрапы обожают восхваление их мудрости.
1: Радио «Звезда». Мы читаем историческую миниатюру Валентина Пикуля «Повесть о печальном бессмертии».
4: «Он и впрямь гениален, этот итальяшка», — зычным басом прорычала Анна Иоанновна. На корявом лице ее горели жгучие черные глаза. «Такого-то мне и надобно». Композитора сразу окружили придворные. «Ах, сеньор Арайя!» — восклицали они нарочито громко, дабы их слышала императрица. «Как вы тонко поняли нашу добрую государыню, как справедливо очертили ее ангельский характер!» Осыпанного милостями композитора повели к присяге. У святого алтаря Арайя, которому рукоплескали Рим и Тоскана, поклялся служить «Ея императорскому величеству государыне». Ну, а как быть тем, которые клятв не давали? Сейчас расскажу. Как раз в это время Мавра Шепелева, фрейлина цесаревны Елизаветы, сочинила для музыки действо о какой-то лавре, претендующей на престол. Цесаревну с ее фрейлиной пронесло мимо беды, но список либретто обнаружили у певчего регента Ивана Петрова. Его беднягу и разложили на лавке в тайной канцелярии под кнут. «Ты, сокол наш ясный, эту музыку с виршами позабудь, не твоя забота. Ежели опера и понадобится государыне нашей, голубице пресветлой, так найдутся иные мастера. Ну, надевай портки, вставай, да скажи спасибо, что живым выпустили». Не было у народа оперы, да и быть не могло. По деревням ходили калики, услаждая народный слух иными ариями. «Ох, прогневались снизу земля, а сверху небо, неужто никогда досыта не покушайте нам хлеба?» Наша музыкальная культура многим обязана итальянскому пению. Петр Ильич Чайковский радовался, когда на чердаках и в сараях театральной дирекции были случайно обнаружены бесценные нотные рукописи знаменитых Пейзиелло, Сарти, Чеморозы и Франческо Араи. На итальянской улице, ныне улица Ракова, в итальянском доме Франческо Араи повстречал итальянскую примадонну Марию Джованни Казанову, которая сказала: «Слышали новость? Влияние герцога Бирона, кажется, пересилило влияние гофмаршала Левенвольда, и при дворе хлопочут о вызове из Берлина труппы Каролины Нейбер. Я-то уж богата, могу вернуться в Неаполь, а куда денутся наши бедные кастраты?» Арайя, директор и капельмейстер итальянской оперы, в год получал тогда по 2000 рублей, сумасшедшие деньги. «О, порка Мадонна!» — бешено выругался он. «Пусть они треснут, эти акробаты и фокусники, способные лишь насыщать воздух театра своим зловонием. Неужели нам предстоит уехать?» Уже возникла мода на тирольцев с поющими канарейками в клетках. Русские дворяне развлекались часами с играющей музыкой. Анна Иоанновна, как и Бирн, любила видеть на сцене драки до крови, постыдное обнажение актеров. Что для них оперисты? Им хотелось наблюдать зрелища, какие в наши времена сочли бы вульгарным балаганом. Русский историк театра Шамбург

Бинаго писал по этому поводу: «Никогда глумление над личностью не достигало таких пределов. Выставление человека на позор увенчалось представлением знаменитого ледяного дома, в котором новобрачных стариков всю ночь морозили на постели изо льда под ледяным одеялом, присыпанным инеем. Немецкая труппа выжила итальянскую оперу с подмостков Петербурга, но она же в панике бежала из России, когда умерла Анна Кровавая, а герцога Бирна сослали подальше, волков морозить. Начиналось правление Елизаветы Петровны, большой охотницы до пения, театра, танцев и маскарадов. Франческо Арая почти 25 лет провел в России, ставшей для него второй родиной. Иногда, навещая Италию, он возвращался обратно уже не в силах жить без русских раздолий, без блинов и морозов. Человек он был общительный, веселый, вреда никому не делал, и русские люди его любили. Знаменитый актер Федор Волков в 1751 году сочинил для Араи текст к его опере «Титове милосердие». При дворе Елизаветы дышалось иначе. Только теперь Арая стал писать музыку для русских певцов. Лизонька Белоградская восхищала столицу великолепным сопрано, будто она родилась под солнцем Неаполя. А некий Гаврила, по словам Якоба Штеллина, выпевал труднейшие итальянские арии с искуснейшими каденциями. Итальянский поэт Джузеппе Банекки, живший в России, поставлял для Раи свои либретто, а на русский язык их переводили лучшие мастера – Тредиаковский и Ломоносов. А Сумароков сочинил для Раи первое оперное либретто на русском языке. Сумароков был душой русского театра. Летел из мысли в мысль, бежал из страсти в страсть. В ту пору жизнь еще не успела искалечить этого человека, он бурлил, как кипяток, всюду вмешивался, что-то отыскивал, негодовал, плакал, бил полицию по мордам, лаялся с вельможами, а театр обожал. «Камель помене, я впоследок обратился, и, взяв у ней кинжал, к театру я опустился. Языки чужды нам потребны для того, чтоб мы читали в них на русском нет чего». Пылкий патриот он и стал соратником Араи в его оперных постановках. Композитор развертывал свои оперы на фоне русского пейзажа. Он роднил свою музыку с русской жизнью, такой сумбурной, такой дико неустроенной и в то же время такой бесшабашно веселой. Сумароков написал либретто для его оперы «Цефал» и «Прокрис», целиком исполненный только русскими певцами. Это случилось в 1755 году. Александр Петрович Сумароков ликовал: «Ну, вот тебе и язык русский. По множеству гласных он столь благозвучен, что еще с итальянским может поспорить. Ты гляди, какие рулады выкручивает наш Гаврила». Успех был велик. По окончании Зингшпиля императрица, весь двор и битком набитый партер хлопали в ладоши и для вязчего изъявления одобрения всех оперистов одарили красивыми материями для новых платьев, а капельмейстера Араю драгоценной собольей шубой и 100 полуимпериалами золотом. Сумароков выразил свои восторги памятным мадригалом. «Арайя изъяснил любовны в драме страсти, и обще с прокрисой Цефалови напасти, так сильно, будто бы язык он русский знал, иль паче, будто сам их горестью стонал». В своем романе «Слово и дело» я уже писал о Франческо Арае, но теперь испытал желание снова вернуться к его необычной судьбе, досказав ее до конца, до печального бессмертия. Арая, спору нет, был талантлив и трудолюбив. Он оставил в наследство оперы, балеты, кантаты, пастораль. Писал сонеты и каприччо, арии мести, арии скорби, арии любви. Я не знаю, почему в 1759 году он вдруг покинул Россию, чтобы вернуться снова через 3 года. Престол русский занимала уже Екатерина II, который по причине семейного непорядка видеть Араю при себе было не совсем-то приятно. Впрочем,

она возобновила на русской сцене его оперы «Цефал» и «Прокрис» и «Альцеста». Но к тому времени Арае уже простился с Россией. Странная судьба. Жил у нас, катался на русских рысаках, был сыт русским хлебом, писал музыку,

0: Он скончался в Болонье. Вряд ли мы когда-нибудь услышим музыку Араи по радио, но знать о нем надо. Пусть Араи останется для нас в своем печальном бессмертии.
1: Мы читали историческую миниатюру Валентина Пикуля «Повесть о печальном бессмертии».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Семь ведущих стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, решили увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Этот шаг связан с планами быстрее компенсировать периоды перепроизводства, которые наблюдались в начале 2024 года. В документе подчеркивается, что страны подтверждают свою приверженность полному соблюдению декларации о сотрудничестве, включая добровольные корректировки добычи. Следующая встреча коалиции запланирована на 7 июня. Эксперты отмечают, что это решение направлено на поддержание стабильности на мировом нефтяном рынке. В Туапсинском районе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта уже собрали и вывезли, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В уборке задействовано около 750 человек и 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, рассказал глава МЧС Александр Куренков.
2: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти, горимой нефти, которая сейчас идет, это все остановлено, сейчас излияние не происходит.
1: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Банк России выпускает новые памятные 10-рублевые монеты серии «Города трудовой доблести». В серию вошли монеты, посвященные Барнаулу, Кирову, Коломне, Красноярску, Каменску-Уральскому, Комсомольску-на-Амуре, Магадану и Пензе. Монеты из стали с латунным покрытием поступят в обращение 4 мая, по 1 миллиону экземпляров каждой. На лицевой стороне единый дизайн серии, на оборотные изображения, связанные с трудовым подвигом конкретного города, уточнили в ЦБ. Там добавили, что выпускаемые монеты – законное средство платежа на территории России. Американская киноакадемия обновила правила отбора на премию «Оскар». С нового сезона запрещены нейросетевые технологии. Теперь ИИ нельзя использовать при написании сценариев и работе с актерами. Изменения вызваны скандалом вокруг трейлера фильма «Глубоко как в могиле». В нем снялся виртуальный Вэл Килмер, который умер в прошлом году. Роль создала нейросеть. Академия также расширила возможности для номинантов. Теперь фильмы, получившие призы на крупных международных фестивалях, могут также претендовать на «Оскар». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: В этой книге есть правда пережитого. Достоверность подробностей и понимание человека, который выжил на самой большой и самой кровавой войне. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды. Красный или по-другому кровавый

0: апельсин. Страшное на первый взгляд название связано с цветом фрукта. Таким он получается за счет особых пигментов, антоцианов, почти не свойственных цитрусовым, а гораздо чаще встречающихся в других фруктах и овощах. Явление полностью естественное. Для него важны климат, желательно большие перепады температур днем и ночью, и почва, обогащенная минералами. У вулкана Этна все сошлось. Поэтому одни из лучших красных апельсинов растут на Сицилии, хотя изначально их культивировали по всей Италии. На рубеже 19-20 веков селекционерам удалось еще и улучшить вкус фрукта, убрав имевшуюся горчинку. Существует несколько сортов красных цитрусовых. Например, Моро – самый красный из всех. К тому же такой апельсин имеет привкус малины. Популярен в Италии и сорт Тарокко. Отличается разными оттенками красного и отсутствием косточек. А вот Сангуинелла – самый сладкий сорт. Соки и джемы из него отменные. Сегодня необычные цитрусовые выращивают также в Израиле, Испании, США и Китае. Как и в обычных, в красных апельсинах содержится витамин С и клетчатка. Но мощных антиоксидантов в красных заметно больше. Собирают их только с января по май. А чтобы можно было дать отпор простуде в любое время года, итальянцы обязательно сушат часть фруктов. На рынках и магазинах в России такие апельсины появляются в феврале. А вот выращивать цитрусовые деревья этого вида в квартире не рекомендуют. Нужных перепадов температур не добиться. Поэтому красноватый оттенок домашние плоды не обретут.
1: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из мемуаров выдающегося советского композитора и дирижера, руководителя краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР, генерал-майора Александра Васильевича Александрова. 1946 год. Сколько пережито и какой пройден путь от того времени, когда я был мальчиком в лаптях, до настоящего момента. Много было хорошего и плохого, а жизнь была сплошной борьбой, полная труда, забот. Но я не сетую ни на что. Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь, мой труд принесли хоть какие-то плоды дорогой отчизне и народу. В этом большое счастье. Генерал-майор Александр Васильевич Александров.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
4: Глубокой ночью Никитин спустился в бар за сигаретами и, возвращаясь, уже выйдя из лифта в длинный коридор своего этажа с единообразными серыми прямоугольниками дверей, вдруг почувствовал, что забыл или не запомнил четырехзначную цифру занятого им номера, и все эти размытые коридорным полусумраком двери представились ему совершенно одинаковыми. Он помнил, что, уходя, оставил включенной над постелью маленькую лампу, уютно и как бы стыдливо обернутую зеленым абажуром юбочкой, и, хорошо помня об этом ориентире, наугад дважды толкнулся в незапертые комнаты с надеждой увидеть огонек ночника над кроватью. Но там не горел свет, и душная, пахнущая синтетическими коврами темнота обдала его храпом, стонами, бормотанием спящих людей. Он минуту постоял, готовый иронически посмеяться над нелепостью положения. Да, чрезвычайно занятно, что называется, заблудился в трех соснах. Спал весь отель, и вдоль слабо освещенного пригашенными бра коридора призрачно темнели на бесконечной дорожке вереницы женских и мужских туфель, выставленных сюда для утренней чистки этажной прислугой. «Слава богу, ботинок я не выставлял. Значит, здесь», — подумал Никитин перед номером, где не было обуви, не без облегчения нажал на полированную ручку и теперь, не испытывая ни малейшего сомнения, шагнул в комнату. И сейчас же в заминке остановился. Яркий свет люстры и зажженных торшеров соединенным потоком хлынул ему в глаза. Запахло пряным. От круглого журнального столика, заставленного бутылками, над которым слоился сигаретный дым, настороженно обернулись двое мужчин, одетых в вечерние костюмы. Черные галстуки выделялись на белых рубашках. Один высокий, прямой, с сине выбритым костлявым лицом, встал, устремленно подошел вплотную к Никитину, всматриваясь неузнающими глазами. Затем пьяный косноязычно сказал что-то на неизвестном немецком диалекте и, усмехаясь, кивнул на женщину, совсем молоденькую, совсем девочку с короткими волосами, лежавшую на кровати поверх одеяла, полураздетую. Сигарета дымилась в откинутой руке на подушке. «Entschuldigen Sie bitte», — выговорил необходимые слова извинения Никитин и попятился в коридор, будто выталкиваемый прочь из номера хрипловатым женским смехом, и дверь захлопнулась. На всем этаже стояла тишина. Мертвенная, бескрайняя. В полном безмолвии отеля он опять постоял несколько минут, уже с досадой, с раздражением хмурясь, еще почему-то неразубежденный в том, что его номер именно и есть тот номер, в котором сидели двое неизвестных людей, а это походило на какое-то сумасшествие. Что за чушь, они не могли быть в моем номере. Двое мужчин и с ними женщина, не может быть этого. Но в то же время его начинало охватывать почти необъяснимое чувство страха, неотвратимого, как во сне. И это было точно такое же чувство, которое он пережил 4 года назад в осеннем неуютном Чикаго. Поздним вечером после какого-то приема, моясь в ванной своего огромного, мрачноватого, расположенного на 16-м этаже номера, он сквозь шум воды расслышал двойной щелчок, повернутого в замке ключа, тихое движение, легкий шорох, и, быстро подняв голову, вздрогнул, покрываясь колючим ознобом. В раскрытую дверь ванной осторожно ступил какой-то длиннолицый незнакомый человек в намокшей шляпе, проскользил по косяку плащом, осыпанным каплями дождя, и застыл черной фигурой на пороге, держа одну руку в кармане. От страшного крика Никитина «Кто вы? Какого черта вам здесь нужно?» человек этот, кривясь ртом, качнулся бесплотным привидением назад и растаял. Исчез, вроде его и не было. И тогда, ничего не понимая, выключив воду, роняя клочья мыльной пены, Никитин подбежал к входной двери, тщательно проверил замок, ощупал ключ. Дверь была заперта на 2 поворота ключа. Потом, не без подозрительности осмотрев номер, даже складки портьеры, бельевой шкаф, узкое пространство под кроватью, он выглянул в коридор, по-американски широкий, пусто освещенный с конца в конец. Там никого не было. И в тот миг, унимая биение сердца, он уверял себя, что ему все привиделось, показалось, что это тихое внезапное появление неизвестного человека в плаще могло быть только галлюцинацией, результатом долгого напряжения нервов. Ведь он отлично помнил, что, придя в номер, закрывал на 2 поворота ключа дверь, прочитав карточку предупреждения, положенную, по-видимому, администрацией отеля на подушку. «Перед сном не забудьте закрыться на ключ». Никитин, однако, не мог успокоиться мыслью, что это была галлюцинация. Нет, он реально различил четкие щелочки ключа в замке, шорох плаща и ясно видел в проеме двери того человека, вошедшего в ванную, его шляпу, мокрый плащ, черты его бритого лица. Кто это был? Зачем? В 12 часов ночи. И Никитин, расстроенный, подавленный отвратительным лохматым страхом, без сна лежал в тишине своего пропахшего сигаретным дымом номера, погруженного в ночную неподвижность чикагского отеля, вновь вспоминая лицо человека, застегнутый плащ, увиденный им до мельчайших деталей. Потом он все же пришел к трезвому выводу. Тот человек в плаще, наверное, будучи демоном надзора, получил неточную информацию о времени прихода Никитина в отель, что было вероятнее всего. Невероятным же было то, что, слыша шум воды из номера, он живым привидением вошел, возник зловещей фигурой в ванной, как патологический убийца, маньяк из фильмов Хичкока. Подобное действие Никитин объяснял элементом чисто психическим. А позднее целую неделю его мучило и не покидало ощущение, похожее на непрекращающуюся зубную боль. И сейчас, оглядываясь посреди пустынного коридора спящего немецкого отеля, среди нескончаемо унылого лентообразного кладбища женских туфель, мужских остроносых полуботинок, темневших у сплошь закрытых дверей, он вдруг с той же тянущей болью ощущал свою заброшенность в накрытом тьмой, погибшем и погасшем мире, как будто навечно остался один в этом давно вымершем отеле, где, казалось, много лет не было никаких признаков человеческого дыхания и лишь напоминанием о когда-то живших здесь людях, тянулись эти нетленные, молчаливые вереницы туфель в безлюдном пространстве коридора. «Очень интересно, что мне приходит в голову? Сумасшествие так начинается или как-нибудь иначе?» — подумал Никитин, и сжатый нарастающей тоской, одержимо подчиненный единственной мысли скорее найти свой номер, уйти скорее из этой мертвой пустыни коридора, он толкнул первую дверь справа, возле которой не было обуви. И тотчас навстречу ему густо пахнуло горячей темнотой, запахом лаванды, смешанным с запахом тела и влажных простынь. Нет, не этот. Какой же идиотизм. И он, зло смеясь над собой, в растерянности, уже близкий к отчаянию, торопливо и решительно налег рукой на следующую дверь, но дверь эта не поддавалась, она была заперта изнутри.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
4: Комната Никитина оказалась через два номера. Когда он вошел и увидел знакомый огонек абажурчика юбочкой, покойно распространявший в полумрак зеленоватый ровный свет над постелью, отвернутую им перед уходом теплую перину одеяла в белоснежном пододеяльнике конвертике, свои вещи на письменном столе, свой чемодан на деревянной подставке и развернутый на подушке весь сияющий зеркальным глянцем цветных фотографий Штерн, что просматривал ко сну. Когда Никитин увидел все это, свое и чужое, он с раздражением вытер испарину со лба и начал ходить по номеру, вслух ругая себя за неожиданную, глупейшую нелепость, за тот приступ неопределенного страха, пережитого им только что. Страх? Почему страх? И даже ужас одиночества охватили меня там, в проклятом коридоре. Необлегченно думал Никитин, бегуче глядя на мебель и предметы в комнате, на этот просторный бельевой шкаф, в котором, чередуясь по неделям, висели, оставив соединенные запахи чьи-то костюмы, рубашки, галстуки, как сейчас висит и его костюм, на эту широкую двуспальную кровать, с чистейшим хрустящим бельем, где до него Никитины лежали, спали, храпели, целовались сотни или тысячи незнакомых ему людей, пахнущих лавандой, потом душистой пудрой, коньяком, сигаретами, губной помадой. И эту кнопку ажурной ночной лампочки нажимали множество чужих пальцев со следами вина, журнального цинка, противозачаточных таблеток, денег, которыми расплачивались за такси, за ужин в ресторане, за любовь женщин, приведенных в номер. И Никитин почувствовал отвращение к этому сгущенному воздуху номеров и отелей, где невидимо оставались следы жизни разных людей, пришедших и ушедших, мнилось в небытие, освободив другим маленькое и временное место на земле, пропахшие чужими запахами бельевые шкафы, кровати и умывальники. Никитин шагал по комнате, потирая грудь. Там остренькими лапками дрожал, бился в паутинке паучок бессонной тоски, испытанной им за границей не однажды. Закуривая сигарету, он, наконец, подошел к телефону, нашел в записной книжке номер Самсонова. Комнаты были рядом, но номерами на всякий случай они обменялись. Позвонил и, не скоро услышав заспанный голос, всполошившийся в трубке: «Это кто? Что, Вадим?» с извинениями за звонок ночью, попросил его, если не трудно, зайти на минуту к нему. «Да что случилось? Серьезное? Да сколько времени-то?» загудел с сопением Самсонов, и звук его сонного голоса был почти родным, успокоительным, как замерцавший огонек в серой ночной беспредельности. «Очень прошу, Платош, зайди». Минуты через две Самсонов без стука вошел в номер. Просторная полосатая пижама топырилась на полнеющем животе, босые ноги в домашних шлепанцах, лицо помятое, на щеке красная полоса от подушки. Все говорило о том, что он не мучился бессонницей, спал крепко в своем номере и разбуженный был раздосадован и удивлен неурочным звонком. Самсонов грузным телом упал в кресло, хмыкнул, навел близорукие моргающие глаза на Никитина, спросил: «Да ты знаешь, сколько времени-то? 3:00 ночи. Бессонница? Димедрол есть? А ну-ка попробуй». Он извлек из кармана пижамы пакетик димедрола, вытряхнул на ладонь таблетку, налил в стакан минеральной воды. «Прими, даю гарантию, проверено».
5: «Не то, Платоша, совсем не то», сказал Никитин и, потушив сигарету в пепельнице, зашагал к ванной, принес оттуда 2 пластмассовых стаканчика, подхватил с письменного стола бутылку коньяку, начатую в день приезда, плеснул в стаканчики и излишне весело предложил: «Давай лучше армянского, вроде так повнушительнее и лечебное».
4: «Это как понимать, посереть ночь? С какой стати разгулялся? За этим ты меня и разбудил. Эдак мы сопьемся с тобой за границей, дорогой друг и учитель. Не пошел ли ты в разгул на загадочных радостях?»
5: «Будь здоров. Поехали, Платоша».
4: Никитин выпил, зажевал осколочком печенья, вытянутым из разорванной пачки, походил из угла в угол по номеру, постоял у окна. Колени дышало сухим теплом, пощелкивало электрическое отопление. Осенняя ночь липла к стеклам сырой теменью, стучали набегом редкие капли. Малиновый отблеск рекламы туманно разбрызгивался по мокрому тротуару на углу каменной улицы. Была глухая пора дождливой ноябрьской ночи. В этом неприютном и огромном Гамбурге с неизвестной жизнью, точно опущенный сейчас в ненастную просырелую мглу. И то, что 10 минут назад, бродя между закрытых дверей длинного серого тусклого коридора, он ощутил себя одинокой песчинкой в вымершей навсегда пустыне,
5: И то, что никак не исчезало ошеломляющее чувство узнавания, вины, неудовлетворения, необъяснимого стыда после разговора у госпожи Герберт, вызывало насильное желание оборвать, забыть, прекратить все и вернуть прежнее заграничное состояние необремененного привычными обязанностями человека. Но этот настрой не возникал. И глоток ожигающего коньяка, и приход Самсонова не помогли ему. Хотя чем-то домашним, обволакивающим, повеяло от его неуклюжей фигуры, заспанного лица, от его комнатных шлепанцев на босу ногу. «Как же сказать, что у меня началось?» — подумал Никитин, нахмуриваясь, и сел в кресло напротив Самсонова. «Как ему сказать?»
6: «С твоей бессонницей в алкаша превратишься», — проворчал Самсонов, нехотя пригубил пластмассовый стаканчик, смочил губы и крякнул. «Ну что? Что загрустил, Вадик?» — спросил он ворчливо и пошаркал шлепанцами, расставил толстые обтянутые пижамой колени. «Об чем задумался? Об чем мысли? Ничего не стряслось? По какой причине тебя задержала у себя эта богатая госпожа, если, конечно, не секрет? Делал автографы или вели умные беседы об искусстве? А ты знаешь, она еще, так сказать, ничего».
5: «Что ничего?» Никитин хрустнул пальцами, глядя в потолок.
6: «Ну, фигурка, глаза, седые волосы или покрашенные, бог его знает, сейчас это модно. В общем, что-то есть. Довольно-таки привлекательная еще немочка, хоть и не первой юности».
5: Самсонов снова смочил коньяком губы, наморщил брови, потянулся к разорванной пачке печенья на тумбочке и договорил не без иронии.
6: «Смотри, Вадимушка, держи ухи востро, околдует, очарует русскую знаменитость и, опять же, что... пострадает отечественная словесность. Изнасилует, согласно западной сексуальной революции. Не опасаешься?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
5: Никитин помолчал, медлительно разминая сигарету, и вдруг с какой-то подмывающей сердитой искренностью спросил: «Ты знаешь, кто она?»
6: «То есть как кто? В каком смысле?» «Женщина, имеющая частную собственность. Довольно-таки богатая тетя из Гамбурга, видимо, меценатка, окруженная людьми, так сказать, искусства, с демократическим уклоном. Вот и весь пасьянс. За исключением того, чего мы не знаем».
5: «Стоит ли сейчас говорить все? Он может понять не так, как надо», — подумал Никитин, как бы сразу останавливая себя перед препятствием, за которым было скрыто его личное, давнее, очень молодое и почти от этого полуявное, словно ускользающий в полудреме теплый солнечный свет на обоях милой далекой комнаты. Но ощущение давнего, юного, такого нереального, что мнилось, проступило оно сквозь туманные пласты целой прожитой жизни, не его, Никитина, а совсем другого человека, приблизилось к нему сегодня из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра. Утратив грубую тяжесть прошлых оттенков, едва не затемнивших в конце войны его судьбу, наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода. Нет, позднее той раскрытой чистоты, той неосторожной решительности он уже не испытывал с безоглядной полнотой юности никогда. «И все-таки ты знаешь, кто такая госпожа Герберт?» — переспросил Никитин, ловя взглядом на полном лице Самсонова удивление. «Да, милый Платоша, такое бывает раз в жизни, вернее,
4: не в жизни, а в забытых снах человечества. Он опять похрустел пальцами, затем с усмешкой, разглядывая темную жидкость, поднял стаканчик, задумчиво договорил: «Давай за золотые сны юности. Мне что-то грустно сегодня, Платоша. Ужасно грустно, даже тоска какая-то». «Много пьешь», — заметил Самсонов, и насупленный прикоснулся краем стаканчика к стаканчику Никитина. «Хоть знаешь ли, из-за сны юности или там человечества, ну что с тобой, Вадик? Можно сказать, поднял с постели без порток средь ночи, хлещешь коньяк, как на свадьбе, бормочешь невнятный бред, а я, слушай и умней». «Сон и бред. Именно сон и бред», — ответил Никитин и жадно выпил коньяк. «А скажу я тебе, Платоша, вот что. Не удивляйся, ибо сам не до конца верю, хотя это так. Госпожа Герберт, это некая Эмма, когда-то 18-летняя синеглазая немочка, с которой я совершенно случайно встретился в конце войны в Кёнигсдорфе. Батарея размещалась в ее доме, а Кёнигсдорф — это дачный тихонький городок, куда нашу потрепанную дивизию отвели на отдых из Берлина и перед Прагой. Вот кто такая госпожа Герберт». «Не удивлен, Платоша?» Никитин выговорил это с размеренным, нарочитым спокойствием, но кустистые брови Самсонова недоверчиво поползли на лоб. Он поставил стаканчик на тумбочку, после чего звучно фыркнул губами и носом. «Ересь научно-фантастическая». «Действительно». «Ну и что?» «То есть, какая девочка? Какая Эмма?» «Ничего не понимаю. У тебя что, какие-то общения с ней были или что?» «Видимо», — сказал Никитин. «Мне было тогда почти 21, 26 лет назад. Это было в мае 45-го года».
7: «Ой, Ли, военный фольклор!» — воскликнул Самсонов, взметнув в воздух обе руки и опуская их на колени. «Ты бредишь наяву, Вадимушка, сочиняешь, выдумываешь несусветное. Как можно помнить какую-то девочку, хоть и синеглазую, 26-летней давности? И что уж такое у тебя было? Да и что могло быть, когда к немцам отношение было ясное?»
4: «Было то, что могло быть, Платоша», — ответил Никитин. «Мы стояли в Кёнигсдорфе дней 5. 2 мая нас вывели из Берлина.
7: И та девочка, госпожа Герберт? Господь Бог! Ай, Вадимушка, Вадимушка, сейчас ты примешь димедрольчик, запьешь минералкой, укроешься потеплее одеялом, завтра проснешься со свежей головкой, готовой для дальнейших дискуссий». Самсонов, широко раскрывая рот, завывающе зевнул.
8: «Не отдаешь себе отчет, как все гениально? Прошло 1/4 века, но ты вспомнил ее лучезарное, прелестное, невинное личико и впал в меланхолию. Сюжетик 18 века, Вадим. А я ведь реалист, как-никак».
4: Самсонов закончил зевоту сепловатым смешком. Руки его соединились на животе, большие пальцы стали рассеянно постукивать, отталкиваться друг от друга, и нечто снисходительно сонное появилось на его круглом, олиповатом без очков лице, в подслеповатом прищуре, повлажневших от сладкого зевания глаз. «Перестань, Платон, разыгрывать и валять дурачка. Я говорю совершенно серьезно. Ты способен воспринимать что-нибудь или мне замолчать?» Мои уши на гвозде внимания, Вадимушка. Только отдохнуть бы тебе...

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Никитин курил, смотрел на непроспанного Самсонова, взявшего легковесно недоверчивый тон, видимо, показывая этим насмешливую досаду к бесполезному разговору среди ночи после телефонного звонка, прервавшего сон по причине чужой бессонницы. И смешок, и зевание его, и ироническая непробиваемость начинали тоскливо раздражать Никитина, как и то нелепое бессилие в омертвело-пустынном коридоре отеля с темной вереницей ботинок у дверей. «Узнал ее не я», — раздельно сказал он, не скрывая возникшего неудовлетворения. «Узнала она. Вероятно, случайно. Разумеется, случайно. По фотографиям в книгах, которые переведены здесь. Собственно, поэтому она и пригласила меня. Да, госпожа Герберт, с которой мы оба с тобой познакомились, та самая Эмма из Кёнигсдорфа, и это я знаю точно. Теперь можешь валять дурака и острить, Платоша, сколько тебе хочется».
3: «Ого-го, Вадик, ну, знаешь ли...»
2: Лицо Самсонова сначала распустилось в непритворном изумлении, но сейчас же собралось, теряя заспанную опухлость. Близорукие глаза его потерянно сморгнули и стали до смешного беззащитными и выпуклыми.
3: «Ну, Вадим, вот оно значит как!» — повторил он растянуто, вдохом вздымая грудь под пижамой. «Это ты меня окончательно огорошил. Подожди, что-то я не совсем. Значит, она тебя через 26 лет узнала и пригласила. И что? Как она тебе это объяснила? Зачем пригласила? Ведь 26 лет, это уже все забыто, туман сплошной. Зачем она оставила тебя сегодня? Ты это можешь мне сказать?»
2: «Спрашивай попроще. Думаю, одно любопытство ко мне».
3: «Любопытство у нее? Неужели любопытство? Уверен? А как у тебя, Вадим? Только откровенно, если возможно. Мне что-то странновато было, знаешь ли, когда она начала тебя оставлять у себя. Скажи, у нее что, что-то особое есть к тебе?»
2: «Думаю, нет. Но представь, сразу вспомнил все, будто вернулся туда, в 45-й. Даже сиренью запахло. В городке цвели сирени, яблоневые сады. Прекрасное было время, несмотря ни на что».
3: Подожди. Как это прекрасное время? Ты сказал, что знал ее несколько дней. У тебя что, серьезно было, что ли?»
2: «Это трудно определить, Платоша. По крайней мере, после войны я ее вспоминал не раз. Неужели ты можешь точно объяснить, когда это начинается и когда кончается?»
3: «Ох, Вадим!»
2: «Что, Вадим? Что ты хотел сказать?»
3: «Я хочу сказать, Вадюшка, не пей больше коньяк и... Подожди. Не люблю телефоны за границей».
2: И Самсонов засопел, уперся в подлокотники, вытащил свое грузноватое тело из глубины кресла, отчего расползлись на пухлой волосатой груди отвороты пижамы, деловито потянул подушку с кровати Никитина, накрыл ею телефон на столе, предупредительно сказал:
3: «Не сомневаюсь, все номера, где останавливаются русские, достаточно озвучены, а мы слишком громко».
2: «Не уверен», — сказал Никитин. «А, впрочем, можно и потише».
3: «Сейчас, подожди, надо бы соображать дальше. Вот жили-были два идиота. Работает твоя бандура? Включал?»
2: Самсонов зашмыгал шлепанцами по ковру в угол комнаты, где стоял на тумбочке приемник. Наугад пощупал и принялся нажимать кнопки. Они защелкали костяным эхом. Потом возникли шорохи, сухой треск разрядов, обычные шумы радиопространства. Вырвалась из недр приемника синкопическая музыка, где-то в оглушительной глубине, тоненько переплетенная женским речитативным придыханием, неприятным сейчас в ночной тиши номера. И Самсонов после некоторых поисков покрутил рукоятку на шкале приемника, убавил звук, удовлетворенно заключил: «Теперь поговорим. Без свидетелей, так-то лучше». «Все знаешь, Платон», — Никитин усмехнулся. «Просто непревзойденный конспиратор».
3: «В 20 веке подобное знает и дурак», — отрезал мрачно Самсонов и зашлепал тапочками, задвигался по комнате, сверкая голыми сливочно-белыми пятками. «Вот что я должен сказать тебе, Вадим. Все это не очень мне понятно и не очень нравится мне», — заговорил он в сосредоточенном раздумье. «Вся эта странная лирика, которая уж совсем не в дуду, узнала, оказывается, тебя по фотографии, пригласила на дискуссии. Что? Почему? Зачем? Разговоры, милые улыбки, вежливость потихоньку отъединяет тебя от меня, сует нам деньги. Тебе с реверансом отваливают солидный гонорар, а этот шпендрик от журналистики, господин Дицман, еще вдобавок потрясает чековой книжкой. Не странно ли, Вадим? Давай тогда разберемся, что и кто мы им. Кто ты ей, фрау Герберт? Господи, если у всех у нас были молниеносные романчики в войну. Ну и что, прости меня грешного? Да я даже лиц не помню, не то что... А она, видишь ли, помнит. 5 дней виделись, а она, влюбленная девочка, помнит своего завоевателя. Не кажется ли тебе, что белые ниточки торчат?»
2: «Помнить что-либо или не помнить — это, Платоша, твое личное свойство», — перебил Никитин. «Это не аргумент. Какие же ты ниточки имеешь в виду? Разумеется, происки с ее стороны, или как еще? Неужели ты это всерьез?» Самсонов тяжеловато повалился в кресло, низко осевшее под ним, устроился поудобнее на мякоти подушек, и глаза его увлажнились возбуждением. Он выговорил:
3: «Какой ты, Вадим, смелый! Вспомнил себя в 20 лет возле орудия, фронт вспомнил. Или первый раз за рубеж попал? Нет, меня начинает поражать твоя наивная доверчивость ко всей этой подозрительной возне вокруг тебя, если уж хочешь знать мое мнение. Нет, не даром они крутятся вокруг тебя, и ты знаешь, почему. Меня-то, грешного, они совсем не знают. Я-то для них персона инкогнита, но ты, так сказать, либеральный, известный и т.д., и т.п., и др, и пр в их глазах кое-что. Я вижу, как они хватают каждое твое слово, в рот тебе смотрят. А нельзя ли поймать на чем? Ты не замечаешь? Может быть, я ошибаюсь? Тогда как все это объяснить? Лирическим экстазом твоей госпожи? Во имя каких причин она пытается нас разъединить? Хотел бы я это знать».
2: Лоб его свекольно побагровел, одно колено стало нервически подрагивать, отчего затряслась широкая штанина пижамы, и Никитин подумал, что ранимого Самсонова чем-то особо задевало вчерашнее вежливое и обидное отношение госпожи Герберт к нему, случайному, что ли, при своем коллеге-человеку, не вызывающему к себе достаточного интереса. Это, по крайней мере, могло показаться после того, как она разъединила их неожиданно для обоих. Но все же в том вчерашнем не могло быть серьезной причины избыточной нервозности. И сейчас ядовитая упрекающая колкость, прорвавшаяся в тоне Самсонова, начала почему-то взвинчивать Никитина. То, что он прямо и искренне хотел сказать ему, было воспринято не так, как думал и ждал.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: «Ты начинаешь злиться на меня, Платон», — сказал Никитин. Но серьезного повода, кажется, не было, правда? А то я тоже вскипячусь. И никакого толку. Нервы у нас обоих. Он слегка притронулся своим стаканчиком к забытому Самсоновым стаканчику на тумбочке, миролюбиво пригласил этим жестом допить коньяк, договорил. «Извини, Платон, что разбудил тебя. Может, отложим этот разговор до утра?» Откровенно говоря, было мне как-то не очень. Вроде отошло, вот теперь усну. Спасибо тебе. У Самсонова рассерженно подтянулись мясистые щеки, и он крикнул шепотом.
4: «Послушай, Вадим, за кого ты меня принимаешь? За громоотвод? За Санчо Пансу? Да я просто обязан злиться на тебя. Скажи, ради чего я поехал? Ради чего оторвался от работы? С какой великой радости? Более глупого положения не придумаешь. Переводчик при Никитине? Оруженосец? Комиссар? Немцы-то в этом уверены. Кто я при тебе?»
2: Он колыхнулся в кресле, искоса поглядел на приемник, придушенно распространяющий в комнате дробь синкоп.
4: «А тут еще преподносишь такие новости, очертенеешь. Скажу уж тебе совсем откровенно, на родном, отечественном русском. Да, на языке родных осин скажу. Немочка, знаешь ли, в 45-м эта милая госпожа Герберт, сюсюканья и то и сё, камуфляж гороховый. Не верю я их улыбкам, ни одному слову их не верю. Что-то они тебя слишком обволакивают, какие-то золотые клеточки раскидывают. Не замечаешь? Не чувствуешь?»
2: И опять, когда произнес он это и по привычке своей плотно скрестил руки на груди, Никитин натолкнулся на необычный ядовитый влажный блеск в глазах Самсонова, как будто теперь не доставало ему воли сбавить излишний пыл неудовольствия, и как-то стало холодновато, горько, пусто Никитину от этой бессмысленной атаки злости против себя. Раз между ними было нечто похожее несколько лет назад. Тогда они сидели в ресторане «Прага», был летний день, и говорили разгоряченно о военном поколении, которое, несмотря ни на что, наконец пробило брешь, постепенно заняло высотки в литературе, из никому неизвестных лейтенантов вышло в старшие офицеры. И Самсонов, только утром приехавший из Ялты, где, как всегда, летом трудно и упорно, выжимая по полстраницы в день, работал над повестью, и все-таки загорел, и еще более потолстевший, вспотев и побагровев после четвертой рюмки коньяка, азартно кричал, что Никитин ткнулся темечком в Олимп, шагнул вверх, вот-вот схватит чин полковника, а он, Самсонов, пока ходит в строевых капитанах. Но пройдет месячишка в 6, а может быть и годик, и все полковники и генералы почувствуют, что остались они детьми. «Нет, чтобы настоящее делать, Вадик», — говорил он, напирая животом на стол, качая его дыханием, «надо свинец в одном месте иметь, по строчке, по абзацику, по четверти странички в день. Нет, надо б на добротный дом строить, чтобы щелки не было, чтобы двери не скрипели, чтоб иголку не просунуть в пазик какой-нибудь. Я скажу о войне всю правду и всю правду о нашем поколении. Вот закончу повесть, и в коротких штанишках вы окажетесь. В коротких штанишках! Жалко мне вас станет. Их, букашечки-таракашечки, болтаться будете, хваленые прозаики, где-то там, под ногами. Тю-тю, где вы там? Вот за это пью индивидуально, чтоб ты запомнил». И выпив, и боднув воздух взмокшим лбом, взглянул на Никитина через стекла очков, отодвинул в сторону рюмки, тарелки с закусками, упер в край стола локоть, пошевелил пальцами, подобными сосискам, точно одержимый шутливой пьяной яростью.
4: «А ну, Вадим, попробуем кто кого, м? Может, положишь, а? Попробуй, по Джеку Лондону».
2: «Ты, по-моему, ошалел, Платош, после солнечной Ялты», — сказал Никитин и оглянулся на ближние столики. «Представь, что ты меня положил».
4: «О, Вадик, давай по-мужски, я милостыню не беру», — возразил Самсонов и захватил, потянул руку Никитину насильно, установил ее в позицию. «Но начали, классик!
2: Ладно, не кричи на всю Ивановскую. Клади, Геркулес. Не поддаваясь, Никитин изо всех сил сопротивлялся ему долго, но кисть Самсонова огромная, неудобная для борьбы, потная, стискивала, давила с болью, с железным напором поворачивающегося ворота, ниже и ниже клонила его руку к столу, и он сдался, в конце концов, очень пораженный в момент борьбы бешеной и неуклонной настойчивостью, почти враждебным взглядом Самсонова, утратившим вмиг выражение нетрезвой шутки.
3: «Вот таким образом прояснилось. Можем расплачиваться, Вадим», — сказал Самсонов, отпыхиваясь. «Плачу я».
2: Однако Никитин тоже вынул бумажник и нашел нужным ответить легковесной чепухой. Сказал что-то насчет тайных миллионов прозаика Самсонова, делающего широкие жесты. Но тот запротестовал обидчиво и бурно. Расплатиться Никитину не дал. Выложил деньги на стол, добавил безумно щедрые чаевые.
3: «И наши гонорары не в дровах найдены, Вадимушка».
2: И затем на стоянке такси простился с Никитиным сухо, наспех, оставив чувство неприятной озадаченности. Позднее оба не вспоминали о разговоре, о джек-лондонской борьбе в Праге. Ощущение того самолюбивого вызова заглушилось, стерлось, прошло, и было поэтому сейчас Никитину не по себе видеть здесь, не за столом московского ресторана, а в немецком отеле ночью, это вовсе не к случаю обвинительно едкое, даже злое выражение на лице Самсонова. К чему это он, боже мой? Он осуждает и предупреждает меня, но почему так раздраженно, как будто унизить хочет за что-то?
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Николай Кочин. Фрагмент из книги «Кулибин». Читает Владимир Антоник.
1: В 1796 году умерла Екатерина. Править Россией стал ее сын, сумасбродный Павел I. Мнительный и истеричный, ненавидевший свою мать и всех ее помощников, так долго ожидавший престола, Павел вступил на него, исполненный накипевшей злобы и непреодолимого желания все и как можно скорее переделать по-своему. Устранены были от государственных дел вельможи и царедворцы, влиятельные при Екатерине. Вместе с ними рушилось и то снисходительно-покровительственное отношение двора к Кулибину, как к устроителю иллюминаций и фокуснику, которое все же давало ему возможность существовать и урывками заниматься серьезным делом. Пышные празднества с иллюминациями прекратились вместе со смертью Екатерины, и даже с этой стороны Кулибин оказался теперь ненужным двору. Академическое большинство, всегда третировавшее Кулибина, было меньше всего склонно оказать ему поддержку, хотя бы моральную. Положение его становилось шатким. Павлу было не до изобретателей, не до наук и искусств. Только иногда, в экстренных случаях, царь вынужден был обращаться к Кулибину, что давало тому возможность хоть изредка заявлять о себе и кое-как держаться в Академии наук. В то время воображение современников поражено было одним фактом, который

0: еще раз свидетельствовал об исключительной сметливости Кулибина и об его технической ориентации. Спускали на воду отстроенный 120-пушечный корабль «Благодать». Было очень много зрителей, в том числе и Кулибин. Механик усомнился в благополучном исходе спуска. Ученые-инженеры его зло высмеяли. Но вот когда царь отдал команду начать спуск, судно застряло. Специалисты-инженеры ничего не могли поделать, ожидалась катастрофа. Разгневанный Павел уехал. Ученые-кораблестроители от страха потеряли голову и, наконец, вынуждены были обратиться к Кулибину за советом. Изобретатель просидел ночь за вычислениями и пришел с рассветом к кораблю. Он опутал его канатами, обвесил блоками, обставил воротами. Потом взошел на корабль и махнул белым платком. Рабочие взялись за канаты. Благодать тронулась и спустилась на воду. Нередко Кулибина по прихоти царя поднимали с постели или отрывали от ужина. Так однажды вечером прискакал к нему фельдъегерь и объявил, что надо немедленно явиться к его величеству. Встревоженный Кулибин предстал перед лицом императора, которому везде чудились козни, заговоры и даже стихийные бедствия. «Давно ли живете в Петербурге?» — спросил Павел изобретателя.
1: «Около 30 лет, ваше величество».
0: «Случалось ли быть здесь землетрясению и столь сильной буре, как вчерашнего дня?»
1: «О землетрясениях я не помню, а буря была сильнее во время последнего наводнения».
0: «Комендант крепости доносит мне, что вчерашний день в домике, в коем хранится ботик дедушки, пол обрушился. В соборе случилось то же самое. И шпиль колокольни от землетрясения покривился. Надо исправить его, дабы падением не причинил вреда».
1: «По велению вашего императорского величества я должен чтить, но осмеливаюсь доложить, что исправление и укрепление шпиля – дело архитектора, а не механика».
0: «Гваренги говорит, что это дело механика».
1: «Собор строил не механик, а архитектор», — ответил Кулибин. «Но согласился исправить шпиль, хотя это не было его делом».
0: Павел позвонил в колокольчик и велел призвать Кваренги. «Общими силами», — сказал царь, — «исправьте шпиль и мне донесите».
1: Кулибин находил оригинальное решение всякой предложенной ему задачи. Он и тут не растерялся.
0: Независимо от знаменитого архитектора Гваренги, он простым способом, без лесов и сложных механизмов, непосредственно с земли исследовал состояние шпиля. В стужу по льду и глубокому снегу обходит Кулибин Петропавловскую крепость со всех сторон, ставит ватерпасы, смотрит по отвесной гирьке на шпиль и не находит ни малейшего отклонения его. Он докладывает о своем заключении коменданту крепости.
2: «Быть того не может!» — кричит тот. «Пойдемте, я вам докажу, что вы ошибаетесь!»
0: Он ведет Кулибина в коридор и, указывая на дверь, говорит: «Посмотрите на шпиль в эти двери и сразу увидите, как он покривился от бури!»
1: «Вижу», — отвечает изобретатель, — «но крив не шпиль, а ваши двери!» Он вынул гирьку на шнурке и доказал коменданту ошибку.
0: Тот, боясь гнева Павла, стал умолять Кулибина не сообщать ничего царю. Тогда Кулибин решил обследовать шпиль для видимости. Вместе с Гваренги они отправились в крепость и взобрались на верхний ярус колокольни. Тучный Гваренги не мог следовать дальше. Кулибин взобрался на самый верх по проволочным лестницам, потом перебрался через висячие колокола, ухватился за курантные проволоки и повис в воздухе. Подниматься внутри шпиля приходилось по конструктивным его элементам. Лестницы там не было. А Кулибин был уже старик. Он понимал всю рискованность своего предприятия и перед тем простился с семьей, сделав все распоряжения на случай печального исхода. Но кончилось все благополучно. Он еще раз убедился в исправности шпиля, осмотрел болты, привинтил их крепче, потом спустился вниз,
1: Чтобы не подводить коменданта, составили рапорт о том, что шпиль действительно был погнут, но теперь исправлен.
3: Мы читали фрагмент из книги Николая Кочина.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия пытается урегулировать ситуацию на Украине через дипломатию. Но если Киев не проявит готовности к миру, Москва может прибегнуть к военным мерам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, США могут повлиять на украинское руководство, но этому мешает позиция европейских стран. Они, пользуясь антироссийскими призывами, увеличивают военные расходы, добавил Песков. ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг станции. Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования. Уточняется, что пострадавших нет, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Станция работает в штатном режиме. О произошедшем уведомили инспекторов МАГАТЭ. Пожар уничтожил 14 домов под Красноярском. Огонь охватил строение на двух улицах села Кучерово и в Иланско-Нижнеингашском районе. По данным Краевого управления МЧС, горели два жилых дома и хозяйственные постройки. По причине сильного ветра и плотной застройки пламя быстро распространилось на соседние дома. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что в уничтоженных домах жили 38 человек. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с печным отоплением местного жителя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Путешественники с Ближнего Востока массово отменили поездки в Россию. Об этом агентству ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
2: Я напомню, что предыдущие полтора года это была прям в буквальном смысле надежда и основной поставщик туристов. Те самые страны Персидского залива, Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. Аннуляции, отмены, и да, сейчас возобновилось авиасообщение, но они передумали. Возобновление заявок туроператоры не видят. Там же нет рекомендаций не ездить в Россию. Есть какая-то такая тоже осторожность потребительская.
1: Майя Ламидзе сообщила, что несмотря на предупреждение не ездить в страны Ближнего Востока, россияне все же отправляются туда, рискуя собственной безопасностью. В случае обострения конфликта в этом регионе путешественникам придется самостоятельно возвращаться на родину, предупредил эксперт. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Бирск. Георгий Свиридов. Старинный город в Башкирии, на высоком берегу реки Белой, примерно в 100 километрах к северу от Уфы. Провинциальный, тихий, почти неизвестный широкой публике Бирск сегодня обделен вниманием туристов. И незаслуженно. Вот, например, старинное здание Бирской государственной социально-педагогической академии. В годы войны здесь располагалась одна из служб эвакуированного из Ленинграда военного училища воздушного наблюдения. А учился в нем, кто бы мог подумать, классик русской музыки 20 века Георгий Свиридов.
1: Имя на карте.
2: Не один десяток лет вся советская страна слушала его музыку в заставке к программе «Время». Она же звучала на церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а его сюита к повести Пушкина «Метель». Настоящая жемчужина, нежная, воздушная, изящная, а еще многочисленные романсы, симфонии, оратории, концерты. И во всем этом бесконечная любовь к русскому народу, необычный музыкально-философский подход к русской поэзии. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский. Многие сочинения Свиридов написал под влиянием творчества своего учителя, Дмитрия Шостаковича, который преподавал в Ленинградской консерватории. У них были сложные отношения, но наставник с большим уважением отзывался о таланте ученика.
3: У Свиридова мало нот, но много музыки.
1: Имя на карте.
2: Диплом об окончании консерватории он получил 1 августа 41-го. Немцы уже подступали к Ленинграду. Свиридову и его бывшим однокурсникам прислали повестки. Однако на фронт молодые люди не попали. Неожиданно их зачислили курсантами в военное училище воздушного наблюдения, которое вскоре эвакуировали в Башкирию, в город Бирск. Уже первые дни занятий показали, что для освоения сложнейшей военной профессии требуется серьезная математическая подготовка и знания физики. Музыканты такими знаниями, увы, не обладали. Сначала их перевели в хозчасть, а оттуда отправили служить по специальности в местный военный оркестр.
1: Имя на карте.
2: Осень 41-го года. Комментарий к фотографии в журнале «Огонек». Город Бирск. Трое музыкантов муз-взвода. На переднем плане высокий и худощавый молодой человек в очках. В его руках большой полковой барабан. Лицо строгое, даже суровое. Георгий Свиридов. Из училища в Бирске его комиссовали зимой 42-го. За него просили друзья-курсанты и старомодный старичок-доктор, похожий на Чехова. От постоянного недоедания и муштры зрение Георгия Васильевича просело до минус 7. Да он бы физически не вынес 30-километровых лыжных кроссов в одной гимнастерке на морозе. Свиридов уехал в Новосибирск. Друзья вздохнули с облегчением. Спасли для родины талантливого композитора. Потом его назовут последним классиком русской музыки. Бирск. Георгий Свиридов.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов.
2: Николай Первый. Среди посмертных стихов Тютчева имеется эпиграмма, посвященная памяти Николая Первого. «Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей, и все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей». Не странен ли этот саркастический портрет императора в устах славянофила и монархиста Тютчева? Сам Николай полагал, что он служит идее истинного самодержавия. И эту его уверенность разделяли многие ревнители старого порядка. Но вот оказывается, что один из самых примечательных романтиков Русской империи клеймит этого государя жестоко, не щадя вовсе его памяти. Этот царь, по мысли поэта, был кабатен и лжец. Все дела его призрачны и пусты. Он не служил ни Богу, ни России. А между тем, надо признать, что вершины петербургского периода русской истории, в смысле утверждения государственного абсолютизма, было царствование Николая I. Если этот самодержец не внушает никакого уважения одному из самых пламенных апологетов империи, то не явно ли, что сама императорская власть уже в первой четверти XIX века была на ущербе, что она была обречена на гибель? Объективные исторические условия определили ее неминуемое падение, а ее внутренняя опустошенность и бессодержательность были в полном соответствии с этим страшным концом. Кто же был Николай Павлович Романов? Был ли он, как надеялся Пушкин в 1826 году, подобен его пращуру Петру Великому? Как он неутомим и тверд, и памятью, как он незлобен. Или он служил лишь суете своей, как думал Тютчев, царедворец и дипломат, знавший прекрасно кулисы монархии. Ответить на этот вопрос возможно, вглядевшись пристально в лицо этого незаурядного государя. Сделать это, однако, не так легко, ибо Николай Павлович Романов не случайно любил посещать маскарады. Это его пристрастие к личинам характерно для его биографии. В нем вовсе не было тех душевных сомнений, какие были свойственны его брату Александру, коего Пушкин за эти противочувствия назвал Орликином. Но однообразие своего бездушного деспотизма Николай Павлович умел рядить в разные наряды. Глава первая. Сегодня в 3 часа утра мамаша родила большущего мальчика, которого назвали Николаем. Голос у него бас, а кричит он удивительно. Длиною он аршин без 2 вершков, а руки немного меньше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом. Так писала Екатерина II своему постоянному корреспонденту Гриму 25 июня 1796 года. Далее последовало то, что полагается при рождении всякой более или менее высокопоставленной особы: колокольный звон, пушечные выстрелы и оды придворных стихотворцев. Написал и Державин соответствующие стихи, где было, между прочим, сказано: «Дитя равняется с царями». Царедворец по внушению музы написал нечто пророческое. Через 1/2 года умерла Екатерина. Первой няней и воспитательницей великого князя была англичанка Евгения Лайон. Эта иностранка, протестантка по исповеданию, учила его крестить лоб и читать «Отче наш» и «Богородицу». Императрица-мать не очень была нежна со своими младшими сыновьями. Ласковее с ними был отец, император. Каждый день ребят приносили к нему, и он, любуясь ими, называл их своими барашками. 11 марта 1801 года убили Павла. В это время Николаю Павловичу шел уже 5-й год. и в его душе сохранилось смутное воспоминание о страшном конце императора. В своих записках 1831 года Николай Павлович рассказывал о себе и брате Михаиле с достаточной откровенностью. «Мы поручены были, — писал он, — как главному нашему наставнику генералу-графу Ламсдорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки. Граф Ламсдорф умел вселить в нас одно чувство — страх. И такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий. Сей порядок лишил нас совершенно счастья сыновнего доверия к родительнице, к которой допущаемы были редко одни, и то никогда иначе, как будто на приговор. Беспрестанная перемена окружающих лиц вселила в нас с младенчества привычку искать в них слабые стороны, дабы воспользоваться ими в смысле того, что по нашим желаниям нам нужно было, и должно признаться, что не без успеха. Генерал-адъютант Ушаков был тот, которого мы более всего любили, ибо он с нами никогда сурово не обходился, тогда как граф Ламсдорф и другие, ему подражая, употребляли строгость запальчивостью, которая отнимала у нас и чувство вины своей, оставляя одну досаду за грубое обращение, а часто и незаслуженное. Одним словом, страх и искание, как избегнуть от наказания, более всего занимали мой ум. В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и я думаю, без причины, обвиняли в лености и рассеянности. И нередко граф Ламсдорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков. Этот рассказ Николая о своем воспитании нисколько не преувеличен. Ламсдорф бесчеловечно бил будущего императора. Нередко воспитатель пускал в ход линейку и даже ружейный шомпол. Великий князь был строптив и вспыльчив. Нашла коса на камень. И граф Ламсдорф иногда в припадке ярости хватал мальчика за воротник и ударял его об стену. Подобные истязания, например, наказание шомполами, заносились в педагогические журналы. И гессен-дармштадтская Мария Федоровна была осведомлена о методах воспитания ее сыновей. Она чрезвычайно ценила графа Ламсдорфа. Не мудрено, что ласковая и молоденькая мисс Лайон была для мальчиков немалым утешением. Но, к несчастью, старик Ламсдорф воспылал страстью к хорошенькой англичанке, и маленькие великие князья были свидетелями странных сцен, происходивших нередко в их детской. Целомудренная няня не желала удовлетворить вожделений старого ловеласа, и Ламсдорф преследовал ее всячески, не прощая такой холодности к его чувству. Но не все же горести. У маленьких Романовых были и свои радости. Главная и любимая — игра в солдатики. Их было очень много. Оловянные, фарфоровые, деревянные. Были пушки, строились крепости. И сами великие князья трубили в трубы, били в барабаны, стреляли из пистолетов. Воспитатель Ахвердов затыкал уши ватой. И даже Мария Федоровна беспокоилась, страшась, что чрезмерные увлечения военщиной отразятся худо на воспитании мальчиков. Но Николаю Павловичу было тогда всего только 6 лет, и однажды, услышав настоящую ружейную стрельбу, он так испугался, что убежал и спрятался куда-то, и его долго не могли найти. Он боялся грозы, фейерверка, пушечных выстрелов. Впрочем, в 1806 году, когда ему исполнилось 10 лет, он, преодолев страх, сам научился стрелять. В играх с братом и сверстниками, допущенными до великокняжеского общества, Николай Павлович был очень груб, шумлив, заносчив и дрочлив. Однажды он так ударил маленького Адлерберга ружьем по лбу, что у него остался шрам на всю жизнь. Будущий министр двора был, однако, его любимым товарищем в детских играх. Таково было мое воспитание до 1809 года, где приняли другую методу, сообщает в своих записках Николай Павлович. Матушка решилась оставаться зимовать в Гатчине, и с тем вместе учение наше приняло еще более важности. Все время почти было обращено на оное. Латинский язык был тогда главным предметом. Успехов я не оказывал, за что часто строго был наказываем, хотя уже не телесно. Математика, потом артиллерия и в особенности инженерная наука и тактика привлекали меня исключительно. Успехи по сей части оказывал я особенные, и тогда я получил охоту служить по инженерной части. И впоследствии, будучи царем, Николай Павлович любил говорить про себя «мы – инженеры». Любовь к точности, симметрии, равновесию, порядку и иерархической стройности была у Николая Павловича такой же исключительной, как у старшего брата Александра. Но у того это пристрастие к симметрии и порядку сочеталось как-то с немалой душевной сложностью. А у царя Николая эта особенность сделалась манией. Это была его идея. И кроме этой идеи, иных у него не было. Ее он положил в основании своей философии истории. Чтобы создать стройный порядок, нужна дисциплина. Идеальным образом всякой стройной системы является армия. И Николай Павлович именно в ней нашел живое и реальное воплощение своей идеи. По типу военного устроения надо устроить и все государство. Этой идеей надо подчинить администрацию, суд, науку, учебное дело, церковь, одним словом, всю материальную и духовную жизнь нации. Но в отрочестве и в юности Николай Павлович еще не знал, что в его руках будет неограниченная власть. Он не знал, что у него будет возможность проделать этот гигантский опыт устроения государства по военному принципу строжайшей субординации и дисциплины. Однако уже в детские годы, как будто предчувствуя, что ему придется править государством, во всех ребяческих играх брал на себя роль самодержца. У него была уверенность, что именно ему надлежит повелевать, и никто не оспаривал у него этого права. Как известно, за все 60 лет своей жизни только однажды встретил он сопротивление своей воле. Это было 14 декабря 1825 года. Этого дня он никогда не мог забыть. Подрастая, великий князь все более и более увлекался военной дисциплиной, парадами и маневрами. Он разделял вкусы Петра III и Павла, и впоследствии единственным и истинным для него наслаждением была однообразная красивость хорошо дисциплинированного войска. Об этом в 1836 году сочувственно свидетельствует столь близкий императору граф Александр Христофорович Бенкендорф. Николай Павлович превосходно знал все тайны фронтовой части. Он был отличный ефрейтор и великолепный барабанщик. Его внутренняя духовная жизнь в отроческие годы остается для нас тайной. В своих записках педагоги не скупятся на отзывы, нелестные для юного Николая Павловича. Они уверяют, что он был груб, коварен и жесток. Однажды, будучи уже не маленьким, 14 лет, ласкаясь к господину Аделунгу, великий князь вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступить ему на ноги, и повторял это много раз. Его внутренняя духовная жизнь в отроческие годы остается для нас тайной. В своих записках педагоги не скупятся на отзывы, нелестные для юного Николая Павловича. Они уверяют, что он был груб, коварен и жесток. Однажды, будучи уже не маленьким, 14 лет, ласкаясь к господину Аделунгу, великий князь вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступить ему на ноги. И повторял это много раз. Кавалеры, приставленные к великому князю, свидетельствуют в своих дневных записях еще об одной особенности. Он любил кривляться и гримасничать, черта, подтверждающая законность его рождения. Это было в духе его деда Петра III. Несмотря на многочисленных воспитателей, этот юноша вел себя в обществе как недоросль. «Он постоянно хочет блистать своими острыми словцами», писали про него кавалеры, и сам первый во все горло хохочет от них, часто прерывая разговор других. Эти замашки юного великого князя беспокоили окружающих. На это были особые причины. Дело в том, что иные уже знали о будущей исключительной судьбе этого юноши. Вилламов в своем дневнике 1807 года свидетельствует, что вдовствующая императрица смотрит на Николая Павловича как на будущего государя. Шторх в записке об его воспитании, поданной Марии Федоровне, прямо указывает на необходимость включить в программу учебных занятий науки политические, так как, вероятнее всего, великий князь в конце концов будет нашим государем. В своем известном труде Лакруа уверяет даже, будто бы уже в 1812 году и Мария Федоровна, и брат Александр предупреждали Николая Павловича о предназначенной для него роли. С этого времени, то есть когда ему исполнилось 16 лет, стали замечать в нем некоторую перемену. Он сделался более сдержанным, суровым и озабоченным. Исторические события понудили, вероятно, и Николая Павловича задуматься над их страшным смыслом. Он просил, чтобы ему разрешали ехать в действующую армию. Эта просьба осталась тщетной.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
2: «Все мысли наши были в армии», пишет в своих мемуарах Николай Павлович. «Учение шло, как могло, среди беспрестанных тревог и известий из армии. Одни военные науки занимали меня страстно. В них одних я находил утешение и приятное занятие, сходное с расположением моего духа». Наконец, в 1814 году Николай Павлович получил от своей матушки разрешение ехать на театр военных действий. 7 февраля вместе с братом Михаилом в сопровождении графа Ламсдорфа он выехал в Берлин. «Тут, в Берлине, — пишет он, — провидением назначено было решиться счастью всей моей будущности. Здесь увидел я в первый раз ту, которая по собственному моему выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь. И Бог благословил сие желание 16-летним семейным блаженством». Это было написано в 1831 году. Особа, доставившая блаженство будущему императору, была дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, друга Александра Павловича, Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, которая была моложе Николая Павловича на 2 года. Она вышла за него замуж в июне 1817 года. Что касается довоенной кампании, в коей жаждал принять участие Николай Павлович, то желание его и на этот раз не было исполнено. Едва юный великий князь вступил в пределы Франции, пришло повеление от императора вернуться в Базель. «Хотя сему уже прошло 18 лет», пишет Николай Павлович в своих мемуарах, «но живо еще во мне то чувство грусти, которое тогда нами одолело и ввек не изгладится. Мы в Базеле узнали, что Париж взят, и Наполеон изгнан на остров Эльбу». Только тогда получено было приказание великому князю прибыть в Париж, и он отправился туда через Кальмар и Нанси. Пребывание в Париже, кажется, было приятно Николаю Павловичу. Особенно доставило ему удовольствие зрелище знаменитого смотра наших войск в Вертю. Здесь он в первый раз обнажил шпагу перед фанагорийским гренадерским полком. Мария Федоровна с нетерпением ждала возвращения своих сыновей в Россию. В то время, когда с таким блеском праздновали союзники свою победу над Наполеоном, в России, утомленной и разоренной войной, было беспокойное настроение. Даже неопытная великая княгиня Анна Павловна писала братьям о том, что внутренние дела идут плохо, что все больше и больше появляется недовольных, хулителей и критиков, и что, надо признаться, существует немало поводов для их справедливого негодования. Но Николай Павлович, очарованный великолепием нашего военного могущества, кажется, не внял грустным предупреждением своей сестры. По крайней мере, в своем дневнике, который он вел в 1816 году, во время большого путешествия по России, записи его касаются частностей и мелочей. Никаких выводов и обобщений нет. А в журнале по военной части, по словам барона Корфа, все почти замечания Николая Павловича относятся до одних неважных внешностей военной службы, одежды, выправки, маршировки и прочего, и не касаются ни одной существенной части военного устройства, управления или морального духа и направления войск. Даже о столь важной стороне военного дела, какова стрельба, нет нигде речи. После большого путешествия по России Николая Павловича отправили в Англию, дабы обогатить его полезными познаниями и опытами. Однако, кроме важного и полезного, в Англии было нечто и опасное – ее конституция. Поэтому Мария Федоровна поручила графу Нессельроде, этому ничтожному подголоску Меттерниха, составить особую записку для великого князя. Смысл записки был тот, что хартия вольностей и все прочее может быть не так уж плохо для Англии, но совершенно не годится для России. Но Николай Павлович и сам не был склонен увлекаться демократией. «Если бы к нашему несчастью, — писал он, — какой-нибудь злой гений принес к нам эти клубы и митинги, делающие больше шума, чем дело, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков или еще лучше лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление». Один англичанин оставил свои воспоминания о пребывании в Лондоне великого князя. «Его манера держать себя, — пишет он, — полна оживления, без натянутости, без смущения и, тем не менее, очень прилично. Он много и прекрасно говорит по-французски, сопровождая слова недурными жестами. Если даже не все, что он говорит, было очень остроумно, то, по крайней мере, все было не лишено приятности. По-видимому, он обладает решительным талантом ухаживать. Когда в разговоре он хочет оттенить что-нибудь особенное, то поднимает плечи кверху и несколько аффектированно возводит глаза к небу». В это же время одна англичанка писала о нем: «Он дьявольски красив. Это самый красивый мужчина в Европе». Позднее, в 1826 году, русский современник так описывал его наружность. Император Николай Павлович был тогда 32 лет. Высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов.
2: Глава вторая. Однажды летом 1819 года, после маневров под Красным Селом, император Александр изъявил желание пообедать у брата Николая. В это время у молодых супругов был уже сын Александр, и Александра Федоровна была беременна старшей дочерью Марией. Николай Павлович командовал 2-й гвардейской бригадой. Ему было тогда 23 года. После обеда император Александр неожиданно заговорил многозначительно о том, что он чувствует себя худо, что скоро он лишится потребных сил, чтобы по совести исполнять свой долг, как он это разумеет. Поэтому он, Александр, думает в недалеком будущем отречься от престола. Он уже неоднократно говорил с братом Константином. Но брат Константин бездетен и питает природное отвращение к наследованию престола. Из этого следует, что Николаю Павловичу надлежит принять со временем достоинство монарха. Николай Павлович, которому старший брат не доверял до сих пор никакой государственной должности, был, по его словам, поражен как громом. «В слезах, — пишет он, — в рыданиях от сей неожиданной вести мы молчали. Наконец государь, видя, какое глубокое, терзающее впечатление слова его произвели, сжалился над нами и с ангельской, ему одному свойственной лаской начал нас успокаивать и утешать. Тут я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе сил ни духу на столь великое дело. Дружески отвечал мне он, что когда вступил на престол, он в том же был положении, что ему было тем еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка в ходе правительственных дел». Что с восшествия на престол государя по сей части много сделано к улучшению, и всему дано законное течение, и что поэтому я найду все в порядке, который мне останется только удерживать. Вероятно, память изменила Николаю Павловичу, когда он записывал этот разговор. Прошло ведь тогда не менее 17 лет со времени этой беседы. Уверение императора Александра, что наследник найдет все в порядке, который ему останется только удерживать, совсем не вяжутся с тогдашним настроением разочарованного государя. По-видимому, и сам Николай Павлович сознавал, что весь этот порядок не так уж благополучен. «Кончился сей разговор», — пишет он, — «государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами, из которой открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Вот совершенное изображение нашего ужасного положения». Положение молодого бригадного генерала Николая Павловича Романова в самом деле было ужасно, и он мог без всякой аффектации и театральности сказать самому себе то, что он поверил бумаге в 1831-35 годах, кажется, не совсем искренне. Вкус к власти, о чем свидетельствует, между прочим, императрица Елизавета Алексеевна, был у Николая Павловича давно, с детских лет, и для него не было секретом, что Константин, напротив, страшился престола. Значит, едва ли разговор с императором был для него неожиданностью. Но бояться власти в его положении, даже тайно о ней мечтая, было естественно. Николай Павлович Романов был человек не глупый, и он понимал, что не готов вовсе к управлению государством. А между тем, после примечательного разговора в 1819 году, Александр, неоднократно возвращаясь к этой теме, ничего, однако, не делал, чтобы подготовить брата к престолу. Он даже не назначил его членом Государственного совета, и будущий царь служил как заурядный генерал. Впоследствии, правда, ему поручили заведовать инженерной частью, но эти обязанности не имели, конечно, прямого отношения к управлению страной. «Все мое знакомство со светом, — писал Николай Павлович, — ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие доступ к государю. От нечего делать вошло в привычку, что в всем собрании делались дела по гвардии, но большей частью время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего. Бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное для развлечения почти так же и не щадя начальников ни правительства. Время сие было потерей времени, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался. Итак, будущий государь подготовлялся к своей ответственной роли, толкаясь в дворцовой передней. Как будто император Александр, понимая, что некому наследовать престол, кроме Николая, сам, однако, не мог в это поверить никак и медлил открыть ему секрет царского ремесла. А между тем, в великом князе был избыток властолюбия. Не имея пока возможности применить его во всероссийском масштабе, он поневоле сосредоточил свое внимание на подчиненных ему гвардейских частях. Ветераны славных кампаний оказались во власти молодого человека, не имевшего никакого боевого опыта. Офицеры и генералы, почти все раненые, смотрели на солдат как на товарищей, деливших и опасности, и славу. И все они, начиная с графа Милорадовича, прекрасно понимали, что муштровка и парады не делают людей способными к военным подвигам. Но Николай Павлович, как и все Романовы, полагал смысл военной службы во внешней дисциплине и в обучении солдат на прусский лад, устаревший и бесполезный. Гвардия возненавидела Николая Павловича Романова. «Я начал взыскивать», — пишет он, — «но взыскивал один, ибо что я по долгу совести порочил, позволялось везде даже моими начальниками». Положение было самое трудное. Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте. Уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка. По мере того, как я начал знакомиться со своими подчиненными и видеть происходившее в прочих полках, я возымел мысль, что под сим, то есть военным распутством, крылось что-то важное. Весной 1822 года у строптивого великого князя было прямое столкновение с офицерами лейб-гвардии егерского полка. Генерал Паскевич, который в это время командовал гвардией, был в немалом затруднении. Дело в том, что он сам, как опытный и боевой генерал, презирал акробатство, которого требовал с упрямой жестокостью молодой ревнитель старой прусской военщины. Но в одном отношении был прав Николай Павлович. За вольностью тогдашнего военного быта таилось нечто более важное. Одним словом, гвардия была заражена революционными идеями. И в этом, как известно, Николаю Павловичу пришлось убедиться очень скоро. Осенью 1825 года император Александр с больной императрицей уехал в Таганрог. В царском семействе настроение было мрачное. Все чувствовали, что император устал, что надо что-то делать и как-то успокоить глухое недовольство темной волной, широко разлившейся по России. Но Александр Павлович как будто на все махнул рукою. Он даже не позаботился как следует о престолонаследии на случай своей смерти. Правда, еще в 1822 году составлен был акт об отречении Константина и приготовлен манифест о правах на престол Николая. Но тот столь важный документ хранился тайно в Москве, в Успенском соборе, а в Петербурге, в Сенате, Синоде и Государственном совете. Когда посвященный в эту тайну князь Александр Николаевич Голицын рискнул напомнить государю о необходимости опубликовать акт об изменении престола наследия, утомленный и ко всему равнодушный Александр указал рукою на небо и сказал: «Положимся в этом на Бога. Он устроит все лучше нас, слабых смертных», — сказал и уехал в Таганрог. В конце ноября 1825 года в Петербург пришли вести о болезни Александра Павловича. 27 числа, когда в Большой церкви Зимнего дворца после обедни служили молебен о здравии императора, камердинер подошел к стеклянной двери, выходившей в ризницу, где стояло царское семейство, и сделал знак Николаю Павловичу. Так было условлено, если приедет курьер из Таганрога. Великого князя встретил Милорадович. Николай Павлович по его лицу догадался, что император умер. Пришлось молебен прекратить, и вся церковь, наполненная людьми, так тесно связанными с династией, пришла в смятение. Придворная чернь, испуганная и потрясенная, забыв правила благочестия, плакала и вопила, мешая истерические слезы с непристойной болтовней о возможных теперь переменах. Романтический поэт и сентиментальный царедворец Василий Андреевич Жуковский был случайным свидетелем, как в опустевшей церкви великий князь опрометчиво приносил присягу брату Константину. Жуковский рассказывал, как Николай Павлович приказал священнику принести крест и присяжный лист, и как, задыхаясь от рыдания, дрожащим голосом повторял он за священником слова присяги. Вероятно, в это время в душе будущего императора было немало болезненных сомнений, и плакал он не без причины. Всем известно, какие странные дни между царствия пережила тогда Россия. Не было претендентов на российский престол. Николай каждый день посылал с курьерами письма Константину Павловичу в Варшаву, умоляя его приехать в Петербург. Спешили принести присягу Константину, несмотря на предупреждение Голицына, который настаивал на немедленном вскрытии таинственного пакета. Сам император сделал на нем надпись, из коей видно было, что после смерти его, Александра, надлежало ознакомиться с содержанием документа прежде всякого другого действия. Почему же Николай не послушался Голицына? Почему он сделал вид, что не знает завещания Александра? Кажется, никто из Романовых не жаждал так власти, как Николай. Почему же он медлил принять ее? Казалось, что он, как Борис Годунов, поморщится немного, что пьяница пред чаркою вина, и, наконец, по милости своей принять венец смиренно согласится. А там он будет нами править по-прежнему. Та хмельная чарка вина, которую надо было выпить Николаю Павловичу Романову, была опасной чаркой. Он знал, что в ней может быть отрава. Дело в том, что никто из окружавших его не хотел видеть его царем. Это очевидно, между прочим, из поведения Государственного совета, собравшегося в тот же вечер, 27 ноября, для обсуждения вопроса о престолонаследии. Спорили о том, надо ли вскрывать пакет. Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский высказывал мнение, что у мертвых нет воли. «Le mort non point de volonté». На том же стоял Александр Семенович Шишков. Граф Милорадович самонадеянно кричал, что нет надобности вскрывать загадочный пакет, что великий князь Николай Павлович уже принес присягу и дело сделано. Однако председатель совета князь Лопухин решился все-таки распечатать пакет, и документ стал известен членам Государственного совета. Несмотря на это, Милорадович требовал не принимать во внимание завещание Александра, идти к Николаю Павловичу и предоставить ему самому решение этого вопроса. Так и сделали. Николай вышел к членам Государственного совета. Со свойственной ему театральностью, держа правую руку и указательный палец простертыми над своей головой, со слезами на глазах, вздрагивая всем телом, он произнес краткую речь, настаивая на принесении присяги Константину. Иначе он поступить не мог. Дело в том, что тот граф Милорадович, военный генерал-губернатор Петербурга, который хвастался неоднократно, что у него в кармане 60 тысяч штыков, ничего не знал о заговоре. Но он хорошо знал, что гвардия ненавидит Николая Павловича. Об этом он с совершенной откровенностью сказал великому князю. Правда, у гвардии не было также основания любить Константина, но тот был далеко, в Варшаве, а Николай был здесь и успел всех раздражить и озлобить. Сознавая это, Николай боялся престола, хотя и мечтал о нем страстно. Его страх был самый настоящий, и он не скрывал его в письмах к братьям и в разговорах с матерью и женой. В то время как во дворце было смятение, слезы и страх, ночной Петербург казался совершенно спокойным. Государственный секретарь Алексей Николаевич Оленин, которому выпало на долю извлечь из архива завещание Александра, сообщает в своей записке: «Едучи от себя к князю Лопухину, то есть от Красного моста, на мойке всей перспективой до Литейного и обратно до Большой морской, кроме горящих фонарей на улице, я ни в одном доме огня не видел, и кроме моей кареты никакого другого экипажа не слыхал. Не видно было даже ни одного конного или пешехода, и только слышался глухой стук колес моей кареты и бег моих лошадей, да изредка перекличка часовых и ночных стражей.
1: Мы читали главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Жюль Верн. Фрагмент из романа «Пять недель на воздушном шаре». Читает Иван Литвинов.
1: Над озером Чад Виктория попала в воздушное течение, которое понесло ее к западу. Облака умеряли зной, и от водной поверхности также веяло легкой прохладой. Но около часа дня Виктория, пролетев по диагонали через озеро, снова понеслась над сушей и прошла 7-8 миль. Доктор сначала был не особенно доволен, но когда показалась знаменитая столица царства Борну Кука, он перестал сожалеть о том, что ветер занес их сюда. В течение нескольких минут Фергюсон мог рассматривать этот город, опоясанный стенами из белой глины. Среди множества арабских домов-кубиков тяжело поднимались довольно топорные мечети. Во дворах домов и на площадях росли пальмы и каучуковые деревья, увенчанные огромными, больше 100 футов в диаметре, куполами зелени. Джо заметил, что эти гигантские зонтики соответствуют силе солнечных лучей, и из этого сделал весьма лестные для проведения выводы. Столица, в сущности, состояла из 2 отдельных городов, между которыми тянулся широчайший в 300 туазов бульвар, в эту минуту запруженный пешеходами и всадниками. По одну сторону этого бульвара раскинулся со своими высокими светлыми домами город богачей, по другую жались низенькие с коническими крышами хижины, в которых влачили жалкое существование бедняки. В Куке нет ни торговли, ни промышленности, которые давали бы заработок населению. Кеннеди нашел, что Кука несколько напоминает Эдинбург этим делением на 2 резко отличающихся друг от друга города, с той разницей, что она расположена в долине. Но путешественники едва успели рассмотреть открывшуюся перед ними панораму. Воздушные течения здесь отличаются большим непостоянством, и противный ветер вдруг подхватил Викторию и снова понес ее к озеру Чад. Они пролетели 40 миль, и перед глазами Фергюсона и его товарищей развернулась новая картина. Эта часть озера была усеяна множеством островов, населенных людьми племени Бидиома, кровожадными и страшными пиратами, которых соседние племена боялись не меньше, чем боятся в Сахаре туарегов. Эти дикари только было приготовились бесстрашно встретить Викторию стрелами и камнями, как она уже пронеслась над ними, словно гигантский жук. В это время Джо, пристально всматривающийся в горизонт, сказал Кеннеди: «Ей-ей, мистер Дик, вон там есть что-то для вас интересное. Ведь вы, кажется, никогда не перестаете мечтать об охоте».
2: «А что там такое?»
1: «И, знаете, на этот раз доктор вам ни слова не скажет».
2: «В чем же дело, Джо?»
1: «Вон, видите, там целую стаю большущих птиц. Они движутся к нам».
3: «Птицы?» — вскрикнул Фергюсон, хватая подзорную трубу.
2: «Да, я их вижу», — отозвался Кеннеди. «Их, по крайней мере, 12.
1: 14, если хотите знать, мистер Дик», — поправил Джо.
2: «Дай бог, чтобы птицы эти оказались какой-нибудь зловредной породой. Добросердечный Самуэль не стал бы противиться моим выстрелам», — проговорил охотник.
3: «Одно лишь скажу», — заметил Фергюсон. «Очень бы я хотел, чтобы эти самые птицы были как можно дальше от нас».
2: «Неужели вы боитесь этих пернатых, сэр?»
1: — с удивлением спросил Джо.
3: «Ведь это кондоры, да еще крупнейшие, если только они вздумают напасть на нас».
2: «Ну что ж, Самуэль, будем защищаться», — перебил его Дик. «У нас для этого имеется целый арсенал. Не думаю, чтобы эти птицы были так уж страшны».
3: «Как знать», — отозвался доктор.
1: Через 10 минут стая приблизилась на ружейный выстрел. 14 кондоров оглашали воздух хриплыми криками. Казалось, Виктория скорее приводила их в ярость, чем внушала страх.
2: «Что за крик? Что за шум?» — проговорил Джо. «Должно быть им не по вкусу, что мы забрались в их владение и смеем летать, как они».
4: «По правде сказать, вид их действительно грозен. И будь они вооружены карабинами вроде моего, я, пожалуй, счел бы их опасными врагами», — заявил Кеннеди.
3: «Увы, в карабинах они не нуждаются», — отозвался Фергюсон, становившийся все более озабоченным.
1: Между тем кондоры описывали огромные, все суживающиеся круги и носились со сказочной быстротой вокруг Виктории. Порой они стремительно бросались вниз, словно пули, рассекая ветер, и вдруг неожиданно и резко меняли направление полета. Чтобы избегнуть этого опасного соседства, доктор решил подняться повыше. Он увеличил пламя горелки, газ начал расширяться, и Виктория пошла вверх. Но не тут-то было. Видимо, кондоры не собирались выпустить свою добычу. Они стали подниматься вместе с шаром.
4: «Очень они разъярены», — заметил охотник, заряжая свой карабин.
1: В самом деле, хищники все приближались. Некоторые были уже в каких-нибудь 50 футах. Оружие Кенди нисколько не устрашало их.
4: «Ужасно мне хочется выстрелить в них», — воскликнул охотник.
3: «Нет, Дик, нет», — остановил его Фергюсон. «Совсем не нужно раздражать их без надобности. Это, пожалуй, было бы для них сигналом к нападению».
4: «Но ведь я легко справлюсь с ними».
3: «Ошибаешься, Дик».
4: «Да у нас же, Самуэль, найдется пуля для каждого из них», — убеждал друга Кенди.
3: «А если они набросятся на верхнюю часть шара, как ты их достанешь?» — возразил доктор. «Представь себе, что мы среди стаи львов в пустыне или среди стада акул в открытом океане. Так вот, понимаешь, для воздухоплавателей данное положение не менее опасно».
4: «И ты говоришь серьезно, Самуэль?»
3: «Совершенно серьезно, Дик».
4: «Тогда обождем».
3: «Жди. И будь готов на случай нападения, но смотри, не стреляй без моего приказа».
1: Кондоры были уже совсем близко. Ясно виднелись их голые шеи, вздувшиеся от крика, яростно

0: поднятые хрящеватые гребни с фиолетовыми отростками. Это были крупнейшие кондоры, свыше 3 футов длиной. Белые крылья их сверкали на солнце. Не дать не взять белые крылатые акулы.
1: «Эти хищники гонятся за нами», — сказал Фергюсон, видя, как кондоры несутся вслед за Викторией. «И сколько бы мы ни поднимались, они не отстанут от нас, а могут, пожалуй, и опередить».
0: «Что же нам делать?» — спросил Кеннеди.
1: Доктор ничего не ответил.
0: «Послушай, Самуэль», — заговорил охотник, — «этих птиц 14, а в нашем распоряжении, считая все оружие, 17 выстрелов. Да неужели нет возможности, если не убить их всех, то хотя бы разогнать? Изрядную их долю я беру на себя».
1: «Я, Дик, не сомневаюсь в твоем искусстве», — ответил доктор, «и заранее считаю убитыми тех, кто попадет к тебе на прицел. Но повторяю, если эти хищники набросятся на верхнюю часть Виктории, ты даже не сможешь увидеть их там. Они прорвут оболочку нашего шара, а мы, не забывай, на высоте 3000 футов над землей». В этот миг один из самых свирепых кондоров, раскрыв клюв и выпустив когти, бросился на Викторию, готовый вцепиться в нее, готовый разорвать ее в клочья.
2: «Стреляй! Стреляй!» — крикнул доктор.
1: Не успели прозвучать эти слова, как сраженный насмерть кондор, кружась, полетел вниз. Теперь Кеннеди схватил двустволку. Джо вскинул на плечо другую. Испуганные выстрелами, кондоры было разлетелись, но почти сейчас же снова со страшным бешенством ринулись в атаку. Тут Кеннеди первой же пулей почти оторвал голову ближайшей птицы, а Джо раздробил крыло другой.
2: «Осталось всего 11!» — прокричал Джо.
1: Но в этот миг кондоры изменили свою тактику и всей стаей поднялись над Викторией. Кеннеди посмотрел на Фергюсона. Как ни стойко, ни возмутим был доктор, он побледнел. Наступила жуткая тишина. Вдруг послышался треск рвущейся шелковой материи. Путешественникам показалось, что корзина уходит у них из-под ног. «Мы погибли!» — крикнул Фергюсон, взглянув на быстро поднимавшийся барометр. «Долой балласт! Долой!» В каких-нибудь несколько секунд весь кварц был выброшен за борт. «Мы все падаем!» — крикнул Фергюсон. «Выливайте воду из ящиков! Слышишь, Джо, мы летим в озеро!» Вода была вылита мгновенно. Доктор наклонился над бортом корзины. Казалось, озеро неслось на них, как морской прилив. Предметы внизу росли со страшной быстротой. Корзина была меньше, чем в 200 футах от поверхности озера.
2: «Долой провизию! Провизию долой!» — крикнул снова доктор.
1: И ящик со съестными припасами полетел в озеро. Падение несколько замедлилось, но шар все еще продолжал падать вниз. «Выбрасывайте! Выбрасывайте все!» — крикнул доктор.
0: «Бросать больше нечего», — отозвался Кеннеди.
2: «Нет, есть!» — лаконически ответил Джо
1: и, быстро перекрестившись, исчез за бортом.
2: «Джо! Джо!» — в ужасе закричал доктор.
1: Но Джо уже не мог его слышать. Облегченная корзина стала подниматься, и на высоте 1000 футов была подхвачена ветром, который, свистя в прорванной оболочке, понес ее к северным берегам озера.
0: «Погиб», — с жестом отчаяния сказал Кеннеди.
1: «Погиб, чтобы нас спасти», — докончил Фергюсон. И по щекам этих двух отважных людей скатились тяжелые слезы. Оба они перегнулись за борт, ища хоть следа несчастного Джо, но их уже отнесло далеко.
0: «Что же нам теперь предпринять?» — спросил Кеннеди.
1: «Как только будет возможно, Дик, надо спуститься на землю. Затем ждать».
3: Пролетев 60 миль, Виктория опустилась на пустынном берегу северной части озера. Якоря зацепились за дерево, и охотник прочно укрепил их. Настала ночь, но ни Фергюсон, ни Кеннеди не могли ни на минуту сомкнуть глаз.
4: Мы читали фрагмент из романа Жюля Верна «5 недель на воздушном шаре». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские военные за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые Украиной, сообщает Министерство обороны. За это время в зоне ответственности всех российских подразделений противник потерял более 1200 боевиков, отмечает оборонное ведомство. Также сообщается, что в зоне специальной операции российские системы противовоздушной обороны сбили 4 авиабомбы, одну ракету установки «Хаймарс» и 740 украинских беспилотников, добавили в Министерстве обороны. В Туапсинском районе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта уже собрали и вывезли, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В уборке задействованы около 750 человек и 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, рассказал глава МЧС Александр Куренков.
2: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти, горимой нефти, которая сейчас идет. Сразу хочу сказать, что это все остановлено. Сейчас излияние не происходит.
1: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Бюджет России пополнится на 200 миллиардов рублей благодаря росту цен на нефть, сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, доходы и недопоступления в бюджет за последние два месяца сравнялись. Это означает, что они взаимно компенсируют друг друга. На просветительском марафоне «Знание первое» Силуанов подчеркнул, что российский бюджет должен быть устойчивым как минимум на 3 года, даже если цены на нефть продолжат снижаться. Сборная России по синхронному плаванию заняла 2-е место на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Турнир проходил с 1 по 3 мая. Это был первый старт для наших спортсменок под национальным флагом и гимном после снятия ограничений Международной федерации водных видов спорта. Выступление российских синхронисток отметили не только зрители, но и эксперты. Многие подчеркивают высокий уровень подготовки, отточенную технику и эмоциональную выразительность программ. Россиянки выиграли 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Первыми стали синхронистки из Китая, а замкнули тройку призеров британки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
3: Глава 3. Наши путешественники находились в весьма затруднительном положении. Нижний Новгород был перед ними, но им невозможно было переправиться через Волгу, на которой лед тронулся и шел так густо, что на простой рыбачьей лодке нельзя было переехать на другую сторону, не подвергая себя неминуемой погибели. Кругом их незаметно было никакого жилья, кроме пустых сараев и небольших рыбачьих хижин без дворов, по-видимому, также необитаемых. Проехав с версту по берегу реки, путешественники увидели, наконец, избу, перед которую стояло человек 20 рыбаков. Все они смотрели с большим вниманием на противоположный берег. «Глянь-ка, боярин», — сказал Алексей, — «вон там у пристани не как человек идет по

0: реке. Так и есть. Ах, батюшки Светы, кого это нелегкая понесла? Смотри, смотри. Ну, поминай, как звали. В самом деле, какой-то смельчак, отойдя шагов 20 от противоположного берега, провалился сквозь лед и утонул в виду множества любопытных, которые толпились на переправе. «Ах, Боже мой!» — вскричал Юрий. «Зачем пускают этот народ? А кто его удержит, боярин? Русский человек на том стоит, где бедовое дело, тут-то удаль свою и показать». Меж тем они подъехали к рыбакам. Один из них, седой как лунь, с жаром доказывал другим, что прохожий не мог бы утонуть, если был легче на ногу. «Да, ребята», — говорил он, — «все дело в сноровке, а то как не перейти? Льдины толстые, хоть кого подымут». «Эх, Пахом Кондратич», — возразил один молодой рыбак, — «какая теперь ходьба? Разве, прости Господи, какой не есть полоумный сунется?» «Ох вы, молокососы», — сказал седой старик, покачивая головою. «Не прежние мои годы, а то бы я показал вам, как переходит по льдинам. У нас бывало это плевое дело. Да, правду матку сказать, и народ-то не тот был». «Что ты, дедушка, больно расхвастался?» — перервал Кирша. «Неужели-то на Святой Руси все молодцы повывелись?» «Нет, господин проезжий», — отвечал старик, махнув рукою. «Не видать мне таких удальцов, какие бывали в старину. Да вот хоть для вашей бы милости в мое время тотчас выискался бы охотник перейти на ту сторону и прислать с перевозу большую лодку. А теперь не бойсь, дожидайтесь. Увидите, если не придется вам ночевать на этом берегу. Кто пойдет за лодкую?» «Я», — сказал один широкоплечий крестьянин. «Ай да молодец», — вскричал Кирша. «Постой-ка, да ты не как крестьянин боярина Шалонского, Федька Хомяк. А ты тот прохожий, что расспрашивал меня о боярине?» «Ну да. Как ты сюда попал?» «Да так, горе взяло. Житья не было от приказчика. Взъелся на меня за то, что я не снял шапки перед его писарем. И ну придираться!» «А за все про все отвечай, Хомяк, мочушки не стало. До нас дошел слух, будто бы здесь набирают вольницу и хотят крепко стоять за веру православную. Вот я помолился святым угодником, да и тягу из села. А сирот Господь Бог не покинет». «Послушай, молодец», — сказал Юрий, — «я не хочу, чтоб ты шел для меня на верную смерть. Как можно теперь переходить Волгу?» «А почему нет, боярин? Смелым Бог владеет, а вось перейду. А если ты утонешь?» «Что на роду написано, того не миновать. Давайте-ка мне багор». «На, молодец», — сказал седой рыбак, — «да полно, за свое ли дело берешься? А вось Бог милостив». «Нет, я не допущу тебя», — вскричал Юрий. «Ой ли, так ловишь меня, боярин», — сказал Хомяк, перепрыгнув через закраину. «Держись правей», — закричал седой рыбак. «Вот так. Эй, смотри, не становись на эту льдину, не сдержит. Ай да парень, хорошо, хорошо, отталкивайся живей. Багром-то, брат, багром. Не туда, не туда, постой. Ну, сбился, не быть пути». «Ах ти!» — вскричал Алексей. «Сорвался, упал в воду. Ах, батюшки, тонет сердешный». «Ну, ребята», — сказал старик, — «не правду ли я говорил? Что нынче за народ, ни силы, ни проворства? Смотрите, как ключ ко дну пошел». «Вынырнул!» — закричал Кирша. «Не робей, товарищ, не робей!» «Что толку, что вынырнул?» — возразил седой рыбак. «Его как раз затрет льдинами. Как нет сноровки, так смелостью не возьмешь». «Кондратич, Кондратич!» — закричал один из молодых рыбаков. «Глядь-ка, справился!» «И впрямь справился. Смотри, пожалуй». «Эва, как пошел!» — продолжал молодой парень. «Со льдины на льдину! Ну, хват, детина! А что ты думаешь? Дойдет, точно дойдет!» «Бог весть!» — сказал старик, покачивая головою. «Вишь, какой торопыга! Словно по полю бежит. Смотри, вплавь пошел. Дело, дело, лихо, молодец, знатно. Вот это по-нашенски». Крестьянин был уже на середине реки. Ободряемый криками и похвалами, которые долетали до него с противоположного берега, он удвоил усилия, перепрыгивал с одной льдины на другую, переправлялся вплавь там, где лед шел реже, и, наконец, борясь ежеминутно со смертью, достиг пристани, где был встречен радостными восклицаниями необъятной толпы народа. Взойдя на берег, он отряхнулся, помолился на соборные храмы, потом, обратясь назад, отвесил низкий поклон рыбакам и Юрию, которые, махая шапками, приветствовали его громким криком. Через несколько минут большой дощанник отчалил от берега и, пристав к тому месту, где дожидались проезжие, перевез их с немалым трудом и опасностью на городскую сторону Волги. Юрий, желая наградить бесстрашного крестьянина, искал его несколько времени в толпе народа. Но его уже не было на пристани. Заплатя щедрую рукою за перевоз, Милославский расспросил, где живет боярин Истома Туренин, и отправился к нему в дом в провожании Кирши и Алексея. Чтоб подняться на гору, Милославский должен был проехать мимо Благовещенского монастыря, при подошве которого соединяется Ака с Волгою. Приостановясь на минуту, чтоб полюбоваться прелестным местоположением этой древней обители, он заметил полуодетого нищего, который на песчаной косе против самых монастырских ворот играл с детьми и, казалось, забавлялся не менее их. Увидев проезжих, нищий сделал несколько прыжков, от которых все ребятишки померли со смеху, и, подбежав к Юрию, закричал: «Здравствуй, Дмитрич!» «А, Митя, ты здесь? Когда ты успел?» «Эка дива! Шел-шел, да и пришел! Завтра, брат, здесь пир во весь мир, так я торопился!» «Какой пир?» «А вот сам увидишь! Жаль мне тебя, сердешный! Для всех будет праздник, а для тебя будни!» «Как так, Митя? Разве я не православный?» «Вот то-то и горе, Дмитрич! Ты, чай, справляешь праздники по московским святцам!» «Я тебя не понимаю!» «Мало ли чего ты не понимаешь! Сам виноват! Не спешить было молодцу, не пришлось бы каяться! А у кого ты пристанешь, Дмитрич?» «У боярина Истомы Туренина!» «Ай да хват! Смотри, пожалуй, из огня да в полымя!» «Ну, Дмитрич, держи ухо востро! Ты, чай, знаешь, где сказано? Будьте мудри, яко змии, и цели, яко голуби! Смотри, не поддавайся! Андрюшка Туренин умен, поднесет тебе сладенького, ты разлакомишься, выпьешь чарку, другую. А как зашумит в головушке, так и горькое покажется сладким. Да каково-то с похмелья будет, станешь каяться, да поздно». «Спасибо, Митя, я не забуду твоих советов, но мне пора». «С Богом, голубчик, ступай». «Да слушай, молодец, как будешь у Сергия, так помолись и за меня. Смотри, не забудь». Сказав эти слова, юродивый принялся опять играть с ребятишками. А Милославский, поднявшись в гору, въехал ивановскими воротами в город. Первый проходящий показал ему недалеко от городской площади дом боярина Истомы. Наружность его ничем не отличалась от других домов, которые вообще были низки и некрасиво построены. В небольшой передней комнате встретился Юрию приятно одетый слуга. И когда Милославский сказал ему свое имя, то, попросив его пообождать, он пошел тотчас с докладом к боярину. Двери через минуту отворились, и хозяин с распростертыми объятиями выбежал навстречу к своему гостю. «Милости просим, Юрий Дмитрич!» — воскликнул он, обнимая Милославского. «Добро пожаловать! Но мог ли я ожидать такой радости? Сын друга моего, милое дитя, которое столько раз я нянчил на руках моих. Милославский у меня в дому. Ах, мой родимый, да как же ты вырос, каким стал молодцем! Эй, Пармен, Никанор, накрывайте на стол. Накормите слуг дорогого гостя, велите убрать лошадей. Да принесите сюда бутылочку имбирного меда. Садись, мой ясный сокол, садись, мой красавец. Как две капли воды, вылитый батюшка. Дай Бог ему царство небесное. Кабы ты знал, Юрий Дмитриевич, как мы были с ним дружны». «Не погневайся, Андрей Никитич, я что-то не помню». «Да как тебе и помнить? Ты был еще грудным ребенком, как я жил в Москве и водил хлеб-соль с твоим батюшкою. То-то был столбовой русский боярин, терпеть не мог поляков. Бывало, как схватится с кривым Салтыковым, который всегда стоял грудью за этих ляхов, так святых вон понеси. Не то бы было, если бы он еще здравствовал. Не пировать бы иноверцам на Святой Руси. Эх, как подумаю, до чего мы дожили, Юрий Дмитриевич», — примолвил боярин, утирая текущие из глаз слезы. «Так сердце кровью и обливается. Прогневили мы грешные Господа Бога».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
0: Юрий не мог опомниться от удивления. Он не сомневался, что найдет в приятеле Шалонского, посидевшего в делах, хитрого старика, всей душой привязанного к полякам. А вместо того видел перед собою человека лет 50, с самой привлекательной наружностью и с таким простодушным и откровенным лицом, что, казалось, вся душа его была на языке. И как в чистом зеркале изображалось в его ясных взорах, исполненных добросердечия и чувствительности. Он хотел уже спросить, не живет ли в Нижнем другой боярин Истома Туренин. Но хозяин, не дав ему времени сделать этот вопрос, продолжал: «Видно, ты пошел по батюшке, Юрий Дмитриевич. Уж верно, недаром к нам пожаловал. Правду сказать, здесь только православные остались. Кабы не Нижний Новгород, то вовсе бы земля русская осиротела. Помоги вам Господь». «Да, Андрей Никитич», — отвечал Юрий, — «я за делом сюда приехал. Меня прислал из Москвы приятель мой, пан Гонсевский». «Приятель твой, пан Гонсевский?» — вскричал Истома, вскочив со скамьи. «А вчера я ночевал у боярина Кручины Шалонского». «У Тимофея Федоровича? И ты, Юрий Дмитриевич Милославский?» «Да, боярин, я привез к тебе от Шалонского грамоту». «Тише, Бога ради, тише», — прошептал Истома, поглядывая с робостью вокруг себя. «Вот что, так ты из наших? Ну что, Юрий Дмитриевич, идет ли сюда из Москвы войско? Размечут ли по бревну этот крамольный городишко? Перевешают ли всех зачинщиков? Зароют ли живого в землю этого разбойника, поджигу, Козьму Сухорукова?» «Давнуть так давнуть порядком», — примолвил он шепотом. «Да, Юрий Дмитриевич, так, чтобы правнуки-то дрожкой дрожали». Несколько минут Юрий не мог промолвить ни слова от удивления и ужаса. Его поразили не слова хозяина, а непостижимая перемена всей его наружности. В одно мгновение не осталось на лице его и следов того простодушия и доброты, которые сначала пленили Милославского. Все черты лица его выражали такую нечеловеческую злобу. Он с таким адским наслаждением обрекал гибели сограждан своих, что Юрий, отступив несколько шагов назад, готов был оградить себя крестным знамением. И подлинно этот взор, который за минуту до того обворожил своим добродушием и вдруг сделался похожим на ядовитый взгляд Василиска, напоминал так живо соблазнителя, что набожный Юрий едва удержался и не сотворил молитвы: «Да воскреснет Бог и расточатся в разе его». Меж тем хозяин продолжал делать ему вопрос за вопросом и, наконец, потеряв терпение, вскричал: «Да отвечай же, Юрий Дмитриевич, что ты на меня так уставился?» «Я не могу надивиться, боярин, после первых речей твоих. То-то молодость, молодость. Да неужели ты думаешь, что я с первого разу все выскажу, что у меня на душе? Я живу в Нижнем, а ты сын боярина Милославского. Так как же я мог говорить иначе? Но тише, вот несут мед», — продолжал он, обращаясь к служителю. «Ну-ка, Юрий Дмитриевич, выпьем за здравие храбрых нижегородцев и на погибель супостатов наших поляков. Услышь, Господи, грешные молитвы раба твоего», — примолвил Истома, устремив к небесам глаза свои, выражающие душевное смирение и усердную молитву. «Оставь кувшин здесь и ступай вон», — сказал он слуге, осушив до дна свой кубок. «Ну теперь», — продолжал Истома, притворив плотно двери комнаты, «ты можешь, Юрий Дмитрич, смело отвечать на мои вопросы. Никто не войдет». «Да это напрасная предосторожность», — отвечал Юрий. «Мне нечего таиться. Я прислан от пана Гонсевского не с тем, чтоб губить нижегородцев. Нет, боярин, отсеки по локоть ту руку, которая подымется на брата, а все русские должны быть братьями между собою. Пора нам вспомнить Бога, Андрей Никитич, а не то и он нас совсем забудет». «Как? Что это значит?» — вскричал Истома, изменившись в лице. «Вот лист боярина Кручины, прочти. Он верно пишет в нем, зачем я прислан и как намерен поступать». Истома принял дрожащей рукою письмо и, прочтя его со вниманием, казалось, несколько ободрился. «Теперь я вижу, о чем идет дело», — сказал он. «Ты прислан от пана Гонсевского миротворцем, ведь ты целовал крест королевичу Владиславу». «Да», — отвечал отрывисто Юрий. «Так в самом деле, чего же лучше? Все нижегородские жители чтят память бывшего своего воеводы, а твоего покойного родителя. Может, статься, пример твой на них и подействует. Дай ты, Господи!» Досадуя на их упорство, иногда кажется, вот так бы и запалил с четырех концов весь город. А как подумаешь да размыслишь, что они такие же православные, так и жаль станет. Эх, Юрий Дмитрич, все мы таковы. Не по-нашему делается, так на первых порах вот так бы и съел. А дойдет до чего-нибудь, хвать, а на сердце вовсе нет. Вот хоть теперь. Ты чай думаешь, куда, дескать, Истома Туренин зол? Всех хочет вешать, да живых в землю закапывать. И, мой родимый, дай-ка мне в самом деле волю, так и бешеной собаки не повешу. Свое ведь, батюшка, родное. Я очень рад, боярин, что ты одних со мною мыслей, и верно не откажешься свести меня с почетными здешними гражданами. Может быть, мне удастся преклонить их к покорности и доказать, что если междуцарствие продолжится, то гибель отечества нашего неизбежна. Без головы и могучее тело богатыря...» «Все, конечно, так», — прервал Истома. «Ничто иное, как безжизненный труп, добыча хищных вранов и плотоядных зверей. Правда, королевич Владислав молоденек, и не ему бы править таким обширным государством, каково царство русское. Но зато наставник-то у него хорош. Премудрый король Сигизмунд верно не оставит его своими советами. Конечно, лучше было бы, если бы мы все вразумились, что честнее повиноваться опытному мужу, как бы он ни назывался, царем ли русским или польским королем, чем незрелому юноше». «А кто здесь управляет делами?» — прервал Юрий, желая прекратить разговор, возмущающий его душу. «Да как тебе сказать? Здесь много теперь именитых воевод и бояр», — отвечал Туренин. «Но силы-то не в них, а знаешь ли в ком? Стыдно сказать, Юрий Дмитрич, добро бы наш брат боярин или родовой дворянин, а то какой-то смерть, бобыль, простой мясник, срам и позор для всей земли русской. Этот серокафтанник помыкает целым городом. Что сказал Козьма Минич Сухорукий, то и свято. Вперед знаю, когда ты будешь совещаться с здешними сановниками, то и его позовут. А что ж ты думаешь? Этот холоп, отдавая подобающую честь боярам и воеводам, станет молчать и во всем с ними соглашаться? Нет, Юрий Дмитрич, начнет орать пуще всех. Вот до чего мы дожили». «Однако ж, боярин, видно, этот мясник чем не есть заслужил такую доверенность своих сограждан. Вестимо чем? Он мужик ражий, голос как из бочки, а на площади меж глупого народа тот и прав, кто горланит больше других. Когда же я могу иметь свидание с здешними сановниками? Завтра мы сберемся все для этого у князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского».
1: Радиозвезда. Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
0: «И ты надеешься, что слова мои подействуют? Бог весть. Начнут, пожалуй, говорить, зачем королевич Владислав не едет в Москву, зачем поляки разоряют нашу землю, зачем король Сигизмунд берет Смоленск, зачем то, зачем другое, всего не переслушаешь. А кто корень всему злу? Бывший патриарх Ермоген. Этот крамольный чернец вечно шел поперек всем умным боярам. Да вот хоть при пострижении в иноки Василия Шуйского, он один его отстаивал. И когда Шуйский не стал отвечать во время обряда, и родственник мой, князь Василий Туренин, произносил за него все обеты, то знаешь ли, что сделал Ермоген? Провозгласил на Ектинье Шуйского благоверным царем русским, а родственника моего, Туренина, новопостриженным иноком Василием. Каково это тебе покажется? Да что и говорить, сами виноваты, ведь охота же была мир волить. Как бы с первых поров святейшего Игнатия опять в патриархи, а Ермогена на смирение в Соловки, так давным бы давно все пришло в порядок. Не все так думают о святейшем Ермогене, боярин. Я первый чту его высокую душу и христианские добродетели. Если бы мы все так любили наше Отечество, как сей благочестивый муж, то не пришлось бы нам искать себе царя среди иноплеменных. Но что прошло, того не воротишь. Конечно, что прошло, то прошло. Но вот нам несут поужинать. Не взыщи, дорогой гость, на убогость моей трапезы. Чем богаты, тем и рады. Сегодня я ем постное. Ты, может быть, не понедельничаешь, Юрий Дмитрич? И на что тебе? Не все должны с таким упорством измозжать плоть свою, как я, многогрешный. Садись-ка, мой родимый, да похлебай этой ушицы. Стерляжье, батюшка. У меня свой садок, и не только стерляди, а сетры никогда не переводятся». После сытного ужина, за которым хозяин не слишком изнурял свое греховное тело, Юрий, простясь с боярином, пошел в отведенный ему покой. Алексей сказал ему, что Кирша ушел со двора и еще не возвращался. Милославский уже ложился спать, как вдруг запорожец вошел в комнату. «Я пришел проститься с тобой, боярин», — сказал он. «Ты, верно, здесь не останешься, а я остаюсь. Дай Бог тебе всякого счастья, добрый Кирша. Я никогда не забуду услуг твоих. Я также, боярин, вечно стану помнить, что без тебя спал бы и теперь еще непробудным сном в чистом поле. И если б ты не ехал назад в Москву, то я ни за что бы тебя не покинул. А что, Юрий Дмитрич, неужели у тебя сердце лежит больше к полякам, чем к православным? Эй, останься здесь, боярин!» Юрий вздохнул и не отвечал ни слова. Помолчав несколько времени, он спросил Киршу, при чем он остается в Нижнем. «Я встретил на площади, — отвечал запорожец, — казацкого старшину, смагу Жигулина, которого знавал еще в Батурине. Он обрадовался мне, как родному брату, и берет меня к себе в Ясаулы. Кабы ты знал, боярин, как у всех ратных людей, которые валом валят в Нижний, кипит в жилах кровь молодецкая. Только и думушки, чтобы идти в Белокаменную, да порезаться с поляками. За одним дело стало, старшего еще не выбрали. А если нападут на удалого воеводу, так ляхам не сдобровать. Но разве ты думаешь, Кирша, что все те, которые целовали крест Владиславу, не станут защищать своего законного государя? Да ведь присяга-то была со всяченкую, Юрий Дмитрич, кто волею, кто из-под палки. Как бы то ни было, но я не теряю надежды. Может быть, нижегородцы склонятся на мирные предложения пана Гонсевского. И когда Владислав сдержит свое царское слово и приедет в Москву, так не за что будет и драться. Оно так, боярин. Да нашему-то брату что делать тогда? Не землю же пахать в самом деле. А для чего же и не так? Одни разбойники живут бедствиями мирных граждан. Нет, Кирша, пора нам образумиться и перестать губить отечество в угоду крамольных бояр и упитанных кровью наших грабителей панов Сапеги и Лисовского, которых давно бы не стало с их разбойничьими шайками, если б русские не враждовали сами друг на друга. «Может, статься, ты и дело говоришь, Юрий Дмитриевич», сказал Кирша, почесывая голову. «Да удальство-то нас заело. Ну как сидеть весь век, поджавши руки? С тоски умрешь. Правда, нам, запорожцам, есть чем позабавиться. Татары-то крымские под боком, а все охота забирает помериться с ясновельможными поляками. Однако ж, боярин, тебе пора чай отдохнуть. Говорят, завтра ранехонько будет на площади какое-то сходбище. Чай и ты захочешь послушать, о чем нижегородцы толковать станут». Милославский распрощался с Киршею и, несмотря на усталость, провел большую часть ночи, размышляя о своем положении, которое казалось ему вовсе незавидным. Как ни старался Юрий уверить самого себя, что, преклонив к покорности нижегородцев, он исполнит долг свой и спасет отечество от бедствий междоусобной войны, но, несмотря на все убеждения холодного рассудка, он чувствовал, что охотно бы отдал половину своей жизни, если б мог предстать пред граждан нижегородских не посланником пана Гонсевского, но простым воином, готовым умереть в рядах их за свободу и независимость России».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
2: Глава четвертая. Заря еще не занималась, все спало в Нижнем Новгороде. Во всех домах и среди опустелых его улиц царствовала глубокая тишина. И только изредка на боярских дворах ночные сторожа, стуча сонной рукой в чугунные доски, прерывали молчание ночи. В этот час, посвященный всеобщему покою, какой-то человек высокого роста, закутанный с ног до головы в черный охобень, пробирался, как ночный тать, вдоль по улице, стараясь приметным образом держаться как можно ближе к заборам домов. Казалось, малейший шорох пугал его. Он останавливался, робко посматривал вокруг себя и, наконец, подойдя к калитке дома боярина Туренина, тихо стукнул кольцом. Подождав несколько времени, он повторил этот знак. И когда услышал, что кто-то подходит к калитке, то, свистнув два раза, отошел прочь. Через минуту вышел на улицу человек небольшого роста с фонарем. Высокий незнакомец, сняв почтительно свою шапку, открыл голову, обвязанную полотном, на котором приметны были кровавые пятна. Они поговорили с полчаса между собою. Потом человек небольшого роста, в котором нетрудно было узнать хозяина дома, вошел опять на двор, а незнакомец пустился скорыми шагами по улице, ведущей вниз горы. Темно-голубые небеса становились час от часу прозрачнее и белее. Величественная Волга подернулась туманом, восток запылал, и первый луч восходящего солнца, осыпав позлощенные главы соборных храмов, возвестил наступление незабвенного дня, в который раздался и прогремел по всей земле русской первый общий клик «Умрем за веру православную и святую Русь». Солнце взошло, но тишина и молчание царствовали еще повсюду. Вдруг прозвучал на соборной колокольне первый удар колокола, за ним другой, вот третий, все чаще, все сильнее. Призывный гул промчался по всей окрестности, и все ожило в Нижнем Новгороде. «Ах ты, не как пожар!» — вскричал Алексей, вскочив с своей постели. Он подбежал к окну, подле которого стоял уже его господин. «Что бы это значило?» — продолжал он. «К заутрене, что ли?» «Нет, это не благовест. Точно бьют в набат. Ну вот и народ зашевелился. Глядь-ка, боярин!» «Все бегут сюда. Эк, их высыпало. Да этак скоро и на улицу не продерешься». «Одевайся, Юрий Дмитриевич», — сказал Истома Туренин, войдя в их покой. «Пойдем посмотреть, что там еще этот глупый народ затевает». В две минуты Милославский и слуга его были уже совсем одеты. Они с трудом могли выйти за ворота дома. Вся их улица, ведущая на городскую площадь, кипела народом. «Тише, детушки, тише!» — говорил запыхавшись один седой старик, которого двое взрослых внучат вели под руки. «Дайте дух перевести». «Ну отдохни, дедушка», — сказал один из внучат. «Да только поскорее, а то, как опоздаем, так не продеремся к лобному месту». «И не услышим, что будет говорить Козьма Минич», — подхватил другой внук. «Ну что, отдохнул ли родимый?» «Ух, батюшки, погодите, вовсе уморился!» «Напрасно, дедушка, ты не остался дома!» «Что ты, дитятка, побойся Бога! Остаться дома, когда дело идет о том, чтоб живот свой положить за матушку святую Русь!» «Да если бы и вас у меня не было, так я ползком бы приполз на городскую площадь!» «Постой-ка, да вот и батюшка!» — сказал первый внук. «Втроем-то мы тебя и на руках донесем!» Сын и двое внучат, подхватя на руки старика, пустились почти бегом по улице. «Да что ж ты отстаешь, жена?» сказал, приостановясь небольшого роста, но плотный Посадский, оборотясь к толстой горожанке, которая, спотыкаясь и едва дыша от усталости, бежала вслед за ним. «Задохнулась, Терентий Никитич, видит Бог, задохнулась». «Вот то-то же! И зачем тебя нелегкая понесла? Сидела бы дома на печи». «И, батюшка, да разве я не хочу так же послушать, о чем вы на площади толковать будете?» «Вестимо о чем? Когда идти на супостатов?» «И ты пойдешь, Терентий Никитич». «А как же? Разве я не такой же православный, как и все? А ребятишки-то наши, на кого их покинешь? Ведь мало-мало меньше». «Да, жаль, что маленький. Правда, старшему 12 годков, так он от меня не отстанет». «Как, батюшка, ты хочешь? А что ж? Не подымет рогатины, так с ножом пойдет. Авось хоть одного супостата на тот свет отправит, и то бы слава Богу». Тут новая толпа, хлынув рекой из поперечной улицы, увлекла с собою Посадского и жену его. Как бурное море шумело волновался народ на городской площади. Бояре и простолюдины, именитые граждане и люди ратные, все теснились вокруг лобного места. На всех лицах изображалось нетерпеливое ожидание. Вдруг народ зашумел более прежнего, раздались громкие восклицания. «Вот Козьма Минич, глядите, вон он!» И человек средних лет, весьма просто одетый, но останистый и видный собою, взошел на лобное место. Обратясь к соборным храмам, он трижды сотворил крестное знаменье и поклонился на все четыре стороны. И по мановению руки его утихло все вокруг лобного места. Мало-помалу молчание стало распространяться по всей площади, шум отдалялся, глухой говор бесчисленного народа становился все тише, тише, и через несколько минут, лишенный зрения, мог бы подумать, что городская площадь совершенно опустела. «Граждане нижегородские», — начал так бессмертный Минин, «кто из вас не ведает всех бедствий царства русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи и очищения ниоткуда не чаем. Доколе злодеям и супостатам напоять землю русскую кровью наших братьев? Доколе православным стонать под позорным ярмом иноверцев? Ответствуйте, граждане нижегородские! Потерпим ли мы, чтоб царствующий град повиновался воеводе иноплеменному? Предадим ли на поругание пречистый образ Владимирские Божие Матери и честные многоцелебные мощи Петра, Алексия, Ионы и всех московских чудотворцев? Покинем ли в руках иноверцев сиротствующую Москву? Ответствуйте, граждане нижегородские!» «Нет, нет!» — загремели тысячи голосов. «Идем к Москве! Не выдадим Святую Русь!» «Итак, во имя Божие к Москве! Но чтоб не бесплодно положить нам головы и смертью нашей искупить Отечество, мы должны избрать достойного воеводу. Я был в Пурецкой волости у князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Едва излечившийся от глубоких язв, сей неустрашимый военачальник готов снова обнажить меч и грянуть Божию грозой на супостата. Граждане нижегородские, хотите ли иметь его главою? Люб ли вам стольник и знаменитый воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский?» «Хотим, хотим, он люб нам!» — воскликнул народ, волнуясь час от часу более. «Граждане и братии!» — продолжал Минин. «Неужели, умирая за веру христианскую и желая стяжать нетленное достояние в небесах, мы пожалеем достояние земного? Нет, православные! Для содержания людей ратных отдадим все злато и серебро. А если мало и сего, продадим все имущество, заложим жен и детей наших. Вот все, что я имею», — продолжал он, сбросив на лобное место большой мешок, наполненный серебряную монетою. «И пусть выступит желающий купить мой дом, с сего часа он принадлежит не мне, а Нижнему Новгороду. А я сам, мы все, вся кровь наша, земскому делу и всей земле русской. Отдаем все наше имущество, умрем за веру православную и святую Русь», — загремели бесчисленные голоса. «Нарекаем тебя выборным от всея земли человеком. Храни казну нижегородскую», — воскликнул весь народ. В эту минуту общего восторга разверзлись западные двери соборного храма Преображения Господня, и печорский архимандрит Феодосий в провожании многочисленного духовенства во всем облачении со святыми иконами и церковными хоругвями вышел на городскую площадь. Народ расступился, весь духовный синклит взошел на лобное место. Раздался громкий благовест. Иереи запели собором «Царю Небесный, утешителю души истинной». Именин, а вслед за ним все граждане, преклонили колено. Когда ж, благословляя оружие христолюбивого войска, благочестивый архимандрит Феодосий, возведя к небесам взор, исполненный чистейшей веры, возгласил молитву
1: «Радио Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские в 1612 году».
2: «Господи Боже наш, Боже сил, сильный в крепости и крепкий в обронех, народ пал ниц, зарыдал, и все мольбы слились в одну общую единственную молитву: да спасет Господь царство русское». По окончании молебствия Феодосий, осенив животворящим крестом и окропив святой водою усердно молящийся народ, произнес вдохновенным голосом: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог! Спешите, избранные Господом, на спасение страждущей России! Как огонь палящий, предыдет сила Господня пред вами, и посрамится враг нечестивый, и возрадуются сердца православных! Воины Христовы, не жалейте благ земных! Слава нетленная ожидает вас на земле и вечное блаженство на небесах! Грядите, верные сыны России, грядите во имя Господне! На вас благословение всех пастырей духовных, за вас святые молитвы страдальца Гермогена! Кто против вас? Кто против Господа сил?» О, как недостаточен, как бессилен язык человеческий для выражения высоких чувств души, пробудившейся от своего земного усыпления! Сколько жизней можно отдать за одно мгновение небесного чистого восторга, который наполнил в сию торжественную минуту сердца всех русских! Нет, любовь к Отечеству – неземное чувство. Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому безвестному Отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения нашего. Все спешили по домам, чтоб сносить свои имущества на площадь, и не прошло получаса, как вокруг лобного места возвышались уже горы серебряных денег, сосудов и различных товаров. Простой холст лежал подле куска дорогой парчи, мешок медной монеты подле кошелька, наполненного золотыми деньгами. Гражданин Минин принимал все с равной ласкою, благодарил всех именем Нижнего Новгорода и всей земли русской. И хотя несколько сот рабочих людей переносили беспрестанно эти дары в приготовленные для сего кладовые на берегу Волги, но число их, казалось, немало не уменьшалось. Старинный наш знакомец Алексей находился также в толпе граждан, которые теснились с приношениями вокруг лобного места. Обшарив свои карманы и не найдя в них ничего, кроме нескольких мелких монет, он снимал уже с себя серебряный крест, как вдруг кто-то, ударив его по плечу, сказал: «Нет, брат, не расставайся с отцовским благословением. Я положу и за тебя, и за себя». «А это ты, Кирша?» — сказал Алексей. «Как? И ты хочешь класть?» «Да, товарищ. Вот в этом мешочке все, что я накопил. Да бог с ним. Жаль только, что мало. Эге, любезный, ты все еще ревешь?» «Полно, брат. Что ты расхныкался, словно малый ребенок?» «А ты сам разве не плачешь?» — отвечал Алексей. «Кто я? Вот вздор какой!» — вскричал запорожец, утирая рукавом свои глаза. «А что ты думаешь?» — продолжал он. «Никак в самом деле. Кой прах! Что это, брат Алексей? Мне часто случалось у нас в Запорожской сечи гулять и веселиться. Пьешь, бывало, без просыпу целую неделю, и хоть нельзя сказать, чтоб было очень весело, а пляшешь и поешь с утра до вечера. Теперь же, ну веришь ли Богу, так сердце от радости выскочить и хочет, а вовсе не до песен, все бы плакал. Да и все так же, на кого не посмотришь, что за диво такое?» В самом деле, все многолюдное собрание народа составляло в эту минуту одно благочестивое семейство. Не слышно было громких восклицаний. Проливая слезы радости и умиления, как в светлый день Христов, все с братской любовью обнимали друг друга. Но кто этот отверженный? Кто стоит поодаль от всей толпы с померкшим взором, с отчаянием на челе, бледный, полумертвый, как преступник, идущий на казнь, как блудный сын, взирающий издалека на пирующих своих братьев? Ах, это Юрий Милославский! Это тот, кто отдал бы тысячу жизней за то, чтобы воскликнуть вместе с другими: «Умрем за веру православную и святую Русь!» Несмотря на приглашение боярина Истомы, который, заливаясь слезами, кричал громче всех: «Идем к матушке Москве!», Юрий не хотел подойти вместе с ним к лобному месту. Он не видел Минина, но слышал слов его, но видел общий восторг народа, видел радостные слезы, усердные мольбы всех русских и, как отступник от веры отцов своих, не смел молиться вместе с ними. Ему казалось, что каждый гражданин нижегородский, проходя мимо его, готов был сказать: «Презренный раб Владислава, чего ты хочешь от свободных сынов России? Беги, не оскверняй своим присутствием сие священное торжество веры и любви к Отечеству. Ты не русский, ты не сын Милославского». Тут вспомнил Юрий последние слова умирающего своего родителя. Благословляя его охладевшую уже рукою, он сказал: «Юрий, держись веры православной, не своди дружбы с врагами нашего Отечества и не забывай, что Милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь». «Так, — вскричал несчастный юноша, — присутствие мое при сём торжестве есть осквернение святыни. Я не могу, я не должен оставаться здесь долее». Он поспешил оставить площадь, но на каждом шагу встречались ему толпы граждан, несущих свои имущества, везде раздавались поздравления, на всех лицах сияла радость. Пробежав несколько улиц, он очутился, наконец, в одном отдаленном предместье и, не видя никого вокруг себя, сел отдохнуть на скамье подле ворот небольшой хижины. Не прошло двух минут, как несколько женщин и почти столетний старик подошли к скамье, на которой сидел Юрий. Старик сел возле него. «Как это, господин Честной?» — сказал он. «Ты здесь, а не на площади?» «Я сейчас оттуда», — отвечал Юрий. «И я на старости ходил. Слава Богу, кое-как дотащился. Теперь готов умереть хоть завтра. Да и пора костям на покой». «Ты, я думаю, очень стар, дедушка?» — спросил Юрий, стараясь переменить разговор. «Да, молодец. Без малого годов сотню прожил. А на всем веку не бывал так радостен, как сегодня. Благодарение Творцу Небесному. Очнулись, наконец, православные. Эх, жаль, кабы Господь продлил дни бывшего воеводы нашего Дмитрия Юрьевича Милославского. то-то был бы для него праздник. Дай Бог ему царство небесное. Столбовой был русский боярин. Ну да если не здесь, так там он вместе с нами радуется».
3: «Я слышала, дедушка, — сказала одна из женщин, — что у него есть сын».
2: «Как же, помнится Юрий Дмитрич. Если он пошел по батюшке, то верно будет нашим гостем и в Москве с поляками не останется. Нет, дедушки, милославские всегда стояли грудью за правду и святую Русь».
3: «Ах ты! — вскричала одна из женщин. — Что это с молодцем сделалось? Никак он полоумный. Смотри-ка, дедушка, как он пустился от нас бежать. Прямехонько к Волге. Ах, Господи, Боже мой, долго ли до греха? Как сдуру-то нырнет в воду, так опоминай, как звали».
2: Как громом пораженный последними словами старика, Юрий, не видя ничего перед собою, не зная сам, что делает, пустился бежать по узкой улице, ведущей к Волге. В ушах его раздавались слова умирающего отца. Ему казалось, что его преследуют, что кто-то называет его по имени, что множество голосов повторяет: «Вот он, вон Милославский». Вся кровь застыла в его жилах. Вдруг ему послышалось, что вслед за ним прогремел ужасный голос: «Да взыдет вечная клятва на главу изменника». Волосы его стали дыбом, смертный холод пробежал по всем членам, в глазах потемнело, и он упал без чувств в двух шагах от Волги, на краю утесистого берега, застроенного обширными сараями. Солнце было уже высоко, когда Милославский очнулся, подле него стоял Алексей. «Слава тебе, Господи!» — вскричал он, заметив, что Юрий пришел в себя. «Ну, перепугал ты меня, боярин! Что это с тобой сделалось?»
1: Вы слушали главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Что показывают ваши часы? Полдень, половина шестого, восемь с четвертью. Если вы живете в России, то какой бы ответ вы ни дали, он не будет верным. И дело не в том, что часы обманывают на пару минут. Вопрос в декретном, или, так будет точнее, опережающем времени, по которому живет страна. Зачем это было сделано, понятно. Чтобы продлить световой день. Ведь не так важно, что светает в 4 утра. Плохо, если закат в начале 8. Столько дел, а день уже закончился.
0: Человек и время.
1: Парадоксально, но сегодня никто не может объяснить, каким именно декретом было введено декретное время. Похоже, такого документа не было вовсе. И вот почему. Дело в том, что стрелки на час вперед в России перевели летом 1917-го. Это было постановление Временного правительства. Обратите внимание, постановление. Потому что декреты появились уже при большевиках. Новая власть, хотя и обратила внимание на проблему светового дня, но для начала отменила все спорные решения прежних правителей. В следующие несколько лет в России действовало зимнее и летнее время, которое тоже обгоняло астрономическое. Но постоянно подкручивать стрелки часов оказалось не слишком удобно. И от затеи отказались. Только в 1930 году Совет народных комиссаров принял постановление перевести в 24 часа 20 июня на время до 30 сентября по всей территории Союза СССР часовую стрелку вперед на 1 час. Вот когда в действительности в России было введено декретное время. Но заметьте, не декретом, а снова постановлением. За 7 следующих десятилетий ни советская, ни российская власть так и не смогли найти идеальное решение проблемы поясного времени. Границы часовых поясов смещались, целые регионы переводились из одной зоны в другую. Летнее время то отменялось, то уводилось вновь. Какие-то идеи выглядели чуть более удачными, какие-то вызывали откровенное недовольство в народе. В последний раз стрелки часов в России сдвинули в 2016 году. Почти во все регионы России вернулось декретное, или как его теперь принято называть, местное время.
0: Человек и время. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Доктор Сальватор. В начале прошлого века в Аргентине был известен врач по имени Диего Сальваторе. В отличие от героя романа «Человек-амфибия», жабры пациентам он не вшивал, а вот ошибки природы исправить пытался. Устранял врожденные дефекты внешности, придумывал различные протезы и даже ставил эксперименты по пересадке органов. Сомнительная по тем временам деятельность привела его на скамью подсудимых. Сальваторе обвинили в шарлатанстве и дали 10 лет тюрьмы. Этот процесс широко обсуждался в западной прессе. Прогрессивная общественность защищала доктора, консерваторы стояли на своем. Искажение образа Божьего. И точка. Как об этом деле узнал Александр Беляев, неизвестно. Но по словам его дочери Светланы, именно эта история вдохновила писателя на создание романа о чудо-докторе и его приемном сыне Ихтиандре.
0: Кто эти люди?
2: Доктор Сальватор. Он же аргентинский хирург Диего Сальваторе.
0: Радио «Звезда».

0: студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Семь ведущих стран ОПЕК+, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир, решили увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Этот шаг связан с планами быстрее компенсировать периоды перепроизводства, которые наблюдались в начале 2024 года. В документе подчеркивается, что страны подтверждают свою приверженность полному соблюдению декларации о сотрудничестве, включая добровольные корректировки добычи. Следующая встреча коалиции запланирована на 7 июня. Эксперты отмечают, что это решение направлено на поддержание стабильности на мировом нефтяном рынке. В Туапсинском районе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Более 15 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта уже собрали и вывезли, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В уборке задействовано около 750 человек и 65 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, рассказал глава МЧС Александр Куренков.
1: Обстановка сложная, но контролируемая в данный момент времени. Решений много. Основное, идем на максимальную угрозу. С точки зрения максимальной угрозы, это излияние той нефти, горимой нефти, которая сейчас идет, это все остановлено, сейчас излияние не происходит.
0: Как сообщили в Роспотребнадзоре, после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Банк России выпускает новые памятные 10-рублевые монеты серии «Города трудовой доблести». В серию вошли монеты, посвященные Барнаулу, Кирову, Коломне, Красноярску, Каменску-Уральскому, Комсомольску-на-Амуре, Магадану и Пензе. Монеты из стали с латунным покрытием поступят в обращение 4 мая, по 1 миллиону экземпляров каждой. На лицевой стороне единый дизайн серии, на оборотные изображения, связанные с трудовым подвигом конкретного города, уточнили в ЦБ. Там добавили, что выпускаемые монеты – законное средство платежа на территории России. Американская киноакадемия обновила правила отбора на премию «Оскар». С нового сезона запрещены нейросетевые технологии. Теперь ИИ нельзя использовать при написании сценариев и работе с актерами. Изменения вызваны скандалом вокруг трейлера фильма «Глубоко как в могиле». В нем снялся виртуальный Вэл Килмер, который умер в прошлом году. Роль создала нейросеть. Академия также расширила возможности для номинантов. Теперь фильмы, получившие призы на крупных международных фестивалях, могут также претендовать на «Оскар». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старая Москва». Читает Денис Некрасов.
3: Торговля хлебом в старину. Кто бы подумал, что у нас за 300 лет с тонкостью обращалось внимание на розничную торговлю хлебом и мукою, что мука ржаная разделялась на 25 сортов, а пшеничная на 30. Во временнике Московского общества истории и древности российских мы находим замечательный памятник древней администрации. Это указ о хлебном и калашном весе. Из последнего видим, как заботливо тогда правительство смотрело за правильностью розничной хлебной торговли и с какой точностью определяло цены хлебу. Эта заботливость и точность не только важны как исторический факт, указывающий на степень развития гражданственности в московском государстве в начале 17 века. Некоторым образом, они даже поучительны как образцовая полицейская мера, необходимая в благоустроенном государстве. Правительство, как видно из устава, поступало в этом деле с осторожностью и знанием дела. Кроме лиц, назначенных разрядом, тут же участвовали выбранные люди от торговых сотен. Мука покупалась на торгу по торговым ценам, потом просеивалась в дело, ржаная на хлебы ситные и решетные, а пшеничная на калачи, тертые и коврищатые. Причем накладывалась цена по четвертям, на провоз с торгу в пекарню и обратно, из пекарни на торг, на подквасье, на соль, на дрова, на сеяние,

0: на свечи, за работу мастеровым, на промысел и на пошлины и подати за право торговли. И все это разлагалось на хлебы и калачи по весу и по числу хлебов и калачей алтынных, грошовых, двуденежных и денежных на четверть. И для всего этого составлялась особая роспись или такса, по которой торговцы хлебом и калачами должны были продавать свой товар, не отступая от таксы ни в цене, ни в весе хлебов и калачей. Далее определенные правительствами надсмотрщики обязывались ходить вместе с целовальниками по торгам для наблюдения за ценой и весом против определенной таксы. И на их же ответственности лежало смотрение, чтобы хлебы и калачи были надлежащим образом выпечены и не заключали в себе подмеси. На торговцев, отступающих от таксы, налагались пени, имена подвергавшихся пени вносились в заведенные книги. В том же указе находим, что в первой половине 17 века в Москве на рынках ржаная мука продавалась на теперешние деньги от рубля 30 копеек серебром до 6 рублей 20 копеек серебром. Цена московским деньгам первой половины 17 столетия определялась по сравнительному весу металла. 3 деньги царя Михаила Феодоровича по весу металла равняются нынешнему серебряному 10-копеечнику 84-й пробы. Тот рубль по весу равнялся нынешним 6 рублям 70 копейкам серебром, качество же или проба металла в тех и других деньгах одинаковы. Калачи в древнем русском быту играли немаловажную роль. Их подавали на пиршествах, посылались от царя патриархам, нищим, тюремным заключенцам, раненым стрельцам. В день рождения Петра I отпущено было гостям гостиной сотни и чернослободцам, между прочими яствами, 240 калачей толченых. Затем еще и по сейчас в провинции, отпуская слугу, дают ему мелкую монету на калач. Считаем также не лишним рассказать, откуда явилось название «курьи ножки». Еще в царствование Алексея Михайловича была отведена для жилья поварам слобода и заведен при ней тут куриный двор. Но не было у поваров погоста, и жаловались они царю, и говорили их старики: «Государь, ты наш царь, отец милосердный, смилуйся! А чем де лучше нас, кречетники, да конюши? У нас только грешных теснота родителям!» И пожаловал царь поварам грамоту на Николину часовню при курином дворе, где от того двора ножки. С той поры и прослыло то урочище Никола на курьих ножках. В старину у нас всякий земляной размер, особенно в лесных порослях, назывался ножкой, то есть полоской или долей.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва».
0: Глава 19. Спасские ворота. Теперь скажем о Спасских воротах в Кремле, особенно чтимых в древней столице. Народ глубоко благоговеет пред этим памятником Кремля и не проходит в ворота, не снявши шапок. Обычай этот снимать шапки, проходя Спасскими воротами, теряется в древности. Официальную же силу закона этот обычай получил только в царствование Алексея Михайловича, который в 1658 году указом постановил навсегда, чтобы в эти ворота никто не проходил, не сняв шапки. Спустя 12 лет тишайший царь подтвердил еще раз этот указ, запретив даже стольникам, стряпчим, дворянам и всех чинов людям приезжать на лошадях в Кремль. В начале нынешнего столетия лицо, дерзнувшее проезжать или пройти с покрытую головою в Спасские ворота, останавливал часовой солдат. Невзирая на чин и звание, заставлял положить перед воротами до 50 земных поклонов. В нынешнем своем виде Спасские ворота остаются со времени Петра Великого. Этот государь для них выписал из Голландии боевые часы и велел поставить их в башне над воротами. Всех колоколов в башне 36, по надписи на последнем, в нем весу 135 пудов 32 фунта. Остальные 26 колоколов – бездействия, они били некогда куранты. Икона над воротами изображает спасителя в стоящем виде. Правая его рука благословляет, а в левой раскрытое Евангелие. Святой Сергий под правую рукою Спасителя, а святой Варлаам под левую изображены в коленопреклоненном виде. Точная копия этого образа в часовне у Спасских ворот. В Спасские ворота с древнейших времен следовали все торжественные и церковные ходы. В 17 столетии из этих ворот в день вербного воскресения предобеднюю из Успенского собора бывал крестный ход, изображавший вход Христов в Иерусалим. Ров с восточной стороны Кремлевской стены существовал до 1813 года. Он по велениям великого князя Василия Иоанновича IV был обделан кирпичом, и самые стены Кремля построены в 1508 году. Бока этого рва были укреплены бастионами с двумя кирпичными на арках мостами для проезда в Кремль как в Спасские ворота, так и в Никольские. Впоследствии же на одном из мостов по обеим сторонам сделаны были лавочки, в которых производилась книжная торговля, а у самого въезда в ворота по сторонам стояли две часовни. После изгнания французов ров был засыпан и бастионные башни сломаны. Арки моста засыпаны, их не ломали, а просто завалили. Рва тоже не разбирали, а просто засыпали. Здание башни трехэтажное, вся постройка четыреугольная. Окончательная часть здания в восьмигранном виде, наверху которой сделана восьмиарочная часовая колокольня и над ней восьмигранный шпиль. Наверху этого шпиля поставлен медный вызолоченный шар, а на нем двуглавый орел или герб, сделанный из листовой меди. Но в половине 17-го столетия, по словам Белянкина, на этой башне был устроен герб деревянный. Часы же на этой башне едва ли не первые по величине своей в России. Куранты на них – бездействие. В 1812 году, когда французы были в Кремле, несколько хищников покушались снять с образа башни ризу, но попытки остались безуспешными. Также и взорвать Спасскую башню на воздух французам не удалось. Под нее был сделан подкоп, и уже тлел пороховой фитиль, но отряд казаков под предводительством генерала Иловайского успел не допустить зажженному фитилю добраться до пороха. Лобное место. Ближайшие к этой башне древние здания с восточной стороны против самых ворот – это не менее историческое лобное место – единственный в России памятник, существующий около 4 веков. Он давно утратил свое первоначальное значение в жизни государственной и народной, но удержал одно религиозное. Здесь еще по сейчас, во время крестного хода, архиерей с духовенством и святыми иконами восходит на лобное место и после молитвословия осеняет народ благословением на все 4 стороны. Карамзин предполагает, что на месте, где стоит теперь Амвон, сбирался народ на Вече в XIV веке во время нашествия Тохтамыша. Тогда великий князь оставил с двором своим Москву, а народ, выпустив из города митрополита с боярами, позвонил во все колокола к Вечу, чтобы на нем, по древнему праву, решить свою судьбу большинством голосов. На лобном месте, по свидетельству иностранцев, совершались торжественные священные обряды, обнародовались царские указы, и сам царь или боярин обращал свое слово к народу. Польские послы в донесениях своих к королю в 1671 году говорят, что здесь государь однажды в год являлся пред народом, и когда минет наследнику его 16 лет, объявлял его подданным своим. Это подтверждает и Коллинз, английский доктор царя Алексея Михайловича. «Царевича, — пишет он в книге своей о России, — ни народ, ни дворянство не видят до 15 лет его возраста. Но когда ему исполнится 15 лет, он является пред народом. Его несут на плечах и ставят на лобное место на площади, чтобы предохранить государство от самозванцев, которые часто возмущали Россию». Никто из иностранцев не говорит, что на лобном месте совершались казни. Да и можно ли было допустить, что при благоговении царя и народа к этому месту его попирали палач и преступник? Многие из наших писателей смешивают лобное место с лобную площадью и лобным рынком, каким в начале 17 века называлась Красная или Старая площадь в Китай-городе. Карамзин, живописуя нам ужасную эпоху казни при Иоанне Грозном, говорит: «В смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте». Лобное место наружным видом есть не что иное, как круглый каменный помост. В Иерусалиме лобное место возвышалось пред одними из шести ворот городских, за коими по обычаю на Востоке исполнялись приговоры суда. Так и в Москве оно сооружено пред одними из шести главных ворот Кремля. Они именовались прежде Иерусалимскими, от смежной с ними церкви Иерусалим, то есть вход Иисуса Христа в Иерусалим. Как в этом памятнике, так и в некоторых других, очевидно подражание святым местам Иерусалима. Московские великие князья и цари, получая сведения о них от святителей, паломников и зодчих, хотели видеть в своей столице подобие и название таких памятников. С лобного места читали грамоту самозванца Лжедмитрия, и москвичи, забыв присягу, данную незадолго юному сыну Годунова, провозгласили Отрепьева царем русским. А через несколько месяцев обезображенный труп Дмитрия Самозванца лежал уже на лобном месте с маскою, дудкою и волынкою в руке, а труп его клеврета Басманова валялся тут же у ног его. С лобного же места окроплял святою водою патриарх Никон царя Алексея Михайловича и рать его, готовую выступить в поход против полков, исходом которого было возвращение древних городов русских Вязьмы, Смоленска и Киева. На этом же лобном месте честный слуга араб боярина Матвеева во время стрелецкого бунта, когда никто не смел приблизиться к лобному месту, собрал из грязи останки своего боярина и перенес в Церковь Божию. Здесь же, как мы выше упоминали, совершалось празднество входа Иисуса в Иерусалим. В вербное воскресенье с этого места совершал патриарх ход в Покровский собор, причем царь или близкий к царю родственник вел патриархова осла. С кончиною последнего патриарха отправление этого обряда в вербную неделю не исполняется. Но как бы в воспоминание о нем сохранилась ежегодно продажа вербы около лобного места и в Лазареву субботу гулянье в экипажах по лобной площади. Последнее началось с царствования Анны Иоанновны.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва».
0: Храм святого Василия Блаженного. Недалеко от Спасских ворот останавливает на себе внимание оригинальная по неправильности постройки, вычурности и затейливости украшений церковь, весьма важная в историческом отношении. Это Покровский собор, известный более под именем церкви Василия Блаженного. На месте, где поставлен был храм, стояла деревянная церковь Святой Троицы над Кремлевским рвом, при которой было погребено тело святого Василия Блаженного. В ту эпоху все церкви были с кладбищами. В то время, как в Кремле, так и у других больших церквей, особенно на Варварском крестце, были сборные места нищих. Там сходились удрученные бедностью, старостью или неудачами певцы богатого и убогого Лазаря и Алексия Божия человека, по большей части слепые. Жалобными голосами спрашивали себе подаяние у прохожих и проезжих. Там же выставлялись гробы и даже тела убогих для сбора на их погребение, а божедомы вывозили из убогого дома в тележке подкидышей. При царе Иоанне Грозном между нищими нередко являлся и летом, и зимой один блаженный многоходец, нищий духом, от нищих охотнее принимавших подаяния, чем от богатых. Он был другом и утешителем убогих. Этот нищий и был Василий Блаженный, в память которого называется вышеупомянутый храм, оригинальнейший во всем свете по своей архитектуре. Православная церковь искренне была попечительницей и кормилицей нищих, убогих и коллег, которых она, как видно из церковных судов князя Владимира, причисляла к церковным людям. Паперти церквей служили для них пристанищем и убежищем, к их оградам примыкали скудные их избушки, клети и кельи. В 17 веке нищие в Москве делились на соборных, монастырских, патриарших, гуляющих и богодельных. Последние жили при устроенных при церквах богодельнях. Первый устроитель таких общежитий был патриарх Иоаким. Петр Великий в 1701 году учредил до 60 нищенских богаделин при московских церквах для помещения в них самых старых, дряхлых, больных и увечных. При них назначено было воспитывать и малолетних до 10 лет. Императрица Елисавета в 1748 году указала строить при церквах вместо деревянных богаделин каменные. Первым примером в делах милосердия были нищелюбивые цари и пастыри. В старину не было той улицы, где бы не было сотни нищих, а в церквах и рядах от них не было прохода. Были нищие, которые просили по привычке из ремесла. От подаяния они только богатели. По старинным рассказам, тогдашние ростовщики все прежде были нищими. Они вначале собирали себе с миру по нитке, да шили себе рубашки. Но после тот же мир не расплачивался с ними и кафтанами. Эти же нищие держали у себя размен мелкой монеты и получали почти всегда на промен вдвое и втрое сбора денег против вынесенного ими на сутки. Вот откуда берут начало наши меняльные лавки и биржевая звонкая валюта. В 1812 году, во время пребывания французов в Москве, собор Василия Блаженного был разорен неприятелем. Во всех пределах все было разбросано, с престолов сняты одежды и все остальное поломано. В церкви стояли лошади. 1 декабря 1812 года, после разорения, собор был освящен Преосвященным Августином. Окончательно же этот собор возобновлен был как снаружи, так и внутри, только начиная с 1839 по 1845 год. В это время все стены во всех предельных церквах были расписаны иконным изображением, до этого времени стены были только выбелены. Древние русские часы. На местности от церкви Василия Блаженного в старину производилась главнейшая московская торговля, и были ряды лавки, в которых продавались необходимые товары. Лавки кишели как иногородным, так и местным купечеством. В числе заезжих торговцев наибольший процент составляли азиатцы. Этот округ города назывался истори Китаем. С этим словом в простонародье связывался всемирный рынок, и всякая иноземная ткань называлась китайкою. С распространением Большого Посада или Китая-города, где сосредоточивалась торговля и промышленность, и где нужно было знать всякому время, на Спасской башне были поставлены боевые часы. Последние в то время являлись также необходимостью и для должностных лиц крупного и мелкого чина, обязанного являться в Кремль ко двору государя к назначенному часу, в Думу, на выход, на потеху и так далее. Карманных часов в то время в Москве едва ли было с десяток, да и те по своему разделению времени не соответствовали русским часам. Тогдашние часы делили сутки на часы денные и на часы ночные, следуя за восхождением и течением солнца. В минуту восхождения на русских часах был первый час дня, а при закате — первый час ночи. Поэтому почти каждые две недели количество часов денных, а также и ночных, постепенно изменялось. В 1625 году старые часы на Спасских воротах были проданы на вес Ярославскому Спасскому монастырю. Вместо них построены новые, англичанином Христофором Головеем. Колокольный литец Кирилла Самойлов слил к часам 13 колоколов. Часы были сделаны с перечастьем или с музыкою. Так как в этих часах вместо стрелки оборачивался самый циферблат, то вверху утверждался неподвижный луч или звезда с лучом, вроде стрелки, и притом с изображением солнца. При Петре Великом в 1705 году старинные русские часы вышли из употребления, и по указу царя спасские часы были переделаны против немецкого обыкновения на 12 часов. Для этого государь выписал из Голландии боевые часы с курантами за 42 тысячи рублей. Часы эти были станцами против манира, каковы в Амстердаме. При тех же башенных часах находились колокола-набаты, выбивавшие тревожные повестки на случай пожара. На Красной площади, по словам Алиария, пред лицом Кремля был рынок, где постоянно толпились и продавцы, и покупатели, и празднолюбцы. В Китай-городе была типография, приказы, дома знатных бояр, дворян и гостей, английский двор по упразднению привилегий англичан, обращенный в тюрьму. В 17-м еще столетии в Москве улицы не имели порядочной мостовой. На улицах лежали круглые деревяшки, сложенные плотно одна с другой. Где же не было такой настилки и где особенно было грязно, там через улицы просто перекидывали доски. В Москве собирались жителей побор, и земский приказ занимался мощением улиц, но мастили больше там, где было близко к царю. Таковая мостовая не препятствовала, впрочем, женщинам ходить не иначе, как в огромных сапогах, чтобы не увязнуть в грязи. В Москве еще существовал особый класс рабочих, называемых метельщиками, обязанных мести и чистить улицы. И хотя их было человек 50, в переулках столицы валялось немало дохлой скотины и другой падали. Василий Васильевич Голицын. Кому обязана старая допетровская Москва украшением улиц, постройками и первыми мостовыми, это князю Василию Голицыну, боярину, прозванному иностранцами Великим Голицыном. По образованию Голицын в свое время был первый в России. Он говорил по-латыни, как на родном языке. Голицын построил в Кремле здание для посольского приказа по образцу своего дома и затем каменные палаты для присутственных мест. Потом каменный мост на Москве-реке о 12 арках и поделал деревянные мостовые на всех улицах в Москве. Подражая ему, жители Москвы украсили в его время столицу каменными домами. Голицын выписал из-за границы 20 докторов и множество редких книг. Он убеждал бояр, чтобы они обучали детей своих, отправляя их за границу и приглашая к себе иностранных наставников. Голицын любил беседовать с иезуитами, которых изгнали из Москвы на другой день после его падения. Во время его управления иностранными делами голландцы получили позволение присылать в Астрахань своих лоцманов и плотников, которые построили там 2 фрегата. Они содействовали плаванию по Каспийскому морю, но татары сожгли их, и после голландцам не дозволено уже строить новых фрегатов. Голицын велел отыскать кратчайшую дорогу в Сибирь. При нем были построены от Москвы до Тобольска первые станционные почтовые дворы на каждых 50 верстах с предоставлением крестьянам смежных земель. Бесславными подвигами этого сановника были его крымские походы с 200-тысячной армией. Он мечтал о завоевании полуострова, полагаясь на свое счастье и силы, но крымский хан велел сжечь за Самарою на 200 верст степь, через которую надлежало им проходить. Голицын принужден был возвратиться. По приезде в Москву из крымского похода Голицын не был допущен юным Петром к себе на аудиенцию. Когда открылись властолюбивые замыслы царевны Софьи против Петра, Голицын был взят под стражу. Главные вины его состояли в том, что он и его приверженцы о всех делах докладывали ранее царевне, а не государям, писали от нее грамоты и печатали имя Софьи в книгах без соизволения царского. Голицын был лишен боярства, всего имения и выслан. Впоследствии он был переведен в Пинигу, там и умер в 1713 году, 80 лет. У князя Василия было 2 сыновей, князь Михаил, умерший бездетным, и князь Алексей, который имел 2 сыновей. Один из них, князь Михаил, состоял шутом при дворе императрицы Анны Иоанновны. Внук знаменитого боярина был от природы слабоумным. Он служил при Петре I в полевых полках, где дослужился до майорского чина. Потеряв первую свою жену, он и спросил себе позволения отправиться за границу, где во время пребывания во Флоренции влюбился в простую итальянку, женился на ней и перешел в католичество. По приезде в Москву он тщательно скрывал от всех свое ренегатство и жену, но это скоро обнаружилось и дошло до государыни. Поступок его был объяснен крайним слабоумием. Его велено было представить ко двору. Государыня осталась от него в восхищении и писала к Салтыкову. «Благодарна за присылку. Он здесь всех дураков победил. Ежели еще такой же сыщется, то немедленно уведомь». Голицын был вскоре обвенчан в ледяном доме на Неве с калмычкою Авдотьею по прозванию Бужениновой. Через 9 месяцев после этой свадьбы императрица скончалась, и должность придворного шута упразднилась. Голицын отправился в Москву, где жена его вскоре умерла, и князь уже около 70 лет вступил в четвертый брак с Хвостовой, с которой прижил 3 дочерей. В описываемый нами Китай-город в старину выезжали через москворецкие ворота, у которых стоял мытный двор. Здесь, по всей вероятности, был осмотр всех привозимых товаров в Москву. В старину казна взимала пошлины со всего, что покупалось и что продавалось, отчего внутренняя торговля тогда весьма стеснялась. Старый мытный двор был обширным каменным зданием с двором внутри, где помещались товары, по большей части привозимые на барках. Название «мытный» происходит от слова «мыт», то есть пошлина, и «мытник» — сборщик податей. Оба эти слова наидревнейшие и известны уже были в 1037 году. Они упоминаются в «Русской правде» Ярослава I. На мытный двор свозились товары и лежали до заплаты пошлины и осмотра их мытными головами и мытными целовальниками.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старая Москва». Читает Денис Некрасов.
2: Глава 20. Знаменский монастырь. В Китае-городе уцелел древнейший памятник гражданского зодчества – Боярская каменная палата, в которой родился царь Михаил Феодорович. При восшествии на престол царя Михаила Феодоровича этот родовой дом бояр Романовых отдан был государем под Знаменский монастырь. Начало старого государева двора на Варварке не может восходить ранее XVI века. Дом был Романа Юрьевича, давшего фамилию ныне царствующему роду. По свидетельству записок Георгиевского монастыря, в доме своего деда и отца при монастыре воспитывалась Анастасия Романовна, и отсюда взята в супруги царю Иоанну Васильевичу. Близ Георгиевского монастыря бывшая церковь Анастасии Узора Решительницы, разобранная в 1793 году, основана Анастасию Романовною в память воспитания ее около этого места. Двор на Варварской улице поступил во владение младшему сыну Никите Романовичу. Спустя десятилетия хозяин дома подвергся опале грозного царя. После брака своего с Марией Нагою царь Иоанн Васильевич послал на двор Никиты Романовича 200 стрельцов. Они расхитили оружие, посуду, лошадей и все пожитки. Никита Романович, кроме того, лишился всех поместьев, остался в такой бедности, что на другой день после разграбления послал в соседнее с ним английское подворье просить бумажные ткани на одежду себе и детям. Англичанин Иероним Горсей рассказывает, что Никита Романович не чуждался сближения с англичанами, и один из них давал его сыну Феодору Никитичу уроки латинского языка. Впоследствии этот Феодор был патриархом российским Филаретом. Знаменский монастырь из домовой церкви бояр Романовых был основан в 1631 году, в год кончины матери царя Михаила, инокини Марфы Иоанновны. В 1668 году во время Большого пожара пострадал и Знаменский монастырь. По этому случаю игумен Арсений доносил царю Алексею Михайловичу: «Бьют челом богомольцы твои Знаменского монастыря, что монастырь выгорел со всеми службами, и ваше государское старинное строение от ветхости и от огня развалились. А нам, богомольцам твоим убогим, ныне построить нечем. Место скудное, погибаем в конец». Но скоро нашлись богатырские царствия и родственники Милославские, и их иждивением монастырь обновился. Но по слабости грунта все от ограды до собора было выстроено на дубовых сваях, и притом на косогорье, и потому долговечности не обещало. В царствование императора Петра Знаменский монастырь претерпел многие невзгоды. В это время слабость грунта и косогор оказали свое действие на каменные здания и ограду монастырскую. Крыши тоже разрушились. Вдобавок, в 1704 году сюда поместили колодников и арестантов с солдатами в кельях у задних ворот. Последние криком и прошением милостыни отгоняли богомольцев от монастыря. К довершению бед, последовавший в 1720 году указ о каменных мостовых вконец разорил этот монастырь, окруженный со всех четырех сторон улицами. Имея еще в городе за Москвою рекою землю, он должен был вымостить более 500 квадратных сажен. Троицкий пожар 1737 года, испепеливший большую и лучшую часть Москвы, нанес также немалый вред монастырю. Императрица Елисавета в 1743 году повелела исправить ветхости в монастыре и возобновить старинное жилище Романовых. Позднее для поддержания монастыря Романовская палата отдавалась в наем, здесь жили купец Иван Болховитинов, грек-купец Метакса и затем другой грек Георгий Горголи. Последний кое-как починил палаты. В год Отечественной войны в монастыре помещался французский провиантмейстер, бывший прежде в русской службе, и монастырь уцелел от огня и разрушения. по выходе французов здесь на время жил архиепископ Августин. В 1858 году по повелению императора Александра Николаевича начали возобновлять прародительскую палату бояр Романовых, находящуюся на углу монастыря по Варваринской улице и Псковской горе. На закладке, при входе на паперть, государя встретил митрополит Филарет с напрестольным крестом в руке, вкладом матери царя Михаила, великой инокини Марфы. При митрополите стоял придворный протодиакон с кадилом патриарха Филарета Никитича. В приготовленное место для закладки государям были положены новые и древние монеты, поднесенные членами комиссии по постройке. Так, Снегиревым были поданы на блюде серебряные и золотые монеты чекана 1856 года в память коронования государя, год, в который повелено возобновить Романовскую палату. А также были положены золотые и серебряные монеты времен царя Михаила Феодоровича в память того, что в означенном доме родился и возрос этот государь, первый из поколения Романовых. Археологом-архитектором Мартыновым серебряные монеты царствования Иоанна Грозного, как свидетельство, что здание было построено при этом государе.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва».
2: Славяно-греко-латинская академия. В числе исторических зданий в Китае-городе находится Заиконоспасский монастырь. Монастырь этот особенных достопамятностей не имеет. Он замечателен тем, что в нем существовало 130 лет славяно-греко-латинская академия, давшая многих замечательных лиц. История возникновения этой академии следующая. Иерусалимский иеромонах Тимофей первый представил царю Феодору Алексеевичу о необходимости учебного заведения в Москве. Царь, услыша сие, умилился и, взяв совет от патриарха Иоакима, дозволил Тимофею «насадите и умножите учение». Известно, что еще царь Борис Годунов думал о заведении в Москве училищ и приглашал немецких ученых в столицу, но встретил сильное противодействие духовенства. Наше образование тогда ограничивалось немногим более знания букваря. В академию в первое время было принято 30 человек, в помощь Тимофею были даны еще два учителя из греков же. Царь и патриарх ежедневно посещали не только училище, но и заведенную при нем типографию. Вскоре потребованы были царем от вселенских патриархов и другие учителя. Это были братья Лихуды, иеромонахи Ионикий и Сафроний. Указано было синклитским и боярским детям учиться в той же новозаведенной школе. Из наук на двух языках, греческом и славянском, преподавались риторика, диалектика, логика и физика, грамматика же и пиитика только на греческом. Переводчиками необходимых книг были ученики, и ученое дело шло весьма хорошо. Но тут явились Сильвестр Медведев и друг его Федор Шекловитов, и училище едва не было закрыто. Сильвестр Медведев имел главный спор с лихудами о времени присуществления Евхаристии, был предан анафеме, бежал в Польшу, но был пойман, судим и отрекся от своего учения. Обличенный в соумышленничестве с Милославским, казнен отсечением головы. Но друзья и родственники казненных продолжали питать начатую злобу. Патриарх Адриан поверил клевете и разослал учителей по монастырям. Место их заняли ученики их, Николай Семенов и Федор Поликарпов, но они учили только на одном эллино-греческом языке. В истории Академии различают три периода. Первый – от Лихудов до Палладия Роговского, который был первым русским доктором. Это 1685-1700 годы. В это время преобладает образование греческое, и Академия называется эллино-греческую. Второй – от Палладия Роговского до времен митрополита Платона, 1700-1775 годы. Характер образования в эту эпоху чисто латинский, и Академию зовут латинскую или славяно-латинскую. Третий период – от времен Платона до преобразования Академии и перемещения ее в Троицкую лавру, 1775-1814 годы. В это время называется она Академия славяно-греко-латинская. С последнего года сюда переводится из монастыря Святого Николая Московская семинария, а там остается низшее духовное училище. Академия управлялась ректором и префектом или инспектором. По уставу академии последние должны быть такими, которых учения и труды уже известны. А префект должен быть не вельми свирепый и не меланхолик, и оба должны быть тщательны в своем деле. Начальнику академии давались многие ученые поручения. Так ректору в 1722 году были даны взятые в лавках на Спасском мосту писанные, подозрительные и так называемые волшебные тетради. Пойманных с такими тетрадями наказывали плетьми и отсылали к ректору на увещание. Полиция, находя волшебные записи, гадательные книги у простодушных людей, зараженных суеверием и обольщавших колдовством, отсылала их к ректору академии. К лицам, требовавшим увещания, относили и таких, которые впадали в задумчивость и в душевное расстройство. В этих случаях предписывалось психическое врачевание больного. В 1736 году в академию поступило 158 детей дворянских, между которыми были князья Оболенские, Прозоровские, Хилковы, Тюфякины, Хованские, Голицыны, Долгорукие, Мещерские и другие. Среди этого общества находились подьяческие, канцелярские, дьяческие, солдатские и конюховы дети. А также во главе общества учеников почти во время каждого курса находились лица, имевшие уже иерархические степени, священники, диаконы и монашествующие. Часто студента богословия, не окончившего курса, определяли в одну из церквей священником, но он обязан был ходить в академию до окончания курса. Число учеников простиралось от 200 до 600, годы учения иногда тянулись до 20 лет, и нередко случалось, что студенты богословия кончали учение 35 лет. Начальство не любило карать учеников исключением и выгоняло только тогда, когда буди покажется детина непобедимой злобы, свирепой, до драки скорой клеветник, и буди через годовое время ни увещаний, ни жестокими наказаний одолеть ему невозможно, хотя бы и остроумен был, выслать из академии, чтобы бешеному меча не дать. Из академии вышло много замечательных лиц прошедшего столетия. Здесь получил образование известный сатирик князь Антиох Кантемир. В этой же академии был первый по успехам Ломоносов. Здесь же получил свое образование сын купца Михаил Ширяев, бывший впоследствии любимцем Петра Великого. Он писал стихотворения и жил у царя при дворе. Государь называл его великим оратором. Петр любил его за острый ум. В этом же заведении воспитывался известный своими лирическими произведениями Василий Петров, любимец светлейшего князя Тавриды и придворный библиотекарь императрицы Екатерины II. Также значится учеником академии Иван Магницкий, сочинитель первой арифметики, напечатанный в 1703 году. Первый профессор философии Московского университета Николай Поповский тоже был один из учеников академии. Поповский считается также первым издателем «Московских ведомостей». Известный своим описанием Камчатки крашенинников, тоже получил свое образование в этой академии. Первый переводчик Гомеровой «Илиады» Ермил Иванович Костров тоже обучался сперва в этой академии и затем уже окончил курс в университете со степенью бакалавра. Здесь же окончил курс богословских наук Петр Буслаев, служивший диаконом в Успенском соборе. Он напечатал в 1734 году поэму «На смерть Строгановой», про которую Тредьяковский сказал: «Если бы в стихах Буслаева было падение стоп, возвышающихся и понижающихся, что могло быть плавнее Буслаева стихов?» Из числа учеников академии можно назвать еще Бантыш Каменского, Антона Барсова, соредактора первого редактора «Московских ведомостей» и знаменитого архитектора Баженова. Печатный двор. Из замечательных зданий Китая города по Никольской улице находим дом синодальной типографии, в древности известный под именем Печатного двора. Он построен в 1553 году по повелению царя Иоанна Васильевича. Здание этого двора красивой готической архитектуры, смешанной с арабским и итальянским вкусом. В бельетаже над воротами находятся вернейшие солнечные часы, последних двое, и помещены они по сторонам в симметрии. На средине над бельетажем английский герб. Последний повел к предположению, что будто дом этот некогда принадлежал английским послам, и что царь Алексей Михайлович, разгневанный на них за то, что они умертвили своего законного короля Карла I, отнял его от них. Но это предположение вполне опровергается тем, что Иоанн Грозный первый завел в Москве печатный двор. Думать надо, что фигуры коня и единорога, почитаемые за герб Англии, есть не что иное, как герб самого Грозного царя Московского, который употреблял фигуры этих животных на своей печати. В царствование Михаила Феодоровича в Москве уже получались многие печатные немецкие ведомости. При царе Алексее Михайловиче Москва получала до 20 иностранных газет и журналов. В посольском приказе тогда было 50 переводчиков и 70 толмачей для греческого, латинского, шведского, немецкого, польского и татарского языков. Для государя и двора они переводили из газет статьи о замечательных явлениях в мире физическом и политическом, о достопамятностях исторических и географических в чужих краях и так далее. Такие их выписки, известные под именем курантов, хранятся в Москве. Переписываемые досужими грамотеями газетные статьи нередко входили в состав сборников альманахов того времени. Письменные куранты послужили предуготовлением к печатным русским газетам. Первое путешествие Петра за границу показало ему, какое имеют значение и силу в народе газеты. Это внушило ему мысль заменить письменные куранты печатными русскими газетами, которые бы сообщали народу известия о военных и гражданских делах. Первый номер «Ведомостей» появился в Москве 2 января 1703 года. Относительно появления первых «Ведомостей» в печати было высказано много библиографических противоречий и неточностей. Академик Георгий говорит, что они восприяли начало в 1708 году. Сопиков высказывает, что они появились в 1728 году, очевидно, смешивая их с петербургскими академическими, которые явились на свет в это время. Теперь доказано, что ведомости появились в начале 1703 года, и с этого времени издание продолжалось до 1728 года. Печатали их в восьмую долю листа церковными буквами. Но уже с 1704 года царь стал заботиться о перемене шрифта, придавая ему округленность латинских букв. В следующем году он заказал такой шрифт в Амстердаме. Ведомости печатались в количестве 1000 экземпляров, предполагают, что редактором их был граф Головин. Тип нынешней нашей гражданской печати ведомости имеют только с 1717 года. По преданию, Петр сам держал иногда корректуру. Но как в Москве немного было охочих грамотеев, то и газеты не имели большого распространения и действия. Хотя царь и завел для этого по образцу иностранному ресторации, куда заманивал читать даровым угощением. «Наш народ, — говорил Петр I, — яко дети, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не преневолены будут, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят». Где стоит нынешний Николаевский греческий монастырь, в старину находился монастырь, основанный в XIV веке. Он известен под именем Николы Старого и Большая Глава, или, что у крестного целования, как говорит Соловьев. Последнее название обитель носила потому, что в ее церкви были приводимы к присяге подсудимые в сомнительных случаях. Видевший эту обитель в XVII веке Рейтенфельс рассказывает, что она малым чем уступала греческому кварталу в Риме. Церковь Святой Троицы в полях. В числе замечательных церквей в Китае-городе находится древний храм во имя Живоначальной Троицы в полях. Слово «в полях» понимается не в прямом его значении, а в смысле «поединка». Татищев говорит в примечании своего судебника: поле разумеем поединок. Пред судьями биться палками в делах, не имущих достаточного доказательства, ибо клятвою или присягою утверждать или оправдаться опасались душевредства. Судебным делом решались самые важные запутанные тяжбы. Такой суд звали судом божеским. Приступающие к поединку облекались в полные доспехи и вооружались дубинами, но уже с 16 столетия употребляли и другие оружия. Бой происходил на назначенном месте на поляне со всех сторон огороженной в присутствии судей. Кто одолел, тот был прав, а уступивший силе своего противника признавался виновным и платил пошлину чиновнику и служителям, которые должны были присутствовать при бое. Алексеев описывает и более легкие поединки. Например, спорящие становились там по разные стороны канавки и, наклонив головы, хватали один другого за волосы, и кто кого перетягивал, тот и прав бывал. Побежденный должен был перенести победителя на своих плечах через Неглинную. Пред таким поединком иногда предлагали соперникам и мировую, о чем напоминает нам старая пословица: «Подавайся по рукам, легче будет волосам». В противном случае они хватались за волосы. Московские дворяне. Китай-город, как ближайший к жилищу царя, истори был самым аристократическим местом. Здесь стояли дома многих знатных сановников, бояр, дворян и именитых людей. По тогдашним правилам, московские дворяне все были люди-служилые. Они должны были постоянно жить в столице и не могли отлучаться из Москвы без царского отпуска, под страхом жестокого наказания без всякой пощады. Но чтобы облегчить им службу, царь приказал в 1653 году стольников, стряпчих, московских дворян и жильцов расписать в 4 перемены и до службы указал им быть в Москве, переменяясь по 3 месяца. Московские дворяне различались по чинам и должностям. При родовом составе дворянского сословия лица из одного рода были постоянно в одних и тех же чинах. Так, например, самый первый чин боярина при Алексее Михайловиче получали только немногие представители знатнейших фамилий. Члены этих фамилий поступали прямо в бояре, минуя чин окольничьего. Даже любимцев своих, большую частью из худородных, царь с трудом проводил до боярства. Второй чин окольничьего возводился из родов менее знатных, третий чин были думные дворяне. Они назначались из добрых и высоких родов, которые еще в честь не пришли за причиною и недостижением. Последующие чины были думные дьяки, спальники, стольники, стряпчие, московские дворяне, дьяки и затем жильцы. Последний чин был самый многочисленный, их было до 2000 человек. Это были дети дворянские, дьячьи и подьячьи. Они сидели на царском дворе для всяких посылок. Из них выслуживались встряпчие, стольники и думные люди. Они назначались начальниками конницы и пехоте. При царском дворе были царевичи Касимовские и Сибирские, крещенные в христианскую веру. Честью они были выше бояр, но в думе не сидели. Служба их была, когда в праздник царь идет в церковь, они ведут его под руки, и каждый день последние обязаны были быть у царя на поклонении. Получали они от царя ежемесячно денежный корм. Дети и внуки этих царевичей назывались тоже царевичами. По взятии в плен семейства сибирского царя Кучума, все семейство последнего содержалось в посольском подворье в Китай-городе. Только одни потомки удельных князей назывались князьями. Каташихин говорит: «Царь московский не может никого пожаловать вновь князем, потому что необычай тому есть и не повелось. Также не бывает и графов, и вольных господ. При пожаловании в дворяне не давали ни грамот на дворянство, ни гербов. Давались только грамоты на поместья и вотчины. Все чины обязаны были ежедневно съезжаться к царскому дворцу. Бояре, окольничьи, думные и ближние люди приезжали каждый день рано утром к царю ударить челом. Государь с ними разговаривал, слушал дела. Они стояли перед царем, а уставшие выходили сидеть на двор. Приезжали они к царю и после обеда к вечерне. Они собирались все наверху, в передней палате, и ждали царского выхода из покоя. Ближние же бояре входили прямо к царю в палату. Стольники, стряпчие, жильцы, московские дворяне, полковники, головы не входили в палату, оставались на крыльце пред палатами Непокоевыми. Другие же чины не имели права доходить и до этого места, оставались на площади, ожидая приказаний от царя. Так ежедневно толпились перед дворцом все чиновники. Ко дворцу старики ехали в каретах, зимою в санях, молодые верхом. Не доезжая до царского дворца, вдалеке от крыльца, выходили из карет, слезали с лошадей и уже пешком шли к крыльцу. На царский двор не пускали лошадей, также не смели ходить по нем с оружием, и кто шел с оружием, того пытали и казнили. Как мы уже сказали, дома бояр и ближних людей находились по большей части в Китай-городе. Содержание значительного количества слуг при боярских домах в Москве с одной стороны вызываемо было необходимостью. Бояре со своими людьми хаживали на войну и по наряду царскому обязаны были высылать конных людей навстречу иностранным послам, часто приезжавшим в Москву. С другой стороны, это основывалось на честолюбии, потому что бояре за честь себе считали при езде по городу иметь человек 50 слуг, предшествующих им пешком. Жены бояр стыдились даже показываться на улицу без свиты в 20 или 30 слуг, они даже иначе не ходили к обедне.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва». Продолжение завтра в это же время.